0: Это мало, а остальное, в принципе,
1: хотя ну, здоровье это тебе долголетие, но вероятности прям немного.
0: Да.
2: Да даже не хотелось бы видеть, как там, я не знаю, соседний гараж там бахнул. Или что-нибудь.
0: Бахнет.
1: Да. Через телескоп-то можно, в принципе, если он не сильно соседний, посмотреть. Ладно. Так, Арс Тесла задает следующий вопрос. Дима, когда у Маска докажешь вывести свой телескоп на орбиту?
0: Я однажды, наверное, у него не закажу, я у него потребую, чтобы он вывел мой телескоп, потому что он своими старлинками рано или поздно, скорее всего, все небо забьет. Так что буду ему писать письмо. И Илон, давай, что ты как это, как не свой пацан, давай выведи, пожалуйста. Ну, да, шутки шутками.
1: Сломал нам все, вот давай теперь.
0: Да.
1: Нахулиганил, разбирайся. И Владимир Гринько в очередной раз. Всегда интересовал вопрос. Первый. Почему все запуски спутников вдоль плоскости эклиптики? Почему нельзя запустить спутник над, под плоскостью и обрезать всю систему? Второй. Облако Оорта. Это шар?
0: Облако Оорта, да, это сфера. То есть она не в эклиптике, не она вот именно со всех сторон, да, объемный объект. Ее часто рисуют для понимания в виде такого диска, но вообще это и вот именно сферичное облако, как предполагается. А насчет запусков спутников, тут я ничего не скажу, тут вам нужен специалист по космонавтике, я космонавтикой не интересуюсь вообще, то есть это совсем не моя тема, мне она вот правда даже не интересна. Вот, я астрономией интересуюсь, а космонавтика это не мой профиль.
1: Можно у Виталия Егорова или Антона Громова спросить, они как раз этим занимаются.
0: Да, да.
1: Ну, вернее, даже Антон, да. Он прям практически этим занимается.
0: Он прям непосредственно этим занимается, да.
1: Да.
2: Вопрос от Odger101. И я его даже немножко уточню, как мне кажется. Какова вероятность обнаружения разумной жизни с более развитыми технологиями? А я добавлю, сколько все-таки наш стрим посвящен космофотографии с помощью космофотографии.
0: Ну, отвечая на оригинальный вопрос и его контекст, мне так кажется, что раньше они нас найдут с более развитыми технологиями. Вот, они мы их. Вот, если они не захотят, то мы их и не найдем. Вот. А насчет любительской фотографии, ну, не знаю, когда на лунных базах свет наконец-то включат, тогда и обнаружим, наверное. Ну, то есть, если серьезно, конечно, любительскими средствами жизнь на какой-нибудь там далекой экзопланете увидеть не получится и обнаружить ее. То есть, если тут внезапно произойдет какое-то событие, которое будет однозначно подтверждать наличие разумной жизни за пределами Земли, и это будет доступными любительными средствами зафиксировано, мы это увидим, но это, опять же, если такое событие тут произойдет. А так вряд ли мы так будет такой заголовок, что любитель снимал какую-то звезду и жизнь на ней нашел. Такое вряд ли получится.
1: Прям по звезде шла.
0: Да, прям. Да, да.
2: Не, ну чудина уже.
0: Это вот вспоминается вот этот мемчик, где. Да, да. Или вспомнить вот этот мем, в котором сфотографировали ведро, в этом ведре рак, и выглядело это, как будто гигантский рак ползет по Луне. То есть вот такое что-то.
1: Так, продолжим. Юлия, следующий вопрос задает. Скажите, пожалуйста, можно ли без повреждений снять спутник с орбиты?
0: Ну, наверное, опять же, это вопрос к тем, кто по космонавтике занимается. Ну, полагаю, да, можно снять. Если мы имеем в виду вот технологии типа шаттла, у которых есть манипуляторы, ну, просто же вот были экспедиции на Хаббл, когда его чинили. То есть люди на шаттле прилетели, там прицепились к этому Хабблу и чинили его, ставили там коррекционные пластины, ставили новые детекторы. То есть, ну, при необходимости они, по идее, могли его с собой забрать, не ломая, не сбрасывая в атмосферу. Вот. То есть, ну, как бы технически такая возможность есть, но зачем? Ну, это уже другой вопрос. Как говорит Каневский, это уже совсем другая история.
1: Это про пиратство, опять же, видимо.
0: Да, наверное.

0: Продолжим. Сергей Паршенов. И спасибо за такое большое количество интересных вопросов. А можно как-то испортить телескоп космическим излучением, если неудачно его направить?
1: На Солнце можно направить. Вот. Можно, так скажем, ну, нормальный телескоп, он от Солнца сильно не пострадает. Пострадает тот, кто посмотрит через этот телескоп. Или камера, которая в этот момент будет в телескопе стоять. Но есть телескоп такой прям сильно не очень, и большинство фрагментов внутри, там, ну, внутри вот всей вот этой оптической схемы, а если они будут пластиковые, то они поплавятся. А так от звездного неба ничего телескопу вообще не будет. То есть ни ультрафиолет, там, ни инфракрасный, ничего такого его. Если вот астероид прилетит в телескоп, то да, приятного мало. Но это, опять же, все в формате шуток, а так нет. И обычное там излучение от звезд, оно ничего ни человеку, ни телескопу не сделает. Солнце, да, солнце может.
2: Homo sapiens Неандерталенсис спрашивает. Лично меня интересует вопрос, почему фотографии с первых марсоходов были с уклоном в красный, а вот фотки 2021 года с нового марсохода выглядят несколько иначе? Ходили байки, что НАСА фотки фотошопит зачем-то.
1: Ну, если смотреть о первых таких марсоходах, вот я смотрел фотографии Sojourner миссии, вот, и там разные достаточно были фотки, и далеко не все они такие были с уклоном в красный. Вот, там же ж у таких современных вообще миссий, у них есть такой прибор для калибровки цвета. Такая полосочка, и на ней разноцветные квадратики. И это нужно для того, чтобы откалибровать цвета на изображении. То есть, грубо говоря, человек, который потом эти изображения не обрабатывает, вот он сидит, у него рядом стоит точно такая же полоска, и он обрабатывает изображение так, чтобы на вот этих калибровочных кадрах добиться точно такого же вида этих цветных квадратиков. И получаются потом те цвета, которые, по идее, максимально близкие к тому, что увидел бы человеческий глаз. Такие штучки были и у миссии Аполлон, такие штучки, насколько я знаю, они есть на марсоходах, то есть там небольшая такая панелька калибровочная присутствует. Вот. И современные фотографии, они вот как раз максимально приближены к тому, что должен увидеть глаз человеческий. Насколько я помню, даже в советских Венерах была такая полосочка, чтобы тоже максимально реальные цвета получить. Возможно, некоторые фотографии, старые фотографии, не очень аккуратно обрабатывались. То есть там не калибровался вот так вот цвет, а, возможно, обработчик халатно себя вел. Сейчас можно сказать, что вот эти цвета, которые сейчас присылаются марсоходами, они уже прошли, так скажем, проверку на достоверность, и именно такие цвета человеческий глаз там бы и увидел.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Константина Каменского. Инфракрасный фильтр обязательно выдирать? А как лучше его выдрать, не убив камеру?
1: Да, я поясню. В любом зеркальном фотоаппарате, ну, грубо говоря, если мы с тушки объектив снимем, в любом зеркальном фотоаппарате, вон там он внутри, стоит стеклышко одно. Это стеклышко предназначено для того, чтобы вырезать весь инфракрасный диапазон. И это не для того, чтобы скрывать от населения, вот, а для того, чтобы камера давала баланс цвета максимально близкий к тому, что видит наш глаз. То есть матрица у камеры, она чувствительна к инфракрасному диапазону, но чтобы он не ломался цвет, ставят этот фильтр, и он максимально близок к тому, что мы видим. Но есть проблема. Вот эти вот туманности, которые мы фотографируем через телескоп, та часть, вот, которая я говорил, вот этот ионизированный водород, который красного цвета, они на самой границе ближнего инфракрасного диапазона, и чувствительность глаза в этой части спектра почти нулевая, там меньше 10%. То же самое получается и у камеры. Она эту часть не видит. И она не может зафиксировать вот эти вот красные облака газа. Поэтому это стеклышко астрофотографы хирургически удаляют из зеркалки. И тогда зеркалка, так скажем, прозревает в инфракрасном диапазоне и может фиксировать вот эти облака газа. И так почти каждую камеру, которую для астросъемки, ее нужно вот так вот модифицировать, хотя это удаление просто детали. Как это делать, не повредив камеру? Ну, как минимум аккуратно. А вообще тут лучше внимательно смотреть инструкции. Есть очень много всяких видеоинструкций, видеотуториалов, в которых прямо вот показано, где какой болтик открутить, где что снять, где что вытащить. И просто точно следуйте действиям на экране. Я сам не переделывал, я недостаточно доверяю ровности своих рук, чтобы самолично лезть внутрь матрицы. Мне специалист переделывал, вот, я как бы... не рискнул лезть, потому что действительно есть шанс того, что ты зеркалку потом не соберешь обратно.
0: Спасибо. Так, Майк Ребелскан пишет. Сколько The E гарантированно уничтожает планету?
2: The E. Это что такое?
0: Три E, может быть. The E.
2: Зиверт? Нет?
0: Вряд ли. Майк, напишите, что вы имеете.
2: Звездных империй, да. Может быть.
0: Может быть. Да, да. Ну, вот, зеленых игуан.
1: Да, наверное. Ну, то есть... Я, если честно, такой термин, такой аббревиатуры тоже в нашем лексиконе нет, поэтому я тоже не знаю, что это значит. Ну и раз речь идет об уничтожении планеты, то вряд ли это терминология из раздела астрофотографии.
0: Вот, так что... Ну, мало ли. Так, ну хорошо. Антон Коваленко спрашивает, а как ты сам делаешь цветокоррекцию?
1: Вот это хороший вопрос, на самом деле. Я стараюсь цветокоррекцию делать, по крайней мере, учился я по снимкам таким, более качественным. Вот, то есть всякие профессионалы, там крутые фотографы снимают, и типа круто получается, я хочу сделать так же. Вот, начинал, учился я именно так. Но сейчас, когда я работаю с какой-нибудь туманностью, например, я вот знаю, что ионизированный водород, ну, в ней вот ионизированный водород, я смотрю, где на спектре вот эта самая полоса пропускания, в которой этот ионизированный водород, и, естественно, на спектре можно увидеть, какого она цвета. Вот, то есть и под вот это уже подстраиваюсь, чтобы водород мой на моей фотографии был такой, какой вот он, длине волны какой он соответствует. То есть сейчас я уже стараюсь под спектры подстраиваться, но это вот прям по-хорошему вот так делать. Вот, ну, в общем-то, к этому я стремлюсь прийти полностью. Вот. Ну, а так, часто я бывает, если это речь идет о планетах Солнечной системы, то я стараюсь обрабатывать так, как видит человеческий глаз. Возможно, в некоторых ситуациях нивелировать эффекты от нашей атмосферы. То есть, допустим, когда ты планету очень низко над горизонтом снимаешь, она кажется желтой. Ну, вот этот желтый цвет я стараюсь, так скажем, ну, не калибровать, а просто отсекать его. При обработке.
0: То есть ты изначально
1: тут много
0: берешь...
1: очень разных.
0: Ага. Ты изначально берешь какую-то фотографию уже готовую, и потом сравниваешь ее с тем, что ты получил, и пытаешься скорректировать. Ну, на первом этапе, правильно понимаю, да?
1: Да, учиться лучше всего именно так. Но тут уже как бы зависит от того, как наводил баланс цвета именно автор той фотографии. То есть он может сам там нафантазировал, а ты за ним повторяешь. Вот, так что тут учиться, практиковать там разные там цветокоры, грубо говоря, делать. Вот, то есть, как бы, да, цвета, они могут немного отличаться на фотографиях. Но тут уже в рамках обработки, насколько, насколько автор фантазировал при обработке, вот так скажем. Потому что можно так накрутить, что, ух.
0: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от обычного обывателя, которого волнуют глобальные вопросы. Бесконечна ли Вселенная? В чем смысл жизни? Это нет, тут нет этого.
0: 46, нет, не помню.
2: И возможно ли теорема бесконечных обезьян? Возможно ли теорема бесконечных обезьян? Я думаю, что теорема возможна. Ну ладно. Ну, извини, Дим, но ты, наверное... Я перебил.
1: Но бесконечна ли Вселенная? Человечество ищет ответ на этот вопрос. Вот, я, ну, как бы, я не сторонник того, чтобы строить какие-то свои гипотезы, свои фантазии какие-то придумывать. Ну, как будет ответ, бесконечная она или нет. Вот так, наверное, стоит уже и мне по этому поводу начать высказываться, пока мы точно сказать не можем. Говорить об этом сложно, особенно вот таким людям, как я. Вот, так что, а насчет теоремы бесконечных обезьян, я как бы тоже ничего не скажу. Что это вообще за теорема такая, бесконечная обезьяна? Если честно, я не знаю.
2: Нет, ну, я просто, судя по постановке вопроса, возможно ли теорема, то есть не решение теоремы, а именно возможно ли теорема. Теорема возможна.
1: Ну, форм... Ну, хорошо.
0: Сказал кандидат из матнаук, да? Окей.
2: Продолжаем. Мы не знаем, что за теорема, но можем предположить, что она возможна.
0: То есть, бесконечной правды, значит, есть куча копий нашей планеты, да? Где-то сейчас происходит событие, вот это все.
1: Ага, да-да-да-да.
2: Или обезьяны печатающие, ну... или «Войну и мир» сидящие.
1: Кстати, на вот эту тему у Андрея выходил ролик, типа, насколько далека ваша точная копия должна быть. Вот, и что-то такое. Он... Были какие-то исследования по этому поводу, там даже расчет был, насколько далеко будет вот ваша копия. Там цифры какие-то чудовищные.
2: Кстати говоря, тут в чате подсказывают, что такое ZI. Подсказывают, что такое ZI. Дима,
1: приготовься. Звездный разрушитель, классный император.
2: Да. Сколько нужно
1: класса императора? Я так понимаю, да. Я так понимаю, это что-то из «Звездных войн». Вот. Я так как фанатом не являюсь, мне вообще сложно сказать, но, наверное, много, чтобы планету уничтожить. Надо прилично таких штучек, чтобы они прям там сильно стреляли.
0: Спасибо.
2: Звезда смерти нужна одна
0: штука. Да. Так что... Насколько мы знаем,
2: мы точно ее достаточно. Знаем, да.
0: Угу. Собственно, ради этого «Звезда смерти» и была создана, чтобы уничтожать планету. Так, ладно, Семен Яковлев, извиняюсь за такой любительский вопрос, но извольте ответить. Как увидит телескоп такие тусклые объекты относительно Луны, как звезды и туманности?
1: Ну, звезды, они в телескоп видны и так. Они видны, в общем-то, вид у них точно такой же, как у, как вы видите невооруженным глазом на небе, но вы просто больше звезд видите. То есть точки, светящиеся точки разной яркости. Тут большой телескоп не нужен, и каких-то секретов в этом нет. Просто нужен более-менее светосильный телескоп. Ну, в принципе, через любые звезды видно. А туманности, ну да, желательно темное небо, желательно светосильный телескоп. Тогда вы эти объекты сможете увидеть или хотя бы, ну, как говорят у нас, определить факт наличия. То есть вот какое-то мутное пятно здесь есть. Вот это мутное пятно, на самом деле, туманность. Если ее там сфотографировать с большой выдержкой, уже видно вот эти все. Так просто, ну, грубо говоря, правильно настраивайте телескоп и смотрите. Вы увидите.
0: Спасибо. И дальше...
1: Кстати, вот есть еще методика. Я знаю, несколько любителей рассказывали о том, как они использовали прибор ночного видения, то есть надевали на глаза и через телескоп смотрели. Это, конечно, уже граничит с некоторыми формами извращения, мне кажется, но вроде там это какое-то давало какие-то плюсы к тому, что они могли видеть. Но, естественно, там оно ж в искаженных цветах все это показывается, в зеленых, насколько я знаю.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Борис Тоня. Вопрос про любителей. А сколько потенциальных будущих ученых рождают блогеры-любители космоса с Ютуба?
1: Классный вопрос. Это вот у меня есть свежайший пример, буквально вот на днях. Написал мне подписчик мой, Виталий Ефремов его зовут. Я у себя даже пост соответствующий писал. Я год назад, когда начались все вот эти ковидные дела и локдауны, когда надо было сидеть дома, я выпустил ролик, в котором рассказывал о проектах гражданской науки. То есть Citizen Science и сайт Zooniverse есть такой замечательный, в котором прям сконцентрированы эти проекты гражданской науки, в том числе астрономические. Я рассказал о нескольких проектах на том сайте, и один из них был проект Planet Hunters TESS, в котором люди ищут экзопланеты на данных с телескопа, ну, миссии TESS. Так вот, Виталий посмотрел этот ролик, ему понравилась идея, он зарегистрировался на Zooniverse, ворвался в этот проект, долго просматривал изображения, долго их анализировал, и вот недавно пришло подтверждение, он открыл две экзопланеты в одной звездной системе. То есть он при этом, конечно же, ученым не стал, но он стал первооткрывателем экзопланет. Это уже круто. То есть вот я как блогер сподвиг человека к такому занятию. Это вот такой есть пример. Многие, смотря всяких космоблогеров, таких как я, таких как мои коллеги, они загораются темой космоса, и они либо становятся, как в моем случае, астрономами-любителями, в моем случае это чаще как раз, покупают себе телескопы, сами начинают наблюдение за звездным небом, а бывает, они прям поступают на астрофизиков и в итоге учатся на астрономов, и потом могут какую-то карьеру астрономическую сделать. Так что да, есть определенный в этом плюс, определенная польза. Действительно, это людей часто вдохновляет. Вот конкретно вот в моем случае вдохновил человека на открытие экзопланет. И это круто. Это я безумно рад за Виталия. Это действительно такое знаковое событие. И рад, что я сам к этому немножечко руку так приложил.
2: Спасибо. Я могу вот прочитать интересный комментарий. Сегодня прочитал под нашим последним видео. Человек пишет: «На самом деле, благодаря вам мне удалось безболезненно изменить свои взгляды и убеждения на некоторые ключевые, на мой взгляд, вещи. Так что спасибо вполне настоящее по скриптум, а мне почти полтинник». То есть даже не только молодежь, вот. Человек уже к 50 годам, человек способен все-таки менять свои взгляды.
1: Здорово, это круто. Это круто.
0: Спасибо, да. Друзья. Кстати, если вдруг по какой-то причине вы изменили свои взгляды, наблюдая за нашими проектами, и, в принципе, глядя на научпоп, напишите, нам будет приятно об этом. Навсегда такое приятно.
1: Это интересно, да.
0: Может
1: это
0: быть, интересно. У вас есть опыт общения с человеком, который пропагандировал иную точку зрения, грубо говоря, а в итоге вот вы каким-то образом рассказали или что-то показали, объяснили, и выяснилось, что человек...
1: У меня есть много примеров людей, которые придерживались псевдонаучных взглядов астрономического характера, вот, врывались в движуху астрономов-любителей, и вот эти все антинаучные вещи, они растворялись сами собой практически. То есть очень много у меня знакомых, которые покупали телескоп, чтобы смотреть на инопланетян на Луне, вот. А в итоге вот становились просто астрономами-любителями, астрофотографами и все выздоравливали, так скажем.
0: Спасибо. Так, говорим спасибо Дмитрию за поддержку и за то, что смотрит канал. И потом мы говорим, задаем вопрос от Имамали Раимбердиева. Есть ли на космосе еще жизнь?
1: Ну, я надеюсь, чуточку осталось еще на нем.
0: Ну, надо разглядеть ее еще, да.
1: Мы ее не видели. Есть ли жизнь на космосе, нет ли жизни на космосе, науки это неизвестно. Науки пока неизвестно,
0: да. Так, спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Я, с твоего позволения, Гоша, начну. Хорошо. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Мы давно перевалили за отметку в 200 человек. Это хорошо. Если вы еще не поставили лайк по какой-то причине, сделайте это, пожалуйста. Если вы в записи смотрите и дошли до этого момента, значит, вы, во-первых, действительно любите науку, действительно любите космическую фотографию. Ну, или просто мы приятные для вас люди. Ну, и, соответственно, если уж так, напишите какой-нибудь комментарий, и нам будет приятно. И канал это примет какую-то определенную поддержку, так сказать. Ну и не забудьте подписаться на канал, если вдруг по какой-то причине, опять же, вы не подписаны. Нажмите на колокольчик, уберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один похожий стрим. Ну или новое видео, о чем, в общем-то, наверное, сейчас Георгий также вам напомнит, что, в принципе, вас ждет впереди, и мы-то знаем, что нас ждет впереди. Вот. Ну и, конечно же, благодарю вас за поддержку на Патреоне и за поддержку в качестве спонсоров канала, друзья.
2: А я напомню, что в этот четверг, 17 июня в 19:00, на канале Anthropogenes.ru, на который, я надеюсь, вы подписаны, выйдет 14-й эпизод форума «Ученые против мифов 14». Это лекция «Квантовая физика вопреки здравому смыслу». И спикер Вадим Радимин, к кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций Российского квантового же центра. Это будет очень интересный и очень непростой доклад. А уже в следующие выходные, в субботу и воскресенье, если ничего не изменится, состоится форум «Ученые против мифов 15», на который, на самом деле, еще можно зарегистрироваться. И даже есть некоторое количество, немножко совсем, билетов. Да? Ссылку я сейчас в очередной раз кину в чатик. Приходите на форум, смотрите его на трансляцию, зарегистрироваться можно еще в ближайшие дни. И количество регистраций на трансляцию не ограничено. Ну, ограничено только возможностями Ютуба, наверное. Но мы вряд ли сможем их превысить.
0: Да, спасибо, Гоша. Я также напомню о том, что в следующую пятницу будет новое видео на канале «Лаборатория ночных видео». Если вы смотрели наш 4-часовой стрим, 4 лекции про динозавров, то вы знаете, что, в общем-то, в дальнейшем все эти лекции должны были появиться. Первая лекция буквально вот вчера вышла с того самого форума. Ну, а, соответственно, следующая в пятницу, и вас ждет очень интересная тема от одного из, наверное, любимейших во многих смыслах спикера, который также на «Ученые против мифов» периодически появляется, Павел Скучас. Он будет рассказывать, естественно, про динозавров. Я думаю, что это будет очень интересно. Присоединяйтесь, напомню еще раз, в пятницу. Ну, а если вам, друзья, нравится общаться прямо сейчас в чате трансляции, то вы можете продолжить это дело в чате в нашем Телеграм. Заходите туда, мы с вами немножко пообщаемся. Дима тоже наверняка заскочит и, может быть, поотвечает на ваши вопросы, если вдруг он не успел.
2: Ну, ссылку на Телеграм.
1: Да, я в чате есть.
2: Я как раз кинул ссылочку на Телеграм-чат. Кинул в обычный чат, нашей YouTube-трансляции, ссылку на Телеграм-чат. Приглашаем всех.
1: Скинул чат в чат, чтобы ты мог общаться в чате,
0: пока пишешь в чате.
2: Да. Тот самый случай. Кстати говоря, в чате, в который я скинул ссылку на чат, пока что появилось несколько интересных комментариев как раз на тему того, как люди меняют свое мнение, чему способствуют наши с вами усилия. Вот Светлана Ширяевская пишет: «Я не верила, что американцы на Луне были, но благодаря вам уверовала еще руки так». То есть в очередной раз обвинят, что вот науковерие, уверовала без всяких доказательств в то, что американцы были на Луне. Значит, Майк Риббелскам пишет, что мне 43, и многое узнал, смотря ОПМ. Например, на ГМО полностью взгляд поменялся. Рева Астра. Меня канал Диас Астра вдохновил на занятия астрономией, после чего я перешел в популяризацию науки. А благодаря Александру Соколову я смог разоплатиться в заблуждениях и сильно поменять свои взгляды. Ну и так далее. Тут еще, наверное, есть что-то интересное. Те, кто читает чат, могут почитать. Да, спасибо, друзья. Вопрос задает Виктор, который говорит следующее. Почему НАСА не публикуют видео с Марса раз в сутки? Не склейка фото и отдельно прилепленный звук, а именно видео со звуком. Неужели так сложно? И дальше там продолжение. При высадке астронавтов на Луне в 69-м году видео было. С тех пор технологии камер шагнули далеко вперед. Так в чем же дело?
1: Ну, технологии хоть и шагнули далеко вперед, но прямой эфир с Марса, да еще и со звуком, пока что все равно нет возможности вести. То есть вот мы совсем недавно смотрели, как садился марсоход Perseverance, и прямого эфира посадки не было. Мы видео потом только смогли посмотреть, уже постфактум. Вот, то есть пока что технологии настолько не шагнули. В принципе, есть техническая возможность, грубо говоря, каждый день присылать видео с Марса. Вот, возможно, в принципе, даже и со звуком можно будет. Но тогда марсоход только этим и будет заниматься, снимать видео и передавать его на Землю. То есть никакой научной работы он при этом делать не будет. То есть вот сейчас Perseverance отправился, у него там целая куча камер, у него микрофон есть, то есть он что-то записывает, что-то снимает, и фотографии делает, и вот эти видеопосадки у нас эпичнейшие мы получили. Ну, как бы, вот, хорошо, а каждый день присылать, ну, это просто как вот будет такая вот пустыня такая. которая вот на видео, на которой ничего не происходит, вообще ничего не происходит. То есть практически ничем не отличающийся от фотографии будет. И марсоход такой, типа, сегодня на Марсе ничего не происходит, вот видео об этом. И на следующий день то же самое, может, он в другую сторону смотрит. Сегодня в этой стороне на Марсе ничего не происходит. То есть там же нет какого-то перекати-поля, которое будет там по кадру перекатываться. То есть, ну, как бы, да, там, возможно, какие-то глобальные изменения, то есть там типа пылевых бурь, вот такого. То есть, возможно, там, снял бы он закат или что-то такое. Ну, то есть, техническая возможность есть сделать, пока что не в прямом эфире, но вообще записать видео и прислать его. Но если это делать каждый день, то у марсохода просто на научную работу не останется времени.
0: Ну и надо, наверное, сказать, что это не широкополосный интернет, и нельзя взять там и быстренько все это слить, грубо говоря. В общем-то, скорость тоже не такая великая, как хотелось бы.
1: Угу. Ну и на всякий случай там упоминалось склейка картинки и звука. Но я напомню, что обычное видео, которое вы смотрите, это тоже склейка картинки и звука. То есть это отдельно фотоприемник, снимающий картинку, и отдельный микрофон, снимающий звук. В данном случае Perseverance ничем вообще не отличается. То есть у него отдельная картинка, да, он может, там, ну, типа, чтобы он снимал и записывал звук одновременно, и потом это соединить. Но это ничем не будет отличаться от видеокамеры с микрофоном, по сути.
0: Супер. Спасибо огромное. Больше 2 часов мы находимся в прямом эфире. Пора заканчивать, всем отдыхать. Друзья, спасибо, что смотрели этот эфир. Надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк, если вы этого еще не сделали. Гоша, Дима, спасибо вам огромное за компанию. По-моему, было классно. Мне было интересно.
1: Пока. Мне понравилось.
2: Весело пообщались. Ответили, точнее, Дима, конечно, ответил на 60 там, с лишним вопросов. Или около Ого. Того. Да. Угу. Ну да. А вы, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что задали все эти вопросы. Приходите к нам еще.
0: Да-да.
2: До новых встреч.
1: Да. Спасибо всем. Пока.
0: Спасибо. Счастливо.

Итак, у нас очередная трансляция русского охотничьего журнала, в которой я буду говорить о двух моих, наверное, самых любимых темах. О ножах и о медведях. Тут как раз не так давно прошел шквал перепостов про историю о молодом боксере, который зарезал ножом медведя в Тюменской области. В конце трансляции мы вернемся к этой истории. Ну, по крайней мере, я запросил официальные источники и получил некоторую информацию об этом во всех отношениях интересном происшествии. Значит, но дело в том, что время от времени разговоры о том, что медведя побивают холодным оружием, зарезают рогатиной, пальмой, добывают из лука. В общем-то, они все время как-то в информационном поле находятся. Поэтому давайте мы поговорим об этом. Ну, я вам сразу скажу, что значительное большинство сообщений о том, что некто кто-то зарезал медведя ножом, по большей части то, что принято сейчас называть фейки. Это довольно сложно сделать. Даже я скажу, что недовольно, а просто очень сложно сделать. И поэтому люди как-то вот... Но интернет очень и очень способствует вообще распространению всякой вот такой вот левой информации. Существует просто целый слой людей, которые ее создают. И вот то, что про охоту на медведя с ножом, в общем-то, входит в разряд таких постоянно всплывающих жареных информаций. Ну, значит, надо помнить о том, что на медведя, в общем-то, охотились с холодным оружием вообще изначально, с начала времен. То есть добывали его из лука, стрелами, с металлическими или каменными наконечниками. Еще до самого недавнего времени, в общем-то, малочисленные народы севера, в середине еще 19 века, а то даже и ближе к концу, добывали медведя стрелами в Западной и Восточной Сибири. На медведя охотятся с луком и сейчас. Охотники, лучники. И не так мало людей, которые добывают медведя из лука в современное время. Но я вам сразу скажу такую вещь. Мне несколько раз приходилось сопровождать охотников-лучников. И я, в общем, дело в том, что лучника на медведя всегда страхуют. Хотя, безусловно, очень многие люди прекрасно владеют луком и способны добыть зверя безо всякой страховки. Вот у меня есть друг, который, например, добыл из лука двух африканских буйволов и льва. Льва, надо сказать, что это подвиг покруче медведя. Все-таки кошки двигаются быстрее всего, и они самые смертоносные животные, с которыми мы имеем дело. А вот, между прочим, медведя такой человек из лука еще не добыл. Но у него все впереди, я уверен. Значит, ну, больше всего, конечно, медведей из холодного оружия добывали копьями и вариантом рогатиной. Я думаю, что их убито гораздо больше, чем добыто из огнестрельного оружия. Вы же не забывайте такую вещь, что огнестрельное оружие вошло в обиход человека в полной мере всего буквально каких-то 300 лет. Не так долго человечество ходит с ружьями. Более того, когда
вот на заре появления огнестрельного оружия это было, во-первых, достаточно дорогое, во-вторых, не очень удобная в применении штука. Поэтому масса людей отлично обходилась и луком, и стрелами, и рогатиной, и копьями. Копьями били медведей много, часто. Но вот интересный такой момент. Есть такой, был такой кревет в Анадырском районе, в Анадырском крае еще тогда. Сокольников, который был на самом деле управляющим Анадырской округой, он оставил прекрасный на самом деле очерк природы и охоты на этой территории, на рубеже 19-20 веков. И описывает такой достаточно рискованный и, видимо, эффективный способ охоты с копьем на белого медведя, который, в общем-то, нам, людям начала 21 века, которые выросли в городских условиях, кажется совершеннейшей фантастикой. Ну, вот что пишет Сокольников. Слышал только от Чукчи, что бить его вовсе не трудно. И при этом для ловкого человека и опасности нет никакой. Дело в том, что на бегу белый медведь свернуть быстро на сторону не может. Поэтому охотник пускается от него бежать, а когда медведь нагоняет, отскакивает немного в сторону и колет копьем пробегающего мимо зверя. Вообще, конечно, я вам скажу, очень большой ловкости и смелости требует такой трюк. Я, конечно, когда работал на Северо-Востоке, я таких людей уже не встречал, и использование, и об использовании холодного оружия у местного населения не слышал, а на Чукотке. А вот в других местах нашей страны слышал. Вот. Но, значит, у копья есть такой недостаток. Оно слишком глубоко входит в тело зверя и не всегда удерживает зверя на нужном расстоянии от охотника. То есть рассвирепевший медведь продевает его через себя, как вертел, и успевает свернуть охотнику голову. Да и древко внутри зверя ломалось. В общем-то, это создавало дополнительные проблемы. Поэтому для копья, для охоты на медведя, у копья появилась ниже острия железная перекладина, которая удерживала зверя на весу. Так копье стало рогатиной. Ну вот, Черкасов, который оставил красочные и довольно подробные записки охотника Восточной Сибири, дает описание совершенно варварского, но в то же время остроумного способа охоты, который был в употреблении у орочонов, одного из народов нынешнего Забайкалья. Черкасов пишет, что орочоны при охоте на медведя не пользовались огнестрельным оружием, обходились двумя приспособлениями – пальмой и распоркой. Пальма – это инструмент, который до сих пор в ходу у многих сибирских народов. Это представляет собой длинное, такое 30-40 сантиметров, и широкое, 4-5 сантиметров, лезвие тяжелое, просто с односторонней заточкой, насаженное на длинную, почти в рост человеку, рукоятку. Черенок лезвия у классической пальмы примотан к древку длинной полосой бересты на первую треть высоты. Иначе говоря, пальма – это короткое тяжелое копье с длинным заточенным с одной стороны наконечником. При этом пальма использовалась, да и используется до сих пор в отдаленных местах Сибири, прежде всего, не как оружие. Она служит для того, чтобы просекать дорогу в зарослях кедрового слоника, не сходя с оленя. Вот едешь и очень ловко умеют этой штукой работать венки. Вот. И это орудие выполняет функции одновременно и копья, и мачете. Современные пальмы обычно делаются из плоских рессор для грузовых автомобилей. Другое орудие, о котором говорит Черкасов, которое у орочонов использовалось, это так называемая распорка. Что-то вроде небольшого, очень прочного якоря или крючка-двойника огромных размеров. Лапы, кованые из железа, имели в размахе около 7-8 сантиметров. Ну, вот так. И это приспособление, ну и, так сказать, древко делалось из очень крепкого дерева и имело длину 20-30 сантиметров. И это приспособление было предназначено для того, чтобы медведь при нападении схватил распорку зубами. Раз зацепившись деснами за зазубренные лапы, он уже не мог выплюнуть этот предмет, ну, просто крючок. Приходил в ярость и все свое внимание уделял только постигшей его беде.
Тут коварный рачон улучшал момент, когда зверь терял бдительность, и затейливо прирезывал его вот этой вот пальмой. У Черкасова, кстати, интересно, очень подробно описывается технология засовывания пресловутой распорки в пасть медведю. Тут и ухищрение вроде маскировки ее в рукаве шубы, чтобы медведь считал, что кусает человека. И очень распространенные ссылки на якобы необычайную ловкость аборигена, которая позволяет ему проделывать вещи, недоступные обычным смертным. Вот единственное замечание, которое я могу себе позволить, я никогда не видел людей, которые убивали медведя с помощью распорки и пальмы, но вот по... А вот нападение медведя я наблюдал. И людей, которые подвергались нападению медведя, я видел. И, в общем-то, часть из них вывозил из тайги завернутыми в брезент. В общем-то, медведь никогда не пускает сразу в ход зубы, а предварительно старается ударить противника лапой, чтобы выбить у него оружие, повалить и лишить возможности сопротивляться. Первое, что он делает, это он бьет. Ну вот вернемся к рогатине. Тот вариант охоты с рогатиной, который принято называть русской охотой, уже довольно сильно отличается от первобытных охот, которые я рассказывал сначала. Охота производилась вдвоем или втроем, двумя рогатчиками, вот охотник с рогатиной так и назывался рогатчиком, или рогатчиком и его помощниками, вооруженными ружьем. Таким образом, существовала определенная подстраховка в той мере, в какой она вообще была возможна в этом поединке. Выдающийся русский медвежатник Андреевский, убивший, по-моему, около сотни медведей рогатиной, еще не представляю себе на самом деле, как это, ну, говорит так, что, значит, медведь, который, значит, лайки сажают медведя, он возится с ними, и когда завидит охотника, сообразит, что от него уже не уйти, останавливается с решимостью идти на драку. При некотором навыке такую остановку легко отличить от простой задержки для защиты от назойливости собак. Инстинктивно понимая, что человек куда опаснее собак, медведь, решившись на драку, уже не обращает внимания на лайк, сосредотачиваясь на главной опасности, то есть на человеке. При этом зачастую хитрит, делает вид, что не замечает человека, отворачивает от него голову в сторону, но очень тщательно следит за тем, что делает охотник. Ну и когда медведь получает удобный момент, то, заложив уши назад, удивительной быстротой атакует его, причем обыкновенно коротко и сильно рычит, пугает. Я вот тут вам скажу такую вещь. Да, действительно, вот когда медведь бросается на тебя, у тебя ноги сами бежать хотят. Он опускается на четыре лапы, закладывает уши и несется на тебя, покрывая расстояние длинными прыжками. Он прыгает. Он не бежит, он прыгает. И когда он... И на каждом прыжке он резко и громко рявкает. Это очень неприятный звук, очень неприятное зрелище. И, в общем-то, собственно говоря, я говорю, вот, ноги бежать хотят сами. Поэтому, мне приходилось переживать это, держа в руках огнестрельное оружие. Я, в общем-то, преклоняюсь перед людьми, которые, в общем-то, стоят и ждут этого зверя с рогатиной. Ну и, значит, рогатчик, как говорит Андреевский, по мере того, как уменьшается расстояние между ним и медведем, сам замедляет ход. Там, где позиция медведя выгоднее его позиции, настигает его в более чистых местах и в таких, в которых удобнее сойтись с ним, но никогда не подходит ближе, чем на 20-30 шагов. И показывает, что он боится медведя и заслоняет с собой рогатину, особенно блестящее перо ее. Кстати, интересно, что охотники-рогатчики, знаменитые Ширинский, Шихматов и Лялин, когда-то, как бы сейчас сказали, развели масштабнейший срач по поводу того, нужно ли полировать лезвие рогатины и нужно ли его воронить. Причем один из них говорил, что полированный клинок лучше входит в зверя без всякой задержки,
Второй говорил, что вранение не дает такого эффекта при проникновении в зверя. А второй говорил, что, в общем-то, то, что вороненный клинок меньше заметен медведя и меньше его пугает. Я не помню, сказать, кто из них был остро, кто туп конечником, но вот такой эпизод, сказать, есть в истории нашей медвежьей охотничьей литературы. Ну и вот, значит, человек напускает зверя шага на 3, на 2, то есть на расстояние, с которого уже можно достать рогатиной. Вообще, на самом деле, вот медведя на 3 шага допустить, это надо, конечно, быть очень смелым человеком. Надо решительно ударить его, непременно в передние части тела, в грудь, по лопаткам или под пах, смотря к тому, как зверь идет. Удар рогатиной должен быть короткий, сильный, но без размаха. Ну и тут, в общем, завершает этот пассаж Андреевский словами, что само собой разумеется, что рогатчики должны быть искренние, надежные охотники, ловкие, сильные душой и телом люди. Кроме того, они должны иметь некоторый навык, или, по крайней мере, один из них. А другой должен знать хотя бы теоретически, как принимать на рогатину. Ну и они должны как бы спеться вместе, потому что у каждого рогатчика есть свои известные манеры и привычки, которые надо знать, чтобы уметь без звука и слов понимать друг друга, тогда, когда вся жизнь идет на ставку, и когда ревет только медведь, да лают собаки. А охотники работают молча. И если уже выкрикнут слово, так именно то необходимое, полное смысла слова, от быстрого и удачного выполнения которого зависит судьба их обоих. Ну, существует еще несколько способов охоты с рогатиной, каждый из которых, пожалуй, следует говорить подробнее. Ну, вышеупомянутый метод Андреевского можно смело считать самым волнующим. Высокоспортивным в значительной степени из-за большого элемента риска. Есть в этом что-то от гладиаторских римских боев, в том, что современный человек с холодным оружием идет один на один, чтобы поразить зверя в его родной стихии. А другой вариант охоты с рогатиной используется в основном при охоте на берлоге. От этого способа, видимо, идет название этой охоты. Одно из самых старых описаний мы находим у французов, посетивших Россию в 19 столетии, потом оно многократно перепевается различными журналистами, охотничьими литераторами. Вот. Так что я, в свою очередь, предпочитаю сделать собственную выжимку из известных мне источников. Ну, суть этого способа заключалась в том, что охотник, обнаружив берлогу медведя, не звал никого на помощь. Он потихонечку отступал от затаившегося или спящего зверя, чтобы его ни в коем случае не потревожить, и отправлялся на поиски небольшого, но крепкого дерева, по сведениям всех авторов, чаще всего березы. Толщина ее у комля должна была достигать 10-15 сантиметров, с тем, чтобы предмет, который изготавливался из него, получился не очень тяжелым и ловким в обращении. Главное свойство этой березы заключалось в том, что на стволе в 2-2,5 метрах от основания должны были расти два крепких толстых сука, расходящихся вверх под углом 10-15 градусов. Ну, вот так. Все остальные сучья на березе обрубались так, что эта развилка венчала получающийся шест. Концы этих сучьев заострялись и обжигались на огне. Противоположный конец шеста тоже заострялся. Вот этот шест с заостренными рогулиной и рукоятью и вправе называться прародителем того копья для медвежьей охоты, которое в новое время называлось рогатиной. Ну и когда оружие это было изготовлено, охотник возвращался к берлоге и, приставив заостренные концы к выходу, начинал дразнить зверя, пытаясь заставить его покинуть убежище. А, понимаете, в чем дело? Тут есть такая фишка. Любая берлога делается медведем таким образом, что выход из нее всего один. Медведь, чувствуя свою беспомощность в тесном убежище, делает рывок вперед, чтобы вырваться на оперативный простор и расправиться с обидчиком. В тот момент, когда он пытается выскочить через лаз, или как называют его сибирские охотники, чело, охотник всаживает в него заостренную рогулину, а другой тоже заостренный конец шеста втыкает в грунт. Оказавшись в безвыходном положении, медведь продолжает рваться вперед, и он сам себя на эту рогатину насаживает. И все крепче и крепче упирает древко рогатины в землю. Охотник практически отпускает древко, и только чуть-чуть направляет его с тем, чтобы зверь поразил себя самым верным образом. Таким образом, медведь сам наносит себе такие тяжкие повреждения, от которых умирает. Ну, впоследствии раздвоенная на конце палка была сильно усовершенствована. Таким образом, что она превратилась в уже описанный нож
на древке с перекладиной. Однако сама охота на берлоге с рогатиной практически не претерпела изменений со времен язычества до начала 20 века. Именно этой охотой любили баловаться русские государи. Алексей Михайлович, также Александр II Освободитель. Безусловно, они их страховали стрелками, но что не помешало однажды медведю вырваться из берлоги, и когда жизнь Александру II спас вовремя подоспевший егерь. Я вот сейчас, существует такая книга, написанная Тумановым, Игорем Тумановым, известным очень коллекционером. И вот здесь приведены различные фотографии рогатин, которые находятся и в коллекции самого Игоря Туманова, и в коллекции других людей. Вот здесь большое количество фотографий медвежьих ножей Самсонова. Одни из самых распространенных. Ну вот, охотничьи рогатины российские конца 18-го, первой половины 19 века. Есть такие, различные. К сожалению, книга Туманова уже сейчас стала редкостью. Она очень хорошо издана, на самом деле. В ней прекрасные фотографии, прекрасная бумага мелованная. А вот это вот варианты пальмы якутской. Кстати, пальмы, очень хорошие пальмы, вы можете увидеть в музее охоты в Москве, в доме охотника, Головинское шоссе 1. Там у них вообще великолепная хрестоматийная пальма висит. Вот. И у нас, да, в стране есть музей охоты. Он не очень большой, но очень полный. И у него работают очень хорошие люди, которые его отслеживают. Вот. Ну, полярные путешественники против белых медведей употребляли, например, алебарды, абордажные сабли, также секиры и багинеты. Но настоящего совершенства медвежьи кинжалы достигли в эпоху расцвета ружейной охоты. Но вот из романов Дюма мы помним, что оленей на королевских охотах дворяне приканчивали ножами. Но надо понимать, что охотничий нож какого-нибудь Карла Алансонского или Людовика XIV, в общем, нисколько не походил на охотничий нож в современном исполнении. Ни даже не на кавказский кинжал, ни на среднеазиатский бычак или клыч. Охотничий нож западноевропейской охоты 16-18 века был похож на здоровенную сабелюку, чуть короче кавалерийской шпаги и драгунского палаша. Но вот медведей ловили в петли, в пута, и в этих сетях прирезывали вот этими вот сабелюками. Но у нас в России тоже так было, только люди у нас были победнее и поздоровше, и они забивали попавшего в пута медведя дубинами. Ну вот, свои классические очертания медвежий нож приобрел как принадлежность русской зимней охоты. В атрибутику охоты на берлоги или зимние облавы обязательно входил короткий по тем временам клинок около 40-25 сантиметров длиной, прямой и обоюдоострый. В конце 19-го, начале 20 века в Туле работал мастер Егор Самсонов, изготавливавший специальные медвежьи ножи, которые очень высоко ценились. Каждый из этих клинков имеет надпись «Егор Самсонов в Туле». Ну, вот считается, что их отличают первоклассные боевые качества лезвия, металл для которого изготавливал сам мастер. Естественно, вокруг этих ножей накручена масса легенд о том, что он

0: То есть отрениями или мешками.
1: Ардипитека, там главные виды были лесные антилопы, трагерафусы. И они, в принципе, довольно крупные уже. То есть лесная антилопа, какие-то там бушбоки, ну, они такие, как бы, не канны, конечно, но вполне себе. И на них рассчитаны большие хищники. А тут вступает в силу сверхконкуренция. То есть, когда есть очень большой хищник, он будет гасить всех более мелких. Ну, например, в каком-нибудь там Йеллоустоунском парке в какой-то момент перебили всех волков, невероятно размножились койоты. А потом волков туда целенаправленно заселили, и койотов резко стало меньше, потому что волки просто тупо убивают этих самых койотов. Вот у нас на Дальнем Востоке, например, там, где живут амурские тигры, практически нету волков. Вот. А как только выбивают тигров, тут же разводится нафига волков. Потому что тигры круче, вот, ну, волки стаи бегают, конечно, вот, но тигр все равно здоровый, и он волков гасит только так. Вот, он любит гасить волков, он умеет это делать, он из засады может напасть. И вот когда появились эти супергигантские саблезубые кошки, ну вот махайродусы стали уже такими нормальными махайродусами, да, а плюс к ним добавились гомотерии, мегантерионы, динофелисы, еще там всякие разные, всякие мелкие кошки, ну либо уж совсем крошечные, да, там какие-нибудь эти барханные. Вот, либо крайне редкие. И леопарды, например, появляются еще там 3,5 миллиона лет назад, во времена грацильных австралопитеков, но они всегда крайне редкие, там буквально единичные находки. И львы, видимо, тоже появляются, но все равно средний лев меньше, чем махайродус какой-нибудь. Махайродус, он там 200 килограмм весит. Ну, вот, тем более изобилие вот этих саблезубых показывает, что у них еще была какая-то специализация по пути. То есть как-то они по-разному себя вели, потому что, как правило, в одном местонахождении там 2-3 вида. Это, сейчас, строго говоря, больше, чем в современных местообитаниях в Африке. Потому что сейчас в Африке крупных хищников-то очень небогато. Лев, леопард, ну гепард он уже не очень крупный, какая-нибудь геновидная собака, которую фиг найдешь, она там мега редкая, и гиена какая-нибудь там пятнистая, ну где-то бурая, где-то пятнистая, это полосатая, но они тоже редкие. Ну вот какой-нибудь земляной волк, он вообще не считается уже там он такого размера. И как бы и все. В общем-то, ну, может, кого я и забыл, но что-то вот я не припомню, кого я еще забыл в современной Африке. Вот. А там, как минимум, там три вида каких-нибудь саблезубых разных, да, там махайродус, мегантерион, динофелис, ну вот, гомотерии еще до кучи, плюс медведи, плюс, пусть их там немного в Африке известно, но они были на самом деле, плюс видов 5 каких-нибудь этих амфицианид. Они, правда, тоже с некоторого момента вымерли, но до поры до времени не были. Ну и вот еще в первой половине миоцена еще и кариодонтов дофига. И там, ну, тоже видов там 5, там по-любому будет. Это то, что мы находим. А учитывая, что мы находим вообще-то хищников в принципе редко, потому что их на местности много не бывает, ну вот это некопытные животные, которые миллионами стадами пасутся, то если мы находим там 3 вида хищников, то будьте уверены, их там видов 10 было наверняка. Ну потому что вообще это буквально там обломки зубов, как правило, тем более в Африке там сохранность очень плохая чаще всего. И вот эти вот очень-очень большие злые хищники изводили всех мелких, а мы были мелкими, поэтому нам жилось хорошо, на нас никто не покушался. Вот, с точки зрения какого-нибудь 200-килограммового махайродуса, гоняться за 30-килограммовым каким-то ардипитеком или там, не знаю, австралопитеком смысла нету никакого. Ну, жратвы с него получишь меньше, чем сил потратишь. Ну, вот, да к тому же он кидается палками, визжит, нервы трепет, как бы залезает на деревья, и как бы вот с ним связываться никому не надо. Но тут было, правда, плохо то, что кроме вот таких вот млекопитающих хищников были и всякие другие. Крокодилы, например, нас жрали. И один из видов назван даже крокодилус антропофагус. Он потому что сожрал хабелеса. Вот самые такие классические находки голотипные со следами зубов крокодила. Вот, причем на одной из ног, там две ноги, обе левые, что характерно, найдены следы зубов и крокодила, и леопарда одновременно. Что вообще как бы трэш полный. То есть как его там рвали на части и как это вообще выглядело в оригинале, вопрос. Ну, такая вот косточка, она размером вот такая. И там поместились следы и того, и другого. Ну вот, то ли там какая-то падаль была еще, то ли что, но вот тем не менее как-то его там растерзали злобно. Ну вот, и даже птицы могли быть нашими врагами. Есть такая классическая находка из Южной Африки, Бэби из Таунга. Детеныш австралопитека, от него сохранился череп, но хорошо поклеванный, видимо, орлом, что-то типа беркута. Ну, в Африке там много хищных птиц на самом деле. И вот какой-то, видать, беркут его заклевал злобно достаточно. Выклевал глазки, расклевал мозговую коробку, повредил мозг, ну, съел, собственно, этот мозг. Ну, потом все это радостно закаменело, и Дарт еще более радостно это дело описал. Вот, нашел какой-то там безымянный горняк, а Дарт описал. И вот у нас есть теперь австралопитеки. Ну, то есть даже большая птица, которая там, я не знаю, ну, беркут он здоровый, ну, блин.

Это птица все-таки были для нас опасны. Вот. А в более позднее время мы с птицами практически никак не пересекались. Какие-нибудь уже там неандертальцы стали делать из них просто красивые перья, там все втыкать в разные места. Но в Цемне, если я правильно помню название, есть находка буквально там двух фаланг детишек неандертальских, переваренных тоже какой-то большой хищной птицей, ну, падальщиком. Но там, скорее всего, какие-то грифы сожрали. Уже просто вот тушка валялась какая-то там в виде падали. Ну или там какая-то раскопанная, там гиена какая-нибудь раскопала погребение, допустим, да, а грифы доели, что осталось. Ну, скорее всего, что-то такое. То есть птиц, по крайней мере, нам перестали быть опасны. Но подъехали другие всякие твари, тоже такие полухищники, полунехищники. Это псовые и гиены. Псовые, правда, поначалу в Африке как-то не заладились, ну а мы в Африке эволюционировали, потому что туда проникли всякие лисы, шакалы, ну и все эти финики, большухи, лисицы, ну это лиса, она для нас не опасна. Шакал чисто теоретически может утащить детеныша обезьяны, конечно, но они как бы обезьян-то толпами живут, и вероятность этого небольшая. То есть шакалы, вот они, какие-нибудь детеныши газели, они могут придушить, да, это легко. Потому что, ну, газели, они вроде толпами живут, но друг другу это не помогают, они сваливают, если что. Ну, вот, а обезьяны склонны встревать друг за друга. Ну, вот, и шакалу навалять, в принципе, не такая проблема. Шакалоподобные волки африканские, они как-то не задались. Там есть такой вид сомнительный, ну, он как, вернее, вид-то хороший, но он невнятный. То есть он вроде к волку ближе, но похож больше на шакала. Ну вот такая маленькая фигня, и тоже как-то вот не вышло. Почему псовые не задались в Африке, честно говоря, вопрос. Есть версия, что они просто на африканском солнышке слишком сильно перегреваются, потому что псовые это догонятели, они загонные как бы хищники. А там жарко, и вот они перегрев их хватает как бы удар. Ну вот. Единственное, кто получился более-менее удачный, это гиеновидная собака. Но они буквально там из меньше чем 10 мест нахождения известны в Африке в ископаемом виде. То есть они, видимо, всегда были редкие. Хотя они стайные, вроде толпами живут. Но они быстро бегают, занимают огромную территорию. У них огромный ареал охотничий, ну, в смысле, территория охотничья. И поэтому плотность населения их мизерная. Вот. А самая-то главная причина то, что с ними в конкуренцию вступают гиены. А гиены в Африку проникли сильно раньше. То есть уже порядка там 7 миллионов лет назад гиены в Африке были, там какие конкретно, не вполне очевидно, но потом дали огромное разнообразие, там куча-куча видов гиен, и кроме, собственно, еще гиен, еще и всякие там перкракуты, которые то ли гиены, то ли не гиены, там спорят, но какая-нибудь там динокракута, огромная такая тварь с огромными челюстями. Ну вот, и уже такие нормальные гиены, в том числе самые разные, от маленьких до великих, и самые из них противные. Это хасмопартетисы, которые бегающие, которые аналог волка, только крупнее, чем волк. И пахикаркуты, которые огромные, там под 100 килограмм весом. Вот с такими вот мордами. Ну, она современная, это гиена, к ней страшно подходить, а это еще там в полтора раза больше. Ну, вот, это просто ужас-ужас. И нас гиены спасли чудесным образом, потому что они раньше псовых проникли в Африку, дали там вот это самое разнообразие, и они достаточно близкие аналоги волков, чтобы им конкуренцию составить. Но мы-то сидели на деревьях, а они на земле, и они недостаточно близкие конкуренты нам. Поэтому на уровне австралопитеков мы с ними параллельно вполне себе эволюционировали. А когда мы слезли таки с дерева и взялись за палки и камни, с гиенами произошла неувязочка, потому что они подвымерли довольно основательно в конце плеоцена, в начале плейстоцена из-за изменения фауны, из-за изменения крупных копытных. И, соответственно, вот эти особо злобные гиены, самые большие, исчезли. Вот. И мы получили маленький такой шанс, когда псовых еще толком нету, гиены уже подвымерли, проникнуть в эту нишу экологическую. И в это же время еще и гигантские саблезубые пропадают. И вот мы тут-то и стали хомо, которые стали охотиться, сделали орудие, стали с большими мозгами и там все такое прочее. Ну вот. То есть гиены нас в какой-то степени создали. Вот. А сейчас в Африке есть, сколько там, 4 вида получается. Пятнистая гиена, полосатая гиена, бурая гиена и земляной волк. Но пятнистая гиена единственная удачная. Она, да, по всей Африке живет и, в принципе, с ней все хорошо. Бурая гиена очень редкая, полосатая гиена тоже очень редкая. И она больше даже уже и не африканская. А этот земляной волк, это вообще там позорище, это вот такая фигня, типа лисы, и питается личинками жуков-мертвоедов. Вот, то есть это вообще какая-то суперспециализация, у него там вот текущие зубежки, которые там микроскоп надо разглядывать, и он уже не опасен никому, и там мега редкий, его там вообще никто не видел никогда. Он, хотя вроде он там ареал по всей Африке, даже два вида выделяют, но как бы его там фиг найдешь, ну вот, где-то там под землей живет. И только сугубо по ночам там откуда-то выползает.
ищет этих жуков. А стало быть, мы оказались вот на вершине всего. Вот. Но враги – это не только те, кто нас может съесть, а те, кто питается тем же самым, что и мы. И тут главными нашими конкурентами поначалу были свиньи. Ну, вначале мы с ними разделяли чисто пространственную территорию. То есть они жили где-то внизу, вот во времена какого-нибудь ардипитека, допустим, да. А мы жили на дереве, и все было хорошо. Потом мы стали на землю спускаться, и вот здесь было нелегко, потому что свиней было много всяких. Были, например, свиньи очень маленькие, хищные, которые аналоги шакалов. Ну, как бы еще до того, как появились шакалы, свиньи выполняли эту роль. Вот, были маленькие же растительноядные, такие чисто даже травоядные, были фруктоядные, были падалеядные, которые падали и питались, были огромные, там весом по 3,5 тонны, какие-нибудь мегалохерусы, которые там со слона фактически размером. То есть вот весь диапазон. И тут в немалой степени, видимо, нас спасла суточная активность. То есть мы перешли на окончательно дневной образ жизни. Ну, мы, в принципе, и до этого были дневные, а тут как бы нам не оставалось ничего другого. Вообще большинство животных Африки активно по ночам, ну или в сумерках, по крайней мере, когда не жарко. А мы были вынуждены жить днем, потому что ночью хрюкают свиньи и бегают все эти там гиены и все прочее. Ну, вот. И из-за этого нам пришлось менять терморегуляцию мозга, становиться на две ноги, чтобы меньше нагреваться, ну, в числе прочего, там как бы много причин двуногости, но это одна из них. Терять шерсть, развивать потоотделение. Потому что, опять же, потением легче остыть, чем как-то там еще. И, в конце концов, вот дошли до двуногости, двурукости, разумности, там, все такого прочего. Вот. Ну, а потом даже немножко распробовали свинок. И очень даже многим нравится. Ну, вот сальцы, там, все дела. Так что в Африке в конце плеоцена, опять же, подавляющая часть свиней вымерла. И осталось три вида хороших. Это лесная свинья, которая как была, так и осталась, она так в лесу и живет. Это кистеухая свинья, которая в буше, это вот уровень как бы австралопитеков фактически, место обитания. И единственный саванный, который вот наш как бы параллельный с нами, бородавочник, который живет в открытой саванне, но он совсем какой-то несуразный, живет в норах, ползает на коленках, потому что ноги вроде и короткие, но морды до земли все равно достать не может. И какой-то просто вот урод, честно говоря. Ну вот, но прикольный до крайности, говорят, вкусный. Ну, по крайней мере, все егеря африканские, причмокивая, облизываясь и роняя слюни на землю, говорят, какой вкусный бородавочник. Ну, мы, конечно, не ели, там они такие прямо эти слюни стекают. Ну, вот, но очень вкусный. Вот, и так это описывают, что понятно, что они его не ели. Ну, вот, но, стало быть, вот единственная свинья, которая нормально освоила саванну. И то как-то очень так криво-косо. А мы хорошо освоили, вот, ну и бородавочники, опять же, преимущественно все-таки ночные, то есть днем их тоже можно увидеть, но они активны по ночам в основном. А мы сугубо дневные. Вот, но были и более суровые, были обезьяны, потому что мы не единственные обезьяны. Ну, с человекообразными мы разъехались, они в лесу, мы в саванне. Вот, но в саванне раньше нас на землю стали спускаться колобусы, правда, они вымерли в итоге, и павианы, и зеленые мартышки, и мартышки-гусары, они же красные мартышки, и они не вымерли. Вот. И более того, они сделали это раньше и эффективнее, потому что им не надо было поворачиваться на две ноги. Они как были четвероногие, так и остались четвероногие. Потому что они хвост сохранили, бегание по веткам сохранили, ну и такие прямо не идеально как бы наземные. Все-таки ночнуют на деревьях. Вот. А мы с ними конкурировали всю вторую половину миоцена, вот, начиная прямо таки с этого ардипитека, продолжая весь плеоцен, всю эпоху грацильных австралопитеков, и еще первую половину бытия Homo. То есть первые вот всякие там Rudolfensis habilis, вот у меня там за головой черные черепушки, вот они тоже еще продолжали конкурировать с мартышкообразными. Особенно с гигантскими геладами. Там их много разных было. В Южной Африке еще были там всякие динопитеки и горгопитеки. Это уже такие нормальные павианы, но вот с такими вот башками, там под 100 кг весом тоже. И гелады и в Восточной, и в Южной Африке. Огромные животные, тоже под 100 кг, особо одаренные. И к тому же самое главное, переходившие на травоядность. Это была такая тенденция во второй половине плеоцена всем быть травоядными, потому что открываются вот эти травяные саванны. И мы переходили на травоядность в виде афарских австралопитеков, и они. Но они сделали это быстрее и успешнее, и не дали нам стать травоядными обезьянами. И слава тебе, Господи, потому что стали бы, были бы как парантропы, вот они тоже там где-то у меня за головой, и они, собственно, все и вымерли в итоге. Вот, а мы не вымерли, потому что мы были вытеснены из вот этой растительноядной ниши, нам пришлось стать мясоедами, благо, как я уже говорил, подвернулась возможность, потому что настоящие мясоеды подсократились в этот момент в численности и разнообразии.
И мы вот этот тонкий момент преодолели, вырулили, ну а дальше все, эргайстеры где-то вот еще выше над головой, ну что они продвинутые, поэтому они выше, вот, и даже там где-то уже ребрусы, где-то уж совсем где-то на потолке, видимо, вот, и это уже хомо-хомо, это уже ЭУ, гоминины, не ЭО какие-нибудь там ранние, а ЭУ, настоящие, истинные, стали делать тут же нормальные уже приличные орудия ашельские, ну а там уже какие-то там несколько сотен тысяч лет до искусства, науки и всего такого прочего, и просвещения, и научно-популярных лекций в том числе. Вот, так что мы всех своих врагов либо пережили, либо загасили, либо загнали в Красную книгу, либо стали жрать их. Вот, ну, самых упорных приручили, сделали собачек из них. Ну, это уже было сильно позже, понятное дело. И сейчас мы находимся на вершине, и вот это самое опасное на самом-то деле. То есть мы всех врагов и конкурентов преодолели, стали самыми-самыми крутыми, и вот куда двигаться дальше, честно говоря, непонятно, потому что до сих пор нас они подпихивали и не давали застояться в одной какой-то там вот узкой экологической нише. Вот, если мы застоимся в своей нынешней экологической нише, то это конец, все, как бы дальше развитие не пойдет. Оно должно как-то двигаться. Может быть, нам поможет в этом разум. То есть, может быть, нам уже не надо вот этих пинков как бы эволюционных. Может быть, мы сами сможем. Но это гипотетически. А на практике, ну, может быть, зеленые человечки, может быть, искусственный интеллект, всякие там эти скайнеты, что там еще бывает, там, терминаторы. Вот, но, может быть, не надо. Вот, может быть, нам все-таки надо быть разумными. Чего я, собственно, и желаю. Ну, а если хочется кому-то очень подробностей больших, вот уже написана книжечка, она в настоящий момент находится в издательстве. Правда, неизвестно, когда выйдет видео, может быть, уже книжечка и будет. Поэтому читайте подробности в книжечке про чудищ Эдема.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. К 2030 году Организация Объединенных Наций прогнозирует увеличение населения нашей планеты на 700, вдумайтесь в эту цифру, миллионов человек. То есть это 8,5 по сравнению с текущими почти 8 миллиардами общей численности населения. И вот этот рост населения может уменьшить потребляемые человеком ресурсы и, конечно же, в том числе пищевые. Однако новые технологии полностью изменят пищевой сектор, так нам обещают. Образ привычной для нас еды сегодняшнего дня наверняка будет почти неузнаваем через несколько десятков лет и сохранится лишь в памяти тех поколений, которые застали это время, а также на фотографиях и рисунках. И у нас сегодня в гостях заместитель директора по стратегическим коммуникациям Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук Алина Осмакова. Алина, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Мария.
2: Вопрос на засыпку, думаю, который волнует всех. Животная еда, ну, я имею в виду мясо в первую очередь, вычеркните ненужное, исчезнет, станет несъедобной по каким-либо причинам или только для богатых останется доступной?
3: А если мне не нравится ни один из вариантов?
2: Давайте свой только аргументируйте.
3: Давайте дополним следующим вариантом. У пищи животного происхождения появится больше вменяемых, адекватных альтернатив. Когда мы говорим про еду будущего, мы говорим про возможности расширения линейки той продукции, которую люди употребляют в пищу, а не сугубо о замещении там, одних продуктов другими. Давайте по-честному. Более консервативные сферы, чем пища, для людей придумать сложно. Мы намного легче принимаем какие-то инновации в свою жизнь, когда это касается, не знаю, одежды, транспорта, каких-то других бытовых особенностей. А вот в еде все хотят есть, держа в голове фантазию о том, что они едят так же, как их бабушка там с огорода, или хотя бы к этому стремятся. В рамках жизни одного человека, то бишь с 80-го, например, года по текущий год, нас стало в два раза больше. Стоит ли дальше продолжать жить в утопии, что мы все сможем питаться с бабушкиного огорода, я не уверена.
2: Но, естественно, это вопрос технологии, но, тем не менее, это будет что-то искусственное или мы начнем есть еще что-то?
3: Да, мы говорим о использовании альтернативных белков, о создании белков альтернативных традиционным. Что такое традиционные белки? Это белки животного происхождения. Кроме того, это традиционно используемые белки, например, в кормовой индустрии. Это рыбная мука, это соевый шрот, это то, что используется сейчас. Пресловутые насекомые, о которых все говорят, могут ли они являться альтернативным источником белка? Да, безусловно, могут и войти в пищевую цепочку человека, безусловно, могут, но не обязательно, чтобы человек их сам ел. На основе глубокой переработки личинки насекомых производится протеиновый концентрат для кормов. Страсти, которые разводят вокруг насекомых, мне кажется, несколько переоценены. Отдельный, очень серьезный, большой аспект – это так называемые технологии прецизионной ферментации, когда в закрытых системах, в биореакторах с использованием микроорганизмов производятся те продукты, которые производятся на основе переработки сельхозсырья. Например, это сахара, например, это жиры, например, это, опять же, отдельные типы белков. Молочные белки, например, казеины. Действительно ли молоко можно производить только из коровы? Или, может быть, мы можем в биореакторе отдельно произвести молочные белки и скомпоновать их таким образом, чтобы, например, это действительно молоко там не содержало молочный сахар, лактозу, да, на которую зачастую встречаются аллергические реакции. При этом было абсолютно полноценным по своему составу аминокислотному, белковому и так далее. Это уже сегодня не фантастика. В эти технологии приходят серьезные инвестиции во всем мире, они активно развиваются. Или у нас в стране уже сегодня на высокой стадии готовности находится технология производства так называемых сладких белков. Представьте, это субстанция, которая, во-первых...
2: Сгущенка! Это сгущенка, я полагаю.
3: Нет, не совсем. Это субстанция, которая в 1000 раз слаще сахара, только вдумайтесь. При этом это белок. Белок со свойствами сахара, сладости, да? Угу. То есть это продукт, который можно применять в пищу диабетикам. Это продукт, который не приводит к росту массы человека, да, не вызывает прочих побочных явлений, связанных с применением сахара. Мне кажется, это очень неплохая альтернатива традиционным сахарам. Почему нет?
2: Вот вы говорите, положить в некий чан, в некую кастрюлю...
3: Биореактор.
2: Да, в биореактор. Да. Звучит просто так, это пугающе, как угроза. Вот в биореактор. А что вы туда кладете? Я поняла про микроорганизмы, это мне понятно. А вот над чем эти микроорганизмы работают? Что они расщепляют? Что с чем смешивают?
3: Давайте тогда совсем верхнеуровнево рассмотрим, что такое биореактор и на каком принципе он работает. Да, вы все верно сказали, даже на таком внутреннем профессиональном сленге его зачастую называют кастрюлей. Но это правда такая закрытая емкость, снабженная там датчиками, снабженная системой перемешивания, там разные могут быть дополнительные блоки. Сейчас не будем на этом останавливаться. Суть всегда в том, что биореактор — это такой условно, давайте скажем, дом, где созданы максимально комфортные условия для жизни того или иного типа помещенных туда микроорганизмов. То есть там находится питательная среда, там поддерживается нужный уровень температуры, там нужная скорость перемешивания. Все прочие требуемые характеристики поддерживаются на нужном уровне, чтобы тот микроорганизм, который там живет, или быстрее размножался, или производил больше продуктов своей жизнедеятельности. Вот. Дальше продукция, полученная таким образом, проходит стадии выделения, очистки, фильтрации. Все зависит от того, какой у вас, опять же, целевой продукт. Но базовый принцип ровно такой. Казалось бы, довольно несложный, но на самом деле предельно тяжело поддающейся промышленной реализации. Но мы это, слава богу, умеем делать. Мы считаем, что биотехнологии — это IT завтрашнего дня, и человечество неизбежно идет в эту сторону, потому что биотехнологии, использование микроорганизмов для производства целевых компонентов, позволяет экономить используемые водные, земельные ресурсы, то есть более бережно относиться к экологии, а и б, целевым образом производить ровно то, что нужно человечеству в данный момент, а не то, что мы смогли найти. Возвращаясь к вопросу натурального и искусственного. Сладкий белок – вещь натуральная, просто встречающаяся в природе крайне редко, очень дорогая для выделения по причине такой высокой стоимости, абсолютно не рыночная. Что делают коллеги и, собственно, все разработчики, которые исследуют этот процесс в мире? Они создают некий микроорганизм, модифицируют его соответствующим образом, чтобы он производил аналогичный белок. То есть этот белок, произведенный микроорганизмом, ровно аналогичен тому, который производится в природе в этих тропических плодах. Сейчас этот натуральный белок, добытый, собственно, вот из тропических растений, используется как, такая база для сравнения, скажем так.
2: А что такое альтернативные продукты, о которых вы уже не в первый раз говорите?
3: Это продукты, которые могут дополнить наш рацион, расширив линейку потребляемых продуктов, если мы сравниваемся как с исходной базой, с таким традиционным потребительским пакетом. Не знаю, как еще вам
2: ответить. Если убрать эти формализмы для пресс-релиза, назовите мне альтернативный продукт, который будут есть мои, например, внуки или правнуки. Вот как он называется? Что там, деревяшку грызть? Это альтернативный продукт? Да.

0: по вкусу традиционному сыру, при этом он не содержит молочных белков, он сделан принципиально на основе других белковых структур. И это мы говорим только про самые яркие вещи, которые, ну, тогда легко воспринимаются потребителем, да? А есть еще масса ингредиентов, компонентов, которые используются в промышленном производстве продуктов питания, но могут быть произведены там новым способом. Но этот новый способ неизбежно становится альтернативен традиционному. Здесь не стоит бояться слова «альтернативный», да, как продукт. Это просто, ну, собственно, любой прогресс – это всегда новая альтернатива чему-то традиционному. Поэтому мне кажется, что и здесь мы видим такую же ситуацию.
1: А вот этот новый способ, я вспоминаю, как Уинстон Черчилль, сам того не понимая, предсказал будущее. Он в 1931 году сказал такую вещь: зачем выращивать целого цыпленка, чтобы съесть грудку или крылышко, вместо того, чтобы вырастить эти части в отдельной среде.
0: Ну, цитату Черчилля чаще всего поминают, когда говорят о так называемом клеточном мясе, конечно. Но понятное дело, что клеточное мясо – это не совсем вырастить крылышко. Сегодня клеточное мясо, так называемое мясо из пробирки, выращенное на питательной среде из клеток животного, но без самого животного. В России эта технология пока не разрешена для применения потребительского. В мире, в отдельных странах разрешен, в Штатах, в Сингапуре и так далее.
1: Пользуется он там спросом?
0: Конечно, пока это больше хайп, простите за такое слово. Но людям интересно, люди пробуют. А дальше вопрос цены. Доступности маркетинга вокруг этой технологии. Ну, почему нет? У этой технологии по-прежнему сохраняется некий ценовой барьер,
1: То есть это
0: но
1: дороже,
0: есть
1: чем вырастить
0: те...
1: корову для питания человека, чем в пробирке дороже
0: Клеточное
1: получается?
0: мясо сейчас дороже, чем традиционное. Да, но если еще несколько лет назад оно было там дороже там в 1000 раз, то сейчас оно уже дороже на какие-то там десятки процентов. И у этой технологии есть все перспективы к тому, чтобы в какой-то момент произошел фазовый переход, и технология удешевилась. К тому же там всегда работает эффект масштаба, как вы понимаете. Тут это сложная история, потому что мясо, как вы понимаете, продукт неоднородный, там как минимум 3 разных типа клеток, жировые клетки, ну, собственно, сами мышцы, соединительные ткани. Это правда непросто. Мне кажется, что такого выращенного в пробирке и грамотно скомпонованного стейка, но вот нашим ребятам еще какое-то время придется поработать.
1: Про насекомых хотела бы вернуться. Вы сами сказали, что раздувают эту тему и, ну, придавая ей какое-то новое звучание, демонизируют, что мы будем есть червячков и жучков. Мух-цокотух у нас становится просто меню каким-то. Правильно ли я вас услышала, возвращаясь немного к первому блоку нашей беседы, что эти белки, альтернативные вот тем животным, насколько мы их сейчас понимаем, будут использоваться исключительно в кормах животных, которых мы потребляем, и птицы. Или же они каким-то образом и к нам попадут на стол, как, например, в Азии есть вот такая тенденция, но там это просто как семечки.
0: Поняла вопрос, давайте расскажу. Смотрите, ну, во-первых, технологии, связанные с выращиванием и глубокой переработкой насекомых, это очень большой блок технологий. И насекомые используются разные, и методы их воспроизводства разные, и субстрат, на котором они растут, разнообразен. Ну, на самом деле, не так просто вот все вам сходу рассказать. Я попробую сейчас как-то кратко. Самое важное, что? Важно, что у насекомых кормовой коэффициент практически один к одному. То есть сколько насекомое съело, столько, настолько оно выросло. То, чем вы кормите насекомое, напрямую влияет на состав, химические качества того продукта, который вы получаете по итогу. Поэтому, если вы используете там насекомых для утилизации отходов, ну, странно ждать, что дальше этот продукт может пойти к человеку. Если вы личинку высаживаете на чистый субстрат, грамотно сформированный, прям диету вы для этой личинки сделали супер крутую, проверили на входе качество всех компонентов, входящих в эту диету, то на выходе у вас будет личинка откормленная, ну, не содержащая никаких вредных для человека примесей. И, в принципе, легко можно дальше достроить технологическую цепочку. Вы ее там, эту личинку, убираете из нее жир, сушите, выделяете чистый протеин или делаете муку с высоким содержанием протеина, с хорошим аминокислотным составом, без вкуса, без цвета, без запаха, не содержащую, повторюсь, никаких

0: всяких вредных примесей, вы можете использовать эту белковую муку для обогащения продуктов. Ну, например, там, в хлебобулочной промышленности. Окей, у вас хлеб с более высокими показателями по белку, хорошо держащий форму и так далее, и так далее. Что в этом страшного, я не очень понимаю.
1: Нет, я не пыталась кого-то напугать, я хотела уточнить, разъяснить.
0: Вы правильно задаете вопрос. Вот, к сожалению, зачастую в прессе эта сфера, как вы говорите, действительно демонизируется. Что будет ли это то есть, так как я сейчас вам это описала, с контролем диеты для насекомых, эффективно ли это, и полученный продукт не будет ли являться излишне дорогим, давайте оставим это на откуп предпринимателям. Да? Это их задача считать такие вещи. Но есть предположение, что скорее что-то дороговато выходит. Тем не менее, в отдельных там, европейских странах, в Штатах эти технологии развиваются, ряд продуктов разрешены уже к использованию в питании человека, то есть компоненты, сделанные на основе переработки насекомых, разрешены. Технологии, которые развиваются у нас в стране сейчас в части насекомых, в первую очередь ориентированы, конечно, на кормовой рынок. С кормовым белком бесконечные проблемы. Знаете, своего соевого шрота у нас нет, рыбной муки становится все меньше, она дорожает, животных надо чем-то кормить. Поэтому, конечно, предприниматели, производители смотрят в сторону белка насекомых. Кроме того, зачастую насекомых используют не для производства даже конечной продукции, а просто для утилизации отходов органических. То есть снижение класса опасности отходов, уменьшение отходовой массы и так далее. И дальше эти насекомые зачастую не идут ни в какую дальнейшую переработку, просто утилизируются и все. Вот, поэтому это правда большой блок. Надеюсь, ответила на ваш вопрос.
1: Да, безусловно. Ну и хотелось бы задать, наверное, финализирующий какой-то вопрос, чтобы аккумулировать всю ту информацию, которую мы получили сегодня благодаря вам. Прогнозы на будущее, как говорится, наши творческие планы, разработки, научная ценность, или же, выражаясь простым, бытовым и, главное, доступным языком, как будет выглядеть стол через 20-30 лет?
0: Вы знаете, я искренне думаю, что стол будет выглядеть примерно как сейчас, потому что, во-первых, сильна такая инерция в этой сфере, нормальная в хорошем смысле слова. А во-вторых, как ни крути, еда – это не только способ решения проблемы восполнения энергии в человека. Да? Это еще и социальный акт. Это и серьезная такая там способ психологической разгрузки, способ общения. То есть это действительно в полном смысле слова социальный акт. Поэтому я не думаю, что в какой-то ближайшей перспективе человечество перейдет там, не знаю, к хрустящим таблеткам для пополнения своего энергобаланса. Я думаю, что плюс-минус стол человека будет выглядеть примерно так же. Другое дело, каким способом будут произведены те продукты, которые он будет есть. И вот здесь основная история, потому что логично ждать, что эти способы производственные будут все более высокотехнологичными, все более экономичными с точки зрения использования ресурсов планеты, все более безопасными. А кроме того, мы, кстати, сегодня об этом с вами не поговорили, они будут все более ориентированными на персонализацию питания. В этом я тоже почти уверена, что персонализация станет заметным трендом. Мы уже сейчас видим такой серьезный запрос на нее, на подбор рациона, на подбор нутриентов, именно тех, которые нужны человеку в связи с его статусом здоровья, рабочими особенностями, производственными особенностями, да, профессиональными и иными запросами. Возможно, та самая пищевая индустрия там, 4.0 будет выстроена вокруг вот этой активной персонализации. Может быть, у нас с вами на кухне будут стоять, не знаю, 3D-принтеры, которые будут делать те же котлеты или стейки, но ровно содержащие те нутриенты, которые нужны именно вам или именно мне. Мне кажется, это не самая плохая перспектива на будущее.
1: Мне кажется, классно. Можно будет не готовить. И как-то посуда меньше грязная будет, сколько воды вон сэкономится, электричество. А в гостях у нас сегодня была заместитель директора по стратегическим коммуникациям Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук Алина Осьмакова. Спасибо большое.
2: Передача данных.

0: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы прямо с раскопок?
2: Да.
1: Ну что, нашли что-нибудь интересненькое?
2: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова, из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры, а в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков, довольно упрощенных, и даже на приматологии. И только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. А в действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей а хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из рисунков реконструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ, с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира пятого класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдены Кабуриана? Разница во времени, когда эти реконструкции создавались. Да, чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. А можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно, у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как вести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по полномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть два на два. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылево. Вот тут шумит сурово брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти полтора века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно. Много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навесы, крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно но базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов, и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно-научных дисциплин, геологи-четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили. Да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти и о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде. Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое. Когда мы буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена, да, мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на вот такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть в этом случае. Мы уничтожаем памятник в процессе раскопок, зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие. Среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. Вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируется как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графы пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется. И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидывать? Нет, это все государство, вот это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем? Это же собственность для всех нужна. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 40 на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт – самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце Великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала, вау, у вас коворкинг. Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, то даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология – это всегда работа с сериями. Одна яркая находка – это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это на самом деле здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем, несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали, функциональный или экспериментально-трассологический анализ. В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. Устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве, опять же, подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше, в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные, тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры, это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее сначала он переставляет его местами с солютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее. Но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно, это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да, видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит? А мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он с планированием, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такое вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнями, с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот, такая вот такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделано руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы, они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается И в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот Мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такое вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости. Да? Кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресал, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что, хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, такие методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
2: Это очень хороший вопрос. На самом деле, культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает – накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
3: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
2: На самом деле, тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы – это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
2: в полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость и, на самом деле, ну, вот можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да, я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
2: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения, лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
4: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
2: Угу. По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в Шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
2: Нет, все нормально. Если в Шурфе нет артефактов, мы все равно этот Шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
2: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. И только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
5: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотылево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
2: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотылево. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: И так и со спутников даже ищут теперь.
2: Бывает.
1: По характеру Лидары. Растительности.
2: Угу.
1: Спрашивает Алена Ермилова, возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
2: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. А кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
2: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в костенках. И это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи – античный городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое. Оно появилось гораздо позже. Оно самое такое молодое во всей археологии. Ему всего 150 лет. Это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считается?
2: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Mm-hmm. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
2: Древних сувенирчиков на память
1: сразу
2: быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
7: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос.

препараты хранить и как он выглядит. Это важно. Почему? Потому что не все препараты мы можем хранить долго. Например, инсулин. Да, это биопрепарат, то есть это довольно такой чувствительный к окружающей среде гормон. Либо, например, если мы посмотрим антитела, вакцины, сыворотки, то же самое. Это все хранится недолго. Мы не можем 20 лет хранить сыворотку, да, нам приходится каждый раз делать новые. То же самое касается, скажем, глазных или ушных капель, но здесь немножко другая история, потому что когда мы храним ее закрытой, все нормально. Как только мы открыли, мы дали доступ воздуха, там микрофлора, все остальное может размножиться, и если это попадет на глаз, в общем, ничего хорошего не произойдет, да, то есть это микробиологическая опасность. Тетрациклин почему здесь? Потому что токсикологи до сих пор дерутся внутри себя. Там очень, очень долгая драка идет. Есть предположение, что в течение, там, предположим, если он хранится 15-20 лет, у него начинают образовываться токсические метаболиты. Но это единственный препарат, в отношении которого есть такие подозрения. Все остальные длительное хранение не портит ровным счетом никак. При условии, что соблюдается режим хранения. То есть написано 4-6 градусов, значит на стенки холодильника, да? Если написано не выше 20, значит, он не лежит на подоконнике на прямых лучах солнца. Если написано влажность там такая-то, то он не лежит в ванной и прочее. То есть, да, должно быть правильное хранение. И в этом случае, да, действительно, некоторые препараты мы можем использовать долго. Точнее так, хранить долго. Почему я такую оговорку делаю? А потому что здесь есть тонкость. Например, вот так выглядят таблетки, у которых все хорошо со сроком годности, но которые хранились неправильно. Да? То есть смотрите, опять же, для чего нам инструкция? В инструкции написано «круглые таблетки белого цвета». Здесь какие-то булочки разорвавшиеся. Да? То есть уже мы сразу понимаем, что это не то. Почему? Потому что эти вспомогательные вещества, как я и сказал, таблетки состоят из вспомогательных веществ в основном, они набрали в себя воду, они гигроскопичны, естественно, они стали окисляться и все остальное. То есть вот, пожалуйста, это повод эти таблетки выкинуть. Мы не можем их использовать, несмотря на то, что у них срок годности правильный. Далее, если мы говорим, например, о блистерах. Зачастую спрашивают, вот смотрите, хорошо, вот у меня есть блистер. Я начал из него доставать таблетки. Срок годности у остальных таблеток остался такой же длинный, как вы рассказываете? Нет. Почему? Как мы достаем таблетки из блистера? Вот так, да? То есть мы этот самый блистер ломаем, изгибаем, деформируем. То есть мы нарушаем целостность. Поэтому есть небольшой лайфхак. И некоторые блистеры заранее расчерчены. Зачем? А вы сначала отрежьте ту часть таблеты, которую будете использовать. А вот вторая, как раз, нетронутая, она может оставаться на этом самом длительном сроке хранения. Может быть, вам потом это пригодится. Но если вы начали его сразу шебуршить, да, разламывая, все, извините, как бы срок, вот этот продленный срок хранения не действует. А какой действует? Один год. То есть это такой общефармакологический, общемировой консенсус. Как только вы открыли флакон с таблетками, как только вы начали потрошить блистер, как только вы что-то еще открыли, пошел год. Через год все, вы это выкидываете. Не используйте. Почему? Потому что есть доступ к воздуху, есть доступ к влаге в воздухе и прочее, прочее, прочее. То есть есть риск того, что да, таблетки будут испорчены, например, или суспензия сваляется, или еще что-нибудь в этом роде. То есть будут происходить не те процессы, которые нас вдохновляют, скажем так, на длительное использование таких лекарств. Так что если вы чувствуете, что вы используете только половинку блистера, отрежьте. Используйте вот эту половинку блистера, да, вот вы ее начали использовать, у нее год, а у той, которая осталась, 5 лет. Разница большая и по деньгам, и по всему остальному. Далее ампулы. То же самое, они тоже могут храниться долго. Но здесь важно, да, что мы должны следить за описанием в инструкции. Написано, например, прозрачный раствор розового цвета, да, витамин В12. Вот он должен быть таким. Он ни желтым, ни зеленым, ни еще каким-нибудь быть не должен. Внутри ампулы не должно быть кристаллов, например. Иногда они при длительном хранении вырастают. То есть мы такими ампулами уже не пользуемся и прочее, прочее. Прозрачный раствор написан в инструкции. Если он мутный, все не используем и так далее. То есть масса нюансов, которые мы можем учитывать и не пользоваться препаратами, даже если вдруг у них остается

правильный срок хранения. Если они испортились до его истечения, все, они опасны, мы ими не пользуемся. Но если они не изменились за время срока хранения, ими можно продолжать дальше пользоваться после истечения. То есть мы уже экономим. Мази, то же самое. Вы открываете мазь, и дальше включается органолептика. То есть если мазь сбивает вас с ног этим самым запахом, то в общем нет, мы ее не будем использовать. Если, например, есть выраженное расслоение, то есть жидкая часть, и есть какие-то комочки еще отдельные, то же самое, мы не пользуемся этой мазью. И прочее, прочее. А если она вот такой остается долгое время, ради бога, никаких проблем внутри с действующим веществом там не будет. Тем более, если, например, эта мазь вот здесь, вот, закрыта индукционной пломбой. Алюминиевой такой, да, который нужно вскрыть. Вот если она не вскрыта, мазь может храниться очень долго. То есть нет доступа к окружающей среде, нет никаких поводов изменяться. Про частички, да, про кусочки таблеток. Ладно, мы сейчас будем теперь крохоборничать, получается так. То есть ладно, мы уже порезали блистеры, да, а теперь давайте еще их ломать на части, чтобы на дольше хватило. Так вот, вопрос, когда ломать таблетки? Ну, обычно отвечают, ну вот на ней есть риски, значит, можно ломать. Они для этого же сделаны. У медиков есть своя шутка на тот счет, для чего риски на таблетках. Да, совершенно верно. Если пациент сопротивляется, то ему таблетки вкручивают через обратную сторону желудочно-кишечного тракта при помощи двух отверток. Соответственно, это подшлицевую, это подкрестообразную. Но на самом деле, как бы это странно ни звучало, наличие риски не означает, что таблетку можно ломать. Просто потому, что, опять же, инструкция. Да? То есть, как выясняется, это нужная вещь. Там много чего интересного написано. Но начнем, наверное, все-таки с того, чем ломать. Потому что, как мы обычно делаем, мы берем разделочную доску, кладем таблетку, берем ножик, так, щелк. Таблетка на две части разлетается, за одной частью радостно бежит кот, за второй ребенок, все хорошо, все замечательно. А на сегодня есть вот такие специальные делители, это называется делитель. То есть что у нас, смотрите, вот там вот, вот такая вот треугольная штучка, мы туда кладем таблетку, а сверху защелкивается там такая небольшая гильотинка. И таблетка ровно пополам раскрывается, и поскольку это еще и таблетница, да, то есть то там щелк, и все это разлетелось внутри. У вас с собой находятся половинки, четвертинки или там какие-то восьмушки таблеток, если они вам необходимы. Устройство стоит рублей 100, по-моему, оно есть практически во всех аптеках, то есть ничего сложного в этом нет. Вещь нужная. А вот дальше мы разбираемся, можно ли ломать и при каких условиях. Смотрите, в инструкции может быть указано следующее. Видите, риска предназначена только для облегчения разламывания на части. Не для деления на равные дозы. То есть мы ее поломали и всю съели. Только так. А не так, что вот мы ее сделали на две части, тут 0,5 и тут 0,5. Производитель в данном случае не гарантирует. Почему? Потому что есть разные процессы, есть разные таблетки, есть разные технологии. И, как я и сказал, в основном таблетка состоит из вспомогательных веществ. Действующего там может быть совсем мало. И не факт, что оно ровно разделено по таблетке. И вы вот пополам разделили, здесь половинка, нет. Может оказаться, что здесь 0,9, а здесь 0,1. Такое тоже может быть. То есть кратность доз не гарантирована. В том случае, если она гарантирована, об этом будет написано. То есть можно разделить для получения кратных доз. Только в этом случае можно ломать таблетку. Далее, какие еще могут быть? Например, видите? Риска не предназначена для разламывания таблетки. Это как так? А зачем она тогда нужна? Для обозначения дозы. Например, у нас есть маленькая желтенькая таблетка без рисок. Это условно 1 грамм. Далее, такая же в точь, но с одной риской. 0,5 грамма. С двумя рисками 0,25. Это для того, что, смотрите, в больницах, например, или в Соединенных Штатах, и в других странах, еще и фармацевты в аптеке, они перекладывают из упаковок в такие пузыречки оранжевые, наверняка видели. Так вот, это для того, чтобы они не путались, когда открывают эти таблетки, да, чтобы они не путались между дозировками. То есть риска может быть просто обозначением дозировки, не более того, не поводом ломать.
Еще один интересный документ, который касается как раз разламывания таблеток в том числе, это о том, что должно быть в инструкциях. Это пока проект, но я думаю, что он уже будет рабочим, да, потому что мы все так движемся как раз в ту сторону, в сторону Евразийского экономического совета. Так вот, что у нас получается? Что здесь у нас четко прописано, если на таблетках предусмотрена риска, необходимо указать возможность ее деления. То есть только так. Не потому, что вам захотелось, не потому, что вот у вас есть по 0,5, а вам назначили по 0,25. Это уж все же известно, да, математика со школы, берем, делим пополам. Не всегда. Нужно в обязательном порядке прочитать, есть ли возможность для разделения на равные дозы. И только тогда ломать. Какие таблетки нельзя ломать вообще? Покрытые обладкой, да, такие блестящие. Зачастую это защитная пленка, которая может выполнять две функции. Во-первых, она защищает действующее вещество там внутри от агрессивной среды желудка. Ну, например, ну там же кислота. И может произойти просто нейтрализация действующего вещества, и таблетка испортится, условно говоря. Там ничего не будет, действовать нечему будет. И только попадя, пройдя уже туда дальше в 12-перстную кишку, она под действием ферментов будет разрушена, эта оболочка, и оттуда выйдут действующие вещества. Да, то есть так задумано. Если вы ее разломаете, вы дадите доступ к кислоте как раз туда, куда она не должна попадать. Первое. И второе. Она может защищать вас от, ну, мягко говоря, неприятного содержимого. Если кто-нибудь когда-нибудь пытался глотать или лизать левомицетин, он понимает, о чем речь. Да? То есть это невероятно горькая вещь, и горче, по-моему, только хинин. И получается так, что да, это своеобразная защита вас уже от содержимого таблетки. Поэтому такие вещи ломать ни в коем случае нельзя. Я долгое время рассказывал о том, что нельзя открывать капсулы. А выяснилось, что можно, то есть я ошибался. С капсулами интересная вещь. Опять же, инструкции. Да? То есть мы читаем инструкции. В большинстве случаев этого делать нельзя. Да, потому что, опять же, капсулы не просто так закрыты. Но, смотрите, в некоторых препаратах предусмотрена такая возможность. То есть мы растворяем в небольшом количестве воды или фруктового сока. И отдельно, специально, видите, не растворять в газировках. Видимо, кто-то пытался сделать. И после этого полученный раствор можно выпить. Потому что не все могут проглотить капсулу, особенно дети. Это большая проблема на самом деле, заставить ребенка глотать капсулы. Бывают довольно такие внушительные и практически неглотаемые. Оказывается, если мы прочитаем инструкцию, выясним много интересного. Поэтому, прежде чем выкинуть ее в мусорное ведро, либо скопируйте, либо почитайте на сайте Государственного реестра лекарственных средств, где они как раз и присутствуют в актуальной редакции. Итак, что у нас получается? Что да, мы можем ломать таблетки, но только если это предусмотрено производителем. И нет, экономить в данном случае не получится. То есть, если у вас есть препарат 0,5 и делить его нельзя, а назначен 0,25, придется идти в аптеку за следующим препаратом. Тут как бы без вариантов. Профилактика. Ну, с профилактикой тут, я думаю, все довольно понятно, все довольно очевидно и ясно. И давайте я сейчас все-таки сделаю это отступление про натуральную оспу. Накаркаю, потому что ковид я накаркал в свое время. Я как раз начал читать в декабре 2019 года лекцию по истории эпидемий. И вот как раз она как бы и пришла. Сразу уже под вторую лекцию пришлось изменять презентацию и добавлять ковид. И с тех пор я о нем рассказываю, вообще не останавливаясь, вот уже 2 года. Так что да, оговорка, лучше бы она не была знаковой. Итак, оспа обезьян. Да, действительно, это родственник натуральной оспы. Причем ближайший родственник. Зачастую приходилось вот сейчас слышать, что, а подождите, а я же болел вот в детстве ветрянкой. Значит, все нормально, я защищен. Она же тоже оспа. На самом деле она, конечно, такая же, но меньше и другая. Да? По одной простой причине. Она вызывается вирусом герпеса. Герпес зостер, если кто-нибудь слышал, да? Опоясывающий лишай. Вот у взрослых это как раз то же самое. То есть это ветрянка взрослых такая. Так вот, этот самый вирус, он очень далеко от них отстоит.
и оспа обезьян, и оспа верблюдов, кстати, и оспа лошадей, и оспа еще там много кого. Этих осп очень много. Оспа коровы, например, да, благодаря которой мы получили вакцинацию, строго говоря, в 1796 году. Да, у нас есть такая определенная дата. Так вот, все эти оспы, они на планете существуют, кроме человеческой. Человеческую мы все-таки задушили, изгнали при помощи массовой вакцинации. Это был такой всемирный подвиг, я боюсь, что мы его больше не повторим. Но на планете существует как минимум две коллекции в замороженном виде, именно натуральные оспы. Одна в Атланте в Соединенных Штатах, вторая в Новосибирске у нас в ГНЦ «Вектор». Почему? Потому что эти две организации, они занимаются как раз разработкой средств для предотвращения, то есть для профилактики этих самых осп. Если говорить об оспе обезьян, то она не обезьян. На самом деле, то есть обезьяны там, похоже, тоже пострадавшая сторона. Почему назвали так? Все очень просто. В 1958 году в Копенгагене, в лаборатории в исследовательской, макаки-крабоеды внезапно заболели неизвестной доселе инфекцией. А когда стали потом разбираться, что, ну, наверное, они контактировали с какими-то грызунами. Похоже, что все-таки это оспа грызунов изначально. И изначально в Африке. На сегодня есть представление о том, что это, скорее всего, гамбийские хомяковые крысы. Изумительные животные, на самом деле очень интересные. Они где-то метр длиной, вот такой вот. Ну, это понятно, что от кончика носа до кончика хвоста. И где-то до 1,5 килограмм массой тела. Чрезвычайно умные, и у них очень развит нюх. И поэтому их пытаются пристроить к мирному делу. Например, крыса с кличкой Тарик, ее в Мозамбике использовали для диагностики туберкулеза. Причем она это делала гораздо быстрее и гораздо эффективнее, чем лаборанты. Ей просто давали такой набор мокрот, она везде ходила, нюхала, и около тех, где есть палочка Коха, она вот так вот лапкой рыла. Почти не ошибалась. Ее обучили очень хорошо, и она практически не ошибалась. А другая крыса, к сожалению, недавно скончавшаяся от возраста, от почтенного, Магава, значит, она в Камбодже занималась разминированием. Она нашла около 70 неразорвавшихся мин и была удостоена даже золотой медали для животных, такой аналог Георгиевского креста. Вот, то есть очень заслуженная крыса была. Так что интересные животные на самом деле. И, видимо, они являются природным резервуаром. Мы на самом деле об оспе обезьян знаем не очень много. У нас всего-навсего вот до этой вспышки было примерно 1500 случаев у людей. Все, больше не было. То есть блок наблюдений очень небольшой, мы ее почти не изучили. Но мы точно знаем, что есть две разновидности. Есть западноафриканская, это помягче. Там примерно, ну, от 1 до 3,5% летальных исходов. А есть конголезская или центральноафриканская, и вот там летальных исходов от 10%. То есть прям плохо. Вот то, что сейчас в мире регистрируют, это западноафриканский вариант. То есть не самый плохой. Это первое. И второе. Это точно такой же вариант, который регистрировался в предыдущих случаях, которые были изначально завозными. То есть, скажем, в 2003 году был первый случай завоза. Вообще у людей в Африке это наблюдают с 70-го года, примерно, там, с 70-х годов. Но проблема Африки мало кого интересует, как вы понимаете, да, пусть там себе, у них там много чего, пусть вот этим болеют. Но как только это выбирается в первый мир, так называемый, да, начинаются проблемы, там, крики, исследования, еще что-то в этом роде. И вот только поэтому мы об этом знаем. Так вот, в 2003 году, например, в Соединенных Штатах была довольно крупная вспышка, там под 70 человек. И когда это все открутили назад, выяснилось довольно интересный такой факт. Все они контактировали с луговыми собачками. Это такие беличи, очень красивые, на самом деле миленькие. Их продают в зоомагазинах в качестве домашних питомцев. А вот эти луговые собачки контактировали с гамбийской хомяковой крысой. Как раз которая была больной, скорее всего. Вот такая была цепочка. То есть привезли больное животное, и от него пошло. В этот раз, похоже, ситуация такая же, да, потому что, еще раз повторюсь, вирус такой же. Да, там в Португалии сказали, что у них есть какие-то признаки микроэволюции, но они сразу оговорились, что это могут быть артефакты. То есть, скорее всего, он малоизменяемый. Это ДНК-вирус, в отличие, скажем, от коронавируса или от гриппа, которые РНК-вирусы изменяются очень хорошо. ДНК-вирусы более-менее стабильны. Так вот, к
когда эту историю попытались раскрутить, с чего это вообще все началось, то выяснилось, интересная такая довольно деталь, не исключено, что все люди, которые стали вот индексными для своих территорий, потому что сейчас 20 стран, причем первого мира, что называется, и за 200 заболевших, там что-то 240 или 230, что-то в этом роде. Так вот, те, кто в самом начале были источником инфекции, они где-то вместе тусили. Причем так хорошо тусили. То есть там с какими-то и с посиделками, и с прочими очень близкими контактами первого рода, да, между людьми. Ну, всякое бывает, люди все взрослые, все понятно. И вот этот контактный путь, он как раз и срабатывает. По одной простой причине, да, у нас вот этого аэрозольного пути для этой оспы, к счастью, пока что зарегистрировано не было. То есть то, что мы называем воздушно-капельным, да, а, к сожалению, в англоязычной литературе делят между собой воздушный и капельный. Вот воздушный, например, это корь. Вот, пожалуйста, да, это в чистом виде воздушный. А здесь в чистом виде капельный и контактный. То есть нужен длительный контакт с заболевшим человеком. Либо он на вас покашляет, например, долго, причем, либо вы его будете трогать за всякие части тела, а там вот эти вот характерные кожные элементы, либо он попользуется какими-то предметами, например, посидит в сауне на полотенчике, а вы потом следом подсядете. Вот, пожалуйста, это возможные пути передачи этой самой инфекции. А поскольку она не человеческая, как и коровья оспа, она для человека гораздо менее опасна. То есть летальных случаев нет. На сегодня пока что ни одного летального случая нет. Все наблюдавшиеся люди выздоравливают. То есть никаких особых проблем нет. Единственное, что распространяется, это, конечно, да, не так быстро, как коронавирус, но быстрее, чем хотелось бы. За этим всем делом наблюдают довольно пристально. И страны, поскольку они уже обожглись на коронавирус, они просто заранее начинают. А давайте вот мы карантин введем для заболевших, мы карантин для контактных введем, для всех остальных. То есть начнем заранее все вот эти мероприятия, которые и нужны. Здесь все правильно. То есть тут все правильно. Да, у нас есть контакт, соответственно, мы просто перекрываем все контакты. И таким образом эта инфекция дальше не распространяется. Признаки. Основные признаки, это три основных признака. Первое, это высокая температура тела, свечкой подъем, да, то есть такая довольно высокая. Далее, это боль мышц во всем теле. И третье, увеличение лимфоузлов. Причем, опять же, по всему организму. Вот если мы это все наблюдаем, то да, тогда есть некий смысл сдаваться ближайшему инфекционисту. Во всех случаях остальных нет. Просто потому, что точно распознать вот визуально эту самую оспу мы можем только по характерной сыпи. То есть там такие будут у нас пустулы, да, то есть сначала пузырек, потом там мутное содержимое, нагноение, корочка, рубец, ну, в общем, все как положено при оспе. Но до появления оспы есть вот эта вот триада симптомов, по которой мы можем его заподозрить. Есть ли у нас диагностикумы? Есть. ПЦР-тесты есть на эту самую тему. Почему? По одной простой причине. Оспа обезьян рассматривалась долгое время как потенциальное биологическое оружие, а чуть попозже и как биотеррористическое, то есть на всякий случай нам надо защищаться. Поэтому есть все. Есть и вакцины, есть и экспериментальные препараты, есть и система наблюдения и диагностики. То есть это все есть. И если посмотреть на, например, препараты против натуральной оспы, человеческой, то на эту оспу они тоже действуют. И вакцина в том числе. Поэтому если у кого-то на правой руке, не на левой, на правой руке есть оспины, то вы можете, в общем-то, расслабиться. У вас примерно на 85% есть защита от симптоматической обезьяньей оспы. Даже если вдруг кто-то из наших участвовал в тех оргиях, что сомнительно, вряд ли, да, учитывая современную ситуацию. Вряд ли они туда добрались просто. Может быть, и хотели. А если у кого только на левой одна или две точечки, да, то это может быть БЦЖ. Это, скорее всего, будет не оспа. А есть ли сейчас необходимость вакцинации? Нет. То есть вот против обезьяньей оспы вакцинироваться не надо сейчас. Против натуральной оспы тоже не надо. Те группы риска, которые у нас существуют, они и так вакцинируются. Те, кто работают с этими вирусами, да, то есть медики таких направлений и прочего-прочего, да, такие люди у нас до сих пор используются. Именно в смысле профилактики. Есть ли у нас препараты, ну, точнее, вакцины против натуральной оспы, ежели что? Есть. Три минимум.
минимум три. Одна вот та самая старая, две чуть поновее. И сейчас еще четвертая регистрируется. Уже прям совсем новенькая. Она там генетически ослабленная, так, чтобы вообще практически не вредить человеку. А почему мы сейчас не говорим о необходимости массовой вакцинации? Во-первых, путь передачи. Да, то есть гораздо проще прервать этот самый путь передачи, чем людей вакцинировать. Первое. Второе. Это не самая легкая вакцина в смысле переносимости. Вот спутник в этом смысле, он просто великолепен, да, потому что теперь есть с чем сравнить. У спутника примерно, например, одно осложнение, то есть состояние, требующее госпитализации, на 1 000 000 введенных доз. А у старой вакцины один летальный исход на 1 000 000 введенных доз. Как видите, немножечко две большие разницы, да? Поэтому сейчас настаивать на вакцинации нет никакого смысла. Только вдруг, если мы заметим, что он изменяется, этот вирус, что он там эволюционирует, начинает распространяться воздушно-капельным путем, и вот уже наступает, да, тогда, может быть, надо будет распечатывать эти склады длительного хранения и доставать с них те самые вакцины, которые хранятся с незапамятных времен, с 80-х годов. А почему эта проблема, в принципе, возникла? Это самая обезьянья оспа, как я и сказал, фактор Африки. Потому что его просто игнорировали. Дело в том, что когда в 80-м году признали изгнание оспы с лица планеты, уже в 1988 году вышла книга специалистов Всемирной организации здравоохранения, вот такая, 1500 страниц, 3,5 килограмма, огромный фолиант, как раз опыт эрадикации натуральной оспы. И там была огромная глава по поводу обезьяньей оспы. И там было сказано, что в эндемичных районах нужно продолжать прививать людей против натуральной оспы, потому что это дает перекрестный иммунитет к обезьяне. Естественно, их не послушали. В 2010 году была публикация в одном из крупнейших научных журналов, где было сказано, ребята, в 20 раз с 80-х годов выросла заболеваемость обезьяньей оспой. Если пойдет так дальше, она пойдет распространяться по миру. Проигнорировали. Ну вот теперь получаем, да, потому что это все было в Африке. Подумаешь, Африка, что там им будет. Это вот как с ковидом. Это Китай, это где это вообще, пока это до нас доберется. Вот сейчас это все то же самое, один в один, по тем же следам. Но с небольшими различиями, все-таки это не респираторное заболевание, и защититься от него мы можем гораздо проще, да. Пока что мы обходимся без вакцинации. По остальным заболеваниям наиболее рациональным способом профилактики тех же инфекций, да, у нас остаются вакцинации. То есть в том случае, если мы озадачиваемся защитой себя от гепатитов, например, мы экономим себе огромную кучу денег. Потому что, ну да, я понимаю, что у нас пока что, я не знаю, в региональный календарь против вирусного гепатита А не входит прививка, по-моему, нет? Это... Только в Свердловской области, по-моему, у нас такие щедрые граждане, что там еще колят и это. А, что у нас получается? Вирусный гепатит А, болезнь Боткина. Да, да, платная. Ну так, ощутимо платная. Примерно 2400 стоит вакцина. Дороговато, с одной стороны. А с другой стороны, давайте прикинем, во что нам обойдется заболеть этой прекрасной болезнью. Это примерно 2 месяца инфекционного стационара и примерно полгода реабилитации. Причем это все будет очень жестко, жестоко и прочее, прочее. Представляете, какое количество денег за это время будет угрохано. То есть экономия довольно существенная получается. Все то же самое касается, скажем, гепатита В. У нас есть хорошая прививка, у нас нет лекарства от него. Вот с гепатитом С наоборот, там лекарства хорошие, а прививки нет. С гепатитом В есть нормальная прививка, но нет лекарств, лечить его нечем. Поэтому если человек заболел, он будет тратить гигантские суммы на лекарства. И так далее. То есть вот эти все моменты профилактики, они работают, в общем, на пациента. Получается так. Вот ковид. Мы сейчас, ну, почти все переболели, да, в той или иной форме, тем или иным вариантом. И привитые, и непривитые, и прочее, прочее. И да, нам нужно следить за своим здоровьем именно с этой точки зрения. Потому что постковидные осложнения мы пока не знаем. То есть мы точно понимаем, что там будут какие-то жертвы и разрушения, но как они конкретно будут выглядеть, мы пока не знаем. Потому что заболевание действительно коварное, разрушение по всему организму. И во многих регионах запущены программы, насколько я знаю, она такая и федеральная есть в том числе, но и региональные тоже должны быть, должны присутствовать, то есть диспансеризация после перенесенного ковида.
Вот если такая возможность есть, я бы не рекомендовал от нее убегать. Чем раньше будут пойманы проблемы, тем дешевле их будет излечить. Вот такой, в принципе, общий подход у нас на сегодня к современной ситуации по болезням, по лекарствам, по лечению и по профилактике. Если я вдруг что-то не рассказал, то рекомендую поискать ответы, например, вот в этих прекрасных книгах. Это первая часть, я сейчас покажу еще остальные. Значит, если вы хотите узнать, как в принципе проводятся клинические исследования, вот я сегодня на них много ссылался, я говорил о том, что это эффективно, это нет. Вот как мы это узнаем? Как проводятся такие исследования? Вот книга 005 или «Доказательная медицина» Петра Талантова. Здесь и на исторических примерах, и на всем остальном рассказано, в принципе, как это все происходит. Как становилась эта самая доказательная медицина, что это вообще такое, кому что нужно доказывать и прочее, прочее, что она может, что нет. Две великолепных книги Бена Голдакра. Я, конечно, понимаю, что их перевели на русский с такими заголовками, что прям уже все купили. А в оригинале это было «Bad Science» и «Bad Pharma». Коротенько и ясно, да? А здесь про заговоры, про все остальное. Но на самом деле это нормальные книги. Это прекрасный автор, научный журналист, медик. То есть здесь все хорошо, можно даже не сомневаться. И он рассказывает о том, как, да, действительно, вот Петр рассказывает о том, как правильные исследования проводятся, а Бен о том, как неправильные. То есть почему иногда получается так, что к нам приходит какой-нибудь, не знаю, там, или медпредставитель, или, не знаю, там, opinion leader, да, или еще кто-нибудь, и начинает рассказывать, что а вот этот препарат, он прекрасен, он замечательный, и нам выдает исследование. Смотрите, вот, вот проведены исследования, посмотрите, вот тут было аж 200 мышей, и все выжили, значит, он работает. Ну вот что-то в этом роде. Вот как раз Бен в этих двух книгах прекрасно раскрыл, как все это происходит, и почему, и как на это нужно реагировать. Еще три книжки, которые тоже желательно иметь в личных библиотеках. Во-первых, это книга Антона Родионова про лекарства, то есть как бы дополнение к тому, о чем я рассказывал, уже с конкретикой. Прекрасная книга Павла Бранда о том, как сэкономить на неврологические патологии, да, то есть если вам будет лечить остеохондроз, в общем, можно почитать Павла и понять, что в общем-то не все так просто с этим заболеванием, да, и прочими вещами. И вот последняя книга – это прям must-have, что называется, то есть должна быть в каждой домашней библиотеке. Оля Кашубиной книга «Как бы болел врач». То есть здесь вот просто набор инструкций, что делать и что не делать в самых различных жизненных ситуациях, связанных с медициной. Как получать налоговые вычеты, как получить квоту, как вообще в принципе общаться с врачом, какие у вас есть права, какие обязанности, какие у него есть права и обязанности и прочие вещи. То есть масса вот таких вот тонкостей, о которых не все знают. Причем, что интересно, даже коллеги не всегда знают, будучи даже врачами, работая внутри как бы всего вот этого, они некоторые тонкости не знают. Поэтому все, что не рассказал я, очень надеюсь, что вы сможете найти вот в этих шести прекрасных книгах. Их, конечно, существенно больше, но я выбрал то, что я читал, и то, что точно могу порекомендовать. Если вдруг какие-то вопросы остаются, есть мой телеграм-канал. В принципе, туда можно приходить, там довольно адекватное вменяемое сообщество уже образовалось в том числе. Можно задавать вопросы, получать ответы и чувствовать себя, скажем так, пациентом не только разумным, да, но и экономным в том числе. На этом все. Будут ли вопросы?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: детства мы слышим, что природа хрупка и нуждается в защите. Но немного ли мы на себя берем? Да что такое человек по сравнению с могущественными силами природы? Раунд шестой. Климатология и мифология. Александр Чернокульский. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, автор более 150 научных работ.
1: А вот теперь опрос. Давайте-ка ответьте-ка мне. Главная причина глобального потепления – солнечная активность, так, извержение вулканов, другие естественные причины, деятельность человека и, наконец, нет никакого глобального потепления. Так, вообще, по-моему, примерно как-то поровну все распределились. Я вот хочу спросить. Вот говорят, что при извержении одного вулкана Этна... Вы меня слушаете? При извержении одного вулкана Этна в воздух вылетело столько СО2, сколько все заводы нашей планеты не производят. Что вы можете возразить?
2: Да, Александр, давайте по порядку я вам возражу в процессе. Мне вот интересно, конечно, узнать, что думали люди, когда поднимали руку на что другие естественные причины, что они держат в голове. Ну, может быть, мы про это как-нибудь потом поговорим. Сегодня о вулканах, о Солнце и так далее. Но, то есть, смотрите, что говорят ученые. Ученые-климатологи, они говорят, современные изменения климата, здесь очень важный момент, в вопросе надо было подчеркнуть современные глобальные изменения климата, конечно. Современные изменения климата связаны с антропогенной деятельностью, говорят ученые. Скептики вот любят смотреть, вот смотрят на этот график и говорят, слушайте, ну вот, ну, температура, она менялась вот, там, 50 миллионов лет назад, 100 миллионов лет назад, она была выше, чем сейчас, вот эти графики вверх-вниз, какие там какая человеческая деятельность была вот те, вот в то время, там, сотни миллионов лет назад. Никакого человека не было, климат менялся, но и сейчас тоже он меняется ровно потому же, потому что он менялся тогда. Человек никак не влияет. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, влияет человек или нет, и какова роль там, того же самого несчастного вулкана Этна, перед тем, как построить... Вот дом красивый, теория, вот, чтобы вы понимали, что знает ученый, нам надо построить фундамент. Вот для того, чтобы, вот я вам сейчас дам как раз фундамент, чтобы вы понимали, чем оперируют ученые-климатологи, какими фактами, какими доказательствами. Это не строгое доказательство, вы должны понимать, что мы не доказываем теорему Пифагора. У нас нет строгого доказательства с математической точки зрения. У нас есть набор фактов, совокупность фактов. Есть стройная теория, которая объясняет всю совокупность фактов. Вот я вам сейчас всю, вот эту совокупность фактов приведу. Ну, чтобы мы понимали, о чем мы говорим о климате, то есть мы говорим о земной климатической системе, мы говорим о совокупности оболочек, ну, в общем, входят 5 оболочек, кроме атмосферы, это гидросфера, биосфера, ледники, криосфера и литосфера. То есть это не только атмосфера, это не только средняя погода. Климат — это не средняя погода Бали, куда вы едете отдыхать. Это немножко больше. То есть для ученых это все-таки некие оболочки, которые связаны друг с другом различными процессами взаимодействия, которые происходят на разных временных масштабах. Временной масштаб очень важен, когда мы говорим о климате. Например, если мы говорим о том, как будет меняться климат в ближайшие 5, 10, 15 лет, в принципе, мы можем забыть о процессах в криосфере, в литосфере, отчасти в биосфере, и брать только, например, верхний слой океана и атмосферу. Но если мы говорим об изменении климата там на порядка... на временах порядка 10 тысяч лет, например, 100 тысяч лет, мы должны включать все оболочки и в какой-то мере забывать об атмосфере, потому что атмосфера уже становится неким средним объектом и так далее. Ну вот, например, важно помнить еще и про теплоемкость различных объектов, например, океан и атмосферу, если мы сравним. Энергетика океана, она порядка тысяч, где-то на три порядка выше, чем энергетика атмосферы. Факторы, определяющие климат. Климатическая система — это система, которая... как бы находится по сравнению к внешним факторам, и у нее есть внутренняя изменчивость. И вот есть внешние факторы, у этой системы нет воздействия на внешние факторы, на Солнце, например, наш климат никак не влияет на Солнце или на вулканы. И есть внутренние факторы, ну, например, долгопериодная изменчивость условного океана или в литосфере влияет на более короткопериодную изменчивость в атмосфере. И вот есть человек. Это такой философский вопрос, какой мы фактор, внешний или внутренний. В принципе, скорее всего, до, например, где-то 1980-1990-х годов мы были скорее внешний фактор по отношению к климатической системе. То, что мы делали, не было обратной связи. Изменялся климат, нам было не важно, как менялся климат, мы продолжали делать то, что мы делаем. Мы вырубали леса, мы сжигали ископаемое топливо. Где-то с 90-х годов, с 80-х парадигма стала меняться, пришло понимание, что климат меняется из-за нас, и надо как-то наши шаги уже тоже рассчитывать с учетом этого, и мы стали становиться неким внутренним фактором. То есть, в принципе, мы стали наши шаги уже корректировать относительно изменений климата. Ну, это такой, повторюсь, философский вопрос. Важный. Почему мы атрибутируем изменения современных изменений климата к человеческой деятельности? Во-первых, мы видим быстрый рост концентрации парниковых газов. Начиная с середины 20 века на Мауна-Лоа стоит станция, которая измеряет концентрацию CO2, фоновые наблюдения. В принципе, CO2 хорошо перемешанный газ, и наблюдения в одной точке, они говорят нам достаточно неплохо о том, как меняется CO2 на всей планете. Но важно поставить правильно, чтобы это были именно фоновые наблюдения, а не около какого-то завода, конечно же, ставить. Что говорят нам? Что вот за последние 70 лет

0: вертикальная такая система от человека. Это самая первая, с 57 года. Остальные с 70-х показывают, я говорю, вот ровно то же самое. То есть здесь нет никаких трюков. Что касается критической концентрации, о которой не говорится, что мы и в половину не превысили критическую концентрацию. Что называть критической? Если мы говорим критическое по поводу мышления, например, по поводу того, что человеку как бы физически может он выдерживать там, 1000 ppm, например, это одно. Но есть еще критическое значение для, например, климатической системы. И вот есть работа, показывающая, что 1000 ppm – это критическое значение, например, для ледникового щита Антарктики. То есть просто если у нас будет 1000 ppm, у нас разрушится ледник Антарктики, это плюс 70 метров к уровню моря. Но даже и для человека сейчас есть работы, показывающие, что чем больше CO2 в атмосфере, тем ниже когнитивные способности человека. И вот шутка скептиков, как-то они заменяют букву Е на букву У и говорят о глобальном потуплении, она на самом деле уже не очень шутка. И действительно, рост CO2 может приводить к такому глобальному потуплению человечества.
1: Спасибо. Давайте теперь обратимся в зал. Мне говорили, что я вот туда мало отдаю микрофон. Вот там машут каким-то планшетиком.
2: Здравствуйте, Любовь, город Рыбинск. Подскажите, пожалуйста, что каждый из нас может делать вот здесь и сейчас, грубо говоря, чтобы уменьшить вот это глобальное потепление? Если это человеческий фактор, то как вот любой из нас может его уменьшить? Спасибо.
0: Ну, хороший вопрос. Я бы не хотел перекладывать всю вину на обывателя. Это вообще очень неправильно, потому что многие обыватели тоже встают в защитную стойку и говорят, что вы нас обвиняете. Обвиняете там нефтегазовые компании, например. Ну, в принципе, здесь простые экологические советы подходят. Больше откажитесь от пакетов условных, меньше личного автотранспорта, меньше перелетов, позволит уменьшить углеродный след, например, отказ от мяса не полный, но хотя бы частичный. То есть, в принципе, вот разработаны эти методики, но основной момент, который хотелось бы, я не хочу никого ни к чему призывать, но, в принципе, когда общество просвещается, то есть я хочу призвать к тому, чтобы общество просвещалось, чтобы мы знали реальные причины и последствия того, что происходит, это раз. И, во-вторых, конечно, когда общество просвещенное, оно начинает требовать. Например, что происходит в Европе? В Европе общество просто начинает требовать от корпораций, от политиков мер. В принципе, все вот эти меры по снижению CO2, они должны исходить, конечно же, от больших игроков, а не от малых. Но что мы можем сделать? Мы можем потихоньку, вот говорю, простые экологические меры.
1: Спасибо. Ой, ой-ой-ой, там. Кто быстрее машет руками? Прошу.
3: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Первый вопрос...
1: И последний. У нас по одному вопросу все задают.
3: Нет, очень короткий. Пожалуйста, во-первых, механизм или ссылка на механизм, что растения изотопы накапливают более легкие предпочтительно, потому что, как ядерный физик, я знаю, что разделение изотопов – это адовая задача. А тут растения, оказывается, умеют бац, сами их разделять. Вот. И второй вопрос очень простой, тоже, опять же, из абсолютного курса общей физики. Потепление ведет к таянию льдов. Да? Значит, когда тают льды, нечеловеческое количество холода выделяется в океан. И, по идее, он должен холодать и как раз это вести к негативной обратной связи. Собственно, вот. Спасибо.
0: Ну, по поводу первого я ссылку могу прислать. Ссылок достаточно много, есть хорошие обзоры на этот счет от биологов. А второй вопрос...
1: Я даже, насколько знаю, это в палеонтологии используется активно.
0: Да, ну проблем нету. А второй вопрос, вы имеете в виду что-то типа сценария, который развивался в фильме «Послезавтра», когда разрушился Лаврентийский щит, перекрыл пресная холодная вода Эль-Ниньо, которая нырнула вниз и условно замерзла.
1: Замерзла
0: Европа. Что мы имеем сейчас? Мы имеем отдельные регионы, где наблюдается похолодание. Например, Северная Атлантика. Туда, во-первых, смещаются циклоны, там идет больше, выпадает больше осадков, там идет распреснение, плюс там тает Гренландия. Мы действительно видим там небольшое локальное похолодание. Мы видим локальное похолодание в некоторых районах Южного океана. Это все. Вот на этом все. Вот на этом вся эта обратная связь заканчивается.
1: Спасибо. Так, давайте-ка задние ряды.

0: Слева задние ряды.
1: Какие?
0: Да, самые задние. Прошу, представляйтесь.
2: Здравствуйте, Андрей, Москва. И у меня такой вопрос. Я слышал мнение, что глобальное потепление в принципе неизбежно. То есть мы можем его затормозить, но остановить мы его не сможем. Так ли это? И если это так, то насколько вообще рационально пытаться его тормозить? Может бросать все ресурсы на то, чтобы жить с этим, научиться? Вот, собственно, весь вопрос.
3: Спасибо. Хороший вопрос. Вопрос очень важный. Смотрите, ответ состоит из нескольких частей. Первая часть. Действительно, даже если мы сейчас полностью прекратим эмиссию СО2, то все то дополнительное количество СО2, что уже попало в атмосферу, будет уходить несколько тысяч лет. То есть вот половина уйдет через 30 лет, там через 100 лет уйдет еще 30%. Вот в оставшиеся 20 они будут уходить очень долго, и в принципе мы уже с этим будем жить. Даже быстро прекратив все эмиссии, мы не сможем остановить действительно глобальное потепление, но мы сможем его замедлить. Очень важно, замедлять или не замедлять. То есть вот замедлять или адаптироваться, или замедлять чуть-чуть и адаптироваться. Вот эти вопросы, они, конечно, к экономистам. Сколько мы денег потратим на адаптацию, сколько денег мы потратим на смягчение? Вот у нас есть, смягчение, это, как бы, грубо говоря, как раз смягчение изменений климата, то есть приостановка, попытка противодействовать изменению климата. Вот смягчение, адаптация. Вот у нас есть сумма денег, которые мы тратим на это, сумма денег, которые тратим на это. Вот надо эти две суммы сложить и минимизировать вот эту функцию. Как бы для каждой страны выполнить, и потом глобально для мира. Когда говорят, что вот Россия, например, мы получим только плюс, плюс это не совсем так. То есть мы получим и минусы, безусловно. И нам надо понять, мы при каком сценарии развития, вот если мы там business as usual, вообще ничего делать не будем, у нас минусы будут больше, чем плюсы, и насколько, и сколько мы будем денег тратить на адаптацию. Это вопрос к экономистам. Но в принципе он уже отчасти решен на том уровне, что мы знаем, и он решен в том смысле, что нам надо смягчать, нам надо пытаться удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов.
0: Пожалуйста, балкон. Балкон и планшет, на котором даже какие-то символы, но я не вижу какие. Какие-то иероглифы. Возможно.
4: Здравствуйте, Жанна, Донецк. Я хотела бы узнать по поводу того слайда, где было показано движение полюса. И вы сказали, что там вторая картинка, где полюс там больше гуляет там в течение, сотворения Земли. Как мы об этом узнали? Потому что, если предыдущая, я так поняла, узнавалась как-то по облачности и каким-то еще вещам, то как узнать, почему оно двигалось, если мы не знаем, там, какие облака, грубо говоря, были раньше.
3: Не, это палеореконструкция, просто по различным изотопам восстанавливалось магнитное поле. Это достаточно, конечно, непрямые наблюдения.
0: Так, спасибо. Пожалуйста, дайте трясущим рукой мужчине микрофон.
5: Спасибо за доклад. Андрей, Москва. Насчет других естественных причин. Пока речь не идет о текущем глобальном потеплении, то есть последние 100-120 лет, то это континентальный дрейф и течение. Соответственно, текущее. Кто-нибудь учитывает планктон? Изменение количества планктона, изменение его из-за течений, из-за деятельности человека. Планктон – основной способ выведения СО2 из атмосферы.
3: Насколько мне известно, учитывается, это биогеохимический цикл в океане. Это часть климатических моделей, которая хорошо рассчитывается в интерактивном режиме. То есть у нас есть изменение температуры, у нас есть изменение течения, у нас есть реакция планктона на это все учитывается. И да, все это учитывается. И, по поводу того, что дрейф, ну, вы правильно сказали, что в 120 лет никакого дрейфа нет, у нас никакой перешейк там не перекрывался, у нас динамика океана существенно не изменилась. У нас есть цикличность океана, не вопрос, мы ее смотрим. Там, конечно, проблема воспроизведения цикличности в моделях, потому что в фазу попасть всех циклов невозможно в моделях, это понятно. Но, тем не менее, об основных процессах мы знаем, и они не могут воспроизвести современные изменения климата. Но они могли бы помочь, они могли быть причиной палеоизменения. Это тоже надо понимать. Тут нет противоречия.
0: Так, пожалуйста, давайте-ка мы в центр наконец дадим микрофон девушке, поднимающей руку.
1: Да, спасибо большое. Добрый день, Полина меня зовут, Москва. Спасибо большое еще раз, да, за доклад. Ну и вот у меня такой вопрос, очень давно задать хочу. Ну, как известно, существует очень много противников теории глобального потепления, как мы уже обсуждали. И вот как бы один из противников приводил в пример одну переписку, которая утекла в сеть, как бы, в том числе о манипуляции с климатическими данными, которую устраивал университет Восточной Англии, если меня память не изменяет. Но это не просто какой-то рядовой университет, а то, что он задавал программу всем университетам и исследователям, которые изучали изменение климата. Вот. Просто я не знаю, как вы можете как-нибудь прокомментировать то, что... Ну, нет, не просто, ученые действительно скрывали некоторые данные, которые они получили по наблюдениям, и то, что... И там реально выясняли в этой переписке, что публиковать, что не публиковать. Вот,
3: я понимаю, в чем вопрос, да. Была история Climate Gate, так называемый, 2009 год. Насколько я помню, даже был доклад, мне кажется, на «Ученые против мифов» на эту тему. Но
0: да.
3: Смотрите, на самом деле вся эта переписка и все вот это, весь этот разбор, это просто было вырвано из контекста слова, смысл которых, например, трактуется по-разному. Например, слово «трик» может трактоваться как вот трюк там, применили трюк, который типа позволил что-то скрыть. Ученые могут просто вот говорить, что трик — это то, что позволил нам красиво нарисовать этот график. Ну, то есть, чуть-чуть другой контекст. Там надо обязательно смотреть в контексте. То есть, это не то, что что-то ученые скрывали. Это просто вырванные слова, которые были еще очень вовремя... Переписка была очень вовремя украдена. Она была выложена перед саммитом в Копенгагене с целью его сорвать. Это, кстати, в итоге там ничего хорошего-то и не приняли. Это, возможно, одна из причин была этот Climate Gate. 8 комиссий международных потом различных разбирали внимательно все эти доводы. И лингвистические комиссии, и комиссии по этике, и научные комиссии ничего не нашли. То есть, да, шума было много, но ничего в итоге не было. То есть, даже если... КРУ, да, это один из центров, где делается, где как бы осредняется глобальная температура. Но есть еще 5 других центров. И плюс... я показывал накопление тепла в океане. Ну, камон, хорошо, можно забыть про эту температуру глобальную. Как она воздуха, как она там осредняется и говорит, что вы там все соврали. Ну, тут тоже вот мы накапливаем тепло. Хотя, нет, хороший был предыдущий доклад про теорию заговоров. Теории заговоров будут отрицать как бы все наши графики, это понятно. Но, тем не менее, там просто было все вырвано из контекста.
0: Александр, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Значит, их было 6 штук. Значит, как каждый может помочь климату? Разделение изотопов и таяние льдов, вот с точки зрения физики. Неизбежность глобального потепления, движение полюса, изменение количества планктона и манипулирование данными климатических измерений.
3: Там вот не то, что неизбежность, а вот соотношение смягчения и адаптации. Мне кажется, это важный вопрос. Он хороший был вопрос, он вообще важный с точки зрения того, как мы будем жить дальше все мы.
0: Автор вопроса получает книгу «Dream Cities». 7
3: урбанистических... Там где-то, кажется, был.
0: Да, идеи, которые сформировали мир. Вам фигурка пингвина Питека.
3: Спасибо.
0: Распечатанная на 3D-принтере Павлом Красновым. Сейчас на экране должен появиться... Традиционный скетч Юлии Родиной. Это вы.
3: Похоже.

0: Привет, любознательные, это Затевахин о животных, и я Иван Затевахин. Надеюсь, вы не забыли подписаться на наш канал. И ждем, что вы отреагируете на сегодняшний ролик комментарием, лайком, а если с чем-то не согласны, безжалостным дизлайком.
1: Привет, друзья, я Игорь Затевахин, собиратель, фильтратор и задаватель обработанных вопросов. Вот, отец, у нас традиционно много вопросов о кошках. Тут канадские ученые отличились. Они собрали 7500 владельцев кошек из разных стран и показали им ролики с 40 котиками. Попросили определить скрытые переживания животных, ну, то бишь эмоции их питомцев. Только 13% добровольцев смогли ответить достаточно точно. Они уловили легкое подергивание век или небольшое расширение глаз. В общем, что-то уловили. Собственно, вопрос на почту нам прислала наш постоянный зритель Анна Аксенова. Спасибо ей за этот вопрос и ряд других сопутствующих. Итак, вот что она спрашивает. Раньше считалось, что у животных есть только набор рефлексов. Сейчас заговорили о том, насколько хорошо мы можем понимать поведение и внутреннее состояние кошек. То есть, ученые уверены, что у животных есть настроение, да?
0: Ну, наука о поведении сейчас здорово шагнула вперед, и есть много разных теорий. Но по современным взглядам, по крайней мере, высокоразвитые животные имеют не только врожденное, или, как раньше говорили, инстинктивное поведение, которое развивается в процессе развития особи, но и поведение сложное, которое предполагает наличие некой, назовем ее для простоты, рассудочной деятельностью. То есть животные учатся, познают мир, принимают решения. И, конечно, жизнь кошек и других животных окрашена эмоциями.
1: То есть ты хочешь сказать, что животное может грустить?
0: Ну, мы говорили с тобой как-то про слонов, которые горюют по своим умершим, и предполагали, что шимпанзе испытывают такие же чувства. Так вот, последние исследования подтвердили, что и те, и другие испытывают сильные эмоции после смерти близких. Как и дельфины, впрочем. Известно, что касатка несколько дней не могла расстаться с трупиком своего детеныша, и этот случай не единичный.
1: А кошки?
0: Грусть при расставании вполне может быть. Кошкам же критически важно общение с хозяевами. И я бы лично никогда не оставлял кошку одну в режиме «соседи покормят». Дело в том, что большинству кошек, но не всем, разумеется, нужен так называемый тактильный контакт. Они успокаиваются в этот момент.
1: А тебе не кажется, тут механизм выученного поведения работает? По-другому привычка. Кошка ведь получает удовольствие от контакта.
0: Ну да, я думаю, ты прав, конечно. При контакте кошки с человеком и у того, и у другого работают механизмы подкрепления именно такого поведения. Вырабатываются соответствующие гормоны, о которых мы говорили, окситоцин, дофамин. Причем, как известно, дофамин начинает вырабатываться еще до того, как получено подкрепление. Этот гормональный механизм включается при контакте. Такая система с обратной связью. А когда вдруг контакт с человеком прекращается, обратная связь рвется, механизм ломается. То есть он перестает включаться, а потребность уже в нем есть. Организм-то к этому привык, ломается привычный социальный стереотип. Нет привычного чувства комфорта. А если его нет, то наоборот, появляется дискомфорт. Что случилось? Возникают негативные эмоции. И в кровь вбрасывается вредный гормон кортизол.
1: Прости, перебью. Думаю, нужно напомнить, как выглядит механизм возникновения эмоций у всех животных, в том числе собак и кошек.
0: Ну, этот механизм разные научные школы описывают по-разному. Мне более понятен принятый для описания в школе Анохина-Судакова и основанный на том постулате, что если при реализации мотивированного поведения достигается положительный результат, возникает положительная эмоция, подкрепляемая гормонально дофамином. Это эффект подкрепления. А если финальный результат расходится с предполагаемым или привычным, происходит так называемое рассогласование результатов. Возникает негативная эмоция. Ну, грубо говоря, та же кошка привыкла к определенному порядку. У нее выработались определенные стереотипы. Тут бац, рассогласование. Ну, как ждешь пятерку на экзамене, а получаешь внезапно тройку. Это стрессовая ситуация.
1: Когда кошка оставлена одна, она борется со стрессом, постепенно адаптируется, ее организм борется с негативом. Называется этот процесс одичанием.
0: Ну, в данном конкретном случае, да, бывает. Кошки, они дичают, то есть преодолевают стресс потихоньку, как бы излечиваются от человека зависимости. Но, кстати говоря, далеко не все. Так что лучше их не оставлять надолго одних. Еще добавлю, стресс порой настигает кошек, когда они попадают в незнакомую обстановку. Если ты помнишь, наша кошка Пуша, когда мы переехали на дачу, ее перевезли на дачу, 3 дня пряталась где-то внутри дома. То есть она где-то там лежала, видимо, затаившись.
1: Да, но я напомню, как-то мы говорили в нашем ролике о стрессе. Сам стресс, по сути, мобилизация организма на героические совершения. И страшен не он, стресс, а его последствия, дистресс, когда стрессирующее воздействие длятся долго. И на какие же подвиги была мобилизована Пуша?
0: Страх незнакомой обстановки, неофобия, боязнь нового, он мобилизует действительно организм. Животное же может по-разному реагировать на стресс. И тут, конечно, важна эволюционная составляющая. В необычной обстановке какое-нибудь копытное, типа жирафа или лошади, будет нервничать. А если там еще будут дополнительные стимулы, какие-нибудь страшные, вроде шума, оно может начать биться, пытаться куда-то сбежать. То есть пытаться бежать. Это нормальное поведение копытного, на которого много кто охотится. Бежать от опасности.
1: Беги, Форест, беги.
0: Вообще у бегунов и тех, кто наоборот встречает опасность, отважным прямым справа вырабатывается такой мобилизующий организм на подвиги гормон, как адреналин. И, как недавно выяснили, остеокальцин, гормон, выделяемый из костей.
1: Поэтому не надо нервничать, а то остеопороз будет.
0: Точное замечание, но продолжу. По иронии судьбы, ученые Колумбийского университета во главе с Джулиан Бергер исследовали механизм действия остеокальцина на мышках. И, конечно же, отвлекаясь, когда кошка при опасности срывается в резкий бег или нападает на обидчика, у нее выделяются те же гормоны.
1: Но кошка не бежит, а прячется.
0: Да, потому как эволюционно она типичный представитель мелких кошек, потомок степной кошки с Ближнего Востока. Учитывая тот факт, что долго бежать кошка не может, и вообще это засадный охотник, при опасности она затаивается. Это, к слову, распространенная у многих видов тактика. Замри! Опасные для мелких кошек более крупные собратья по отряду хищных плохо видят неподвижную цель. А когда ты замер и не бежишь, ты не шумишь и не разносишь свой запах по лесным закоулкам. И ты невидимка. Вот кошка при опасности и прячется. А когда она в стрессе, то прячется надолго. И, кстати, такое затаивание, врожденная форма поведения, тоже в какой-то степени борьба со стрессом. Так что если переехали на новое место, и кошка куда-то спряталась, лучше дать ей возможность там отлежаться, освоиться. Постепенно она начнет вылезать из убежища, знакомиться с новой обстановкой, ну а потом и привыкнет.
1: Да, и начинает метить все вокруг, привыкая.
0: Ну, такие уж кошки. Такое не всегда бывает, но бывает. Им нужно утвердиться на новой территории. Метки придают кошке уверенность, это пройдет. Нужно просто поставить ей ее старый лоток с ее старым запахом, и все наладится.
1: Коли уж речь зашла о милых кошачьих привычках, кошка может мстить? Ну, например, гадить в тапки врагу.
0: Но месть — это же не просто эмоция. Во-первых, это память о негативной эмоции, ситуации, сильно окрашенной негативом. И во-вторых, это формирование некоего целенаправленного агрессивного поведения. Целенаправленное поведение и эмоции – разные вещи. Хотя, как мы говорили, порой одно определяет другое. Желание ударить соседа дубиной по голове может быть принято на холодную голову, а может быть спонтанным, предупреждающим, а может быть и немедленным ответом на такой же удар, а может быть частью какого-то плана. Вообще поведение, похожее на месть, наблюдалось у разных животных, и в этом плане хрестоматийные примеры приводят с памятью слонов, например, которые мстят обидчикам в цирках или в зоопарках, причем через довольно длительное время.
1: Да, я не злопамятный, просто я злой, и у меня очень хорошая память.
0: Ну да, как у слона. И предвосхищая твой вопрос, ты, наверное, назвал главные параметры мести. Отрицательная эмоция, на базе которой возникает агрессия. Но вот особый интеллект для мести, возможно, не нужен. Ну, довольно часто в научно-популярной литературе упоминаются случаи с верблюдом. которого поколотил палкой молодой погонщик, а на следующий день, когда тот отвернулся, верблюд хватанул его за голову и снес ему полчерепа. Похожий случай в одном зоопарке был с безобидным на вид тапиром. Он откусил ухаживающему за ним киперу кисть, припомнив какую-то мелкую обиду, которую тот нанес ему накануне. Кстати, может калечить этот тапир и не думал, просто куснул в отместку, вспомнив, но вот с такими вот последствиями. А вот шимпанзе, так те просто классики злопамятства. Желающих погрузиться в омут обезьяньего коварства отсылают к популярным книгам Франса Деваля. Он описывает множество случаев, когда шимпанзе запоминали обиды, строили планы и мстили за них, в том числе людям. Кстати, с одним хорошо нам с тобой знакомым ватерпольным тренером произошел весьма показательный случай.
1: Ага, объявляю лирическое отступление.
0: Так вот, этот действительно великий тренер, воспитавший с десяток различных чемпионов разных поколений, еще в советское время, на сборах за границей как-то пошел со своими подопечными в зоопарк. Не помню, какой, это не важно, но важно, что там был огромный, окруженный, как это обычно бывает в западных зоопарках, окруженный полукруглым рвом с водой вольер шимпанзе. А наш тренер был человек веселый и компанейский, он любил пошутить. И, как всякий спортсмен, обладал прекрасной координацией и способностью к двигательной имитации. Поэтому он легко спародировал

0: Что, не может
1: полк
2: у, собственно, Старлея, Кондратьева должны быть эти бобики маленькие. Ну, видимо, подумали, что, во-первых, их тяжело было найти, я думаю, на момент съемки фильма. А во-вторых, они выглядят совсем уж несерьезно. Ну и одновременно там всякая эта стрельба на дальние дистанции, из них мало реализуема. Поэтому матчасть там упрощенная, то есть все показано максимально упрощенно, хотя пытались изобразить вот эти конные упряжки, потому что действительно в тот момент артиллерия Красной Армии на уровне дивизии, она тягалась в основном лошадьми. Ситуация постепенно исправлялась за счет импортных грузовиков, которые использовали в качестве тягачей. А так вот на полковом звене, ну и частично дивизионном, это все лошади. Вот тема лошадей, она тоже проходит, когда там ему передают батарею, там, видите, по масти отобраны, чтобы они красиво смотрелись, там лошади одной масти в одной запряжке, там в другой запряжке тоже одна масть, там, ну, красиво, приятно. Это все проводится, но в фильме это оказалось несколько смазано. Но опять же, вот эти толпы танков, которые там подбивают из противотанкового ружья, хотя они изображают пантеры, тоже, ну, вот, ну, не очень веришь. То есть, может быть, как говорится, в 85-м году для советского зрителя это было вау, но сейчас на нынешнем уровне там и знания материальной части благодаря там игре World of Tanks, там и каким-то публикациям, журналам, в конце концов, в Википедии, это все уже, ну, не верю. Это уже как-то не очень верится в это все.
3: По поводу Цигичка и его офицерской шинели. Его начинают отчитывать за то, что вовремя не приходит еда в обозы.
2: Да.
3: И он спрашивает, куда делось 12 шинелей. То есть, получается, был специальный человек, который отвечал за материальную часть.
2: Да. Ну, за материальное снабжение. То есть, вот воюет всегда толпа. То есть, война тех лет – это миллионные армии. И вот это многочисленные армии, естественно, не все шли в бой там с автоматом, пулеметом в руках. Не все обслуживали артиллерию, была масса служб, снабжения, боевого обеспечения. И в том числе он был такой старшина Цигичка, который отвечал, собственно, за прозу жизни.
3: А в реальной жизни он мог бы понести некое наказание за то, что он носит офицерскую шинель?
2: Ну, к этому, особенно на фронте, к этому относились, прямо скажем, смотрели сквозь пальцы. Вот отправить в бой его могли запросто. То есть любого тыловика регулярно происходило вычесывание тылов. То есть из тыловых подразделений людей выдергивали, отправляли в бой, как говорится, с винтовкой, с автоматом. Вот это бывало сплошь и рядом.
3: То есть все, что было на складе, то и выдавали?
2: Нет, я думаю, что он, скорее всего, выменял там. То есть он, будучи человеком там приближенным и ушлым, он просто себе это добыл тем или иным способом. То есть я не скажу там, как говорится, с трупа снял, но это могло быть им получено в обход соответствующих процедур. И он просто, как бы, себя оснащал по первому разряду. Ну, это жизнь. То есть такое могло быть там. Это... В этом, на самом деле, ничего страшного нет.
3: В фильме момент потери связи с батальоном довольно-таки ключевой, потому что если бы она не была утеряна, сценарий бы, наверное, пошел немножко по другому руслу. А здесь мы видим... Связи нет, информация до них не доходит. А вот в реальной жизни, как потеря связи могла повлиять на события, как часто вообще случалось то, что обрывались сети между батальонами, и насколько это вообще было критично?
2: Это было очень критично. Более того, есть даже такая поговорка, ну, даже тех лет, сильна Красная Армия, но связь ее погубит. Связь действительно была, во-первых, проблемным местом Красной Армии в целом. А во-вторых, она, конечно, очень сильно влияла на то, как развивались события. Понятно, что к 43-му году все отладили, гораздо лучше все работало, чем, например, там, в 41-42-м. А имелась, скорее всего, радиосвязь, поскольку через Днепр снимали это на какой-то небольшой речушке. А Днепр – это река шириной километр, там перебрасывать через нее провода было проблематично, поэтому

0: радиосвязь, и от радиосвязи батарей зависело очень многое. И, например, вот в Сталинграде остров Людниково известный, ну, там сейчас памятник стоит, очень известный эпизод Великой Отечественной войны, их выживание зависело от заряда батарей. Потому что если у них нет заряда в батареях, рации, они не могут вызвать огонь с другого берега. Потому что в чем была суть дела с закреплением, развитием наступления с плацдарма в начальном этапе, когда в повести как раз-таки события спрессовываются, там показывают, что занимают плацдарм, только-только занимают плацдарм. Пока люди только закрепились на этом участке суши, на другом берегу, на нашем берегу, уже занятым, стоят орудия, и по радио их вызывают огонь. То есть они стреляют по карте, у них там обозначен прямоугольничек, квадратик, там участки заградительного огня, и по радио им говорят, там, бить по квадрату медведь. Люди заряжают пушки, они стреляют через реку и, соответственно, например, срывают атаку противника. Если этой радиосвязи нет, то сидящих на плацдарме с какими-то вот этими несчастными пушками-бобиками короткоствольными, их убьют и раздавят танками. А когда с другого берега постоянно идет огонь, причем огонь артиллерии не только дивизионной, но и там артиллерии усиления с большими калибрами, с большой дальностью, они могут выжить. И артнаводчик, то есть человек, который наводит огонь артиллерии, это человек, от которого, да, зависит выживаемость сотен человек, сидящих на плацдарме. Действительно, потеря связи могла иметь катастрофические последствия, но в данном случае катастрофические последствия для батальонов имело вот это вот надуманное решение, что мы снимаемся, а этих просто бросаем. Даже если там потеряна связь, ситуацию, мы уходим, она отрабатывается просто делегатами связи. То есть можно было просто через реку послать на лодке человека, и он бы сказал, там, ситуация поменялась. Да, причем это сделали бы, скорее всего, ночью. То есть их бы поддерживали весь день, а затем ночью тихо-тихо-тихо они бы отошли и ушли. Да, что 70-тысячную приморскую армию вот так вот тихо-тихо ночью вывели из Одессы. Вывести там несколько сот человек с плацдарма, когда надо, задача меняется, надо куда-то уходить, вообще не проблема. Поэтому сюжет в этом отношении абсолютно надуманный. И то, что они там эти толпы танков, которые изображают «Пантеры», отбивают из своих там этих бобиков, это тоже абсолютно не верю. Там бобики эти, противотанковые ружья, ну, это малореально. С таким оружием максимум чего там можно было отбиться там от 2-3 каких-нибудь более старых немецких танков.
1: А помимо техники и то, как они наносили удары, сами сцены боевых действий, насколько убедительно показаны с вашей точки зрения?
0: То, что снимал режиссер, его звали Владимир Чеботарев. Это человек 21-го года рождения, прошедший войну. И он, конечно, ставил сцены при вот этих вот толпах танков, которые... они, так скажем, были призваны нагнетать вот эти толпы. В реальности, конечно, вот такими толпами это все происходило очень редко. Тем более там осенью 43-го года, когда у немцев количество там боеготовых танков сильно падало. Но вот, например, движение, как немцы идут, там зачищают траншеи, это уже гораздо более убедительно. И точно так же, например, форсирование реки, захват плацдарма. Это в повести, опять же, к сожалению, может быть, фильм его как-то, хоть это и четырехсерийный, но какие-то вещи там не вполне показывали, проговаривались. Может быть, они были понятны тому же Чеботареву, как это происходит. Например, когда они...
1: Это вы имеете в виду, когда они на плато везли оружие?
0: И... Да, они, когда они форсируют реку под огнем, и там по повести ставят эту пушку полковую и расстреливают пулеметное гнездо на другом берегу. А потом приходят в это пулеметное гнездо, и там убитый немец с пулеметом. Вот это, ну, показано нормально, то есть это вполне реалистично. Действительно, в чем была задача артиллерии, пока остальные форсируют на подручных средствах, потому что действительно форсирование Днепра проходило на широком фронте на подручных средствах. Это была такая как бы общая концепция, она действительно сыграла позитивную роль, то есть это сработало вот в конкретной ситуации, там, сентября-октября 43-го, это сработало. Вот это форсирование на подручных средствах, расстрел огневых точек с другого берега. Там в повести Бонд, то, что Бондарев воевал, это прям вот видно. Он вот когда рассказывает о том, как все происходило, что там вот это вот мельтешение огней, и в нем надо в этом мельтешении выловить стреляющего пулеметчика и, как говорится, всадить в его пулеметное гнездо снаряд, очень ярко и хорошо описано. Ну, в принципе, в повести это так. Но если прочитать повесть, потом смотреть фильм уже так спокойно, внимательно, вдумчиво, это тоже оно проходит, оно есть. Ну, а вот кидание гранат, то есть вот кидание гранат, там едет здоровенная «Пантера», которую не всякая противотанковая мина остановит, ей там швыряют гранат, она бац, и все останавливается. Ну, это тоже, ну, это такая развесистая клюква. Потому что ну, не так это все происходило, и у танка есть пулемет, которым он эту траншею прочешет, это было очень тяжело. Реально с танками было биться тяжело очень. А тут как бы герой Караченцева там направо, налево из ПТРа, там этот ПТР мало чего пробивал уже осенью 43-го года. А у него это прям, что называется, какой-то плазмоган. Хотя, конечно, когда отбивались на реальных плацдармах, там шло в бой все. Ну и на это получали героев Советского Союза, вот те противотанкисты, которые останавливали там реальные немецкие «Пантеры», вот плацдармы, занятые на Днепре. То есть это была действительно задача непростая. И опять же, реальная 23-я стрелковая дивизия Бондарева, она имела два противотанковых полка, которые занимались сугубо противотанковой обороной в ее полосе. Они пытались отбиваться там полковыми пушками или там выдернутыми из полка двумя ЗИСами с необученным. Ну, люди, они не обучены биться с танками. Противотанкисты это были специально обученные люди, у которых даже была специальная нашивка на рукаве, такой ромбик со скрещенными пушками. И они специально готовились к тому, чтобы биться с танками. Чаще всего имели еще и боевой опыт. Поэтому то, что там выдернутые из артполка артиллеристы смогут сразу биться с танками, это тоже было бы наивно на это рассчитывать. Понятно, что ситуации были разные, но в общем случае им это было бы делать крайне тяжело. А так, что еще четко очень показал Бондарев, вот он это прорисовал, этот эпизод прям на ура, и в фильме, пожалуй, один из самых сильных эпизодов, я его запомнил с первого просмотра. И потом, как бы уже прокручивая его там, в более зрелом возрасте, это когда батарею разбивает авиация. Когда идет не батарею даже, а вот огневой взвод, два орудия с этим молодым парнем-лейтенантом. Они перемещаются с одной позиции на другой, и на них налетают самолеты, разносят в ноль. И единственное, что остается от парня, это половинка погона и сумка-планшет. А так его разрывают на куски. Опять же, Бондарев явно знал, о чем говорил. Он себе представлял, что такое упавшая с бомбардировщика Ю-87 бомба весом в 500 килограмм. Когда действительно ничего не остается и все разносит в пыль. Дальше следует эпизод, когда вот этот наш самый главный герой Мега-Альфач Ермаков, он устраивает выволочку ездовым, которые замешкались, что и привело к тому, что бомба попала в цель, и орудия были потеряны, и этот несчастный лейтенант, можно сказать, от него и хоронить было нечего. Потому что он в повести даже представляет себе, как он погибнет, как его будут хоронить, как будут давать салют, а так ничего от него не осталось даже, чтобы похоронить.
1: А смотрите, насколько была распространена тактика, которая показана в фильме, когда главные герои в составе батальона должны зайти на плацдарм, начать бой и потом подать сигнал «дайте огня» для того, чтобы завязать дальше наступление.
0: Это совершенно обычно было, это даже, я бы сказал, соответствовало обстановке, потому что

несмотря на 5000 километров. Что бросается в глаза при взгляде на этот самый первый детальный снимок астероида? На первый взгляд мы видим поверхность, усеянную кратерами, как, в общем-то, это можно было бы ожидать. Однако к тому времени уже было у людей знакомство с другими кратерированными телами, и было ясно, что, в общем-то, Гаспро по распределению кратеров от этих тел отличается. Вообще, если вы очень долгое время космическое тело бомбардируете другими обломками, у вас количество кратеров со временем насыщается, потому что новые кратеры разрушают старые, и количество кратеров перестает увеличиваться. Вот в случае Гаспро это оказалось верно только для небольших кратеров размером от 100 метров до 1 километра. А вот кратеров большего размера, которые, казалось бы, тоже должны были на газ прибыть, там не оказалось. Из этого начали делать различные выводы, что, может быть, мы не очень хорошо представляем себе на самом деле, как происходит образование кратеров. Может быть, причина и другая. На Гаспре существует несколько вмятин, некоторые из которых похожи на кратеры, некоторые из которых на кратеры не похожи, как, например, вот эта вот область, получившая имя первооткрывателя Гаспре Неуймена. На первый взгляд она выглядит как просто вмятина, но не исключено, что она может быть остатком старого большого кратера, который в настоящее время уже стало сложно разглядеть. Почему сложно разглядеть? Потому что поверхность Гаспре, возможно, покрыта довольно толстым слоем реголита, слоем толщиной порядка нескольких десятков метров. И когда Гаспро испытывает очередное столкновение с каким-то крупным телом, это столкновение ее встряхивает, реголит поднимается в окружающее пространство, немножко перераспределяется, потом опускается обратно на Гаспро, но при этом засыпает какие-то крупные детали на ее поверхности. Первое свидание с астероидом оказалось таким образом несколько обескураживающим. Оказалось, что существуют вопросы, на которые мы не можем дать ответа. То есть мы не можем окончательно объяснить, почему на Гаспре нету больших кратеров, или, может быть, они есть, но они засыпаны реголитом. Не можем толком сказать, какова внутренняя структура астероида, но вот наличие этих борозд, которые показаны здесь на врезке и которые видны на основной фотографии, похожи на трещины, а трещины бывают, как правило, в твердом теле. Существует два основных предположения о внутреннем строении астероидов. Это либо твердое тело, либо так называемая груда обломков, то есть очень маленьких камушков, связанных между собой силами тяготения, но не представляющих собой единого тела. Вот судя по этим бороздам, по этим засыпанным реголитом трещинам, Гаспро все-таки представляет собой твердое тело, а не груду обломков. Однако оказалось невозможно сказать, из чего эти обломки состоят. Видно, что по цвету поверхность Гаспро распределяется на две разновидности. Существуют более обширные красноватые пространства и локализованные пятна более синеватого материала. Здесь, конечно, цвета все очень усилены. И было высказано предположение, что красноватое вещество – это вещество, которое подверглось космической эрозии, в частности, воздействию космических лучей, солнечного ветра. А вот там, где мы видим синее вещество, которое, как правило, видно вблизи кратеров, это те места, где на поверхность вынесено исходное вещество астероида, которое еще не подверглось воздействию космической эрозии. Ну и поскольку, когда мы куда-то прилетаем, мы первым делом начинаем присваивать различным деталям рельефа названия, а Гаспро — это курорт, названия кратеров и других элементов рельефа на Гаспре, как правило, связаны с различными курортами. Следующим астероидом, к которому летали, к которому подлетел Галилео, стала Ида. Это тоже астероид спектрального класса S, то есть астероид, сложенный в основном силикатами, большего размера. На этой картинке показаны одновременно Ида и Гаспро, чтобы можно было их размеры сравнить. В этом случае сближение произошло на большее расстояние, 2400 километров, но произошло более удачно, и более качественные фотографии Иды были получены. И вот даже на этой фотографии видно, что маленьких кратеров на поверхности Иды существенно больше. И это как будто бы может означать,

что поверхность Иды старше. Однако на самом деле не все так просто, и возможен другой вариант. Ида, как и газ, проявляется обломком некогда существовавшего более крупного астероида, и значительная часть кратеров на ней могла образоваться в процессе разрушения этого крупного астероида не за все долгое время существования Иды, а одномоментно, вскоре после того, как она образовалась. Но это оказалось не единственное удивление. Главным удивлением Иды оказался Дактиль, спутник. Полуторакилометровый астероид, который вращается вокруг Иды по орбите. И это тоже накладывает ограничения на ее возраст. Астероиды в поясе часто сталкиваются друг с другом, и существует возможность оценить характерное время жизни астероида данного размера. И вот у Иды это время жизни может быть довольно большим, а вот у Дактиля оно должно быть маленьким. То есть такие маленькие астероиды в поясе Куйпера, в главном поясе, простите, астероидов долго не живут. И поскольку мы имеем дело с парой, значит и Ида тоже имеет не очень значительный возраст. На поверхности Иды уже никаких сомнений не вызывает наличие реголита. Здесь виден очень сильно засыпанный реголитом кратер, перекрытый большим количеством мелких кратеров. Еще одна особенность рельефа Иды состоит в том, что вот здесь стрелочками показаны валуны. Реголит представляет собой измельченное вещество астероида, ну и валуны, возможно, представляют собой какие-то крупные обломки, которые измельчиться еще не успели. Вот такие валуны, в принципе, были заподозрены и на Гаспре, но вот более уверенно их удалось увидеть на Иде. На Иде, так же как и на Гаспре, существует два типа поверхности. Синий, предположительно более свежий, и красный, более старый, подвергнувшийся воздействию космической эрозии. Но в отличие от Гаспры, здесь не удается проследить какую-то внятную связь с деталями рельефа. То есть, если на Гаспре ясно, что более свежее вещество вынесено на поверхность в результате образования кратера, то вот на Иде такой внятный ответ удается найти далеко не всегда. Ну и еще одна загадка состоит в том, что на самой Иде есть поверхность двух видов, а Дактиль представляет собой третий тип поверхности, которого на Иде нет. То есть он по своим свойствам отличается от Иды довольно заметно. И почему это так, тоже не очень понятно. Одно из предположений состоит в том, что Дактиль — это обломок некогда более крупного спутника Иды, который не дожил до наших дней, но в результате разрушения этого более крупного спутника мы в Дактиле видим существенно более молодое тело, чем Ида, чем любые поверхности на Иде. Вот здесь усиленными цветами как раз показано, как на поверхности Иды распределены более синие и более красные участки. Поскольку Ида и Дактиль — это персонажи греческой мифологии, то и значительная часть элементов рельефа на Иде тоже связана с греческой мифологией. В общем, можно сказать, что после полетов Гаспре и Иде вопросов стало больше, а не меньше. Стало ясно, что астероиды, даже такие маленькие, как Гаспра и Ида, являются довольно сложными объектами, заслуживающими более вдумчивого изучения. И итогом стала миссия Near Shoemaker, в задачу которой входило уже конкретно исследование астероида, точнее двух астероидов. Один астероид Матильда исследовался с пролетной траектории, второй астероид, околоземный астероид Эрос, исследовался уже непосредственно с аппаратом, который вышел на орбиту вокруг этого астероида. Первой целью для НИР стал астероид Матильда. Сближение с ним состоялось 27 июня 1997 года. Минимальное расстояние составило 1200 километров, и это был первый астероид спектрального класса С. То есть астероид, в котором предположительно имеется большое содержание углерода. Матильда оказалась астероидом очень темным в соответствии со своим спектральным классом. Она отражает всего несколько процентов солнечного цвета, от 3 до 5. Но это, в общем, не главная особенность Иды, главной особенностью Матильды. Главной особенностью Матильды оказались очень большие кратеры.
размеры которых сопоставимы с размером самого астероида. К сожалению, геометрия сближения была не очень удачной, практически против Солнца пришлось смотреть на Матильду, но тем не менее кратеры эти на ее поверхности очень хорошо видны. Поскольку поверхность темная, то названия элементов рельефа на Матильде связаны с различными угольными бассейнами. В частности, есть там и кратер Кузнецк в честь важного центра нашей угольной промышленности. Разрешение снимков не очень хорошее, поэтому говорить о детальном изучении рельефа не приходится. Но вот если очень хорошо пофантазировать, то вот в этом вот кратере Люблин, увеличенное изображение которого показано на врезке, можно при желании увидеть следы некоего осыпания вещества вглубь кратера. То есть даже на таком небольшом теле могут присутствовать какие-то движения вещества. Так вот, кратеры. Вообще, до начала исследования астероидов при помощи космических аппаратов предполагалось, что крупным столкновением астероид разрушается. И вы ни в коем случае не можете на астероиде ожидать увидеть кратер, размер которого сопоставим с размером самого астероида. Однако исследования астероидов подтолкнули гидродинамическое моделирование процессов столкновения, и оказалось, что в принципе крупные кратеры на астероидах могут образовываться, особенно если это астероиды, которые относятся к группе груд обломков. Одна из особенностей Матильды — это очень маленькая плотность. Плотность, которая существенно ниже плотности метеоритов, предположительно родственных спектральному классу С, а это означает, что Матильда — тело очень и очень пористое. И если это груда обломков, то, в общем, понятно, почему столкновение с другим крупным астероидом не приводит к ее разрушению. Можно, наверное, с некоторым преувеличением сказать, что это не столько кратеры, сколько вмятины на ее поверхности, которые могут быть существенно большими. Но все-таки основной целью для НЕР был астероид Эрос. Это астероид, сближающийся с Землей, спектрального класса, опять же, S. Исследования его велись с 14 февраля 2000 года до 28 февраля 2001 года. Причем исследования велись с очень разных орбит, а закончились посадкой зонда НЕР на поверхность Эроса. И вот здесь на врезке показан последний кадр, который был передан на Землю. Посадка состоялась 12 февраля, но после этого еще больше двух недель продолжалась работа зонда на поверхности. Посадка оказалась настолько мягкой, что он не был при этом поврежден и продолжал передавать данные о химическом составе поверхности астероида. Эрос имеет вытянутую форму со средним диаметром 17 километров, и детальное исследование его показало, что мы имеем дело в этом случае уже с геологически довольно-таки сложным телом. На нем присутствует значительное количество разнообразных форм рельефа, и на нем имеются значительное количество свидетельств движения вещества. Вот, например, кратер, у которого стенки более светлые, чем его дно. Здесь предполагается та же самая закономерность. Более темное вещество — это вещество, подвергшееся космической эрозии. Более светлое вещество — это вещество, которое обнажилось в результате осыпания какое-то количество вещества. И вот мы видим внизу, на дне этого кратера, мы видим вещество более старое, а на его стенках мы видим обнажившееся более свежее, еще не утратившее своих исходных свойств вещество. Еще одной заметной деталью рельефа Эроса оказались валуны, но в данном случае их наличие уже не было удивительным, поскольку они ранее были замечены на Иде. А вот что для Эроса оказалось в новинку, это наличие вот таких вот пылевых прудов, некоторые из которых показаны в верхнем ряду снимков. Это, очевидно, какие-то углубления, в кавычках, затопленные пылью. То есть пыль на Эросе не просто перемещается, она обладает довольно высокой подвижностью, текучестью, обладает способностью заполнять углубления. Почему это происходит, тоже окончательного ответа пока нет. Возможно, это связано с тем, что частицы солнечного ветра заряжают космические пылинки, сообщают им некий электрический заряд, и они начинают в какой-то степени левитировать над поверхностью, что делает их существенно более подвижными. На
Эросе также обнаружены борозды, такие же борозды, как и на Гаспре, но существенно более длинные. И существует одна, как минимум, борозда, которая называется официально в терминологии Международного астрономического союза грядой Хинкса, а участниками проекта она называлась грядой Рая в честь одного из участников проекта, Юргена Рая. Почему-то Международный астрономический союз в итоге это название не утвердил. Так вот, гряда Хинкса, вот она здесь показана, она тянется на очень большое расстояние. У нее удается на противоположной стороне астероида разглядеть продолжение в виде борозд Каллисто. И, в принципе, можно предположить, что эта структура является некой сдвиговой деформацией. То есть мы имеем дело со сдвигом части астероида относительно другой части. И это убедительно свидетельствует о том, что мы имеем дело с твердым телом, а не с грудой обломков. При этом плотность Эроса 2,7 грамма на кубический сантиметр также не столь высока, как плотность метеоритов, предположительно родственных астероидам этого класса, поэтому он тоже должен быть довольно пористым, но тем не менее он представляет собой не россыпь камней, а механически, физически связанное тело. Существуют на Эросе также другие протяженные структуры, некоторые из них, вероятно, являются следами качения валунов. Природу некоторых других до сих пор установить не удается. Некоторые из них являются более прямыми. Существуют вот такие вот изогнутые структуры. То есть разнообразие процессов, протекающих на поверхности Эроса, несмотря на его маленький размер, очень и очень велико. Еще одним свидетельством того, что Эрос — это твердое тело, причем обладающее определенной структурой, являются наблюдаемые на его поверхности квадратные кратеры. Квадратный кратер хорошо известен на Земле, это Аризонский метеоритный кратер, и его форма связана с особенностями структуры вещества в этой области. Опять наличие структуры говорит о том, что Эрос не представляет собой груду обломков. Следом за Эросом, точнее, запуск состоялся позже, запуск НИР, а исследование астероида состоялось даже раньше. С пролетной траектории исследовался зондом Deep Space астероид Брайль. Сближение состоялось в 1999 году, и минимальное расстояние было очень маленьким, 28 километров. Но никакой особо внушительной научной информации получено не было, поскольку речь шла о тестовом полете, в котором не столько важно было исследовать астероид, сколько отработать навигационные приемы для подобных полетов. Еще один похожий эксперимент был проведен при помощи зонда Stardust, который 2 ноября 2002 года пролетел на расстоянии 3100 километров от астероида Анна Франк. Задачей Стардаста был пролет через хвост кометы Вильд-2, сбор вещества хвоста кометы, и на астероиде Анна Франк тоже в основном отрабатывались навигационные детали сближения. Но вот следующий проект, это проект уже очень и очень мощный, это проект японского космического агентства, проект MUSES-C. MUSES — это Mu Space Engineering Spacecraft. Mu — это название ракеты-носителя, буква C, третья буква латинского алфавита, говорит о том, что это уже третий аппарат из серии. И задача перед ним стояла очень амбициозная. Зонду Хаябуса предстояло впервые вернуть на Землю образцы вещества астероида. Он отправился в путешествие 9 мая 2003 года. Целью его был астероид Итакава, очень небольшое тело, на которое мы сейчас с вами посмотрим. 12 сентября 2005 года он к астероиду подлетел. 19 и 25 ноября 2005 года были предприняты попытки взятия проб грунта. И 13 июня 2010 года спускаемый аппарат с образцами астероидных пылинок приземлился в Австралии на полигоне Вумера. Вот здесь на фотографии внизу показан сам момент вхождения в атмосферу спускаемого аппарата. Полет этот был очень сложный, и это фактически подвиг
японского космического агентства, что, несмотря на все колоссальные сложности, он все-таки был доведен до конца. Астероид Итакава — это тоже астероид спектрального класса S. Средний диаметр существенно меньше всех ранее исследовавшихся астероидов, всего около 300 метров. Плотность меньше 2 граммов на кубический сантиметр, и это практически с неизбежностью говорит о том, что мы имеем дело с грудой обломков, а не с твердым телом, как в случае Эроса. Ну и, собственно говоря, если посмотреть на изображение Итакавы, в это, в общем-то, легко верится. Форму он имеет довольно-таки замысловатую, она как будто бы состоит из двух частей, и две этих части даже в литературе, в научной литературе называются телом и головой. Ну и видно, что Итакава покрыта реголитом, покрыта значительным количеством валунов, и лишь несколько есть ровных участков. И вот на один из этих участков, море Музес, показанный на этом слайде, и была совершена попытка посадки. Что было выяснено до этой попытки? Естественно, посадке предшествовала рекогносцировка. Выяснилось, что относительно ровная поверхность у Итакавы, никаких нет протяженных структур, что для груды обломков совершенно ожидаемо. Нет маленьких кратеров, они не сохраняются на такой поверхности. Как я уже сказал, много валунов, но даже из этих валунов, оказывается, можно извлечь некую информацию, поскольку они оказались очень разными по своей форме. Есть валуны с острыми краями, есть валуны со сглаженными краями. Это, на самом деле, довольно важная информация, поскольку она позволяет оценить скорость столкновений, на которой происходило образование вот этой груды обломков. Некоторые валуны сталкивались с большой скоростью, и поэтому их вот так вот жизнь пообтесала. Сбор образцов, как я уже сказал, предпринимался дважды, и дважды он оказался, скорее всего, неудачным. Первый раз что-то пошло не так, и Хаябуса фактически столкнулась с астероидом, и после этого процедура сбора была прекращена. Второй раз поначалу казалось, что все прошло очень удачно. Процедура выглядела следующим образом. Из сборного устройства должна была выстрелить небольшая пулька, которая должна была поднять над астероидом некоторое количество пыли. И эта пыль должна была попасть в ловушку. Так вот, по каким-то причинам ни в первый, ни во второй раз пульки не выстрелили. И пришлось довольствоваться тем, что попало в ловушки в результате того возмущения, которое на пыль оказало столкновение с пылесборником. Оказалось, что, тем не менее, что-то оттуда удалось привезти. В 2010 году ловушка была доставлена в Японию. Ну и вот тут так интересно по-английски сформулированы способы добычи пылинок из ловушки. Тут они написаны разными умными словами, но на самом деле их собирали вручную, сметали специальным тефлоновым совком, а то, что не удалось извлечь таким образом, вытряхивали из ловушки. И оказалось, что попалось туда больше 1500 различных частиц с максимальным размером около 300 микрон. 300 микрон — это треть миллиметра, то есть это, в общем, уже частичка, которую можно увидеть и без помощи микроскопа. Первоначально исследованием занимались только авторы проекта, потом их начали передавать уже для исследования в другие лаборатории. Ну и, в общем, можно сказать, что в какой-то степени результаты оказались скучноватыми, поскольку частицы по своему химическому составу оказались очень близки к самому распространенному виду метеоритов, обыкновенным хондритам. Но, конечно, полной копией обыкновенных хондритов они не являются. Как и было предположено ранее, на поверхности астероидов частицы подвергаются космическому выветриванию. На это указывают вот снимки, расположенные в правой части слайда, где показаны вертикальные срезы частицы. Здесь видно, что у всех частиц внешний слой по своим свойствам отличается от слоя более глубокого. Это воздействие космических лучей, это воздействие солнечного ветра, которое приводит к покраснению вещества.
На пылинках обнаружились в большом количестве кратеры, микрократеры, вызванные соударением Итакавы с микрометеоритами. Вот такие разнообразные кратеры здесь попадаются. Помимо кратеров в частицах встречаются поры, трещины. В них обнаружены следы воды. Это подтверждает предположение о том, что вода могла попадать на Землю из пояса астероидов. Ну и вот совсем-совсем свежий результат, опубликованный уже в 2020 году. Один из основных минералов, входящий в состав и метеоритов, и, по всей видимости, астероидов, это троилит, формула которого ферм-С. И вот оказывается, что под воздействием космических лучей и солнечного ветра сера может с поверхности выбиваться, оставляя после себя вот такие вот замысловатые железные усики. Сера тоже не последний по важности элемент и в планетообразовании, и в существовании живых существ. Вот оказывается, что таким образом он может из твердых тел Солнечной системы удаляться. Следующий этап исследования астероидов – это Розетта. Розетта – это европейская миссия, вообще-то направленная к комете Чурюмова-Герасименко. Но даже если не разбираться в этих хитросплетениях орбит, видно, что к своей цели Розетта шла довольно-таки сложным путем, иногда выходя за орбиту Юпитера, поскольку движение ее было связано с гравитационными маневрами. И на этом пути Розетте встретились два астероида. Один из этих астероидов – это астероид Штейнс. Небольшое тело, средний диаметр 5 километров, плотность его неизвестна. Очень-очень грубая оценка – это 1,8 грамма на кубический сантиметр. Это опять мало для твердого вещества. Штейнс, вероятно, представляет собой груду обломков, с которой Розетта сблизилась 5 сентября 2008 года. Ну и вот его характерная особенность – это такая вытянутость вдоль экватора. Предположительно, мы в данном случае имеем дело со следствием очень быстрого вращения этого астероида. Центробежная сила растягивает его в экваториальном направлении, с чем и связана вот такая его фигура. А вот Лютеция оказалась уже более интересным телом. Лютеция – это первый крупный астероид, к которому подлетел рукотворный космический аппарат. Средний диаметр 100 километров и плотность уже сопоставимая с плотностью каменных метеоритов. Больше 3 граммов на кубический сантиметр. Сближение состоялось 10 июля 2010 года. Минимальное расстояние 3200 километров. Несмотря на большой размер, Лютеция не смогла приобрести более-менее сферическую форму. Она имеет как будто бы определенные грани на своей поверхности, которые, некоторые из которых, по крайней мере, могут быть следами кратеров, как, например, вот эта вот область Массилия поперечником больше 50 километров. Это еще один случай кратера, сопоставимого по размерам с самим астероидом. Спектральный класс Лютеции М – это как будто бы признак того, что мы имеем дело с металлическим астероидом, но плотность не очень велика, и, скорее всего, все-таки Лютеция является каменным астероидом, спектральный класс связан с особенностями химического состава ее поверхности, в котором железа не так много. Вот здесь показано, как происходило сближение с Лютецией. На Лютеции мы видим снова протяженные структуры, причем вот здесь, например, показан такой очень мягкий гребень, но важная его особенность состоит в том, что с одной его стороны количество кратеров существенно больше, чем с другой, то есть здесь мы имеем дело с разделением поверхностей очень разных возрастов. Существуют другие протяженные структуры, существуют структуры, которые пересекают поверх, идут поверх кратеров, существуют структуры, которые сами прерываются кратерами, то есть формирование кратеров и борозд происходит на Лютеции все время, и их появление чередуется на ее поверхности. Также мы видим следы осыпей, как, например, вот в этом кратере, и видим мы на Лютеции большое количество валунов, но в отличие от Иды, в отличие от Эроса, где валуны разбросаны по всей поверхности, на Лютеции гравитационное поле более сильное, и поэтому валуны в основном сосредоточены вблизи кратеров.
Поверхность лютеции местами выглядит очень гладкой, что говорит о наличии мощного слоя реголита. Это еще один довод в пользу того, что это каменный астероид, поскольку реголит – это все-таки размельченный камень. Дальше еще одно![![​![![​││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: идет добыча.
1: Оно просвечивает кольца насквозь. Там, где не может посветить, там, естественно, темные слои. А там, где мелкая пыль рассеивает солнечный свет, мы видим яркие части. Видим, что кольца тянутся практически до самой атмосферы Сатурна. Уже там, естественно, частицы не могут по орбитам летать, они тормозятся в верхних слоях атмосферы Сатурна и падают на тело планеты. А чуть выше атмосферы они летают по орбитам. У Юпитера, а это тоже ночной снимок Юпитера со стороны ночного полушария, это рассеянный в верхних слоях атмосферы свет Солнца, само Солнце скрыто там за диском Юпитера. И вот, пожалуйста, видны кольца. Да, у Юпитера кольца не такие массивные, не такие яркие, как у Сатурна. С Земли мы их вообще не видим в телескоп. Но вот в рассеянном солнечном свете, в контровом освещении они оказались видны без труда. Эта фотография сделана космическим аппаратом Галилео, который был много лет летал вокруг Юпитера, изучал его как искусственный спутник. И у Урана, у Нептуна тоже есть кольца. Вот кольца Урана. Это фотография, полученная космическим телескопом Хаббл. Тут видны и кольца Урана. Вы помните, Уран вращается как бы лежа на боку, да, вот ось его вращения, она вот так ориентирована. Он почти положил ось своего вращения на плоскость своей орбиты, в отличие от Земли. Кольца видны хорошо, и вот тут какие-то точки. А что это за точки? А можете на правом расшифрованном снимке увидеть имена спутников Урана, которые движутся по орбитам за пределами кольца. Это спутники Урана, их там тоже немало. И у Плутона тоже есть такие же слабозаметные кольца. Но наиболее изученный спутник планет – это, конечно, наша родная Луна. Мы уже и на поверхности там аппараты запускали, на поверхность, и люди побывали на поверхности. Но в основном до сих пор изучаем, конечно, глядя в телескоп. И вы помните, что даже самые четкие снимки, полученные в телескоп, не дают нам возможности увидеть на поверхности Луны детали мельче 1 километра примерно. Ну, может быть, иногда удается кому-то полукилометрового размера увидеть, но, как правило, километр – это предельное разрешение на поверхности Луны, потому что воздух, наш земной воздух, атмосфера Земли очень турбулентно, очень неоднородно и преломляет свет, идущий из космоса. Так что в телескоп мелких деталей на Луне не увидишь. И тем более с Земли в любой телескоп не увидишь обратную сторону Луны, потому что ее движение синхронизовано. Вращение Луны вокруг своей оси и вращение Луны вокруг Земли происходит с одним и тем же периодом в месяц. И поэтому Луна все время демонстрирует нам одно свое полушарие. Увидеть вторую, дальнюю сторону Луны, невидимое полушарие Луны, удалось только впервые в 1959 году, когда наши инженеры и ученые создали первый искусственный аппарат. Все аппараты искусственные. Его можно было бы назвать спутником Луны, но он полетел по такой траектории, когда он был одновременно и спутником Луны, и спутником Земли. То есть он облетал и Луну, и Землю, и, залетая за обратную сторону Луны, сфотографировал ее и по радио передал эти снимки на Землю. Вот так выглядела траектория полета этого аппарата. То есть он фактически облетал Луну и Землю. А облетая Луну с обратной ее стороны, впервые сфотографировал и передал на Землю вот этот самый первый снимок, на котором примерно где-то около трети снимка занимает область видимого полушария. Ну, чтобы связать то, что мы впервые увидели, со знакомыми нам деталями, специально так была сделана фотография с такого ракурса, а 2/3 снимка занимает невидимое полушарие Луны. Мы впервые тогда познакомились с тем, как выглядит Луна с обратной стороны. Это очень сложный был эксперимент, а для тех лет просто фантастический. Честно говоря, никто не думал, что тогда, в конце 50-х, удастся вот такой замечательный эксперимент поставить. Ведь не было ни современной электроники, ни современных фотокамер, которые сфотографировали сразу в численном цифровом виде дают тебе содержимое изображение. Нет, все это было аналоговое, то есть на фотопленку фотографировали, проявляли, закрепляли ее там в небольшом.

В большом объеме этого маленького зонда сканировали, а сканеров-то тоже не было, сканировали определенным хитрым образом и по радио передавали на Землю эту информацию. Ну, конечно, высокого качества этот снимок не имеет, но он впервые показал нам, как выглядит обратная сторона Луны. И сразу же возникла загадка. Видимое полушарие Луны богато морями, а моря – это не что иное, как гигантские ударные кратеры, когда-то туда падали крупные метеориты, пробивали кору лунную, оттуда изливалось жидкое каменное вещество, лава, и застывало в виде таких базальтовых плюшек на поверхности Луны, вот этих базальтовых морей. А на обратной стороне Луны таких нет. Есть небольшое море, море Москвы, а вот этих гигантских океан бурь, море дождей, таких нет. То есть Луна очень асимметрична. Два полушария не похожи друг на друга. В чем причина этого, остается пока научной загадкой. Мы изучаем Луну очень детально. Сегодня составлены не только карты видимого ландшафта, я бы сказал, Луны, а еще и карты ее гравитационного поля. Это очень важно. Когда космический аппарат собирается опуститься на поверхность Луны, важно знать, где, в какой точке, с какой силой Луна притягивает к себе космический аппарат. Так вот, эта карта, составленная с помощью специальных там парами летавших аппаратов, которые чувствуют небольшие колебания гравитационного поля. Они то расходятся друг относительно друга, то сближаются, когда перепады гравитации вблизи поверхности ощущают. И это позволяет составить карту флуктуаций, отличий гравитационного поля от однородного. И тут показаны так называемые масконы, ну, это от английской аббревиатуры mass concentration, концентрация массы, маскон. А красными пятнами показаны области, где гравитация повышена, где космический зонд будет сильнее притягиваться к поверхности. Ну, а голубыми пятнами отрицательные аномалии, то есть небольшие ослабления гравитации. Это очень полезные карты для тех, кто собирается лететь на поверхность Луны. Спутники других планет иногда бывают внешне по размеру, по массе похожи на Луну, но совсем другую природу поверхности имеют. Вот я сопоставил Луну и спутник Юпитера Ио, ближайший крупный спутник к Юпитеру. Посмотрите, размер одинаковый, масса почти такая же, но внешность. Луна – это серое, темно-серое тело, каменное, безжизненное, а Ио – яркий, это его естественный цвет, яркий объект, покрытый большим количеством действующих вулканов. Вот почти каждая темная точка на этой фотографии – действующий вулкан. Если вы присмотритесь, там даже темная лава, вытекающая из жерла вулкана, довольно хорошо просматривается. А вот это все желтовато-оранжевое вещество – это сера и разные соединения серы, которые обычно и на Земле вулканы тоже в большом количестве выбрасывают и на Ио. И остается только думать, а почему же два похожих друг на друга тела такой разной природой обладают? Луна холодная, а Ио – горячее, расплавленное вулканическое тело. Но Ио, пожалуй, уникальный все-таки объект. Его близость к Юпитеру. Мы, помните, говорили о приливах? Я объяснял, почему Юпитер своим гравитационным полем все время мнет и нагревает внутренние слои Ио, и по этой причине там вулканическая активность. В общем, большинство спутников, крупных спутников планет-гигантов, они примерно одинаково устроены. Такое минеральное ядро и застывшая мантия. Ну, а на поверхности это уже детали, которые зависят от многих причин, от падающих метеоритов, от предыстории этого спутника. Ну, как правило, внутреннее строение, оно вот примерно такого типа у всех крупных спутников Юпитера, Сатурна. Ну, у Луны, конечно, не такое. Луна более каменистое тело, и даже небольшое железное ядро есть у Луны. Ну, просто она ближе к Солнцу, и там летучих веществ, типа воды, осталось немного. Есть удивительные спутники у планет-гигантов, и, пожалуй, самый удивительный, просто удивительнее некуда, это спутник Сатурна Титан. Здесь Луна, Титан и земной шар
изображены в одном масштабе. Посмотрите, Титан намного крупнее нашей Луны и не намного мельче земного шара. Его размер примерно такой же, как у планеты Меркурий. Но Титан – это намного более планета, чем Меркурий. Почему? У Меркурия нет атмосферы, а у Титана она есть. На поверхности Титана есть моря и океаны. Правда, они наполнены не жидкой водой, потому что там холодно. Вода там замерзает, он далеко от Солнца. Они наполнены жидкими природными газами. Метан, этан, пропан, бутан. Вот там они плещутся в океанах и морях. Но атмосфера Титана очень плотная, протяженная и фактически делает его полноценной планетой. Вот тут на фотографии Титан в середине, как он выглядит снаружи, когда мы его в оптическом диапазоне, ну, глазами или фотокамерой исследуем, фотографируем. А вокруг изображение Титана, полученное инфракрасной фотокамерой, а инфракрасные лучи частично проходят сквозь атмосферу, и мы уже видим поверхность Титана, ну, в разных ракурсах, по-разному повернутого к фотокамере. Атмосфера Титана протяженная, очень массивная. Там газа больше, чем в атмосфере нашей планеты, Земли. И довольно большое давление у поверхности создают. Ну, где-то раза в полтора-два выше, чем на Земле давление атмосферы. Ну, для человека это безопасно. И Титан – единственное тело в Солнечной системе, кроме Земли, на поверхности которого есть обширные, заполненные жидкостью озера и моря. Ну, эта жидкость, повторяю, конечно, не вода, потому что вода там замерзает, там холодно. Средняя температура поверхности Титана – минус 180 градусов. Вода там просто лежит, как лед на поверхности, как твердое, застывшее минеральное вещество. А природные газы плещутся вот в этих огромных, ну, назовем их водоемами, хотя, конечно, это не вода, а метан, этан в жидком состоянии. На поверхность Титана опустился космический зонд Гюйгенс. Это был единственный уникальный эксперимент, когда на поверхность чужого спутника далекой планеты удалось посадить космический аппарат. Он передал единственную фотографию, которую мы до сих пор имеем. Вот она в исходном состоянии, а это при повышенном контрасте, ну, чтобы выделить какие-то детали, которые тут с трудом просматриваются. Ну, что такое поверхность Титана? Холодная, безжизненная поверхность – это глыбы застывшей воды, то есть куски льда водяного. Атмосфера состоит, еще раз обратите внимание, насколько Титан – планета. Атмосфера Титана состоит почти из чистого азота. А ведь наша земная атмосфера тоже состоит почти из азота. 3/4 азота, 1/4 кислорода в нашей земной атмосфере. На Титане кислорода нет. Там почти чистая азотная атмосфера с небольшой примесью метана, других природных газов. В основном это азот. Но это безопасная для человека атмосфера. Она не ядовитая для нас. Если бы мы вдохнули атмосферу Титана, ну, ничего страшного не было бы. Ну, кислорода там, конечно, нет. Пришлось бы его отдельно из какого-то баллона добавлять в этот воздух. Расчеты показывают, что под поверхностью Титана температура выше, чем на поверхности. Это характерно для любой планеты. И там может быть жидкая вода и условия для жизни. Поэтому с большим вниманием относимся к исследованиям Титана. Большинство спутников планет, конечно, не такие крупные и не такие интересные, как Луна, как Галилеевы спутники Юпитера, как Титан особенно. Нет, это небольшие тела каменистые, неправильной формы, маленькой массы. Ну, в большинстве своем спутники планет выглядят именно так. Переходим к еще более мелким, но значительно большим по количеству телам Солнечной системы. То есть к тому, что мы называем малые тела Солнечной системы, к астероидам и кометам. И к той опасности, которую они представляют для Земли. Ну, астероиды – это минеральные в основном, то есть каменные объекты, хотя среди астероидов встречаются и металлические, железные, никелевые, в основном состоящие из металла объекты, но в большей части каменные. Ну, а ядра комет – это в основном льдистые тела.
Вот так выглядят некоторые астероиды. Посмотрите, это довольно хорошо изученный астероид Лютеция. Его средняя плотность 3,5 грамма на кубический сантиметр. Но это же плотность камня. То есть мы уверены, что в основном он состоит из минеральных частиц, минерального вещества, ну, то есть каменного вещества, как кора и мантия нашей Земли. Внешний вид некоторых астероидов изучен очень хорошо. Вот крупнейший астероид главного пояса астероидов. Главный пояс – это пространство между Марсом и Юпитером, там, где основное количество астероидов уже обнаружено. Мы видим даже по этой фотографии, по этому кинофрагменту, я бы сказал, что астероид Веста, а его диаметр 500 километров, что он в свое время испытал мощный удар вот примерно с этого направления, со стороны Южного полюса. Это даже видно, потому что здесь явно не хватает вещества, и вдоль экватора мы видим такие складки поверхности. Вот они хорошо просматриваются, эти складки. Это результат мощного удара, который отколол значительную часть вещества этого астероида, и оно в виде таких каменных брызг разлетелось по Солнечной системе, и довольно часто на Землю падают осколки Весты. Мы их научились идентифицировать, потому что у них своеобразный светлый такой оттенок и своеобразный минеральный состав. Ну, а сама Веста изучена неплохо уже с поверхности. Видите, космический аппарат ее с близкого расстояния исследовал. И примерно четверть всех метеоритов, упавших на Землю, это осколки Весты. Область между орбитами Марса и Юпитера – это так называемый главный пояс астероидов. Ну, он изучен хорошо, потому что он сравнительно недалеко от Земли находится. И наши телескопы дотягиваются сюда. И практически все объекты крупнее 1 километра тут уже обнаружены. Да и мельче 1 километра тоже иногда удается обнаруживать, когда они недалеко от Земли пролетают. Здесь примерно миллион тел уже выявлен, то есть в нашей Солнечной системе не менее миллиона астероидов обнаружено. Ну, а ядра комет – это более рыхлые, более льдистые, богатые летучими веществами, то есть водой, метаном, аммиаком, такими легко нагревающимися, испаряющимися веществами объекты. И причина этого тоже понятна. Ядра комет, как правило, летают далеко от Солнца, там, где оно их не может сильно нагреть. Но если орбита все-таки приводит такую ледяную глыбу поближе к Солнцу, ну, солнечные лучи нагревают ее, и начинает испаряться газ с поверхности. Неоднократно пролетая мимо Солнца, ядро кометы теряет льдистые вещества, легко испаряющиеся с поверхности, и там остается минеральное вещество. А оно такой темный цвет имеет, это такой темной корочкой, корой покрывает внутреннюю льдистую часть кометного ядра. Знаете, на что это похоже? Вот давайте вспомним. В начале зимы, когда первые снегопады создают нам сугробы снега, снег выглядит ярко-белым. А к концу зимы, когда даже в начале весны, когда солнце пригреет сугроб, и с поверхности лед и снег испаряются, остается грязь, которая в городе собралась в зимнее время на поверхности льда. И такой черной, темной корочкой в марте покрыты сугробы снега. Вот примерно так же устроены кометы. Черная, почти непрозрачная для света корочка, и внутри нее снег. Но солнце все-таки прогревает эту кору, и пары воды, и метана, аммиака прорывают эту кору и вылетают наружу. Вот перед нами ядро кометы Черюмова-Герасименко, очень хорошо изученное. Прямо видно, как струи газа вырываются из-под поверхности, из-под этой темной корки, покрывающей ядро кометы. Обратите внимание вот на это число. Средняя плотность, ну то есть масса, деленная на объем этого тела, размер его невелик, примерно 5 километров в длину, масса, деленная на объем, дает среднюю плотность вещества. Она около половины грамма на кубический сантиметр. Что, о чем это говорит? Если состоит тело в основном изо льда, водяного льда, его средняя плотность около 1 грамма на кубический сантиметр, а средняя плотность всего тела вдвое меньше. Значит, примерно половина объема здесь – это пустота.
И вот интересно, а что же это за пустота? Если это мелкие вкрапления газа, мелкие поры в этом льду, это одно. А если это крупные какие-то полости, пещеры, это совсем другое. Это, может быть, создает внутри условия для жизни. Ядро кометы Черюмова-Герасименко исследовано очень хорошо. Вокруг него летал космический аппарат, и он даже пытался посадить на поверхность маленький посадочный зонд. Вот он тут лежит. А вот в это место, вот под этот камень, ну, тут показано само место посадки, в увеличенном кадре мы видим место, куда зонд опустился, ему не повезло. Он не смог закрепиться на освещенном солнцем, на освещенной площадке, и закатился вот туда, под камень. Вот он тут лежит так в не очень удобном положении, одна нога вверх поднято, другие две ноги вниз, сам он на боку лежит. Это был не полностью удачный эксперимент, скажем так. Но, тем не менее, первая посадка на поверхность ядра кометы в истории космонавтики. И, конечно, до сих пор мы изучаем кометы, так сказать, снаружи. Когда эта ледяная глыба подлетает к Солнцу, она начинает испаряться и окутывает себя такой временной атмосферой. А давление солнечного света и солнечного ветра, то есть плазмы, летящие от Солнца, отбрасывают эту атмосферу назад, и у кометы такой яркий хвост формируется. Хвост, как правило, из двух частей состоит. Давление солнечного света ощущают твердые пылинки, и они уходят в одном направлении, немножко отставая по орбите от полета кометного ядра. А давление солнечного ветра, плазмы солнечной, несущие в себе еще и магнитное поле, в основном ощущают ионизованные атомы газа, ионы. И формируется такой плазменный хвост практически в направлении, противоположном направлению на Солнце. И, как правило, кометы имеют два хвоста. Вот классическая комета, двухвостая, комета Хейла-Боппа. В 96-м году, я хорошо помню ее, на небосводе нашей планеты, даже в Москве, на небе отнюдь не черном, очень хорошо была видна комета Хейла-Боппа. Это пылевой хвост, это газовый, плазменный, ионный хвост. Вот они так разделились в пространстве. Но это еще одна комета с одним хвостом. Вы знаете, двух одинаковых комет не бывает. Вот сколько комет, столько разнообразных внешних их проявлений. Кстати, это тоже открыли наши астрономы, любители астрономии, но очень крутые любители. Невский – это белорусский, а Новичонок – это российский любитель астрономии. И вот они вместе, работая, обнаружили эту комету. Она замечательно выглядела на земном небе. Это удивительная комета Холмса, которая в определенный момент испытала нечто подобное на взрыв. То есть выделение газов с поверхности было просто взрывообразным и окутало огромной протяженной атмосферой ядро кометы. И несколько плазменных хвостов образовалось. В общем, все кометы оригинальны, они друг на друга не похожи. И я вам уже говорил, как правило, комета потому и комета, сохранившая в себе много летучих веществ, что они большую часть своей жизни проводят в районе афелия орбиты, то есть вдали от Солнца. И там холодно, там они не испаряются. И на некоторое время, подлетая к Солнцу и проносясь мимо него, нагреваются и часть своего вещества теряют, оно уходит в виде хвоста. F-карта – это этот рисунок, он, конечно, некоторые детали вот, положения главного пояса астероидного передает, но недостаточно точно. А вот это более точный рисунок, изображение того, как выглядит главный пояс астероидов. Основное вещество заключено между орбитами Марса и Юпитера, но некоторая часть комет и небольших комет, и в основном астероидов, летает по орбите Юпитера, впереди него и позади него по движению. Это так называемые греки и троянцы. Ну, история связана с тем, что этим астероидам давали имена героев Троянской войны. Там же греки с троянцами воевали, но так сложились две группы астероидов. Они практически с тем же периодом вокруг Солнца движутся, как и сам Юпитер.
и сопровождают его на орбите. Есть еще одна группа семейства Гильды. У них период в 2/3 раза короче, чем период, орбитальный период Юпитера. Они синхронно с ним движутся, но так, что астероид совершает 3 оборота за время, пока Юпитер совершает 2 оборота по орбите, но тоже синхронизация определенная возникла. Ну и несколько последних слов о космической угрозе со стороны крупных астероидов и ядер комет. Это, конечно, малоприятное событие, но, к сожалению, такие бывают, когда на нашу планету падает массивное космическое тело. Ну, если это тело небольшое, размером в метр или в десятки метров, никаких особых неприятностей от него мы не ожидаем. Но если это тело размером от километра и больше, то уже могут быть вполне серьезные последствия. Среди астероидов, можете прочитать, это выделяют опасные, ну, потенциально опасные. То есть он так движется, что пересекает орбиту Земли или близко к ней подходит и когда-нибудь может ударить по нашей планете. Либо сближающиеся с Землей, но это менее опасные, но тоже когда-нибудь возмущающее влияние соседних планет может бросить этот астероид навстречу Земле. Мы за такими следим, мы их уже несколько десятков тысяч таких астероидов выявили, следим за их полетом. И вот, кстати говоря, все орбиты всех астероидов, которые выявлены как пересекающие или близко подходящие к орбите Земли. Как видите, их довольно много, и за ними надо следить. Падение такого тела в атмосферу и на поверхность Земли, оно, конечно, может привести к очень печальным последствиям. Мы знаем, в истории нашей планеты такое было. Ну, например, 64 миллиона лет назад в район перешейка между Северной и Южной Америками упал крупный астероид диаметром около 10 километров. И тогда это вызвало глобальную катастрофу и биологическую катастрофу на Земле. И очень много видов животных погибло. Тогда это стимулировало и гибель большинства симпатичных крупных животных, динозавров. Но они нам кажутся симпатичными. На самом деле, может быть, это и неплохо, что они-то погибли. После этого наши мелкие предки, животные, от которых произошли уже человекообразные обезьяны и сам человек, получили шанс на развитие. До тех пор динозавры их не давали им активно развиваться и, так сказать, доминировать в биосфере. Но, в общем, желательно, чтобы такие удары или удавалось предотвратить или, по крайней мере, предупредить население Земли от вот этих вот страшных, редко случающихся неприятностей. Ну, я надеюсь, что астрономы в ближайшие годы выявят все такие объекты, ну, а инженеры найдут способ, как отвратить такие удары, как перевести астероиды на орбиты, безопасные для нашей планеты. Всего доброго!

Здравствуйте, дорогие слушатели лектория Достоевский. И первая лекция посвящена Роберту Фальку в объединении художников «Бубновый валет». Но прежде чем начать ее, я хотел обратить ваше внимание на несколько автопортретов. Пожалуй, лидирует среди всех художников «Бубнового валета» по количеству автопортретов, и я бы даже сказал, что лидирует среди всех остальных русских художников XX века. Автопортрет — это постоянный жанр, в котором работал Фальк. Он постоянно все свои живописные идеи прокручивал через автопортреты. Для него это очень рефлексивный жанр, и вы можете на картинке сравнить сразу три автопортрета Фалька разных периодов. Это ранний автопортрет 6-7 года, и он еще связан с традициями неоимпрессионизма, модерна. И здесь Фальк еще очень робкий, такой застенчивый юноша. А вот посмотрите теперь на автопортрет в шляпе 17-го года, где у нас и художника-то как будто нет, потому что это маска. И это уже совсем другое направление. Вместо широких мазков – плоскости, врезающиеся друг в друга. Вместо лица, привычного для портретного жанра, вот такая вот театральная маска или грим. И в следующем автопортрете вдруг Фальк совсем меняется. Меняется его манера, меняется его живопись, он отказывается от этих авангардистских разработок. И посмотрите, очень короткими мазками он пишет плотное пространство и плотную фигуру. Это совсем другой художник. И здесь нужно сказать, что и многие периоды Фалька, его стилевые изменения еще и связаны были с его перемещениями в пространстве, связаны были и с его браками, потому что художник четырежды был женат. И посмотрите на три следующих портрета, два из которых 31 и 34 года сделаны в парижский период, и здесь манера Фалька меняется, она становится более легкой. В автопортрете 1934 года он как будто бы короткими острыми мазками рисует и пишет одновременно. Здесь образ рождается из пространства, и портрет становится даже психологическим. И Фальк самый поздний, Фальк 1957 года, автопортрет в красной феске, где он увлечен Рембрандтом, и он пишет, вот так вот удерживая в голове образы стариков Рембрандта. И образ становится нематериальным, он как будто бы рождается из пространства. Фальк родился в Москве и в семье юриста, и семье, в общем, нельзя сказать, чтобы обеспеченный, но интеллигентный. И отец был против того, чтобы Фальк занимался живописью. И очень интересно, что отец не считал, что у Фалька есть талант к живописи. Он как-то больше видел своего сына музыкантом, и Фальк учился музыке. Мало того, Фальк еще и очень часто рассуждал о живописи в музыкальных терминах. Фальк поступил в училище живописи ваяния и зодчества среди вообще первых учеников. Там существовал такой определенный ранг, то есть он был лучшим среди поступающих, и как-то этот факт убедил отца, что можно, наверное, его сыну заниматься живописью дальше. Училище живописи ваяния и зодчества в середине 900-х годов, а здесь не надо забывать, что идет первая русская революция 1905 года, училище бурлит. Студенты поддерживают, например, восставших рабочих. Студенты протестуют против преподавателей. Фальк учился в разных классах, и очень много у него было учителей, среди которых Абрам Архипов, Аполлинарий Васнецов, а также заканчивал он обучение в мастерских Валентина Серова и Константина Коровина. Но тут нужно иметь всегда в виду, что практически все известные художники того времени, которые учились в Московском
Московском училище живописи и военноязычества, они прошли через эти мастерские. У Валентина Серова было много разных социальных обязанностей, и не так-то уж он и часто в училище появлялся, как и Коровин. Там работали ассистенты, поэтому какого-то такого постоянного прямого контакта между Серовым и студентами не было. И это и послужило причиной, например, конфликтов художников, которые станут участниками группы «Бубновый валет» с Валентином Серовым. Но на волне Первой русской революции, когда Серов напишет несколько карикатур на Николая II, его отчислят и самого из училища. И все это я рассказываю, чтобы вы представили себе, какая буря существовала тогда. Плюс студенты увлекались кто художниками мира искусства, кто живописью Союза русских художников, кто уже посетил собрание Сергея Щукина и Ивана Морозова, собрание с постимпрессионистами. И вот все эти впечатления и, главное, очень интенсивный обмен этими впечатлениями между студентами, они привели к такому взрыву, итогом которого было объединение «Бубновый валет». Вот сейчас вы видите очень раннюю работу Фалька «Молодые стволы» 1907 года. В общем, это импрессионизм, но только с таким, как вы видите, ритмом стволов деревьев. И этот ритм уже немножко существует сам по себе, как и в картине Михаила Ларионова «Дождь», которую вы можете сейчас сравнить с картиной Фалька. В этих работах много эстетства. Я почему еще показываю Ларионова? Потому что он был лидером объединение «Бубновый валет», первая выставка которого состоялась в 1910 году. И сколько общего между этими художниками, потому что это были общие увлечения. Ларионов уже выстраивает такую отвлеченную композицию, а Фальк еще связан с натурным восприятием, но уже стилизует и очень активно стилизует мотив. И я показываю сейчас вам два портрета. Это первая жена Роберта Фалька, Елизавета Потехина. Она была из дворянской семьи. Семья, конечно, брак с евреем не приветствовала тогда, и молодые люди пошли на этот шаг вопреки воле родителей, но Фальк принял крещение под именем Роман. И жены Фалька – это постоянные модели в его искусстве. Практически вся его личная жизнь отражена в живописи, что бывает тоже нечасто. Его личная жизнь – это часть его живописи. Не надо думать, что это есть у каждого художника. Далеко не у каждого это присутствует. Но Фальку был очень важен контакт с моделью. Даже если он стилизует, даже если это не портрет, а все-таки композиция, как «Лиза на солнце», которую вы сейчас видите, и она опустила голову, и портретного здесь, портретной характеристики очень мало, это скорее типаж. Вот. Но тем не менее важен именно вот этот психологический контакт для художника, который его расслабляет. В первой композиции вы видите, какая интенсивность света появляется у Фалька, и он работает мазками. А вот посмотрите на Лизу с зонтиком, где вместо вот этих импрессионистических мазков появляются большие цветовые плоскости. Это уже композиция 1911 года. И посмотрите, как одна и та же модель интерпретирована в двух разных направлениях. В период «Бубнового валета» стиль Фалька меняется радикально, чуть ли не каждый год. Здесь очень многое зависит от впечатлений, которые художник получает, а также от поездок. А вот особенно от поездки в Италию как раз в 1911 году. А это работа 1908 года, «Крым Айтодор», и Фальк здесь проявляет себя чуть ли не сказочником в духе мира искусства. Для сравнения я показываю вам картину Александра Головина, художника мира искусства и связанного с театром,
и посмотрите, как характер стилизации мотива, а также вот такая немножко отвлеченная точка зрения, когда композиция скорее придумывается, нежели пишется с натуры, она и приводит обоих художников к такой цветовой интенсивности. И посмотрите, очень маленькие фигурки по сравнению с этими кущами деревьев, которые становятся уже какой-то самостоятельной стихией. Вот для некоторых художников начала 20 века это был путь к абстракции, но Роберт Фальк тяготеет к совсем другим направлениям в этот период. А эти две работы 1910 года уже связаны с периодом бубнового валета. Что бросается в глаза? Художник уходит от, знаете, когда молодые художники, совсем начинающие, хотят сделать красиво. Это может быть какой-то изящный рисунок, это может быть именно они хотят сделать привлекательную картинку. Это было и у Ларионова. А здесь рисунок вдруг становится упрощенным, таким немножко детским, хотя ни один ребенок не сделает такое пространство, которое вот появляется в этой картине. Но главное, что здесь у Фалька вот появляется в пейзаже с собакой, это цвет. И чтобы повысить интенсивность цвета, он уже работает широкими плоскостями. Но что интересно еще, вот если вы сравните с композицией Мартироса Сарьяна, мне кажется, что здесь есть прямое влияние, потому что Сарьян, художник «Голубой розы», своей живописью, ну, можно так сказать, ошпарил своих современников. И здесь чем-то Фальк, вероятно, от Сарьяна заразился вот этой цветовой интенсивностью. Но он пытается строить пространство, что интересно, в условиях такого еще контрастного освещения. И что его интересует, это отношение цвета и света, чтобы цвет у него всегда был сложный. Вот Фальк всегда тяготел к очень сложным цветовым отношениям. Что это такое? Есть яркие цвета, лакальные.

Они вот такие, которые связаны с абстракцией, например, и, например, в группе Малевича уже была такая целое сообщество кубофутуристов. Вот здесь мы видим в случае Лентулова и в случае Фалька, как этот кубофутуризм, он, во-первых, связан еще с жанром, не с абстракцией, а с жанровыми пейзажными мотивами. Но еще немного, и эти плоскости начнут вот так вот динамично двигаться, независимо от тех форм, с которыми они связаны. Вот у Лентулова этого больше, Фальк строже выдерживает эту самую структуру, но повышает качество цвета. Здесь цвет становится почти самостоятельным и отрывается от мотива. А так что в середине, уже к середине десятых годов Фальк приходит к такого рода почти абстрагированным от пейзажных мотивов кубофутуристическим решениям. Но, тем не менее, два крымских пейзажа Фалька 16-го года и особенно «Крым-Козы» выдают стремление художника сохранить жанр. Что нужно осознавать? Большинство уже радикальных авангардистов через кубофутуризм вырвались в абстракцию. Художники бубнового валета, пройдя через кубофутуризм, начинают строже структурировать все пейзажные, натюрмортные, портретные мотивы. То есть в каком-то смысле, например, с точки зрения радикала, они останавливаются. Они не доходят до вот этой крайности, которая вот появится уже в 15-16 году в обществе «Супремус» Казимира Малевича. И это такой рубеж, после которого художники бубнового валета начнут экспериментировать. Но к чему приведут эти эксперименты, мы скоро с вами узнаем. Мы увидели с вами становление Роберта Фалька и его отношение к обществу «Бубновый валет» и радикальным экспериментам авангарда. А в следующей лекции мы с вами поговорим на тему «Человек в расширенном пространстве». Это восприятие пространства в портретах Фалька, Пикассо и Сезанна. Эту и другие лекции вы можете увидеть на сайте лектория «Достоевский».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Про животных ледникового периода прочитает Ярослав Александрович Попов, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Я с удовольствием предоставляю слово Ярославу.
2: Да, здравствуйте. Ну что же, как я погляжу, на улице становится все прохладнее и прохладнее, поэтому я думаю, что стоит уже задуматься о суровых временах, ну, например, вспомнить про ледниковый период. Но на всякий случай речь пойдет, конечно, в первую очередь не о мультфильме, который все знают, а о удивительной эпохе, когда было очень холодно, ну, по крайней мере, во многих местах, и когда ледники были распространены невероятно широко. Вообще, стоит сказать, что на самом деле не везде, конечно же, был лед. То есть некоторые, вот как начинают представлять себе ледниковый период, так им сразу кажется, что натурально там везде был лед, там по этому льду шли несчастные одинокие мамонты, которые пытались там бивнями из-под снега что-нибудь достать, и вот прям везде было плохо. На самом деле было, конечно, не так, может быть, весело, как сейчас, но плохо было далеко не везде. Вот здесь вы видите карту времен ледникового периода. Это последнее самое большое оледенение, где-то 20 тысяч лет назад. Ну да, как бы льда было побольше. Вот видите, как бы Америку вообще так конкретно накрыло. Но в целом, в общем-то, было много мест, где льда не было. И больше того, были на самом деле вполне себе там тропические места, где жили вполне себе тропические животные. Прежде чем продолжать разговор о ледниковых... Сейчас посмотрим, запустится ли видео. Нет, видео не хочет запускаться. Ну ладно. Ну хорошо. Значит, прежде чем продолжать разговор о том, как у нас возникали различные ледниковые периоды, мне бы хотелось бы обсудить, почему в принципе в какие-то моменты истории Земли начинают появляться ледники. И как часто могут возникать ледники, и есть ли вообще шанс, что скоро у нас наступит новый ледниковый период. Для этого надо разобраться, в чем в принципе причина этих самых разнообразных ледниковых периодов. На самом деле, если вот посмотреть на периодичность ледников, то неожиданно окажется, что у нас был не один ледниковый период, который там, не знаю, начался миллион лет назад и продолжался вплоть до 10 тысяч лет назад, вот потом растаял. А даже вот за последние 400 тысяч лет у нас ледники то приходили, то отступали, то снова приходили, то наступали. Причем в отдельные моменты было, в общем-то, даже теплее, чем сейчас. Когда возникает что-то такое периодическое, еще и по всей планете, начинает возникать такое смутное подозрение, что это как-то должно быть связано с космосом, с космическими параметрами. Ведь давайте вспомним, что у нас периодически повторяется. У нас повторяется, например, день и ночь. Вот такой вот постоянный цикл. У нас повторяются времена года. Но, прошу прощения, все это параметры, связанные с космосом. Это параметры, связанные с вращением Земли, с поворотом Земли относительно, соответственно, Солнца тем или иным бочком. То есть, если у нас периодически, а мы выяснили, что действительно периодически возникают ледники, то они должны возникать тоже из-за каких-то космических факторов. Долго думали, какие космические факторы можно к этому делу притянуть. Ну и, наконец, один замечательный ученый с легко выговариваемой фамилией Миланкович понял, что это именно вот эти параметры. А именно, это, во-первых, так называемый эксцентриситет. То есть Земля у нас вращается вокруг Солнца, но оказывается, где-то раз в 40 тысяч лет Земля начинает вращаться чуть поближе к Солнцу, а потом начинает вращаться чуть подальше. Ну, ясное дело, что если Земля находится поближе к Солнцу, то как бы на Земле будет в целом так потеплее. Если Земля подальше от Солнца, то будет попрохладней. Потом оказывается, что ось нашей Земли, которая всегда немножечко наклоненная, при этом еще иногда наклоняется чуть больше, иногда наклоняется чуть меньше. Этот параметр тоже довольно важен, потому что если у нас Земля стоит более-менее прямо, то у нас разница между зимой и летом не такая большая. Наоборот, чем больше у нас Земля наклоняется, тем больше у нас разница между зимой и летом. Более жаркое лето становится, и более продолжительная и более холодная зима. Ну и, наконец, помимо того, что в принципе ось то наклоняется сильнее, то слабее, при этом Земля, как волчок, еще вот так вот немножечко крутится. Еще и ось сама по себе крутится. Ну вот сами наверняка, когда волчок запускали, замечали, что вначале он стоит ровно, а потом начинает так вот немножечко вращаться, как бы танцует такой танец живота. Вот и наша Земля тоже танцует танец живота с периодичностью где-то, по-моему, раз в 50 тысяч лет. Ну вот все это на графиках, то есть когда там, видите, вот там это эксцентриситет, да, когда у нас там Земля чуть ближе, чуть дальше к Солнцу, да, так, ладно, не попаду. Потом у нас, соответственно, вот вторая кривая, это кривая, как у нас ось отклоняется, третья кривая, как там ось танцует, плюс еще солнечная активность, все это вместе складывается, и в итоге оказывается, что в отдельные моменты Земля максимально близко подошла к солнышку, повернулась к нему теплым бочком, ну и на Земле наступает благодать. Соответственно, солнышко хорошо, льды начинают таять, и ледниковые периоды заканчиваются. В другие моменты, наоборот, жесть наступает, Земля улетает далеко от Солнца, соответственно, отворачивается чуть сильнее, там перепады становятся, температуры выше, и начинаются ледниковые периоды. Ну а минуточку. Хорошо. Это объясняет, почему у нас в последнее время то ледниковый период, то межледниковье. Но если мы посмотрим глобально на историю Земли, то мы неожиданно обнаружим, что в отдельные моменты, которые продолжались там, по 100 миллионов лет, по 50 миллионов лет, а то и по 150 миллионов лет, вообще льдов на планете не было. Это что же, в тот момент Земля как-то переставала вокруг Солнца вращаться, или у нее ось переставала вращаться? Нет, все это продолжалось. Однако льдов не было. Значит, получается, что это важные параметры, но этого недостаточно. Но есть кое-что еще. Оказывается, очень важно, на какой стадии сейчас находятся наши континенты. В отдельные моменты наши континенты расползаются. Ну, я уверен, что все знают, что континенты у нас, в принципе, такие гоночные улитки, они постоянно куда-то ползут, правда, со скоростью всего лишь пару-тройку сантиметров в год. Но за миллион лет они могут расползтись довольно далеко или же, наоборот, сползтись довольно сильно. Наверняка слышали, что когда-то у нас был единый суперконтинент Пангея, потом он начинал раскалываться, потом континенты опять начинали врезаться. Так вот, оказывается, в те моменты, когда у нас континенты врезаются в друг друга и начинается активный процесс горообразования, чаще всего именно тогда начинаются ледники. Связано это, скорее всего, с тем, что горы разделяют воздушные массы, и, соответственно, уже воздух не может спокойно туда-сюда перемещаться. Если воздух где-то там сидит на экваторе, то и он там на экваторе и сидит, и теплый воздух не проникает уже в полярные широты. И наоборот, если там на полюсах холодно, то вот на экватор он уже проникнуть не может, ему горы мешают. Когда горы у нас разрушаются, в эти моменты весь воздух по Земле начинает перемешиваться, и в целом на Земле становится хорошо и тепло. Следующий момент. Очень важно, как много воды на Земле. Неожиданно оказывается, опять же, что ледниковые периоды у нас наступают тогда, когда у нас вода находится довольно низко, когда у нас много суши. Если мы вспомним эпоху динозавров, то мы можем вспомнить, что здесь, например, во время, например, юрского периода, во время мелового периода было море. И не только здесь. Море было также на большей части Европы, половина Америки была покрыта морем, часть Африки. Короче говоря, море стояло гораздо выше, чем сейчас. Ну и вот в то время никаких ледяных шапок не было. А вот когда у нас много суши, там может накопиться много льда, этот лед может куда-нибудь поползти, и все это может привести к тому, что, соответственно, начнется ледниковый период. Есть еще, на самом деле, некоторые важные моменты. Например, вы слышали, что очень важно, какое у нас содержание углекислого газа, и вот сейчас у нас там заводы работают, машины трудятся, углекислый газ накапливается, и поэтому льды тают. На самом деле, не только из-за этого, еще из вулканов мог накапливаться. В общем, факторов на самом деле очень много. Но, пожалуй, что один из самых интересных и неожиданных факторов, который говорит о том, что ледниковый период будет или не будет, это наличие снега. Оказывается, если у нас на планете будет безумно холодно, но при этом будет безумно сухо, то будет просто большая такая бескрайняя ледяная пустыня, и все. Никаких ледников не будет. А для того, чтобы был ледник, нужен лед. А чтобы был лед, нужен снег. Если у нас выпадает много снега, то он постепенно накапливается, уплотняется. У основания он начинает подтаивать, превращаться вначале в фирн, а потом и в лед. Ну и в конце концов формируется огромная ледяная шапка. И больше того, если там снег все дальше падает и падает, то лед все нарастает, нарастает. Ледник начинает потихонечку выдавливаться, он уже не умещается на том месте, где он лежит, и начинает расползаться в разные стороны. Но это все равно, что мы будем там тесто пытаться в таз умять, вот, до какого-то момента оно туда уминаться будет, а потом оно вот так вот через край в разные стороны поползет. Вот это очень хорошая модель расползающегося ледника. Но стоит льду снегу закончиться, лед перестанет формироваться, и, соответственно, ледник остановится и начнет таять. Хорошо. Насколько же много льда было во время ледникового периода? Ну, на самом деле прилично. Конечно, мы не можем точно померить количество льда, но считается, что там километр где-нибудь вот здесь, например, в Москве, мог быть спокойно в отдельные моменты. А если мы забрались бы чуть посевернее, там и 2 километра, и 3, и больше. Если что, сейчас в Антарктиде лежит слой льда до 4 километров. Представляете себе, Кавказские горы вот такие полностью сложные из льда. Вот столько сейчас льда в Антарктиде. Соответственно, когда-то примерно столько льда было и в Европе. Двигаемся дальше. Теперь давайте поговорим, откуда мы вообще можем знать, что здесь раньше был лед. Ну, сейчас же его нету. Как его найти-то? И даже растаявший лед, он, как известно, в воду превращается, его тоже не обнаружишь. Но ледники оставляют после себя массу всяких следов. Поэтому опытные ученые, геологи, как настоящие детективы, могут обнаружить улики и понять, где и когда был ледник. Вот мы здесь видим, как примерно ползет ледник. Он же не просто так ползет, вот идет себе спокойно лед и все. Он ведет себя вызывающе, он там захватывает с собой какие-нибудь камни, он продирает места, по которым он проползает, буквально проскребывает их. И в итоге вот эти самые камни, царапинки, это все отличное свидетельство наличия ледников. Когда ледники тают, на том месте, где был ледник, остается куча холмов от песка, который притащил ледник. Больше того, когда ледник начинает таять, начинают течь всевозможные реки и формироваться озера. В этих реках и озерах накапливается куча всякого вещества. И опять же, значит, в тех местах, где он накапливался, потом будут холмы. И огромное количество холмов, которые мы видим вокруг нас, сформированы были именно ледниками. Вот, как известно, например, Москва стоит на 7 холмах. Так вот, все эти 7 холмов сформированы ледниками. Так что мы сейчас находимся посреди типичнейшей формы ледникового рельефа. Очень это характерные формы, их очень легко узнать, и даже через миллионы лет некоторые формы рельефа, оставленные ледниками, узнаются. Вот недавно, например, был такой довольно забавный случай. Значит, приехали в Сахару геологи, решили тут симпозиум проводить, рассказывать там о том, ну, соответственно, о каких-то проблемах геологии, о местных там каких-то геологических слоях, еще о чем-то. Вот собрались, организовали лагерь, выходит. Значит, эти финские геологи, которые там много всяких ледников видели, говорят, а что у вас тут эти ледниковые формы рельефа-то всякие? Так в глаза выпучили, говорят, какие ледниковые формы рельефа? У нас тут Сахара, у нас тут ледников нет. Говорят, а это что такое? Посмотрели, ой, а ведь и правда ледниковая форма. Посмотрели, оказалось, что ледник здесь был давненько, ну, где-то там, по-моему, 400 миллионов лет назад в Сахаре был ледник. Но вот эта древняя форма рельефа до сих пор торчит, и ее очень легко узнать. Главное знать, на что смотреть. Ну вот, например, если вы увидите когда-нибудь вот такой вот камушек, валяющийся посреди чисто поля, то у вас может быть только два варианта. Либо что этот камушек притащил какой-нибудь великан, либо что его притащил ледник. Мне кажется, второй вариант более вероятен. Опять же, на ледник указывают вот такие царапинки и вот такие вот необычные горные породы. Ну, вот еще одна такая типичная форма рельефа – бараний лоб. Вот, собственно, бараний лоб вот такой как раз в Сахаре и был обнаружен. Так, ну теперь давайте посмотрим, как выглядела карта во времена ледникового периода. А вот эта карта как раз очень хорошо нам говорит о том, что не везде в ледниковом периоде, во время ледникового периода было плохо. Вот там вот на севере у нас… Вот там вот на севере у нас такие… серовато-зеленые слои, вот это как раз сам ледник, то есть там, где он находился. Дальше такие какие-то зеленовато-сероватые, это места, где было холодно, была так называемая тундра-степь. А дальше там уже что только не найдешь, какие-то оранжевые, какие-то розовые слои. Это леса, поля, пустыни. То есть, в принципе, во время ледникового периода всего хватало. Ну, например, во время ледникового периода в Южной Америке гуляли огромные броненосцы, жизнерадостные ленивцы размером с небольшой такой домик дачного типа. Так что, в принципе, во время ледникового периода были места, где было очень хорошо и тепло. Но я сегодня все-таки буду говорить именно про наши такие типичные приледниковые зоны, так называемую тундростепь. Обращаю ваше внимание, что именно в тундростепи гуляли мамонты, эти первобытные бизоны, лошади и все прочие животные ледникового периода. Опять же, многие думают, что мамонты сидели на льду, но нечего на льду мамонтам делать. Мамонты – животные большие, им надо много кушать. Кушать на льду нечего. Поэтому на льду мамонты не сидели. Они сидели перед ледником. Если ледник приползал, мамонты отступали дальше, ближе к югу. Они сидели вот на таких пространствах, которые называются тундра-степь. Что такое тундра-степи? Ну, как бы аналогично, судя по названию, это смесь тундры и степи. Есть сейчас такое место, как тундра. Очень холодное, такое суровое, и очень мало чего там растет. Ну, разве что какой-нибудь одинокий ягель, который несчастные олени жуют, потому что уже больше ничего не дают. Что такое степь? Это места, где много всяких злаков, травы, все прекрасно. Так вот, во времена последнего оледенения, ну и, скорее всего, и раньше, неудивительным образом тундра и степь переплетались. И в приледниковой зоне было очень холодно, но при этом было очень много травы. И именно в этом многообразии злаков, на огромных полях, покрытых травой, в условиях сурового климата, обитало множество огромных животных. Вот примерно так они выглядели. Ну, собственно говоря, эти животные во многом нам знакомы, ну а некоторые просто-напросто напоминают современных животных какой-нибудь, скажем, саванны. Кстати, вообще удивительно, но если сравнить саванну и вот эту тундра-степь, то окажется, что животные там очень хорошо перекликаются друг с другом. Ну, например, да, в саванне у нас гуляют слоны, в тундра-степи гуляли мамонты. В саванне гуляют львы, в тундра-степи – пещерные львы. В саванне гиены, в тундра-степи – пещерные гиены. Ну, по саванне бегают люди, тут у нас пещерные люди, правильно? То есть, в общем-то, все очень похоже. Однако есть некоторые отличия. Если мы посмотрим на пещерную гиену, пещерного медведя, там, не знаю, на мамонта, то мы неожиданно обнаружим, что они были, ну, во-первых, попушистей. Ну, я думаю, это понятно почему, да, потому что как бы холодно было, надо было как-то шубку-то одеть получше. А с другой стороны, они все такие мощные, толстые, даже у них кости такие мощные. Это опять же связано с тем, что было как бы холодно, надо жирок нагнать, тогда, может быть, холода удастся пережить. И еще один момент, у них, как правило, нет таких особо сильно торчащих частей, ну, вроде бы огромных ушей слона. У слона, как известно, уши большие, в первую очередь для того, чтобы охлаждаться. Это такие огромные их кондиционеры, с которыми они ходят. Ну, а у мамонтов, наоборот, были ушки маленькие, им особо уши отмораживать желания они большого не имели. Ой, опять она. Брысь. Итак, продолжаем. Теперь начнем уже знакомство непосредственно с животным миром, который мы могли бы с вами увидеть, оказавшись в ледниковом периоде. Первое животное, про которое я хотел бы вам рассказать, это волки. На самом деле были во время ледникового периода и нормальные, такие уважающие себя серые волки, самые обыкновенные. Кстати, именно они-то как раз здесь и гуляли, ничем особо не отличались. Но стоило нам отправиться в Древнюю Северную Америку, как перед нами предстали бы Canis dirus, ужасные волки. Эти ужасные волки, как некоторые считают, стали прообразом лютоволков из известного сериала. Но, знаете, на самом деле они были правда ужасные. Такие большие, мощные, намного крупнее, чем современные, весили где-то в полтора раза больше. У них были очень мощные челюсти, такие толстые зубы. И, скорее всего, этими челюстями они могли пережевывать все, буквально даже кости уничтожать. При этом они были достаточно мощными, то есть могли спокойно и долго догонять добычу. Но вот в чем парадокс. Казалось бы, ужасные волки круче серых волков. А значит, если столкнуть между собой, как все любят битвы, да, серого волка и ужасного волка, безусловно, ужасный волк должен победить. Однако у нас есть исторический факт, что ужасные волки и серые жили одновременно, но в разных местах. В какой-то момент у нас ледяная шапка все росла и росла, уровень моря все падал и падал, и в конце концов между Северной Америкой и, соответственно, Евразией, на том месте, где находится Аляска и, соответственно, Дальний Восток, образовался маленький такой перешеечек, ну, сухопутный мостик, по которому стало можно ходить туда-сюда. Море упало, и там суша появилась. Так вот, по этому мостику серые волки дружной стаей отправились в Северную Америку. Там они повстречали ужасных волков и что сделали? Правильно, сожрали всех ужасных волков. Ну, сожрали, не сожрали, но, по крайней мере, ужасные волки стали сокращаться, их становилось все меньше и меньше, они все уже и уже ареал занимали, и в конце концов вымерли полностью. То есть неожиданным образом оказывается, что наши маленькие вот эти хилые серые волчки оказались гораздо успешнее, чем ужасные волки. В чем причина, до конца неизвестна, но как вариант, возможно, что они за счет своего веса и за счет своего размера были более проворные, возможно, они были более умные, ну или, возможно, ну, просто они лучше были приспособлены к разному климату, а вот ужасные волки были приспособлены только к ледниковому периоду. И вот когда стало потеплее, то ужасные волки вымерли. В общем, вариантов много. Хорошо. Следующее животное, которое нас встречает, это всеядное животное, пещерный медведь. Пещерный медведь, как и положено любому пещерному животному, был крупный. Ну, конкретно крупный. А вот здесь вот фотография с одной нашей выставки в Дарвиновском музее. Там видно скелет пещерного медведя рядом с белым медведем. Если что, белый медведь – это самый большой медведь, который сейчас гуляет по нашей земле. Так вот, пещерный медведь был такой же большой, как белый. Здесь кажется, что он даже больше был, но на самом деле это просто фотография так снизу сделана, на самом деле такого же роста. Но все равно, как бы, все-таки это был приличный медведь. А, при этом, понятное дело, раз уж он был пещерный медведь, значит, он, наверное, сталкивался с этими пещерными людьми. Ну и действительно известно, что частенько были столкновения, возможно, прям были битвы за пещеру. Но представляете, там люди, например, шли-шли, нашли хорошую пещеру, то все завалились, там коврики расстелили, решили в картишки полежать, отдохнуть. И тут вдруг приходит хозяин пещеры, пещерный медведь, вот тут драка начинается. Ну, понятное дело, что еще неизвестно, кто в такой драке победит. Но, если быть уж совсем честным, столкновения между людьми и медведями были, но не очень часто. Потому что пещерные медведи не всю жизнь жили в пещерах далеко, правда, люди тоже. А вообще пещерные медведи прятались в пещеры в основном во время холодных зим или же когда им было плохо, когда они болели, и, собственно, частенько они во время зим или же во время болезни погибали. Поэтому их кости часто в пещерах находят. Отсюда и название пещерный медведь. А так вообще большую часть жизни они все-таки жили на открытых пространствах, где они ели траву, ходили и ели траву. Недавние исследования показали, что зубы этих пещерных медведей – это зубы больше растительноядного животного, чем хищника. То есть, в принципе, в основном они были травоядными, хотя иногда, конечно, мясцо могли скушать в виде какого-нибудь человечка, который падал, попался. Вот такие вот были пещерные медведи. Но, кстати говоря, это были не единственные медведи, которые жили во время ледникового периода. Например, все в той же Америке, где, как известно, самые страшные чудовища бродят, да, Голливуд все время про них любит рассказывать. Вот там действительно были во времена ледникового периода даже более страшные чудовища, чем у нас. Например, были короткомордые медведи. Вот эти ребята были гораздо более хищные, чем наши современные бурые медведи. Вот они действительно в основном питались мясом. Они были еще больше. При этом зубы у них способны были перемалывать любые кости, а ноги были такими длинными, что они могли разгоняться со скоростью, там, не знаю, наверное, километров 50 в час. Но, с другой стороны, если посмотреть на эти лапки, то видно, что они довольно тонкие. Это намек на то, что разгоняться-то они могли, но бегали только в основном по прямой. Если вдруг им надо было сделать резкий поворот, они бы тут могли бы, как бы вот, знаете, когда огромная масса на тонких лапах разгоняется, ей как бы повернуть сложно, можно все лапы переломать. Поэтому, скорее всего, эти медведи не гонялись за добычей, потому что добыча обычно по прямой не убегает, а маневрировать он как-то не особо умел. Есть версия, что эти медведи, хотя и кушали в основном мясо, но кушали в основном падаль. То есть это были такие огромные как бы гипергиены. Они ходили с помощью своего великолепного нюха, за несколько километров чуяли добычу, бежали к ней, слава богу, разбежаться они могли хорошо, ну и затем поедали ее. Ну, а кроме того, как большой вес, большой размер мог позволить, если что, отогнать какого-нибудь надоедливого хищника, который почему-то решил, что это его добыча, а не кусок мяса медведя. Вот можно каким-нибудь там ужасным волкам по мордам надавать, ну и добычу у них отнять. Тоже вариант. Хорошо, продолжаем путешествие. Теперь давайте заглянем на арктические пустыни. Представим, мог ли кто-нибудь жить действительно вот прямо на льду. Но на самом деле мы знаем, что сейчас кое-кто прямо на льдах живет, в том числе из медведей. Да? Например, белые медведи. Неожиданно оказывается, что это вполне себе типичное животное ледникового периода. Белые медведи существуют на Земле, ну, если мне память не изменяет, где-то 200 тысяч лет. То есть, в принципе, во время ледникового периода они точно так же жили. Жили, скорее всего, на ледниках, где и питались. Ну, что можно сказать интересного про белого медведя? Ну, в принципе, вы с ним все знакомы, поэтому я думаю, что в целом, что это за животное, все представляют. Но можно сказать парочку таких интересностей. Ну, например, что у медведя черная кожа. Вот если мы побреем нашего... Ладно, этого я не видел. Так вот, если мы побреем нашего замечательного белого медведя, мы увидим вот такое. Какой мы из этого можем сделать вывод? Во-первых, что у медведей черная кожа, это правда. А во-вторых, что никогда нельзя брить белого медведя. Что еще можно сказать про белого медведя? Ну, можно сказать, что белые медведи питаются мясом, исключительно мясом. Это прям самые хищные вообще из всех медведей. Наверное, даже самые хищные за всю историю. Ну и неудивительно, как бы траву на льдах найти сложно. Ну вот, например, издубленное такое время охоты медведя – это охота за какой-нибудь рыбешкой. Ну и, кроме того, понятное дело, что когда ты находишься посреди льдов, ты живешь в очень суровых условиях, поэтому тебе крайне важно следить, чтобы детеныши твои сохранились. Поэтому белые медведи неожиданно оказываются одними из самых заботливых родителей среди всех животных. Ну и замечательно. Двигаемся дальше. Переходим к следующему хищнику. И на сей раз нас встречает пещерная гиена. Ну, что можно, опять же, про нее сказать? Ну, гиена, ну, пещерная, ну, большая. Ну, в принципе, все. Опять же, чуть покороче у нее мордаха, чуть помощнее челюсти, значит, как бы кости жевала еще лучше, чем современная. Кстати, скорее всего, она была прям безумно похожа на современную, даже была пятнистой. Это мы знаем, например, по рисункам, найденным в пещерах. Так как на рисунках люди зачем-то рисовали им пятнышки, ну, можно предположить, что, наверное, действительно краска у них была такая же, как у современных гиен. Но размер был побольше. Это вы видите на картинке снизу. Там вот, получается, справа от вас находится современная гиена, ну, а слева пещерная, самая большая. Следующее животное – это пещерный лев. Ну, что можно про него сказать? Вы уже догадались, что он был большой, что он был зубастый, что жил, конечно, во время ледникового периода. Ну, а так был очень похож на обычного льва. Однако, на самом деле, вот здесь все-таки стоит кое-что в чем оговориться, кое-что добавить к этой информации. Во-первых, все-таки у него были не совсем львиные черты. На самом деле, кое-что из черт этого льва напоминало скорее тигра в нем, чем льва. Некоторые сравнивают его, например, с амурским тигром. Один из наших исследователей, Верещагин, дал ему название другое. Не пещерный лев, а тигр-лев. Наверное, в какой-то степени это название более правильное. Что еще можно сказать? Можно сказать, что, скорее всего, жили-то они, в принципе, как львы. По крайней мере, те исследования, которые сейчас проведены, показывают, что они, скорее всего, тоже были прайдами. А жили, кстати, вообще ни разу не в пещерах. В пещеры они попадали очень редко, и там чаще всего погибали. Собственно, поэтому их кости там находили. А так и жили они на открытых пространствах, где охотились. Вот. И на самом деле с человеком, скорее всего, вообще очень редко пересекались. Довольно любопытно, как выглядел лев сам по себе. Была ли у него, например, королевская грива или же не было. Вот на этот вопрос, на самом деле, однозначного ответа нет до сих пор. Есть замечательное изображение из пещер, где мы видим этих львов. Но мы видим, что ни у одного из них гривы нет. Это может нас навести на мысль о том, что у львов пещерных гривы не было совсем. Или же другая мысль, что древние люди не видели львов, а встречались только с львицами, у которых, разумеется, гривы не было. На самом деле, какая из этих версий правильная, мы не знаем. Но вот мы, например, когда в Дарвиновском музее делали во дворе вот такую вот скульптурку пещерного льва, решили, что все-таки, наверное, у него не должно быть гривы, или она должна быть какая-то очень маленькая. И в итоге гривку ему изобразили очень-очень небольшую. Ну и еще один вопрос, который сразу возникает, когда пытаешься вот так вот изобразить древнее животное, какого оно цвета? Вот если вы посмотрите замечательный фильм, называется «Прогулки с чудовищами», там пещерные львы изображены белыми. Ну, в принципе, логично. Гуляют по льду, да, значит, должны быть беленькие, чтобы не отсвечивать. Но на самом деле мы не знали, какого они цвета до недавнего времени. И вот несколько лет назад обнаружили в вечной мерзлоте вот таких замечательных, очаровательных пещерных львят, которые сохранились целиком, полностью, и вот выглядят так, как будто они буквально только что уснули. Может быть, кому-то из вас посчастливилось, и вы видели этих львят вживую, а пару лет назад они приезжали в Москву, и их можно было посмотреть. Но, глядя на этих львят, можно сделать вывод, что окраска у них была такая же, как у современных. Ну и, соответственно, у взрослых львов, скорее всего, тоже. Так что выглядели они примерно так же, как современные львы по окраске. Дальше. Ну, раз уж мы перешли к кошкам, как тут не упомянуть всеми любимого саблезубого тигра? Ну, упомянуть-то мы его можем, но, правда, стоит оговориться, что не везде можно было повстречать вот такую вот очаровательную зубастую мордаху. Например, здесь у нас в Евразии саблезубые тигры были шикарные, с большими зубами, но были вот пораньше, чем всякие мамонты, до последнего оледенения. К моменту последнего оледенения у нас тут только гоматерии остались, и такие тоже саблезубые кошки, но с такими минимальными зубами. Короче, саблезубые тигры на минималках. А с другой стороны, вот такие нормальные саблезубые тигры во время ледникового периода, вот прям в последнее оледенение, были. Но опять же не у нас, а в Америке. Вы уже поняли, что в Америке, как это, трава зеленее, саблезубые тигры зубастее, пещерные львы больше. Ну вот так вот получилось, не знаю почему. Действительно, вот смелодоны, классические саблезубые тигры, вроде того, что сейчас вы видите перед собой, в Северной Америке дожили почти что до конца ледникового периода, примерно до 10 тысяч лет назад. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, чего это он такой черный, да? На самом деле скелет никто не красил, просто этому саблезубому тигру не повезло, он провалился в смоляную яму. И там, собственно, благополучно погиб. Ну, то есть для него это было не очень благополучно, но для ученых зато приятно, там целый скелет сохранился. Всегда хорошо такой скелет найти и изучить. Сейчас я вам продемонстрирую эту яму, но вначале давайте посмотрим на самого саблезубого тигра, как его реконструируют. И вот мне очень нравится эта картинка, потому что она хорошо изображает, как, возможно, этот тигр охотился. На самом деле, вообще большой вопрос, как охотились саблезубые кошки, ну, потому что нам их не с чем сравнить. Обычно мы как бы предполагаем, что древние животные вели себя примерно так же, как современные. Но сейчас нет современных саблезубых. Поэтому приходится лишь гадать. Вообще, даже не совсем понятно, как он пасть закрывал. То есть она у него до конца не закрывалась. Как он там мясо откусывал, тоже не очень понятно. Есть версия, что он как-то бочком вот так вот пытался какие-то куски мяса откусить. Есть версия, что он вообще мясо не откусывал, а был просто огромным вампиром и высасывал из животных всю кровь, а остальное оставлял. В общем, версий разных много. Но и также не очень понятно, как он, собственно, охотился, умерщвлял добычу. Самое логичное, это там, не знаю, вонзить там свои эти зубы кинжалы, разодрать добычу, ну вот, и при этом еще и там грозно прорычать, чтобы все поняли, кто тут король. Но оказывается неожиданным образом, что клыки эти не очень-то крепкие, честно говоря. И вот если их вот так вот попытаться им что-нибудь разодрать, то они, скорее всего, сломаются. Некоторые ученые тогда смело предположили, что клыки ему вообще были не нужны, они были нужны чисто для красоты. Ну, понты такие реальные. Но как бы для понтов носить такие клыки, из-за которых пасть не закрывается, ну, тоже что-то как-то маловероятно. Скорее всего, все-таки они использовались для охоты, но охотился он немножко иначе. У него, как я уже сказал, в принципе, тело... Нет, еще не говорил, но сейчас скажу. У него тело не совсем, как у современных кошек. Оно у них более такое массивное было. Передние лапы были более мощные. И возможно, что он воспользовался в основном своим весом. Он разгонялся, нападал на добычу, придавливал ее своими лапами, а потом вонзал клыки ей в шею и ждал, пока она истечет кровью. Ну вот такой вот сценарий кажется наиболее правдоподобным. Ну а вот местечко, где как раз находят в основном саблезубых кошек. Как я и говорил, это такая замечательная смоляная яма. Находится она, кстати, рядышком с Голливудом. Называется Ранчо Ла Бреа. Там до сих пор, собственно, находится эта асфальтовая ловушка. Ну и сейчас ученые ее потихонечку высушивают, достают оттуда кучу костей. Кстати, что характерно, в основном кости хищников. Травоядных гораздо меньше. Это прям вот странно, потому что обычно травоядных больше, хищников мало. А тут вот такой вот дисбаланс. Скорее всего, причина в том, что травоядное какое-нибудь одно в этой асфальтовой ловушке тонуло. Хищники приходили, смотрят, о, бесплатный стол накрыт. Туда хоп, и утонули. Приходит следующий хищник, смотрит, там уже и травоядное, и хищник валяется, думает, о, еды еще больше. Хоп, и туда же. И в итоге так они бегали-бегали, и тонули, и тонули. Один мамонт туда, как говорится, залез с дуру, а за ним следу 200 волков. Да, вот, и еще парочка саблезубых тигров. Ну, дальше уже самый главный герой ледникового периода, без него никак, да, это, конечно же, мамонт, понятное дело. Что можно рассказать про мамонта? Нет, про него я рассказывать не буду, как бы он ни старался. Что можно рассказать про мамонта? Ну, во-первых, у мамонта была шикарная шерсть. Да, такая пушистая, хорошая, ну, действительно конкретно пушистая и хорошая. Шерсть от мамонта находили, и известно, что она была настолько же пушистая, как шерсть у овцы мериноса, а по длине отдельные волоски достигали где-то 80 сантиметров. То есть там косички мамонту можно было заплести без проблем. А мамонт в дредах – это вообще респект и уважуха. Что еще можно сказать про мамонта? Ну, на самом деле, мамонт, конечно, в целом похож на слона. Вот. И чем больше мы изучаем мамонта, тем больше мы в этом убеждаемся. Больше того, конкретно на индийского слона. Конечно, есть некоторые особенности. Ну, помимо шерсти, это, например, горбик. Видите, мамонтов не зря частенько рисуют горбатыми. Действительно, у них был большой жировой горб. Причем недавно удалось у мамонтенка Любы детально изучить этот жир. Вот он, это замороженный мамонтенок. У него там жир в горбу сохранился. Так вот, когда изучили этот жир, оказалось, что жир у него мамонта такой же, как жир в горбу у верблюда. То есть мамонт там накапливал не столько питательные вещества, сколько воду. То есть зимой главная была проблема, как бы не умереть от жажды. Поэтому нужен был большой запас воды. Такая вот фляжка с водой всегда была при мамонте. Дальше у мамонтов были интересные некоторые другие особенности, тоже связанные с ледниковым периодом. Например, он имел рукавичку, которую он носил на конце хобота. На конце хобота была такая утолщенница. Возможно, этой рукавичкой он прятал чувствительный кончик носа, а возможно, он ей вот так вот снежок подгребал и, соответственно, растапливал, и потом его пил. Получалась, опять же, водичка. Еще один вариант, еще одно интересное приспособление, которое было у мамонта, это бивни. Понятное дело, что бивни есть и у слона, но у мамонта бивни другие, очень такие классные, длинные, по-моему, до 5 метров рекорд, и вот такой вот необычной формы закрученные. Считается, что этими бивнями мамонт зимой мог прекрасно вот так вот разгребать снег и доставать из-под него корм. В общем, мамонт был определенно неплохо приспособлен к своему образу жизни. Кстати, даже, как показывают последние исследования, кровь у мамонта была уникальная. Недавно в вечной мерзлоте нашли замороженного мамонта, стали его это кайлом пытаться выкопать, и тут вдруг из него кровь хлынула. Значит, на улице минус 20, из мамонта льется кровь. Ну, это как бы странно. По идее, должна была замерзнуть. А вот нет, не замерзла. Когда стали изучать, оказалось, что на самом деле в крови мамонта есть такие очень необычные вещества, которые не позволяют ей замерзнуть при отрицательной температуре. Короче говоря, интересные животные, и вообще каждый год они что-то новое нам открывают, рассказывают о себе. Да, если что, это зуб мамонта, если вдруг кто не узнал. Так. Угу. Следующее. Уже теперь идем по травоядным. Следующее – это шерстистый носорог. Ну, опять же, похож на носорога, только большой, толстый и пушистый. В целом, как бы история такая. Очень любопытные у шерстистых носорогов были их рога. Они вот прям вот радикально отличались от рогов современных носорогов. Они были такие уплощенные, очень такие рыхленькие по виду. И состояли из вещества, похожего на наши волосы, из кератина. Кстати, по этой причине, собственно, рогов носорога почти нигде не находят. Только в вечной мерзлоте на севере. Потому что в обычных условиях, ну, например, у нас здесь, во время летнего периода рога бы просто сгнили. Собственно, чего они и сделали. А вот на севере иногда эти рога находят, причем иногда отдельно от мамонта. И эти рога местных жителей иногда просто-напросто повергали в шок и приводили к мыслям о каких-то загадочных мифических существах. Дело в том, что рога эти, они мало того, что большие, вот такие вот плоские, они еще такие изогнутые и очень напоминают какие-то когти, если их отдельно от носорога найти. Так вот, когда находили на севере эти рога, думали, что это когти огромных птиц. И возникла легенда о гигантских грифах, которые летали по ночам. Разумеется, утаскивали детей, иначе зачем еще нужны вообще гигантские грифы. Вот. И, собственно говоря, детей потом всех пугали, что вот не гуляете по ночам, иначе вот эта птичка к вам обязательно прилетит. Ну, на самом деле, как мы теперь знаем, птички такие гигантские не летали, а вот носороги шерстистые по северу гуляли. Дальше продолжаем путешествие по рогатым. Ну, если уж мы заговорили о рогах, то надо упомянуть оленя. А если уж говорить об оленях, то надо упомянуть оленя с конкретными рогами, вот такого большерогого оленя. Когда я говорю «большерогий олень», я не кривлю душой. У него натурально рога большие. Если что, в палеонтологическом музее в Москве можно посмотреть эти рога. Они там в прекрасном виде висят и отдельно от оленя, и вместе с оленем в комплекте в одном. Так вот, самые большие рога имели размах от кончика рога до кончика рога 3 метра. Ну, то есть я там, например, сверху на эти рога мог бы спокойно лечь, там бы еще место бы для кого-нибудь осталось, если что, я бы поделился бы кроватью. Вот. Так что, в принципе, места там полным-полно. Вот.

олень. Так что, если вы когда-то встретите такое словосочетание, вы будете знать, о ком идет речь. Ну вот еще одна картинка такого симпатичного оленя посреди вот снежной пустыни. Ну, раз уж мы заговорили о севере, об оленях, то продолжим рассказ, конечно же, о северных оленях. О северных оленях я заговорил не из-за того, что наступает Новый год, хотя, как говорится, все не за горами, а из-за того, что северные олени тоже жили во время ледникового периода, они тоже давно уже существуют на нашей планете. Вот. Но, опять же, я думаю, что с этими животными все хорошо знакомы, прекрасно представляют себе, насколько они замечательные, что, в отличие от других оленей, у них и самцы, и самочки с рогами, что довольно необычно, но вот северные олени отличились. Также, возможно, вы знаете, то, что эти олени очень с большим трудом переносят зиму. Кстати говоря, вот если вы пообщаетесь с какими-нибудь жителями севера, они вам сразу скажут: ни в коем случае зимой не пугайте оленей. Знаете почему? Потому что у них сил мало, они экономят энергию. То есть у них очень мало пищи, и они вот максимально экономят энергию. Если вот так вот пару раз оленя спугнуть, он, разумеется, убежит, но при этом силы потратит и может до весны уже не дожить. Поэтому оленей надо, конечно, беречь. Ну и понятное дело, что раз олени живут в суровых условиях, опять же, они очень заботливые родители, что всегда очень приятно. Дальше. Кого там еще рогатого забыл? Забыл, конечно же, этих бычков, точнее, бизончиков. Бизончики тоже жили, при этом, на самом деле, появились уже и современные бизоны степные, появились и... Появились современные американские бизоны, появились современные зубры, и появились так называемые степные бизоны, они же первобытные бизоны. Но все остальные дожили до наших дней, а вот первобытный бизон, к сожалению, вымер. Но в целом он был похож на современного, только, опять же, наверное, чуть-чуть побольше, там весил, считается, до 2 тонн, имел хороший такой до метра размах рогов, в общем, такой большой рогатый бизон. Ну, в принципе, этим все сказано. Теперь немножко неожиданный герой, который тоже вполне себе хорошо себя чувствовал во время ледникового периода. Это сайгак, если вдруг кто не узнал. Мы знаем, что сайгаки сейчас прекрасно бегают, ну, например, по степям Казахстана. Но мало кто знает, что по тундростепям ледникового периода также с большим удовольствием и легко бегали сайгаки. То есть, оказывается, это животное вполне себе типичное для ледникового периода. Ну вот, можно посмотреть разные фотографии сайгаков, сайгачих, можно посмотреть, как много сейчас сайгаков, хотя, честно говоря, сейчас их уже поменьше. Ну и, возможно, и во время ледникового периода тоже вот такие огромные стада можно было повстречать, ну, чуть-чуть поюжнее, чем основное место расположения мамонтов. Но, пожалуй, что самая главная, конечно, часть сайгака, которая обращает на себя внимание, это его нос. Да? И известно, что сейчас сайгаку вот такой вот длинный шикарный нос, можно сказать, такой противогаз, который он с собой носит, помогает сохранить легкие от пыли. Потому что когда сайгаки бегают по степям, пыль поднимается, все это в нос попадает, ну и, соответственно, вот им нехорошо. Оно, тут у них такой замечательный большой фильтр, пыль оседает в носу и до легких не доходит. Но, с другой стороны, этот же самый фильтр можно было прекрасно использовать во время ледникового периода для того, чтобы разогревать окружающий воздух, очень холодный. Скорее всего, так сайгаки и делали. Еще один, еще более неожиданный персонаж. Догадались, кто? Совершенно верно. Оказывается, верблюды – это тоже типичные животные ледникового периода. Вот, ну, тут уж вообще как-то странно, да? Где ледниковый период и где верблюды? Известно же, что верблюды живут в пустынях. Но неожиданно оказывается, что все их приспособления, которые им нужны для того, чтобы жить в пустыне, прекрасно подходят для того, чтобы жить во время ледникового периода. Ну, например, верблюд способен там, накопить в горбах целую кучу воды и потом несколько месяцев жить без воды. Опять же, во время продолжительной зимы ледникового периода это прям умение крайне необходимое. Ну а потом, если вдруг верблюд найдет воду, он может там вот 100 литров, там целый аквариум воды сразу выпить. Скорее всего, это он мог делать и раньше. Кстати, если верблюд долго ходит по пустыне, то постепенно его горбы натурально начинают уменьшаться. И в конце концов выглядит это примерно вот так. Так что если вы когда-нибудь увидите вот такого верблюда с одиноко повисшими горбами, вы можете как бы намекнуть владельцу этого верблюда, что верблюда пора бы уже попоить, покормить, иначе верблюд скоро закончится. Вот, потому что этому верблюду уже явно нехорошо. Дальше мы знаем, что верблюды относятся к так называемым мозоленогим. Эти мозоли им прекрасно помогают перемещаться по раскаленному песку. Но опять же, неожиданным образом это приспособление прекрасно помогает.

0: происходит, чтобы перемещаться по замерзшей земле под температурой минус 30 градусов. Да? Но также у верблюдов, конечно, шикарные ресницы, которыми они, возможно, подмигивают друг друга. Ну а также они защищают от песка глаза верблюда. Но это все, конечно, хорошо. А вот что особенно замечательно, что лучше всего доказывает, что верблюды могут жить во время ледникового периода, так это то, что верблюды и сейчас живут в очень холодных условиях. Ведь иногда зимой в пустынях температура может опускаться до минус 20, а иногда и даже пониже. Так что верблюды и сейчас живут прекрасно в очень холодных, суровых условиях, и тогда они прекрасно себя чувствовали. Ну что ж, мы заканчиваем наше путешествие среди разных древних животных. Ну и в конце хотелось показать вам еще что-нибудь необычное, а то пошли уже какие-то знакомые вам животные, верблюды, всякие олени. Вот, например, бобры. Ну, казалось бы, что необычного в бобрах? Ну, наверное, размер. Во время ледникового периода были гигантские бобры размером где-то с медведя. Да, такие хорошие, добротные бобры. И, что довольно любопытно, жили они, опять же, в Америке. Да? И вроде бы у индейцев даже сохранилось воспоминание об этих удивительных бобрах. По крайней мере, есть одна такая легенда о том, что жил когда-то вот такой огромный бобер, который, понятное дело, поедал индейцев. Но что ему еще остается делать, если он большой и он бобер? Вот. Этот огромный бобер, разумеется, всем очень докучал, но тут появился герой. Это вот такой вот великан Хабамок, который, понятное дело, будучи великаном очень добрым, взял дубину и сразу этому добру, бобру по хребту. Вот. В итоге бобер накрылся, и вот сейчас осталась какая-то гора с вмятиной посередине. Вот это как раз вот бобер погибший, который окаменел. И даже если отправитесь как-нибудь в Америку, индейцы вам покажут, где, собственно говоря, этот последний погибший бобер находится. Ну вот еще некоторые представители фауны, которых можно было повстречать, тоже вполне себе, как бы доживший до наших дней, вполне себе современный, так что им удивляться не приходится. Ну вот, если мы будем сравнивать фауну животных ледникового периода с современной, главное, на что мы обратим внимание, это на то, что, к сожалению, сейчас животных больших стало гораздо меньше. Мегафауна вымерла. Почему вымерли огромные животные, самые большие, такие как мамонты, там, первобытные бизоны? Вот это большой вопрос, который давно мучает ученых. Есть на него две основные теории. Есть две основные теории, которые пытаются как-то этот вопрос разрешить. Первая теория, что во всем виноват климат. Ну, действительно, был ледниковый период, закончился ледниковый период. Стало тепло, как бы северным животным стало плохо. Они бряк и вымерли. Ну, в принципе, нормальный вариант, да, вроде бы рабочая версия. Есть даже этому вполне себе нормальные доказательства. Вот, например, вот не далее, как в этом году, изучили один из бивней мамонта, вот так вот детально его там распилили, посмотрели по слоям. И сейчас есть очень интересные технологии, когда могут определить по составу кости, где эта кость формировалась, в каких местах. Потому что в разных местах там немножечко разные растения растут, немножечко разные элементы приходят, и в принципе можно определить, когда какой слой мамонт образовался, в каких местах. А если это узнать, то можно узнать, в какой момент жизни, где мамонт находился. И вот составили даже такую карту перемещения этого мамонта. Казалось, что мамонт за свою жизнь находил, прошу прощения, 70 тысяч километров, да, то есть как бы два раза экватор обошел. Это говорит о том, что мамонту нужно было много места, чтобы выжить. То есть он постоянно путешествовал, постоянно искал где-то траву. А если мы посмотрим на благоприятные места, которые подходят мамонтам, вот этот график показывает, вот красненьким и красненьким цветом это место, где мамонтам лучше всего жить. И вот там 40 тысяч лет назад, 30 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад и вот 6 тысяч лет назад. Как видите, места, где жить мамонтам, ну, в принципе, закончились. А раз мест стало очень мало, тундростепь стала исчезать, ну, понятное дело, что мамонты могли и другие животные вымереть. Но с другой стороны, есть еще один фактор, это дядька с копьем, да, и дядька с копьем, в принципе, тоже такой агрессивный товарищ, он мог теоретически им животных каких-то перебить и уничтожить условия среды, и, в принципе, мог тоже повлиять на животных. И вроде бы и этой версии есть некоторые доказательства. Вот на этих графиках показано, на этих схемах, несколько интересных вещей. Вот на, соответственно, какая у нас получается? Вот самый, получается, верхний и левый график – это где и сколько животных вымерло. И вот давайте сравним этот график с другими. Вот на какой он больше всего похож? По-моему, он больше всего похож вот на вот эту вот схемку, да? Вот на эту карту. То есть вот тут вроде красненькое совпадает и синенькое совпадает, очень похоже. А это карта расселения людей. То есть оказывается, вот когда человек перемещался в какие-то новые места, там что-то вымирало. И причем чем он как бы позже приходил на новые места, тем больше там животных вымирало. Это вот, то есть вот, например, в Австралию, в Южную Америку, в Северную Америку человек пришел позже всего. И там вымерло практически все. В Африке человек жил испокон веков, и там мало кто вымер. Ну, вот эта карта как бы подсказывает, что мы тоже внесли свою лепту. Так что, как бы там ни было, получается, что, скорее всего, был комплекс причин, который привел к вымиранию. С одной стороны, соответственно, климат повлиял, с другой стороны, человек, все это сложилось, и в итоге все вымерли. Но мне тут намекают, что зал уже тоже скоро может вымереть, и что пора мне уже заканчивать свой рассказ. Поэтому я думаю, что на этой грустной вымирательной ноте я сегодня закончу рассказ про животных ледникового периода. Спасибо вам за внимание.
1: Внимание, внимание, проходим к выходу на правой стороне.
0: До свидания.

на престоле случайным образом, волей судьбы, может оказаться воспитанный, добрый и образованный человек. При любой форме демократии это абсолютно исключено. Будучи наследником престола, Александр II отправится в военную командировку. Лично ворвался в ряды противника и зарубил одного из наибов саблей. Привез из этого путешествия 16 тысяч письменных жалоб и докладов на имя государя-императора. Две главных империи на земле, британская и российская, два главных конкурента. Как они могут сойтись вместе? Что будет с Британией, если королем Англии станет Александр? Он стал одним из самых профессионально подготовленных монархов. Он прекрасно понимал, как работает вся государственная машина. Амнистировал всех декабристов, амнистировал петрашевцев, амнистировал участников польского восстания 1830 года. Всем все дать, всем все разрешить. Это совершенно неправильный подход.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории, телезрители, подписчики «Лектория Достоевски», радиослушатели. Я рад вас приветствовать на нашей регулярной передаче, посвященной интересным фигурам и интересным событиям нашей истории. Сегодня наш герой – человек, сыгравший невероятно, я в третий раз скажу, невероятно важную роль в истории России. Это старший сын императора Николая I, Александр Николаевич Романов. Он же государь-император Александр II. Профессия царя, самодержца в России очень опасная. Со времен Петра I статистически насильственной смертью погибал каждый третий, а может быть даже процентов 40 самодержцев. То есть как пехотинец на передовой, как боец штрафбата. Тяжелая и опасная профессия. Александр II погибнет на боевом посту. После целой цепочки покушений будут гибнуть его близкие, охранники, помощники, просто случайные люди, солдаты, железнодорожники. Он станет объектом целенаправленной травли террористов. Он пережил 7 покушений, 8 покушений, 11 покушений, это как считать. Есть истории про гадалку, которая якобы нагадала ему, что он погибнет в результате, соответственно, 7, 8, 11 покушения. Речь не об этом. Речь о том, что Александр II погиб, не будучи ни самодуром, ни сумасшедшим на троне, ни тираном. Он был очень добрым, отзывчивым, благожелательным человеком. У него было повышенное чувство эмпатии, сострадания. Это военный, это генерал, человек, получивший профессиональное военное образование. Александр II был назван своими подданными освободителем. Он дал то, чего не мог дать никто из его предшественников. Ведь крепостное право – это пороховая бочка, лежащая под фундаментом империи. Так говорил его отец Николай. Убежденный противник крепостного права, многократно создававший разного рода секретные комитеты, которые должны были придумать, ну как же, наконец, покончить с этим позорным и, в общем-то, экономически и политически невыгодным для России явлением. Как это сделать, чтобы не развалилась вся страна? Базовый цемент, который скреплял Российскую империю, служилое дворянство, одномоментно не обнищало, не перестало быть опорой государства. Никто не понимал, как это сделать. Дядя Александра, его тезка Александр I, выступал и за Конституцию, и за конституционную монархию. И многократно давал поручения своим доверенным лицам, министрам, приближенным, разработать проекты ликвидации крепостного права. Будучи наследником престола, Александр II отправится в военную командировку. Тогда это считалось в норме вещей. Его отец, такой же военный инженер, всех своих сыновей отправлял понюхать пороху, понять, что такое жизнь, солдатская лямка на войну. Все его сыновья были офицерами, генералами. Трое лично принимали участие в боевых действиях. Были награждены георгиевскими крестами, орденами Святого Георгия, правда, самой младшей, 4-й степени, за личную храбрость. Александр II оказался в Чечне, непокоренный, незамеренным, в районе Валерика, во главе небольшого казачьего конвоя, человек из 20, наткнулся на группу вооруженных горцев, грабящих в этот момент аул, дал команду, шашки наголо, началась рубка, часть горцев взяли в плен. Александр лично ворвался в ряды противника и зарубил одного из наибов саблей. Рядом не были, фотофиксации не вели, и, конечно, критически настроенные к самодержавию либеральные историки обязательно добавят, что не он зарубил, а какой-нибудь его адъютант. А Александр только скомандовал, а сам чуть поотстал. Я в это не верю. Когда мы узнаем с вами побольше о личной храбрости Александра II, я думаю, что вполне в его стиле могло случиться и такое. И лично ворваться, и лично зарубить. Он офицер. Александр II – один из немногих наших государей, императоров, который родился в Москве, на территории Чудового монастыря. Сейчас этого монастыря нет, там
прекрасная площадь. В советские годы монастырь взорвали, варварски все уничтожили. Остались только подвалы, очень интересные, захоронения древних бояр, монахов. На месте монастыря построили такие казенные конторские учреждения, где находились учреждения ЦК КПСС, потом администрации президента. И вот буквально несколько лет назад все это было снесено. Обязательно придите в хорошую погоду и посмотрите, погуляйте. На месте прекрасная зеленая площадь в центре Кремля. А внизу открыт замечательный музей, он относится к музею Московского Кремля, подземный музей до Петровской Москвы, Москвы до Ивана Грозного. Той поры подземное захоронение. Очень интересно, не буду забегать вперед и рассказывать вам, может быть, когда-нибудь хватит времени, и об этом тоже поговорим. Александр, он старший ребенок счастливого отца Николая, совсем молодого человека. У государя-императора законных детей, наследников нет, и вряд ли уже будут. Как мы помним, Александр I старше своего младшего брата Николая почти на 20 лет. Он относился к нему как к сыну, а тот как к отцу. У среднего брата Константина в семье все тяжело. Они де-факто разведены с супругой. Тоже нет законных детей. У него были незаконные дети. Константин тоже был хорошим отцом, но это были незаконные дети. И вообще идет речь о том, что он вступит повторно в совсем не царский брак с польской дворянкой. Поэтому высоки шансы, что племянник императора, новорожденный мальчик, тезка, названный в честь старшего брата Александр, может унаследовать корону. 1818 год. В Москве дается 201 залп из орудия. Это самый большой салют в истории империи. С самого начала Николай старается воспитать Александра как будущего наследника престола. Возможно, будущего императора. Получился очень хорошо образованный, блестяще подготовленный, как бы сейчас сказали, с двумя дипломами и одной докторской степенью, добрый, отзывчивый, повидавший страну, повидавший Европу человек, не такой железной воли, как отец, не такой энергии и целеустремленности, как Петр I, не такой хитроумности, как бабка Екатерина или как дядя Александр I, повелитель Европы. Обычный человек, хороший, хорошо воспитанный, хорошо образованный, добрый. В чем преимущество монархии по сравнению с республикой? Как я иногда шучу, мысль не моя. Преимущество монархии по сравнению с выборными формами правления заключается в том, что на престоле случайным образом волей судьбы может оказаться воспитанный, добрый человек. При любой форме демократии это абсолютно исключено. Такие не пробиваются. Шутка. В России повезло. На престоле оказался божественным провидением и хорошим воспитанием отцовским. Именно такой человек. И именно такой человек, вроде бы и не обладая врожденными гениями Петра и Екатерины, врожденной волей Николая, провел самые фундаментальные, самые масштабные и самые системные реформы в истории России, реформы, которые почти меняли государственный строй, меняли основы государства, меняли социальную структуру общества. Петр I не делал ничего подобного. Он продолжал строить то же самое крепостническое регулярное государство, ту же самую абсолютную монархию. Александр II провел подлинные реформы. Как ему это удалось? Вернемся в детство. Маленький Саша, он уже в Петербурге, ему уже 6 лет. Это большой мальчик. Его образованием начинают заниматься системно. Детство, 6 лет, закончилось. Царей не отдавали в школы, у них была домашняя система воспитания и образования. Эта система была гораздо тяжелее школьной и гораздо насыщеннее. Ни одна гимназия, ни один царско-сельский лицей не давал такого интенсива, выражаясь современным языком, какое было предписано великим князьям, членам императорской фамилии, но тем более наследнику престола. Выбирается главный гражданский воспитатель. Наш замечательный поэт, романтик, известный переводчик, публицист, историк и, что для нас очень важно, профессиональный педагог Василий Андреевич Жуковский. Василий Андреевич разработал, рассчитанную на 12 лет обучения, глубочайшую программу по широкому спектру наук,
При этом предполагалось, что вот в эту программу будет входить и полный гимназический курс углубленный, и полный университетский курс углубленный, и также полная программа военного образования. По окончании этого курса Александр как бы имел два диплома. Университетский, классический, и военный, позволявший ему не просто служить в армии, а служить на командных должностях. Что касается военной части, это все просто. У Жуковского был зам по армии. Был очень добрый, хороший полковник из немцев, лютеран. Саша маленькие души в нем не чаял. Он занимался как раз всей военной частью. Строевая подготовка, обращение с холодным огнестрельным оружием, гимнастика, военные уставы, верховая езда, фехтование, стрельба. Хорошая спортивная подготовка. Вообще Александр высокого роста, крепкий, стройного телосложения. Почти ничем не болел, у него была от рождения астма, но, к счастью, в легкой форме, более ничего. А вот гражданской частью занимался Жуковский. Интересно не только, каких он подбирал преподавателей, а преподаватели были самые лучшие. Экономику преподавал министр финансов Конкрин, один из лучших министров финансов той эпохи. Право, небезызвестный Спиранский. Русский язык и литературу сам Жуковский. И так далее, самые лучшие учителя. Помимо этого, Жуковский ставил во главу угла нравственное воспитание цесаревича, то есть определение, что такое добро, что такое зло, а также умение анализировать, размышлять, делать выводы, работать с информацией. Я все время говорю своим студентам, что задача учителя, преподавателя и ваша задача в процессе обучения не забить себе голову цифрами, фактами, датами, именами. Нет, задача научиться думать, научиться размышлять, научиться делать выводы. Этому старался в сочетании с нравственным законом обучить своего воспитанника Жуковский. Они кейс-стадис проводили на примерах, что такое хорошо и что такое плохо. Чему учил Жуковский? Власть царя от Бога. Несомненно, мы с вами в империи. Но не делай эту власть насмешкой над Богом и насмешкой над человеком. Уважай закон. Если законом пренебрегает государь, он не будет храним и народом. Люби и распространяй просвещение. Народ без просвещения – народ без достоинства. Я их не случайно так подобрал. Каждый из этих пунктов превратится в огромную реформу, которая будет осуществлена Александром. Свобода и порядок – одно и то же. Мне кажется, это даже ярче, чем свобода. Это осознанная необходимость. Свободы и порядок – это одно и то же. Ну и, наконец, замечательная мысль Жуковского по поводу революционных преобразований. Это когда они разбирали дело декабристов. Известная история. Николай I спросил своего сына, после того, как Жуковский все ему рассказал про декабристов, про это движение, кто, что, почему, про восстание на Сенатской площади, сотни убитых. И вот Николай спрашивает, ну вот, Саша, все ты теперь знаешь, а теперь скажи мне, а как бы ты их наказал? Саша помолчал, сказал, папа, я бы их простил. Ответ отцу не понравился. Какую мысль прививал Жуковский в части революции и революционеров? Кавычки открываются. Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду. Но и усилие перескочить из понедельника назад в воскресенье столь же губительно. Что касается военной подготовки, Жуковский не был ее фанатом, и как раз его программа предполагала, что военного дела должно быть в системе обучения как можно меньше. Отцу это не нравилось. Он, наоборот, старался воспитать офицера из сына. В результате получилось следующее. Александр был отличным наездником, прекрасно фехтовал. Это ему пригодилось потом на Кавказе. Разбирался в военном деле, хотя никогда не стремился командовать войсками. У него хватало осмотрительности доверять это абсолютным профессионалам, тем, кто занимается военным делом всю свою жизнь с утра до вечера. Не вмешивался в оперативное управление войсками. Но в то же время не стал ни хорошим военным инженером, как его отец, ну и вообще сосредоточился главным образом на реформах не только в армии, но и на реформах гражданского дела. Иностранцы потом говорили, что по своим знаниям, это не университетский диплом, это у него полноценная докторская диссертация. После завершения
полного курса обучения Жуковский проехал еще с Александром вместе половину России, 30 губерний, они 7 месяцев путешествовали. Это было невеселое занятие, потому что, представьте себе, едет цесаревич, сколько вокруг помпы. Они плывут по Волге, люди по пояс в воде, часами ждут, чтобы лицезреть, выразить свою любовь наследнику престола. Они въезжают в город на карете, их окружают толпы, тысячи людей, никакие жандармы, никакая полиция. Она была ничтожна по своей численности. Даже не буду называть цифры численности полиции того времени, чтобы обо чем не подумали. Сдержать это невозможно. Тысячи людей пытаются эту карету поднять, это чуть ли не вместе с лошадьми нести на руках. Это был стресс, это было довольно страшно. Могли затоптать от любви. Каждый по пуговице себе по нитке выдернет. И не осталось наследника престола. Тяжело морально, потому что все время обращались с просьбами. Александр привез из этого путешествия 16 тысяч письменных жалоб и докладов на имя государя-императора. Что-то передал в канцелярию, в министерство. Как мог, это рассортировал. Что-то досталось отцу. Многие были выполнены. Некоторые вопросы он прямо на месте решал. Где-то удачно ходатайствовал. Например, Александр был первым из лиц такого уровня, кто встретился с декабристами ссыльными, встретился с Герценом, потом попросил отца, и многим декабристам был сокращен срок ссылки, и Герцена перевели в так называемую ссылку, хотя это было совершенно необременительное времяпровождение в Владимирскую область. Помогал людям как мог. Были и забавные случаи, мне очень понравился один, где-то в Самарской губернии Александра решили удивить и познакомили его с самой старой, как считалось, женщиной в России. Этой бабушке было якобы 120 лет. Ну, совсем древняя бабушка. Они мило очень побеседовали, и бабушка, плача от счастья, говорит, как же мне, Господи, свезло в этой жизни. Я простая крестьянка, забитая, безграмотная, уже со вторым в жизни императором имею счастье поговорить. Александр Николаевич немного смутился. Он еще императором не был. Он говорит, один, видимо, я так понял. А где же вы еще одного императора-то умудрились повстречать? Ну как, где? Долго мы с ним разговаривали. Петр Федорович, император. Пугачев, который для многих оставался императором. Смотрите мою лекцию про Пугачева. Александр учился хорошо. Он отлично знал свободно абсолютно 5 языков. Естественно, язык главного геополитического конкурента Британии, английский. Язык семьи второй, немецкий. Все-таки его мама немка. С родственниками надо общаться. Латынь, как и полагается. Французский, как полагается любому дворянину. И, что интересно, польский. Потому что Александр ведь по совместительству еще и царь польский. Считалось правилом хорошего тона уважать своих подданных, тем более столь непоседливых и шаловливых, говорить с ними на их родном языке. Усилиями умного отца Николая, хорошего воспитателя Жуковского, матери, именно она Жуковского порекомендовала в качестве главного воспитателя, он обучал ее русскому языку, так он оказался в семье императора. Общими усилиями удалось из Александра сделать практически идеального самодержца. После путешествия по России, прежде чем приступать к исполнению каких-то служебных обязанностей, Александру подобрали фронт работы. Его отправляют надолго, почти на год за границу в Европу. Что стало причиной поездки? Помимо того, что посмотреть Европу, узнать чужую культуру, в любом случае полезно будущему императору или кругозору. Причины было две. Во-первых, надо было жениться. Это же не времена Ивана Грозного, когда портреты послы передавали, по портретам принимали решения. Нет, мир уже был открыт, поэтому вполне можно было познакомиться с будущей невестой лично, а по традиции невест подбирали за границей нашим императором, ну и по статусу все подходило, чтобы это не было неравным браком, потому что там выбор огромный. Германия раздроблена, там князей, эрцгерцогов, разного рода государей и владетелей пруд-пруди. У них у всех дочери, поэтому большая поляна. Перед отъездом Александр получил секретный рукописный справочник. Справочник готовили его родители. Там были методично перечислены все возможные потенциальные невесты. Ну, главным образом, из германских принцесс. А вторая причина заключалась в том, что надо было это делать быстрее. Потому что Александр и женщина – это вообще отдельная тема. Парень в расцвете сил, где-то 21-22 года. У него фрейлины одна за другой. Он влюбчивый страшно.
Да и сам он всем нравится. Как такому молодому красавцу откажешь? К тому же наследнику престола. Фрейлина одна, фрейлина другая. В отличие от Романовых в целом, которые, конечно, не были монахами, Александр еще довольно открыто демонстрирует свои привязанности, а это всех фрапирует. Отец говорил, ну хорошо, завел себе девушку, не надо на показ это делать. Надо, чтобы никто ничего не знал. Про меня никто ничего не знает. Вот ты еще не знаешь про меня? Нет. И мать не знает. Я сам про себя ничего не знаю. Никогда ни в чем не сознаюсь. Все. Ничего не было. А ты все время как-то с ними в открытую кокетничаешь. И все понимают. К тому же у Александра завелась уже совершенно неподобающая наследнику престола интрижка с фрейлиной, которая была полькой и католичкой. Ни к чему хорошему привести это не могло. Фрейлину тут же уволили, рассчитали и выдали замуж за какого-то польского магната. А Александра, чтобы он голову себе больше не забивал всеми мимолетными опасными связями, отправили в Европу жениться. Он методично по списку отсматривал кандидаток, и никто ему не нравился. Никто. Была даже история с дамой, которая никак не могла попасть в этот список, потому что она была не то чтобы ровня, а может быть даже и более чем ровня Александру. Даму эту звали Виктория Александрина. Александрина, потому что крестным отцом ее был дядя нашего героя Александр I. Дама была англичанкой. Потом, правда, англичане как-то эту тему замылили. То, что у нее было двойное имя, из истории пропало. Осталось только в глубоких архивах. Поэтому называли ее коротко Виктория или Королева Виктория. Это та самая бабушка английской монархии, Королева Виктория, которая правила 64 года, которая дала название целой эпохи максимального могущества, пика, расцвета Британской империи. При Виктории никогда не заходило солнце над Британией. Но в те годы это была молодая, 20-летняя девушка. Девушка, которую очень тяжело воспитывали. У нее была необычайно властная мама. Уже королева, она продолжала спать с мамой в одной комнате. Ее мама от себя не отпускала никуда. Ей ни с кем не разрешали встречаться, общаться. Никаких ухажеров, упаси Господи. Жесточайшая диета. Причем диета не потому, что боялись за фигуру, хотя, может быть, и поэтому. Но главная причина, потому что, по мнению английской медицины, британские ученые доказали, что сдоба и варенье способствуют развитию эротических фантазий. Поэтому, чтобы без этих всяких, без лишней чувственности, сладкого ей тоже не давали. Представьте, в таких ежово-спартанских условиях существует наша 20-летняя королева Британии, Виктория, и появляется на горизонте очаровательная, в красивом мундире, стройная, с бритым подбородком. Тогда не было еще у него этих бакенбардов, этих усов густых. Посмотрите его молодые портреты, но это просто красавец. Конечно, равнодушной остаться Виктория к нему не могла. Он пробыл в Британии довольно долго, по-моему, больше месяца. Ну, чуть ли не каждый день они вместе на балах, они вместе в театре. Они вместе ужинают. Александр умел очаровать девушку, умел влюбить в себя. Она чахла, она сохла. Парламент и правительство были в ужасе. Это невозможно. Кит и медведь. Биполярный мир. Две главных империи на Земле. Британская и российская. Два главных конкурента. Как они могут сойтись вместе? Что будет с Британией, если королем Англии станет Александр? Невозможно. Виктория надеялась. В Петербурге переживали точно так же. Потому что они-то понимали, наши дипломаты соображали, что никаким королем Англии в случае свадьбы между Александром и Викторией Александр не станет. По британскому праву вся власть остается у королевы, которая унаследовала престол. А тот, кто станет ее мужем, ну или наоборот, если наследником будет мальчик, тот, кто станет супругой, становится лишь сопровождением. Если это муж, принц-консорт. Все. Ну и зачем мы готовили, вложили столько сил, 12 лет учился, замечательный наследник престола, и отдавать его на третьей роли в какую-то Британию? Никто в Петербурге этого не хотел. Поэтому, когда Александр из Лондона уехал, Виктория рыдала, Виктория была в расстройстве, до такой степени, что не прошло несколько месяцев, как выскочила замуж моментально за первого встречного кандидата,
к ней приехал в гости саксонский принц Альберт. Хороший человек, но не масштаб Александра. Виктория сама сделала ему предложение, говорят, на четвертый или на пятый день знакомства. До такой степени она была обижена на этого русского, который поматросил, конечно, ничего не было, пофлиртовал, какие-то зародил в ее девичьем нежном сердце надежды и уехал. Она, кстати, была совсем не во вкусе Александра, об его вкусах мы сейчас еще поговорим. Поэтому шансов у нее не было. Да и политика бы помешала, ничего бы не получилось. Такую нанес он душевную рану Виктории, что с той поры более отчаянной русофобки на британском престоле не было никогда. Все последующие 64 года Виктория ненавидела все русское, считала Россию своим главным врагом. Любой начинающий психолог, психотерапевт легко поставил бы этой эмоциональной фобии точный диагноз. Александр, уехав от Виктории, опять ей через Германию. Там он перед визитом в Англию познакомился с юной девушкой, 15-летней, худенькой, очаровательной брюнеткой, модельной внешности, звали которую, давайте в первый и последний раз попробую полностью по имени, принцесса Гессен-Дармштадтская Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария. Православие она станет Марией Александровной. Эта девочка ему так понравилась, она была такая непосредственная, такая веселая. Она совершенно не хотела его очаровать, не хотела ему понравиться, потому что ей всего 15. Многие говорят, что она вообще незаконнорожденная. Сложная семейная ситуация. Она вообще не пара будущему русскому императору. Но Александр влюбился и настоял. И пройдет год, они обвенчаются. Интересная, умная, образованная и очень добрая женщина окажется русской императрицей, много чего хорошего сделает для нашей страны. Александру как раз всегда нравились именно такие. Худенькие, молоденькие, неяркие, ненавязчивые. Он Дон Жуан впоследствии. Семейное счастье было недолгим, хотя у них родилось 8 детей. Сильно забегу вперед. Неисповедимы пути Господни. Императрица Мария заболеет туберкулезом и очень быстро начнет стареть. Последний ребенок 36 лет. Уже в 40 она будет выглядеть намного старше своего возраста. Они отдалятся друг от друга. Внешне все сохранится. Никакого развода монастыря, упаси Господи, не будет. Но у Александра появятся любовницы. Одна, другая. Потом, по сути, и вторая семья. Это будет большой трагедией, как для императрицы Марии Александровны, которая действительно была замечательной, доброй женщиной. Это будет большим шоком для его уже взрослых детей. И это будет большой мукой для самого Александра. После того, как Александр возвращается из заграничного путешествия, женится, Николай, все-таки умный отец, начал постепенно вводить его в систему госуправления. Не просто поручая какие-то отдельные дела. Петр I тоже пытался поручать какие-то дела Алексею. Выдергивал какое-то задание, давал совершенно неподходящее его характеру, ничего хорошего из этого не получалось. Николай давал своему старшему сыну направление работы, давал ему должность в структуре и возможность понять, как эта структура работает. В 16 лет он принес присягу в качестве наследника престола. В чем принцип монархии стабильности? Что бы теперь ни случилось с императором, власть переходит автоматически к наследнику. Никакой революционер, террорист, бомбист ничего не добьется. Сразу же он повелевает ему присутствовать на всех заседаниях Сената. Через год делает его членом Синода. Затем членом Комитета финансов. Потом членом Комитета министров. Комитета по Кавказу. И множество разных правительственных комитетов, занимающихся конкретными проблемами. Вплоть до того, что Александр занимался строительством Московско-Петербургской железной дороги, то есть самого большого инфраструктурного проекта того времени. Или строительством мостов через него. Он входил во все соответствующие учреждения, понимая, как они работают. Несколько раз во время отъезда Николая из Петербурга Александру официально передавалась государственная печать и право принятия решения, то есть он был, по сути, ИО царя. Английский посол даже писал, такое ощущение, что в России одновременно правят два императора. Если помните, немного похожая система уже была в нашей истории, когда молодой царь
Михаил Романов правил, по сути, одновременно со своим отцом, патриархом. Патриарх так и называл себя в документах – государь. Здесь ситуация чем-то была похожа. Конечно, вся власть принадлежала императору, но он очень много доверял своему старшему сыну. Это было очень важно, потому что таким образом Александр стал не просто одним из самых образованных и воспитанных монархов на российском престоле. Он стал одним из самых профессионально подготовленных монархов. Он прекрасно понимал, как работает вся государственная машина. Когда скончался его отец в разгар Крымской войны, Александру было 37 лет. Это совершенно зрелый человек. Умирая, Николай сказал ему: «Я сдаю тебе команду, сын, не в добром здравии». И действительно, в стране ситуация была очень тяжелая. Крымская война показала огромную техническую и инфраструктурную отсталость нашей страны. Но Александр совершенно не собирался сдаваться. Он первое время думал продолжить боевые действия. Первым делом он выехал в Николаев, ближе к фронту. Кстати, англо-французская эскадра несколько раз пыталась захватить Николаев. Заняли Кинбургскую косу. Поэтому можно сказать, что Александр был почти на передовой. Там же, в Николаеве, Александр проводит совещание, собирая министров, военачальников, приглашает всех своих братьев, а я напомню, все три брата Александра – офицеры. Константин Николаевич, очень известный будущий реформатор, мотор Александровских реформ. Его с первых дней отец готовил как будущего морского офицера. И Константин Николаевич к этому моменту управляющий морским министерством. Кстати, он был самым самостоятельным, независимым из всех братьев. Николай доминировал, он все-таки волевой человек, обычно вот такого мощного, доминантного родителя. Всегда дети с подавленной волей. По крайней мере, пока отец жив. Вот это доминирование Константина никак не касалось. Знаете почему? Очень просто. Он ведь сначала морской кадет, а потом морской офицер. Он все время в море, он все время в плавании. Пребывание на корабле требует принятия самостоятельных решений. И плюс ты находишься за тысячи миль от родительского дома, поэтому решай за себя сам. Второй брат Александра, Николай Николаевич, как раз генерал по инженерной части, тоже награжден за храбрость Святым Георгием, был в Севастополе во время обороны. Ну и третий брат Михаил, артиллерийский генерал, тоже кавалер Георгия 4 степени, тоже за Севастополь. К этому моменту англо-французский флот пытается прорваться в Азовское море, прорывается, обстреливает Бердянск, Мариуполь, Таганрог. Пытаются выйти к Николаеву. Как бы ни был настроен Александр на продолжение войны, все-таки, и это, наверное, самое главное, самое лучшее из его качеств, он умеет прислушиваться к профессионалам. И профессионалы убеждают его, что, продолжая войну, мы только ухудшим имеющиеся позиции. В России полностью развалена экономика. Дефицит бюджета к этому моменту 50%, то есть половина. Это означает, что имеющихся денег хватает ровно на половину государственных расходов. Это 100% инфляция. Деньги надо печатать, выдавать ничем не обеспеченные обязательства. В России полный развал неподготовленного к такой длительной масштабной войне военно-промышленного комплекса. Не хватает снарядов, не хватает патронов. Устаревшее оружие. Англичане оружие кирпичом не чистят. Устаревшая артиллерия. Отсутствует боеспособный флот на Черном море. Армия большая, но растянута по всей территории, поэтому сил, чтобы сконцентрироваться и сбросить англо-французский 90-тысячный десант, плюс там турки, еще итальянцы, в море нет ни малейших сил, просто нет пороха. Нет до такой степени, что во время осады Севастополя на 10 выстрелов французов мы отвечали одним. При этом Севастополь в блокаде не был. Оружие, порох, боеприпасы подвозились, но этого было очень-очень мало. И Александра убеждают, если война продолжится, полыхнет Польша. Есть опасность, что отойдет Финляндия к Швеции. Уже вовсю полыхает Кавказ, и у нас нет сил подавить мятежи. Мы потеряем гораздо больше. Сейчас есть возможность ограничиться самыми минимальными уступками. И действительно, условия Парижского мирного договора, которого добился Александр вместе с графом Орловым, более чем благоприятны для России. После грандиозной военно-технической, политической катастрофы Россия вышла почти сухой из воды, отделалась малой кровью и получила возможность для проведения реформ.
Александр понимает, чем воевать артиллеристам на бастионах Севастополя. Ну, не такими же пехотно-артиллерийскими тесаками, как этот. Вот он, русский пехотный тесак, образца 1848 года, которыми были вооружены в Севастополе как раз артиллеристы, прислуга, иногда часть пехоты, укороченная сабля, потому что сабля болтается, она мешает в бою. Когда дело дойдет до тесаков, наш солдат, конечно, лучше всех, и неоднократно показывал это на Малаховом кургане. Но система военная не работала, и выиграть войну мы уже не могли. Поэтому по вошествии на престол были произведены положенные в данных случаях жесты милосердия. Александр амнистировал всех декабристов, амнистировал петрашевцев, амнистировал участников польского восстания 1830 года. Несколько тысяч поляков из ссылки вернулось домой. Приостановил на несколько лет рекрутскую повинность, показал себя добрым государем. После этого всем было понятно, что нужно было приступать к реформам. Александр не торопился. Он собирал вокруг себя команду. Команду, которую называли либеральными бюрократами. Это были настоящие государственники, но государственники пассионарные, с необыкновенным огнем внутри. Большая ошибка заключается в том, что мы всех реформаторов рассматриваем как либералов, которые делают реформы с одной единственной целью, чтобы побольше западных европейских ценностей, побольше свободы непонятно какой, все распустить, всем все дать, всем все разрешить. Это совершенно неправильный подход. Штаб реформаторов, который сложился вокруг императора Александра, это в первую очередь его брат Константин, как раз руководитель морского ведомства, морской министр, как тогда говорили. Это его тетка, жена его дяди Михаила, младшего брата отца, немецкая принцесса, которая совершенно обрусела, великолепно говорила по-русски, была очень образованной, активно занималась благотворительностью, создавала Красный Крест. Именно его тетка организовала всю службу милосердия во время Крымской войны. Пирогов и госпиталь Пирогова работали в Севастополе на средства великой княгини Елены Павловны. Совершенно замечательная женщина. Она настолько искренне верила в необходимость эмансипации крестьян, тогда это называли эмансипацией, равноправием, освобождение крестьян, придание им равных прав гражданских, человеческих, свободными людьми. Так вот, она настолько искренне в это верила, что провела в своих личных имениях эксперимент и просто отпустила 15 тысяч крестьян по собственно разработанной модели с землей за выкуп на волю. И вот этот эксперимент Елены Павловны потом очень много практически помог при реализации великой реформы освобождения крестьян по всей России. Там было много интересных и ярких людей. Я, наверное, подготовлю отдельную лекцию по поводу реформаторов и штаба реформаторов Александра II, иначе у нас никакого времени не хватит. Это были люди яркие. Братья Милютины, например, военный министр и младший брат его, замечательнейший юрист, подготовивший многочисленные реформы. Многие из них были людьми не особо знатными, среднего происхождения. Мама Александра все время ставила ему в упрек и говорила: где ты берешь вокруг себя этих Милютиных? Откуда это все? Посмотри, вот твоего отца, какие были сподвижники, какие у него были помощники. На кого не посмотришь, или князь светлейший, или граф из самых поколениями столбовых дворян, или кто-нибудь из Рюриковича, в конце концов. Александр отвечал: мама, ну, знаете, мой отец был гением, поэтому он мог позволить себе окружать обычными исполнителями, выполнявшими его волю. А я человек простой, я не гений, поэтому мне нужны талантливые помощники. И действительно, Александр собрал вокруг себя огромный штаб самого разного происхождения талантливых помощников. С их помощью провел реформы. О реформах этих можно говорить бесконечно. По идее, нормально одна лекция, одна реформа. Но чтобы нам здесь сберечь время и не удариться совсем уж в детали, я об одной реформе расскажу вам поподробнее. Все-таки это в какой-то степени моя военно-историческая специализация. А по остальным широкими импрессионистскими мазками, чтобы вы просто почувствовали сам дух реформ того времени. Итак, первая реформа, с которой начал Александр,
потому что он и сам хорошо в этом разбирался, и без помощников, была, как несложно догадаться, реформа армии, реформа военная. Какие-то действия начались буквально с первых дней. Был сокращен срок службы рекрутов до 15 лет. В несколько этапов проведено сокращение армии, потому что это огромная русская армия, почти 2,5 миллиона человек, непосильным временем лежала на российском бюджете. Армию сокращали в несколько этапов, в итоге сократили вдвое. Было несколько военных министров, которые помогали Александру в организации реформ, но одну фамилию я вам все-таки назову, как бы я ни повторял ее потом в своей лекции о реформаторах. Это Дмитрий Милютин, будущий генерал-фельдмаршал, последний генерал-фельдмаршал Российской империи. Он прожил очень-очень долгую жизнь. Скончался в 1912 году в возрасте 96 лет, похоронен на Надевичьем кладбище. Российское военно-историческое общество несколько лет назад по моей инициативе нашло заброшенную могилу, ее просто залили асфальтом во время очередной советской реконструкции дорожек. Мы обнаружили там два захоронения самого Милютина, по сути создавшего новую победоносную русскую армию после поражения Крымской войны. Нашли рядом еще одну могилу, могилу его супруги. Я напомню, что Милютин прожил 96 лет. Последние лет 20 он жил в Крыму, в своем имении в Семиизе. Писал статьи научные и военно-технические. Одна из последних, сложно это представить, для 90-летнего генерала, была посвящена возрастающей роли автомобильного транспорта и использования автомобилей в современной войне. Представьте себе это, накануне Первой мировой. Рядом находится могила его жены. Единственный, тоже умерший в весьма-весьма преклонных годах. Разница в дате смерти 96-летнего фельдмаршала и супруги, я боюсь ошибиться, кто из них ушел первым. Один день. Один день. Вот это настоящая любовь. Что из себя представляет русская армия к моменту окончания Крымской войны? Да, героическая. Да, отличный офицерский корпус. Да, храбрые генералы. Генералы не были плохими. Я напомню, что во время сражений в Крыму нередко генералы лично водили войска колонны в атаку и гибли один за другим под вражеским шквальным огнем. Замечательный офицерский корпус, профессиональная армия, но технически отсталая, связь отстает, снабжение отстает, отношение к солдату в очень сильной степени зависит от личности офицера. Мы же помним с вами, солдата забирали на 25 лет, ну, фактически на всю жизнь. Есть, конечно, шанс выжить, потом вернуться, получить надел государственной земли, еще если есть земля свободная в той губернии, где захочет поселиться инвалид, ветеран после войны, получить какую-то ничтожную пенсию. Может быть, тебя дождется семья, если ты успел завести ее перед призывом, перед рекрутским набором. Или где-то там в момент краткосрочных отпусков вдруг тебя отпускали в деревню ненадолго. А может быть, будешь жить один, никому не нужно. Солдатской службы боялись, рекручены боялись панически. Уходили в рекруты как на смерть. Помните, солдатушки, бравые ребятушки, где же ваши жены? Песенка-то ведь совсем не веселая при всей своей бравурности. Наши жены пушки заряжены, а сестры, наши сестры, пики сабли востры. А дети, дети где ваши? Наши дети, пушки на лафете. Солдат, как правило, обречен бедность и одиночество. Не случайно в Уголовном кодексе того времени было понятие «отдать в солдаты». Это официальная государственная разновидность наказания. Милютин захотел изменить все.

0: Здравствуйте, приветствуем всех в нашем культурно-просветительском центре Архы и также всех наших онлайн-зрителей. Сегодня мы начинаем новый курс лекций гидробиологии, и я с удовольствием представляю нашего лектора Вадима Валерьевича Мариинского, научного сотрудника кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ, и предоставляю ему слово.
1: Здравствуйте.

0: и присутствующие здесь, и присутствующие здесь виртуально. Мы начинаем говорить про, ну, с моей точки зрения, конечно, очень интересные вещи. Будем надеяться, что вам они покажутся такими же. Мы будем говорить про гидробиологию. Вообще гидробиология, ну, с очевидностью, это раздел биологии. Но только вопрос, а что же он изучает и, соответственно, о чем же мы вообще будем здесь говорить? Вообще, на самом деле, гидробиология – это один из разделов экологии, ну, которая, в свою очередь, является разделом биологии. Фактически, гидробиология – это просто-напросто водная экология. И сейчас, на вот этой самой первой нашей встрече, мы будем говорить даже не столько о гидробиологии, сколько, ну, о некоторых более фундаментально-экологических вещах. Дело в том, что экология как дисциплина, ну, переживает сейчас, нельзя сказать, чтобы сложный период, но период некоторых сложностей, скажем так. Речь идет о том, что в экологии очень много терминов, по которым научное сообщество еще не до конца пришло к какому-то консенсусу, к общему соглашению о том, что же, чем мы считаем. Из-за этого и внутри научного сообщества ученых-экологов есть много недопониманий, непонятных вещей, неуточненных вещей. Да и, честно говоря, даже просто в речи, в обычной, обиходной, когда мы говорим слово «экология», то что мы только под ним вообще иногда не подразумеваем? Все эти прилагательные, которые сейчас входят в наш язык, «экологичный», «экологично», что только мы сейчас не характеризуем как «экологичное» или «неэкологичное». Вот именно со всем этим давайте мы попробуем разобраться. Соответственно, да, ну, что я могу сказать? Эта фотография здесь неспроста. Эти два человека с байдаркой посреди пустыни Гоби. Один из них впереди – это я. Другой из них – это мой коллега Дмитрий Михайлович Палатов. Зачем мы стоим с байдаркой посреди пустыни Гоби? Я обязательно расскажу, но несколько позже. А пока давайте мы поговорим про, собственно говоря, экологию. Ну, вообще экология, а, повторюсь, гидробиология – это фактически просто водная экология. Это раздел биологии, который изучает взаимодействие живых существ друг с другом и с окружающей средой. Казалось бы, и понятное, и непонятное одновременно определение. На самом деле, фактически, экология просто старается ответить на вопрос, почему одни существа живут там, где живут, и не живут там, где они не живут. И все. Ну, если мы с греческого переведем слово «экология», то слово «ойкос» — это «жилище». Но жилище не в смысле постройки дома, а в смысле места, где кто-то живет. Логос, ну, соответственно, учение, рассказ о чем-то. Интересно, что формально правильно слово «экология» по-русски произносить было бы «ойкология». И если мы откроем биологическую литературу начала 20 века или конца 19-го, мы увидим, что там это слово писалось прям «ойкология». Но со временем решили, видимо, что все-таки более такой английский вариант произношения ближе, потому что слово «ойкология», ну, уж слишком, слишком потешное. Само слово «экология» было введено Эрнстом Геккелем в 1866 году. Именно этот человек предложил выделить вот весь этот набор задач по изучению взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой в отдельную научную дисциплину. Но сразу хочется отметить, что по-настоящему выделение экологии в самостоятельный полноценный раздел биологии произошло значительно позже. В реальности экология действительно сепарировалась от других разделов биологии, ну, примерно к середине 20 века. Почему? Ответ довольно простой. Потому что к середине 20 века человечество накопило достаточно много методов изучения того, как организмы взаимодействуют друг с другом. Потому что, ну, казалось бы, что может быть проще того, чтобы изучать проще и увлекательнее, того, чтобы изучать взаимодействие живых существ друг с другом. Но на самом деле, ведь если мы говорим, например, про анатомию, ну, вот мы вскрыли труп, вот мы описали, какие там органы, как они расположены, как соединяются друг с другом. Затем физиологи разобрались, как это все работало. Здесь мы говорим о каких-то конкретных вещах. А если мы говорим про взаимодействие живых организмов друг с другом, как нам правильно изучать то, как один организм взаимодействует с другим? Просто наблюдать за этим? Но ведь тогда таких наблюдений должно быть очень много, а иногда это чрезвычайно сложно сделать. А как нам разобраться, как взаимодействуют друг с другом, например, микроскопические организмы? Наблюдать за ними в капле воды под микроскопом? Но ведь это условия, которые уже являются для них стрессовыми и непривычными. Соответственно, ожидать от них какого-то взаимодействия, которое они осуществляют всегда, совершенно не обязательно. Получается, что с одной стороны, казалось бы, описывать взаимодействие живых существ друг с другом очень легко, а с другой стороны, чтобы в нем разобраться, нужно очень много методов. Что это за методы, мы тоже обязательно будем говорить. Давайте сейчас не углубляться в историю экологии, а поговорим про некоторые центральные понятия экологии. Большинство из них, они есть и в школьной программе вполне себе. Но мы все-таки посмотрим на них чуть-чуть под другим углом. Ну, первое, о чем стоит сказать, это термин экосистема. Что такое экосистема? Ну, когда термин экосистема был только введен, его сразу вводили как раз вот в публикации, где он вводился, на примере пруда. Ну, потому что пруд действительно очень хорошо, ярко выраженная, обособленная часть среды. Если дать формальное определение термину экосистема, то оно будет звучать, честно говоря, по-разному оно может звучать. Будем честны, экологи, ученые-экологи, до сих пор так и не договорились до конца, что же мы считаем экосистемой. Мы остановимся на одном из вариантов этих определений. Оно будет наименее противоречивым и, наверное, наиболее полным, но, повторюсь, не единственным. И это важно помнить. Мы будем считать, что экосистема – это совокупность живых организмов, обитающих на какой-то территории. Все разнообразие связей между этими живыми организмами друг с другом. А также все разнообразие объектов неживой природы, с которыми связаны эти живые существа, и все разнообразие связей между живыми существами и этими объектами неживой природы. Ну, если мы рассматриваем в качестве, собственно, вслед за авторами термина экосистема, экосистему на примере пруда, то мы можем увидеть следующее. Давайте, собственно говоря, нарисуем схему, чтобы было понятнее. Вот у нас есть пруд. Светит солнышко. Растут различные растения. Ну вот, например, рогоз, камыш. Растения, которые еще и погружены полностью в воду. Рдесты какие-нибудь здесь посадим. Побольше посадим рдестов, чтобы существам тут было комфортнее. На дно положим какую-нибудь корягу. Не забудем, что дно пруда представляет собой ил. Ил – это гниющие и перегнившие остатки животных и растений. Ну, разумеется, не только животных и растений, представителей других царств тоже.
1: Теперь давайте заселим этот пруд живыми существами.
0: Ну, в верхнем слое воды у нас будут плавать... Возьмем маркер другого цвета.
1: Различные планктонные фотосинтезирующие организмы, растения и растения подобные, всякие существа одноклеточные, колониальные,
0: они будут с использованием энергии Солнца создавать органические вещества из неорганических. Ну, кроме них, этим будут заниматься и растения, которые мы тут изобразили, высшие растения.
1: То есть они будут выполнять функцию автотрофов. Ну, позволю себе напомнить, это тоже одно из базовых таких понятий экологии, которое, я думаю, многим знакомо, но все равно на всякий случай уточню. Автотрофы – это существа, которые, используя энергию света или энергию химических реакций, соответственно, фотосинтетики или хемосинтетики, создают органические вещества из неорганических, более сложные из более простых.
0: Помимо них, здесь будут жить и другие существа. Так, этот маркер пишет не очень хорошо, откажемся от него. И другие существа. Тут у нас будет плавать не в масштабе, конечно же. Ветвистоусый рачок дафния. Здесь ползает по растениям моллюск, например, прудовик. Тут на коряге сидит личинка стрекозы. Плавает рыба. И понятно, что все эти организмы друг с другом как-то взаимодействуют. Преимущественно едят друг друга. Рачок дафния отцеживает своими антеннами ветвистыми вот эти вот одноклеточные колониальные фотосинтезирующие существа. Его поедает рыба. А высшие водные растения поедаются моллюском. Также рыба поедает еще личинок стрекозы. А личинки стрекозы в свое время, когда им посчастливится, питаются дафниями. А
1: после смерти все эти существа попадают в ил. Если их не съели, конечно. Хотя в конечном итоге все равно.
0: Вот у нас умерла рыбка и гниет. Понятно, что из ила, где обитают огромное количество бактерий и осуществляют, собственно говоря, гниение, и где происходит так называемая минерализация органики, то есть переход органических веществ обратно в неорганические, минеральные вещества обратно используются фотосинтезирующими организмами для создания новых органических веществ. Таким образом, круг замкнулся, и, казалось бы, все замечательно. Прекрасная экосистема. Вот у нас есть некоторый набор живых существ, обитающих на определенной территории. Они взаимодействуют друг с другом. Они взаимодействуют с объектами неживой природы. И, казалось бы, все отлично. На самом деле, не все. Дело в том, что, руководствуясь вот этим формальным определением, получается, что мы должны включить в эту экосистему все объекты неживой природы, с которыми эти существа взаимодействуют. Ну, несложно догадаться, что без всей массы планеты Земля этот пруд не мог бы просто существовать. Он же существует в определенных гравитационных условиях. Ну ладно, хорошо, в экосистему маленького прудика мы включили все вещество планеты Земля, просто руководствуясь формальным определением. Но ведь
1: автотрофы, фотосинтезирующие автотрофы, организмы, которые используют энергию солнечного света для синтеза органики из неорганики, не могут существовать без солнца. То есть формально в экосистему маленького прудика в лесу, помимо всего вещества планеты Земля, нам нужно включить еще и гигантский пылающий газовый шар, значительно превосходящий размером саму планету. Но вообще-то солнечная система взаимодействует с другими объектами в нашей галактике гравитационно. И формально получается, что нужно всю галактику включить в экосистему маленького пруда. А дальше что? Все галактики, местные группы галактик? Ну, наверное, на местной группе галактик можно как-то остановиться. Хотя наверняка физики смогли бы сказать мне, какие еще могут быть взаимодействия. И наверняка получится, что, руководствуясь этим формальным определением, нужно в понятие экосистемы включать вообще всю Вселенную. Может показаться, что это такая какая-то казуистика, что это вообще не важно, какая разница, что включаем. На самом деле важно. На самом деле мы об этом будем говорить. Я понимаю, что вот это, все эти термины, ну, кажется, что это не настолько увлекательно. Но на самом деле от того, как мы проводим границу между экосистемами, порой зависят политические решения целых стран, экономические решения зависят. С экологией в целом и с гидробиологией в частности самое, с одной стороны, неожиданное, а с другой стороны, очень значимое. То, что это та область науки, в которой от того, к чему пришли ученые, которые ей занимаются, очень часто зависит решение стран, решение сообществ стран. И вот я сказал, что внутри сообщества ученых-экологов нет консенсуса по ряду базовых вопросов. И это иногда приводит к совершенно парадоксальным ситуациям. Но об этом чуть позже. Нам все-таки нужно как-то двинуться дальше и поговорить про экосистему. Как же быть-то? Отказаться от этого термина вообще? На самом деле нет. На самом деле мы с вами просто давайте договоримся, что это одно из, как я сказал, самых распространенных, но не единственно возможных определений термина экосистемы. Что мы будем считать экосистемой некую территорию, на которой живут некие организмы. Но мы не будем говорить о ее, не будем включать размер этой территории в определение. То есть мы будем считать экосистему безразмерным понятием. Ну, например, очень простой иллюстрирующий пример, прошу прощения за тавтологию. Вот у нас есть лес, в лесу поляна, посередине поляны стоит пенек, на пеньке углубление, там лужицы, в ней копошатся какие-нибудь существа разные. Можно ли эту лужицу считать экосистемой? Можно. Можно ли весь пенек с этой лужицей считать экосистемой? Можно. Можно ли поляну вместе с пеньком с лужицей считать экосистемой? Можно, конечно же. А весь лес с поляной, с пеньком? Можно. И весь континент, и всю планету можно считать одной единой экосистемой. То есть мы будем считать, что экосистема – это безразмерное понятие, которое мы выделяем в первую очередь для нашего собственного удобства изучения окружающей среды. Потому что изучать окружающую среду во всем ее разнообразии и во всей ее безграничности, ну, у нашего мозга не очень получается. А так вполне себе удобно. Чтобы еще подчеркнуть сложности в определении экосистемы, вот, например, личинка стрекозы. Если ее съели, то, ну, съели и съели. А если она счастливо перелиняла множество раз и стала взрослой? Вылетела из пруда, и она же может погибнуть в совершенно другом пруду и стать частью его экосистемы. А может ее перехватить в полете птица где-нибудь в лесу или в поле. Тогда она станет экосистемой, частью экосистемы леса или поля. А ведь на поверхность пруда постоянно падают различные насекомые, которые поедаются обитателями пруда. То есть важно понять, что четкой границы между экосистемами при таком определении мы провести не сможем. Можно ли говорить о каких-то границах, мы позже чуть будем говорить, но пока давайте остановимся на таком определении экосистемы. Ну что ж, двинемся дальше. прошу прощения, не в ту сторону. Ну, собственно говоря, термин «экосистема», да, я вначале стоило сказать, что был введен господином Артуром Тенсли в начале 20 века, но, нет, прошу прощения, не в начале 20 века, нет, в 30-е, в первую половину 30-х он его ввел, прошу прощения. Так вот, помимо термина «экосистема» существует еще термин «биогеоценоз». Вот в русскоязычных учебниках по биологии, что в школьных, что в университетских, можно встретить и тот, и другой термин. В англоязычных скорее только термин «экосистема». В чем тут идея? Дело в том, что термин «биогеоценоз» в 40-е годы ввел наш соотечественник Владимир Николаевич Сукачев. Смысл термина «биогеоценоз» очень близок к смыслу термина «экосистема». Ну, тут можно догадаться. «Биос» – жизнь, «геос» – земля, «ценос» – связь. Связь живого с неживым. А «биогеоценоз» – более, ну, такой понятный термин, потому что по нему сразу понятно, о чем он. Но звучит не так благозвучно, как термин «экосистем». По значению они близки, хотя не полностью. На самом деле, вот то определение, которое я сейчас дал экосистеме, оно скорее ближе к тому, что Сукачев давал, вводя термин «биогеоценоз». У Тенсли изначально чуть-чуть по-другому было рассматривал он экосистему. Скорее, мы в основном сейчас, вот так как Тенсли давал определение, мы скорее термин «биоценоз», о котором дальше будет определяем, но бог с ним. Важно, что сейчас термины «экосистема» и «биогеоценоз» — это абсолютные синонимы, употребляются они абсолютно синонимично, поэтому, ну, фактически их существование, оно определено только тем, что, понятно, по понятным причинам, в середине 20 века русскоязычная наука и англоязычная наука были несколько сепарированы, ну и поэтому произошло запараллеливание некоторых вот таких терминов. Следующий термин, который нам нужно ввести, а как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня будем довольно много говорить о терминах. Это термин «биоценоз». Вот мы сказали, что есть термины «экосистема» и «биогеоценоз», и это синонимы. А вот термин «биоценоз», он совершенно им не синоним. Под биоценозом мы подразумеваем совокупность живых существ одной экосистемы и все разнообразие связей между ними. Причем интересно, что термин «биоценоз» был введен задолго до введения термина «экосистема». Карл Мёбиус ввел его в 70-е годы 19 века еще. А на термине биоценоз мы сейчас подробно совсем останавливаться не будем, но два слова буквально скажу. Вот если мы представим, что мы убрали все объекты неживой природы из этого пруда, остались только живые организмы и все разнообразие связей между ними, то получается, что они как раз составляют биоценоз этого пруда. А дальше возникает очень интересный вопрос. А вот этот весь биоценоз, мы можем рассматривать его как некую систему, которая сама себя регулирует? Регулирует численность отдельных организмов, регулирует видовой состав организмов, регулирует периодические сезонные какие-то изменения, которые в ней происходят. Возможно. И вот это как раз такой небольшой мостик, такая палочка-выручалочка, которая, может быть, поможет нам как раз все-таки в итоге определиться с тем, можно ли между экосистемами проводить границы. Но пока просто остановимся на том, что биоценоз – это совокупность живых организмов, одной экосистемы и все разнообразие связей между ними. Еще один термин, тоже на био, биотоп. Ну, топос, понятно, место в переводе с греческого, биотоп – место жизни. Это один из самых проблемных терминов экологических, потому что какие только определения ему не давали. Если вы откроете учебник, не знаю, 50-х годов 20 века и учебник 90-х годов 20 века, вы увидите, что там по-разному дается это определение. этого термина. В разных учебниках, что в школьных, что в университетских, тоже даются разные определения. Мы опять же постараемся остановиться на чем-то усредненном. Мы дадим вот этому термину следующее определение, что биотоп – это участок среды с относительно однородными внутри себя условиями. Ну, грубо говоря, вы идете по сосновому лесу, куда бы вы ни посмотрели, сосновый лес, он же, очевидно, отличается от елового леса и от березового леса. Значит, мы можем говорить, что мы находимся в биотопе сосновый лес. Но, например, условия обитания на коре деревьев и на камнях, которые лежат под этими деревьями, это же разные условия. На самом деле их населяют разные организмы. Еще какие-то организмы населяют почву здесь, а почва может быть разная, может быть более глинистая, более песчаная. Получается, что внутри вот этого биотопа сосновый лес мы можем выделить более мелкие биотопы, стволы деревьев, камни. И их мы тоже можем дробить. И укрупнять, наоборот, биотоп мы можем. То есть получается, что биотоп – это тоже на самом деле безразмерное понятие, которое мы выделяем, как и экосистему, для нашего удобства. Но отдельный есть еще термин «биом». Биом – это биотоп, который соответствует какой-нибудь природной зоне. Ну, например, тайга, пустыня, тропический лес, тундра – это биомы. Еще важные термины. Биомасса. Ну, термин совсем простой, очевидный, тут никаких сомнений быть не может. И вот тут как раз все трактовки совершенно одинаковые. Биомасса – это просто масса любых живых организмов. А, причем что одного живого организма, что 10 живых организмов. Можем говорить, вот когда вы встаете на весы, вы видите свою биомассу. Можно говорить про биомассу всех, например, женщин планеты Земля, или про биомассу всех деревьев планеты Земля. Но на самом деле с биомассой, правда, тоже все не так просто, потому что вот когда вы встаете, ну, в общем, если я, например, встану на весы, то что-нибудь в районе 2 килограммов, а то и чуть больше веса, который будет показан, это на самом деле вес не меня, представителя класса млекопитающего, Маринского Вадима Валерьевича, а биомасса бактерий, которые населяют мой кишечник и другие части моего тела. То есть на самом деле, если вдаваться в подробности, то с определением того, а чью биомассу мы измеряем, тут тоже много вопросов. Но так или иначе, в первом приближении, я думаю, все совершенно очевидно. И вот тут мы подходим к важнейшему, без преувеличения, к важнейшему понятию. Мы подходим к тому, что такое продукция. Почему важнейшее? Во-первых, там и с точки зрения фундаментальной науки, фундаментальной экологии, далеко не совсем еще разобрались. Но и с точки зрения прикладных каких-то аспектов, это очень важно. Продукция – это биомасса, произведенная экосистемой. Ну, понятно, за единицу времени на единицу пространства. Там, за месяц на квадратный метр. Или за месяц, это если мы про наземные экосистемы говорим. Или, например, не знаю, за месяц на кубический километр в океане, допустим. А почему продукция – это так важно? Да потому что именно теоретические подсчеты продукции той или иной экосистемы позволяют нам, например, делать предположение о том, сколько рыбы можно выложить в этом выловить в этом озере или в этом участке океана, или сколько оленей можно убить в каком-то лесу. То есть на самом деле мы видим здесь, что теоретические построения, они вступают в непосредственный контакт с экономикой, вступают в непосредственный контакт с тем, чтобы мы правильно строили свои взаимодействия с окружающей средой не только с позиции того, чтобы взять максимально эффективно и чтобы что-то еще осталось, а с позиции того, чтобы, например, сохранить биоразнообразие планеты, которое безусловно и неумолимо сокращается. Ну, просто потому что на планете живем мы. И в этом, кстати, нет ничего неестественного. Мы про это отдельно тоже обязательно будем говорить. Но если что-то естественно, совершенно не обязательно, что надо этому потворствовать. Потому что, ну да ладно, про это чуть-чуть позже. А продукция экосистемы делится на первичную и вторичную. Первичная продукция – это та биомасса, которая создана автотрофами, ну, например, фотосинтезирующими растениями. Вот если мы взяли там участок 100 на 100 метров в березовой роще, то мы можем посчитать, насколько биомасса растений прирастает за какое-то время. Это и будет первичная продукция. Вторичная продукция – это прирост биомассы гетеротрофных организмов. Гетеротрофные организмы – это организмы, которые не способны сами синтезировать органические вещества из неорганических и питаются уже готовыми органическими веществами. Ну, например, если у вас в клетке живут хомяки, и вы даете им свободно размножаться, и при этом кормите их, можно говорить о продукции биомассы хомяков в клетке. Но важно понимать, что это вторичная продукция, потому что вы вносите туда уже готовые органические вещества. А когда мы будем говорить про структуру океана, в особенности, когда мы будем говорить про структуру океана, вот разделение первичной и вторичной продукции и вообще понимание того, что такое продукция, это то, что нам максимально пригодится. Потому что без этого можно понять все неправильно, совсем. От понятия биомассы, от понятия продукции отталкивается такая очень простенькая модель. Мы сейчас совсем вкратце по ней пробежимся, как пирамида биомасс. Ну, я думаю, еще из школьного учебника все прекрасно помнят эту модель. Что если у нас есть луг, на котором растет трава, допустим, ее растет там 1000 килограммов, то, соответственно, биомасса суммарная организмов, которые питаются этой травой непосредственно, не может быть больше 100 килограммов. А биомасса организмов, которые питаются этими существами, в свою очередь, суммарная, не может быть больше 10 килограммов, и так далее. Это то, что называется трофические или пищевые уровни. Самый первый уровень называется продуценты, те, кто производят первичную продукцию, органику из неорганики. Второй уровень, фактически травоядный, называется консументы первого порядка, ну, от слова consume – потребляю. Организмы, составляющие третий трофический уровень, называются консументы второго порядка, грубо говоря, это хищники. Ну а дальше, понятно, могут быть консументы третьего порядка, четвертого, но, правда, этих порядков не может быть слишком много, потому что, понятно, биомасса закончится. Почему при переходе на каждый следующий трофический уровень у нас уменьшается количество биомассы? Ответ достаточно простой и очевидный. Но вот когда мы съедаем еду, у нас же не вся эта еда, по счастью, переходит в нашу биомассу. Абсолютно большая часть еды, которую мы съедаем, она расходуется нашим организмом просто на поддержание обмена веществ. Ну, у нас значительная часть еды, которую мы съедаем, расходуется просто на поддержание температуры тела. Соответственно, при этом органика разлагается на неорганику. И, собственно, ровно поэтому на каждый следующий трофический уровень, пищевой уровень, органики остается все меньше, меньше, меньше и меньше. Последовательность в одной экосистеме организмов, которые друг друга едят, называется пищевая цепь. Ну, хотя понятно, что в реальности в экосистемах можно говорить не о пищевых цепях, а о пищевых сетях. Потому что, ну, например, если мы рассматриваем ряд трава, насекомое, птица, которая ест это насекомое, то птица здесь получается консументом второго порядка. А если мы рассматриваем, например, нет, давайте так, птица, а птицу, допустим, поймала лиса. Тогда лиса у нас получается консументом третьего порядка. А если, допустим, в этой же экосистеме есть заяц, который ест траву, и его тоже поймала лиса, то лиса здесь получается консументом второго порядка. То есть в реальности эта модель, она достаточно условна, но тем не менее она работает. Единственное, что надо отметить, что для океанических экосистем она работает совершенно иначе. Вот здесь я сознательно просто из разных школьных учебников по биологии разные варианты изображенных там пирамид биомасс для океанических экосистем привел, и как видите, они немножечко противоречат друг другу. В каких-то учебниках считают, что почему-то вдруг в океане пирамида биомасс должна быть перевернута. В каких-то считают, что она должна быть такая же, как в наземных экосистемах, а в каких-то, но это, правда, уже не школьный учебник по биологии, а университетский, считают, что вот справа в углу, похожая на волчок, это на самом деле действительно наиболее близко к истине, к тому, что происходит, отражающая модель соотношения биомасс на трофических уровнях для океана. Почему так, мы будем говорить, когда будем говорить про океан. Наверное, просто в силу времени я сейчас про микробную петлю подробнее рассказывать не буду. Я как раз просто расскажем тогда уже про нее, когда будем говорить про океан. Два слова буквально скажу. На самом деле в последние примерно 15-20 лет случилась настоящая революция в экологии. У нас радикально изменилось понимание того, как функционируют пищевые уровни и пищевые сети в океане. Ну, такой спойлер, не так, как мы думали раньше. А как вы понимаете, это имеет прямое воздействие на то, ну, например, какие выдавать квоты на вылов рыбы или каких-то других существ в океане. Но про это, про все будем говорить. Сейчас давайте вернемся к самым базовым экологическим понятиям. Нужно обязательно нам ввести еще термин «вид». Мы не раз будем про него говорить. В следующую нашу встречу поговорим про него чуть подробнее. Просто сейчас упомянем, что в целом вообще понятие «вид» было введено во второй половине 17 века таким замечательным английским исследователем Джоном Рэем, который, кстати, запомнился потомкам, помимо того, что ввел термин «вид» и некоторыми еще биологическими исследованиями занимался, еще собрал очень полную книгу английских пословиц. Ну, 17 век – это время, когда ученые были еще чуть более широко специализированы, чем сейчас. Но, с другой стороны, и объем знаний был несколько меньше. Так вот, именно Джон Рэй предложил считать, что существа относятся к одному и тому же виду, если они производят точно таких же существ и могут давать плодовитое потомство. Сразу могу сказать, что это определение, данное в 17 веке. Именно оно, кстати, до сих пор пребывает в школьной программе. Да, это определение 17 века. Мы с тех пор, особенно за последние лет 70, очень сильно продвинулись в понимании того, что считать видом, а корректнее будет сказать, очень сильно запутались в понимании того, что считать видом. Про это я в следующий раз буду говорить, потому что это тоже важно для понимания, собственно, того, как функционируют водные экосистемы. Единственное, сразу скажу, что составители школьных учебников не являются членами какого-то заговора, которые скрывают последние достижения последних 70 лет. Нет, конечно же, просто вот это определение, которое дал Джон Рэй, оно действительно в среднем объясняет то, что мы понимаем под словом «вид». Все дальнейшие уточнения – это некоторые уточнения, и, ну, видимо, мы придем к тому, что единого понятия «вида» для разных царств живой природы может и не найтись. Но про это позже, сейчас пока просто введем этот термин. А еще один термин, который непосредственно, собственно, почему мы вдруг заговорили про вид, который непосредственно проистекает из этого термина, это термин «популяция». Популяция – один из важнейших экологических терминов. Что мы считаем популяцией? Популяцией мы считаем совокупность организмов одного вида, которые могут беспрепятственно скрещиваться друг с другом и Да, собственно, и все. Просто беспрепятственно скрещиваться друг с другом. А главное, не путать его с определением термина «вид», потому что то, что организмы в одной популяции могут давать плодовитое потомство, ну, это самая очевидная вещь, они же, исходя из определения, относятся к одному виду. А, ну, чтобы сразу, наверное, на конкретном примере,

Соответственно, несмотря на то, что эти ежики, если предположить, что они живут вот только в обозначенном ареале, относятся к одному виду формально, они относятся к разным популяциям. Потому что если мы им построим мостик, чтобы они ходили друг к другу в гости и скрещивались, тогда у нас будет одна популяция, а так у нас две разные популяции. Соответственно, между популяциями в идеальном мире не происходит никакого потока генов, но на самом деле понятно, что, опять же, в реальности провести границу между популяциями очень непросто. И на самом деле вот такие идеальные случаи, когда организмы одной популяции полностью и гарантированно отделены от организмов другой, они редки. Чаще всего какие-то встречи у них могут быть. Ну, здесь, наверное, чтобы пояснить этот термин, проще всего привести следующий пример. Вот есть люди на планете Земля. Есть люди, живущие в России. И есть люди, живущие, не знаю, в Канаде. Вероятность брака и, соответственно, размножения между двух людей, живущих в России, выше, чем вероятность такого же брака между человеком, живущим в России, и человеком, живущим в Канаде. Соответственно, в Канаде, напротив, больше будет вероятность, что больше вероятность брака будет между канадцами. Причем понятно, что никто не запрещает браки между россиянами и канадцами. Но вероятность этих браков меньше, чем между канадцами и канадцами, и россиянами и россиянами. Поэтому получается, что формально мы можем говорить, что, например, население России – это одна популяция, население Канады – это другая популяция. Можем. Ну а дальше становится очевидно, что, опять же, очень часто границу между популяциями мы проводим ни в коем случае не то чтобы произвольно, но, грубо говоря, ее можно по-разному проводить. Важно понять, насколько интенсивен вот этот поток генетической информации между двумя популяциями. Ну а дальше уже в общем, исходя из каких-то конкретных задач. Поэтому сам по себе термин «популяция», несмотря на то, что в идеальном своем определении, он тоже встречается на планете Земля. Например, популяции организмов, обитающих в замкнутых пещерах. Идеальный пример. Но в реальности с популяциями тоже не все так просто. Что еще важно здесь сразу ввести, какие термины употребляя, введя термин «популяция»? Во-первых, ареал обитания вида, совокупность всех популяций, всех мест, где обитают все популяции этого вида. И важно ввести такой термин, как «эндемик». Эндемик – это вид, который живет на какой-то территории. Чаще всего термин «эндемик» используют, когда хотят сказать про какую-то маленькую территорию. Но в реальности, на самом деле, если, опять же, формально руководствоваться определением термина «эндемик», определение звучит так, что это организм, который живет на какой-то определенной территории. Поэтому понятно, что там кенгуру является эндемиком Австралии. Да, но это же континент, простите, пожалуйста, целый. Есть организмы, которые являются эндемиками Евразии. Все мы являемся, по крайней мере, насколько нам это известно, эндемиками планеты Земля. То есть получается, что сам по себе эндемизм не подразумевает то, что организм находится на грани вымирания, то, что он может исчезнуть. Нет, понятно, что все эндемики озера Байкал исчезнут, если исчезнет озеро Байкал. Да, безусловно. Но вот с эндемиками Евразии, если у этих эндемиков ареал обитания широкий, все несколько иначе. Но, впрочем, оставим сейчас эти тонкости и двинемся еще дальше. Теперь нам нужно ввести такое понятие, как популяционные волны. Я сначала дам определение этого понятия, а затем поясню. Определение, сразу могу сказать, будет

0: несколько запутанным. Итак, популяционные волны – это колебания численности популяций определенных организмов в экосистеме, которые могут быть как периодически повторяющимися, так и непериодическими, и могут быть вызваны как внутриэкосистемными причинами, так и какими-то внешними причинами, но поддерживаются обычно внутриэкосистемными причинами. Ну вот наградил я сейчас какое-то большое определение. Попробуем сейчас с ним разобраться, почему мы это делаем, зачем мы с ним разбираемся. Точно так же мы будем возвращаться к этому термину. Без понимания того, что такое популяционные волны, какова их биологическая механика, можно очень сильно запутаться и совсем неверно понять целый набор процессов, которые происходят и в океане, и в пресных водоемах. Наверное, чтобы не потонуть в попытке вот развязать этот узел, давайте сразу на конкретном примере. Это самый-самый, я бы сказал, попсовый, классический пример, иллюстрирующий понятие популяционные волны. Красной линией на этом графике обозначена численность зайцев, а зеленой обозначена численность хищников, которые этими зайцами питаются. Ну, понятно, что по вертикальной оси здесь численность, по горизонтальной, причем для хищников, для каждого отдельного отдельный график, по горизонтальной время. Что же мы здесь видим? Видим совершенно очевидную вещь, что в годы, когда много зайцев, хищников мало, в годы, когда много хищников, мало зайцев. Как же так? Ну, ответ достаточно простой, и давайте мы попробуем совсем конкретизировать пример. Допустим, у нас есть лес, где есть рыси, лисы, волки и зайцы. И вдруг зайцы заболели. Ну, какая-то эпидемия разразилась. Они не то чтобы все вымерли, но значительная часть зайцев погибла. Зайцев осталось мало. Что же произойдет с численностью хищников? Давайте попробуем чуть иначе этот график нарисовать. Потому что, мне кажется, так будет чуть-чуть понятнее сейчас. Ну, исходя из наших знаний о пирамиде биомасс, о модели, которая очень грубо, но все-таки позволяет нам понимать структуру наземных экосистем и то, сколько организмов на каких пищевых уровнях, мы можем с уверенностью сказать, что зайцев существенно больше, чем хищников. Ну, допустим, из хищников только лис здесь оставим. А в стабильной экосистеме, в экосистеме, которая находится в состоянии равновесия, соотношение биомасс, ну и численности, соответственно, зайцев и лис будет более-менее постоянно. Но если наши зайцы заболели, и значительная часть их погибла, что же случится с лисами? Ну, совершенно очевидно, что лисы тоже погибнут просто от недоедания. Но не все, кто-то выживет. Но самое интересное случится потом. За счет того, что лис стало мало, зайцы, напротив, расплодятся. Казалось бы, здорово. Зайцев стало даже больше, чем было. Но вслед за этим, разумеется, с отставанием, не моментально, потому что здесь же речь о том, что организмы должны успевать размножаться и так далее. То есть эти волны обычно заметны не в течение одного сезона, а обычно длятся несколько сезонов. Затем численность лис резко возрастет. Почему? Потому что конкуренция между лисами снизилась, лис мало, а зайцев завались, везде прыгают. Но численность лис может слишком резко рвануть вверх, и когда многочисленные выжившие лисята подрастут, зайцев опять начнет не хватать. зайцы. Разумеется, мы рассматриваем здесь суперпримитивную систему. Понятно, да? Вот здесь как бы систему, где есть условная трава, равносъедобная для всех зайцев. То есть, что все растения съедобны для зайцев. А зайцы и лисы. Понятно, что в реальных экосистемах все чуть-чуть сложнее. Так вот, что же происходит с численностью зайцев? Она опять обваливается. Что же происходит с численностью лис? Она опять обваливается. Что же происходит с численностью зайцев? Она опять восстанавливается и так далее. А если в какой-то момент эти колебания будут затухать и вернуться к исходному уровню, можно будет говорить о том, что экосистема опять вернулась в устойчивое состояние. Если они будут усиливаться, ну, то понятно, что в этой-то экосистеме все будет чрезвычайно просто. Либо лисы съедят всех зайцев и умрут от голода, либо в какой-то момент умрут все лисы, зайцы бесконтрольно размножатся и съедят всю траву. Отсюда, кстати, мы сразу делаем вывод, который является, с моей точки зрения, одним из вообще важнейших. В первую очередь в понимании того, как и зачем мы выстраиваем свои взаимоотношения с окружающей средой. Зачем мы, например, сохраняем биоразнообразие? Понятно, что чем больше элементов в эту экосистему мы будем добавлять, тем больше будет вероятность того, что, ну, если, например, там не только лисы и зайцы, а еще различные существа, которыми питаются лисы, то будет значительно меньше вероятность того, что при катастрофическом падении численности зайцев у лис начнутся такие проблемы. То есть получается, что чем больше участников в экосистеме, тем больше, тем более она устойчивая, тем сложнее ее вот так вот раскачать. Собственно, именно поэтому мы так активно стараемся сохранять биоразнообразие. Мы стараемся сохранять исчезающие виды живых существ не ради них самих на самом-то деле, а ради сохранения нашей среды обитания, ради того, чтобы экосистемы были более устойчивыми. И вот даже такая простенькая модель, она позволяет вполне себе прийти к этим выводам. Ну что ж, давайте двигаться дальше. А следующий тоже термин, который нам надо обсудить, это закон ограничивающего фактора. Визуализация этого закона называется обычно бочка Либиха. Либиха, потому что придумал, собственно, сформулировал впервые, ну, правда, не совсем в той форме, в котором мы сейчас этим пользуемся законом. Его затем уже в 20 веке немножко добавили некоторые вещи к нему. Про это я тоже обязательно расскажу. Юстус фон Либих. Вообще, Юстус фон Либих был химиком преимущественно, и занимался он в середине 19 века тем, что изучал воздействие различных химических веществ на рост растений. Собственно говоря, он был одним из первых, кто попытался действительно разобраться в том, какие удобрения, зачем, когда вносить и так далее. То есть он решал совершенно прикладную задачу фактически. Просто смотрел, как концентрации различных веществ в почве влияют на скорость роста растений, на различные другие параметры. И он обнаружил во время вот этих, в процессе таких исследований, совершенно удивительную вещь, что ограничивающим численность особей в популяции фактором является всегда фактор, находящийся в минимуме. Ну, он это сформулировал, понятно, не для популяции, он в принципе, что ограничивающим для развития существ фактором является фактор, находящийся в минимуме. И он же предложил очень такую эффектную визуализацию, что, допустим, у нас есть бочка, и в этой бочке из досок некоторые доски выломаны, причем выломаны на разную длину. И мы пытаемся налить в эту бочку воды. Вот сколько бы мы ни лили воды, мы не сможем налить воды уровнем выше, чем самая короткая доска. Она будет выливаться. А если мы представим, что длина досок соответствует каким-то факторам, допустим, количеству в процентах от необходимого каких-то химических веществ в почве,
1: то окажется, что определяющим будет фактор, находящийся в минимуме. Или более общий пример привести. Допустим, у нас есть скалистый остров где-то посреди океана. Вокруг полно рыбы. На этом острове живут рыбоядные птицы. Казалось бы, пищи для них практически неограниченное количество. Но вот незадача. На этом острове очень мало мест, где можно строить гнезда. И, соответственно, получится, что для популяции этих птиц фактором, находящимся в минимуме, ограничивающим фактором, будет являться не пища, а количество мест для гнездования. И получается, что именно фактор, находящийся в минимуме обычно, и определяет так называемую емкость среды. Вот емкость среды – это тоже одно из важнейших понятий в экологии, причем как в ее теоретическом аспекте, так и в прикладном. Ну, например, вполне себе реалистично можно посчитать емкость среды нашей планеты для вида «человек разумный». Можно взять и посчитать, сколько людей максимально может жить на планете. Соответственно, исходя из вот этого понятия емкости среды, мы тоже можем, ну, скажем так, конструктивно выстраивать взаимоотношения нас, как человеческой цивилизации, с остальной планетой, просто поняв некие границы, за которые выходить лучше не пробовать. А они вполне себе считаются. Почему я сказал, что сейчас, уже в 20 веке, правда, достаточно давно, в 20 веке, закон ограничивающего фактора был дополнен, потому что в полной его формулировке, которой мы пользуемся сейчас, он звучит так, что ограничивающим является либо фактор, который находится в минимуме, либо фактор, который, наоборот, слишком сильно выходит за пределы комфортного для того или иного существа. Ну, то есть, например, для некоторых видов растений очень неблагоприятно слишком яркое солнце. Соответственно, формально-то растениям, безусловно, нужно солнце, ну, если они вторично не перешли к паразитизму и не отказались от фотосинтеза. Но абсолютному большинству растений нужно солнце для осуществления фотосинтеза. И для большинства растений, чем больше света, тем лучше. Но на самом деле бывает такое количество света, которое оказывается слишком большим. То есть получается, что ограничивающим численность особей в популяции фактором либо является фактор, находящийся в минимуме, та самая-самая короткая доска, либо тот фактор, который слишком выходит за пределы комфортные для этого конкретно существа. И теперь мы переходим к следующему термину. Это термин «сукцессия». В его таком классическом варианте определения сукцессия – это последовательная смена одних биоценозов другими. Но почему она происходит? Я тоже предлагаю здесь рассмотреть на очень банальном, очень простом примере. Да, сразу хочу сказать, что те слушатели, для кого то, что я рассказываю, может вызвать прям возмущение с тем, что что это нам вообще тут рассказывают совершенно очевидные вещи. Очень здорово, если эти вещи являются очевидными. Но дело в том, что для верного понимания всей остальной части нашего курса лекций, вот без этих терминов обойтись нельзя никак. Поэтому я уж решил, что пусть все базовые термины, которые являются краеугольными камнями, они и находятся у нас в самом начале. В конце концов, если будут возникать какие-то вопросы, то всегда можно будет обратиться к этой лекции, где все эти термины собраны. Так вот,
0: А субцессия, как я уже сказал, это последовательная смена одних биоценозов другими. Давайте рассмотрим самый банальный пример, который везде во всех и школьных, и университетских учебниках приводится, когда говорят про субцессию. Допустим, у нас есть еловый лес. Он сгорел полностью. Пеньки остались дымящиеся. А на следующий год там начнут восстанавливаться растительные, травянистые сообщества, прошу прощения, и будет у нас такой, ну, скорее, луг на месте гари. Через некоторое количество лет там начнут расти кустарники, и параллельно с ними начнут вырастать березки. И через, ну, лет 25-30, прогуливаясь по этому месту, мы обнаружим себя, ну, все зависит, разумеется, от конкретной природной зоны, скорости роста растений и так далее, и так далее. Но если мы говорим вот о средней полосе России, увидим себя прогуливающимися по березовому лесу, где подрастают маленькие елочки. А если мы еще лет через 100 пройдемся по этому лесу, то мы обнаружим себя в еловом лесу. Почему так произошло? Потому что ели не могли начать расти сразу. Вот для них как раз повышенное количество света не очень подходит. Для них нужна почва с определенными характеристиками, определенные уровни увлажнения. Просто на лугу, который сформировался после гари, они не могли нормально и эффективно сразу восстановить лес. Соответственно, первыми выросли березы, сформировав березовый лес, который фактически создал благоприятную среду для того, чтобы затем под его пологом начали расти ели. Ели растут медленнее берез, но зато под елью новые березы не растут. Но они, во-первых, несколько изменяют pH почвы своими опадающими иголками, а самое главное, они затеняют. И в результате, ну, сначала мы увидим молодой еловый лес с отдельными старыми кряжистыми березами, которые будут выворачиваться ветром. На полянках, которые освобождаются после них, будут пытаться вырастать елочки, ой, прошу прощения, березки, но они не будут успевать, еле будут их затенять. А таким образом мы видим очень интересное, что последовательно один биоценоз сменяет другой, причем фактически каждый биоценоз своим существованием закладывает основание для того, чтобы он был вытеснен последующим биоценозом. Мы к этому тоже обязательно вернемся, потому что здесь, особенно когда будем говорить про взаимодействие человека с окружающей средой, ближе к концу. А что интересно, вот этот еловый лес дальше может существовать, ну, опять же, мы рассматриваем сейчас вот эту сукцессионную последовательность биоценозов для определенной климатической зоны, для определенного региона, потому что ну вот, севернее Москвы, видимо, действительно конечным этапом сукцессии должны являться еловые леса, а вот южнее Москвы, видимо, дубравы. А как бы севернее, где-нибудь в районе Костромы и севернее, видимо, пихтарники должны со временем вытеснять ели. Но так или иначе, если мы рассматриваем вариант, где ели – это тот самый конечный этап сукцессионного ряда, то получается, что еловый лес дальше может существовать неограниченно долго. Его уже никто не сменяет. Вот такое сообщество называется климаксным сообществом. Но что здесь важно отметить? Поскольку сукцессионные процессы, они происходят постоянно, на самом деле этот сукцессионный ряд – это скорее такое, знаете, колесо сансары. Дело в том, что в реальности климаксное сообщество своим существованием закладывает предпосылки к тому, чтобы с ним случилась какая-то неприятность. Дело в том, что обычно в климаксном сообществе, вот в конечном сообществе биоценозе сукцессионного ряда, доминирует какой-нибудь один организм. А если доминирует какой-то один организм в сообществе, то стоит появиться паразиту, который поражает именно этот организм, что случится? Все. На западе Подмосковья, ну, лет 10 назад, прошлась волна краеда-типографа, который
1: уничтожил на огромных площадях еловые леса. Вот был еловый лес, которому вроде и меняться-то особо уже дальше некуда, а вот его нет. Поэтому обычно климаксные сообщества тоже заканчивают свое существование, но просто как-нибудь катастрофически. А вот организм, который поддерживает существование климаксного сообщества, его называют эдификатором. Эдификатор – это организм, который изменяет условия среды таким образом, чтобы ему было максимально удобно в ней жить. Это, знаете, есть старая шутка про то, что лучшее определение термина «эдификатор» дал еще лет 20 назад один школьник на школьной биологической олимпиаде, что эдификатор – это организм, который лучше всего приспособлен к той среде обитания, которую сам и создает. Ну, в принципе, так и есть, да. Ели достаточно теневыносливые, вот они все затеняют. Им нужен определенный pH почвы, кислотность почвы, они ее и регулируют с помощью иголок, которые падают и потихоньку гниют. Или классический пример эдификатора – бобер. Бобры любят жить в подтухших, слабо проточных прудиках. Поэтому что делает бобер с маленьким, быстрым, журчащим ручейком? Превращает его в серию слабо проточных, подтухших прудиков. А человек тоже является эдификатором. Ну, например, он является эдификатором такой среды, как город. И тут мы тоже приходим к очень интересной мысли, что на самом деле то, что делает человек на планете, это не что-то уникальное. Он ведет себя просто как эдификатор. Ну, эдификатор с широкими возможностями по видоизменению окружающей среды под свои нужды. Но, тем не менее, это не что-то из ряда вон выходящее. И совсем в завершении нам стоит упомянуть типы взаимоотношений между организмами. Ну, есть очевидные вещи про то, что, думаю, опять же, из школьной программы многие помнят, что типы взаимоотношений между различными видами живых существ можно разделить на такие три большие группы. Первое – нейтрализм, ну, не знаю, карась и лось. Лось, конечно, заходя в пруд, может случайно раздавить карася, но на самом деле понятно, что, живя в одном лесу, карась и лось никак экологически друг с другом не взаимодействуют. А есть поедание. Под поеданием мы подразумеваем очень часто, особенно в школьных учебниках, этот тип взаимоотношений характеризует как хищничество. Но на самом деле имеются в виду же любые вертикальные взаимоотношения в пищевой цепи. Ну, лиса ест зайца – это хищничество, а корова ест траву. Она же ее поедает, а вот хищником как-то корову не хочется назвать. Поэтому корректно использовать поедание, что один организм ест другого. И третий, самый, я бы сказал, проблемный в терминологическом варианте, вариант взаимодействия между живыми существами – это так называемый симбиоз. Термин «симбиоз» – один из многострадальных терминов экологии, хотя очень важный термин. Если вы разложите перед собой 5 школьных учебников разных авторов, вы увидите 5 разных определений термина «симбиоз». Где-то будет написано, что «симбиоз», ну, переводится «сим» – «вместе», «биоз» – «жизнь». Фактически сожительство, что симбиоз – это, да, сразу скажу, я корректное определение термина симбиоз скажу в самом конце. Я сейчас буду перечислять, с какими можно встретиться, открыв перед собой 5 школьных учебников. Что симбиоз – это исключительно взаимовыгодное отношение между организмами. Что симбиоз – это взаимовыгодные, причем обязательно взаимовыгодные, хотя бы для одного из участников взаимодействия. Иначе это не симбиоз. Что симбиоз – это и взаимовыгодные, и выгодные для одного, нейтральные для другого. Или что симбиоз – это и взаимовыгодные, и выгодные для одного, нейтральные для другого, и паразитизм туда же. Ну и, соответственно, все возможные комбинации вот этих определений. Если вы думаете, что открыв университетские учебники будет лучше, нет. Если вы думаете, что открыв научные статьи и монографии на эту тему, как же нам определять понятие симбиоз? Ситуация ровно та же самая. И на самом деле, когда происходит защита там, кандидатских и докторских диссертаций по экологии, и там фигурирует термин симбиоз, практически гарантированно случится крупномасштабная битва между научными корифеями, потому что кто-то будет считать, что симбиоз – это одно, а кто-то будет считать, что симбиоз – это другое. Как выйти из этой сложности? Я предлагаю выйти следующим образом. Опять же, здесь нет единого полностью принятого консенсуса в научном сообществе. Предлагаю выйти из этой сложности, из этой запутанной ситуации следующим образом. Термин «симбиоз» был введен в последней четверти XIX века замечательным исследователем Антоном де Бари. Статья, в которую он вводит термин «симбиоз», она даже на русский переведена. Она есть. И он в своей статье, как автор этого термина, говорит, что симбиоз сожительства – это все разнообразие взаимодействия между живыми существами, которое нельзя описать как нейтрализм или хищничество. Взаимовыгодный симбиоз – то, что называется мутуализм, когда оба организма получают выгоду. Причем не обязательно является он обязательным хотя бы для одного из участников, то есть что он не может без этого симбиоза жить, или оба они могут без этого симбиоза жить. Комменсализм, когда один из участников получает выгоду, а другому нейтрально. Паразитизм, когда один из участников получает выгоду, ну а другой негативные некоторые эффекты от этого взаимодействия. Это тоже симбиоз. И все, что лежит между ними, и все еще возможное разнообразие комбинаций взаимоотношений различных организмов, которые нельзя описать как нейтрализм или поедание, господин де Бари предлагал считать симбиозом. Вот я предлагаю нам с вами, по крайней мере в рамках нашего курса, пользоваться термином симбиозом именно в том варианте, в котором, собственно, его создатель его и сформулировал. Особенно учитывая, что никакого консенсусного пересмотра этого термина не было. Ну, здесь, на самом деле, очень интересно, я в завершении сейчас скажу, что если мы читаем дореволюционную литературу на русском языке, то там термин «симбиоз» скорее понимают широко. А если мы читаем литературу каких-нибудь 30-х годов, то там симбиоз противоставляют паразитизму. Я подозреваю, что я даже смотрел специально вот за словарями, собственно говоря, за такими энциклопедическими словарями, как они изменялась подборка этих терминов в русскоязычной литературе. Ну, судя по всему, у нас это был некоторый идеологический еще момент, что вот надо противопоставлять симбиоз паразитизму. И, соответственно, что термин паразитизм его отдельно говорит, что вот бывают паразиты. Поэтому, да, экология, как можно заметить, даже чисто в терминологическом своем аспекте тоже, к сожалению, бывает достаточно переплетена с какими-то политическими событиями. Мы с вами сейчас совершили, ну, не то чтобы какой-то интеллектуальный подвиг, но, тем не менее, совершили значимое. Фактически за сегодняшнюю лекцию мы поговорили про все, ну ладно, большинство базовых экологических понятий. И вот теперь, после того, как мы их обсудили, мы можем двигаться дальше к тому, чтобы понимать, а как, собственно говоря, функционируют пресноводные и океанические экосистемы нашей планеты. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, постоянно все эти слова будут ротироваться в курсе. В общем, каждый раз надеяться, что все посмотрели все, можно разочарование испытать жестоко.
2: У нас есть вопрос из чата. ребята. Как определить в представленных рамках взаимоотношения конкурирующих видов?
1: Смотрите, что касается конкуренции. Ну, я упомянул, что есть нейтрализм, есть поедание, есть различные симбиотические взаимодействия. Отдельно еще, безусловно, конечно же, можно выделять конкурентные взаимодействия. Но тут, вот тут как раз я бы хотел немножечко это оставить на потом, потому что здесь есть ряд очень-очень больших тонкостей. Но в целом, безусловно, конкурентные взаимодействия вполне себе можно выделять как отдельный тип взаимодействий, четвертый. Но там есть целый ряд нюансов, вот про них мы как раз будем говорить немножко, когда конкретно будем говорить. А так, да, безусловно. Если особенно отталкиваться от того, как это в школьной программе, то да, ну да, пожалуй, давайте мы прямо сейчас просто скажем, что есть еще четвертый вариант взаимодействия, конкурентные взаимодействия, но про них мы просто сразу отметим, что подробнее поговорим, когда будем конкретно про них говорить.

Доброе утро! Я надеюсь, что ваше утро такое же доброе, как и у нас. Ведь мы начинаем новую рубрику «Утренний отбор». И я отобрал для вас отличную новость. И новость эта будет посвящена пещерному медведю. Но не просто какому-нибудь там скелету или отдельной кости, или даже яростному изучению его ДНК, а конкретно нормальному, вот практически целому пещерному медведю. Ну, а точнее, пещерному медведю, найденному в вечной мерзлоте. Итак, в этом году на острове Большой Лиховский была обнаружена оленеводами туша замороженная пещерного медведя. Причем такая хорошенькая, целенькая, крупного медведя, там, с носиком, с зубками, с отдельными волосками красивыми, все как полагается. Даже внутренние органы сохранились вот практически все. Так уж удачно случилось, что буквально за несколько месяцев до обнаружения туши пещерного медведя был обнаружен маленький пещерный медвежонок, тоже в вечной мерзлоте и тоже очень хорошо сохранившийся. Поэтому неожиданно и вдруг у ученых оказалась целая куча материала в виде мягких тканей от этого древнего хищника. Ну, не то чтобы, конечно, мы о пещерном медведе до этого ничего не знали. Безусловно, до этого были разные кости, скелеты, но, собственно говоря, это все. Ну, хотя, вру, еще иногда находили так называемые капрофосилии. Ну, то есть, оставшиеся экскременты от пещерного медведя, которые позволяли предположить, чем этот мишка мог питаться. Но одно дело там какие-то кости или капролиты, а другое дело конкретная туша. Я, конечно же, не думаю, что здесь будет прям что-то сверхсенсационное. Ну, в принципе, все и так догадываются, что пещерный медведь был похож на медведя, только вот чуть-чуть побольше, где-то процентов на 30 больше, чем бурый. Но все-таки определенно какие-то новые интересные сведения об этом медведе новая находка нам приоткроет. Сейчас планируется целый ряд исследований. И как для большого медведя, так и для маленького. Конечно же, в первую очередь планируют определить его возраст. Сейчас предполагают, что он погиб во время последнего межледниковья, так называемого Каргинского, то есть где-то жил от 39,5 до 22 тысяч лет назад. Но точнее сможет показать только радиоуглеродное датирование. Ну и кроме того, предполагается вот изучить эту тушу со всех сторон, с какой только вообще возможно, как изучался до этого мауляховский мамонт, то есть там сделать ему гистологию, изучить клеточное строение, разумеется, взять ДНК, посмотреть вдруг что-нибудь интересное, сравнить ДНК медвежонка и там большого медведя, ну и так далее и тому подобное. Но прежде чем вы нас покинете, я бы хотел вам сказать, что у нас, вообще-то говоря, тоже в музее есть некоторое количество пещерных медведей, и не только в виде рисунков, но и даже в виде скелета. И я уж хотел бы, чтобы вы со мной немножечко прогулялись, заглянули в хранилище, тогда вам удастся посмотреть на скелет нашего пещерного медведя. Ну что, путь? Эту чашку я заберу. Ну что ж, вот здесь у нас хранилище палеонтологии, и там у нас припасено парочка скелетов в шкафу. Возможно, среди них найдется даже пещерный медведь. Посмотрим. В принципе, здесь у нас в шкафу, как вы видите, спрятан череп пещерного медведя. Мы его храним отдельно. Ну, а сам скелет стоит чуть-чуть подальше. Правда, он слегка скрыт от посторонних глаз. Вот так это выглядит. Ну, будем считать, что он готовится к Хэллоуину. Кстати говоря, некоторые из вас видели его уже в полной красе. Ну, а если вдруг не видели, можете посмотреть ролик, посвященный пещерному медведю на нашем канале. Вот там мы его собрали, смонтировали и вам продемонстрировали. А кое-кто, возможно, видел его даже вживую, ведь мы его периодически показываем на выставках. Например, вы могли видеть его на выставке «Храп пещерного медведя» или на выставке, посвященной Жоржу Кювье. Ну, а если вдруг вы все это пропустили, то в следующем году мы этот скелет снова будем демонстрировать на выставке, посвященной палеоарту, то есть самым разным художественным работам, связанным с палеонтологией. Ну, как вы видите, у нас в музее есть скелет, и не только у нас есть скелет. В принципе, скелетов пещерных медведей по миру достаточно много, но справедливости ради стоит отметить, что вот этот скелет, он сборный. То есть он сделан из костей разных животных, разных особей, если быть точнее. Вид, разумеется, один, пещерный медведь.
И вообще-то говоря, найти целый скелет пещерного медведя – это большая удача. Ну и сами понимаете, разумеется, о тушах пещерных медведей до сих пор и говорить не приходилось. Ну вот такая получается интересная новость про пещерного медведя. Единственное, что хочу заметить, что этот пещерный медведь неожиданно может оказаться бурым. Дело в том, что так как до сих пор исследование еще не завершено, то однозначных и достоверных сведений нет. То есть, грубо говоря, нет научной статьи, на которую можно было бы опереться и сказать, что вот так вот изучили, померили все пропорции, посмотрели, там зубы изучили и вот сказали, что это вот именно такой медведь. А пока что есть лишь предварительные данные. И больше того, эти предварительные данные расползлись по интернету и, конечно же, частично везде изменились. А самое любопытное, что если мы зайдем даже на сайт, собственно, Северо-Восточного федерального университета, который как раз и будет заниматься исследованием найденных остатков, то мы обнаружим, что на русском звучит новость, как обнаружили тушу бурого медведя, а на английском то, что обнаружили тушу пещерного медведя. То есть, в общем, есть определенно какая-то путаница. Так вот, если на пропорции морды посмотреть, я бы скорее бы сказал, что все-таки это древний бурый медведь. Но, еще разочек скажу, давайте дождемся все-таки уже официальных выводов научных. В любом случае, даже если окажется, что все-таки это туша бурого медведя, то все равно бурого медведя возрастом 22 тысячи лет мы еще не изучали, и заодно можем посмотреть, как бурый медведь за это время изменился. Кроме того, не забывайте, что есть еще детеныш, и вот он-то как раз может оказаться пещерным. Ну, в общем, ждем дальнейших новостей. Ну что же, как это ни печально, но мой кофе закончился, да и наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Как вы заметили, у нас начинается новый формат, и в этом формате мы постараемся как можно скорее доносить до вас все новости, ну и, кроме того, мы постараемся побольше с вами общаться. Ну, а для того, чтобы мы могли с вами общаться, нам бы очень хотелось бы видеть ваши комментарии. Поэтому пишите все, что вам понравилось, не понравилось, задавайте вопросы, а в следующем ролике мы какие-то особо интересные комментарии зачитаем и сами прокомментируем. Ну что же, всем отличного настроения и хорошего дня! Опять мы, да? Ладно, дубль 3.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Главная астрономическая тема этого года – объект 3I Atlas. Он – это редчайший случай, прибыл к нам из другой планетной системы. И некоторые ученые даже высказывают предположение об искусственной природе этого объекта. Ну, мы уже рассказывали об этом. 3I Atlas. Но поступают новые данные. Астрономы всего мира сейчас активно изучают этот загадочный объект. Что есть на его поверхности, как он движется, что он собой представляет на самом деле. И как нам вычислить таких новых межзвездных пришельцев. Сегодня поговорим об этом. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Если вам интересна эта тема, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Самое актуальное астрономическое событие, о котором можно говорить сегодня каждый день в течение ближайших полугода, это очередной визит межзвездного объекта в Солнечную систему. Очередной, потому что это уже третий. С 2017 года мы уже третий раз получаем визитеров неизвестно откуда, из глубин галактики. Но главное, что мы их отметили, нашли на небе и начали изучать. Первый был Оумуамуа в 2017 году, непонятно, что это, то ли астероид, то ли подсохшая комета, то ли космический корабль. Вторым была комета Борисова, это 2019 год. И, наконец, в нынешнем году был открыт третий межзвездный объект. Он так и называется, 3I, то есть третий Интерстеллар, и имя у него Атлас. Атлас с большими буквами, потому что это аббревиатура. Атлас – это система оптических телескопов-роботов, которые почти без участия человека обшаривают небо и находят все, что интересует астронома. В данном случае астероид, а на самом деле сначала он был как астероид отмечен, а потом выяснилось, что это комета, летящая к нам из глубин галактики. Впрочем, комета ли это, еще предстоит выяснить, хотя внешне она похожа на комету. 1 июля был этот объект открыт, но на самом деле увидели его раньше, просто еще не догадывались о том, что это такое. Знаете, в астрономии это довольно часто происходит, мы к этому привыкли. Открыл, кто первым сказал, что это интересное на небе. Автором открытия признается тот, кто первым указал на странные свойства этого объекта, и все стали интересоваться его природой. Но ведь до этого астрономы тоже смотрели на небо и фотографировали небо, и изучали его. И на каких-то старых фотографиях обычно обнаруживаются новооткрытые объекты, когда знаешь, где и что искать, намного легче найти. Так случилось и в этот раз. Хотя 1 июля точно было сказано, что обнаружен межзвездный объект, астрономы сразу же пошли в свои архивы, ну, сегодня это электронные архивы, и стали смотреть на предвычисленные места, а где он был раньше. Мы ведь рассчитываем не только полет космического объекта в будущее, где его можно увидеть через несколько лет, или дней, или месяцев. Мы всегда рассчитываем, а где он был в недалеком прошлом, откуда он прилетел, и не могли бы мы его там увидеть на старых фотографиях. Таким образом, мы продлеваем кусочек траектории, который становится нам известным, а потом более точно рассчитываем его орбиту. Также и в этот раз астрономы, которые работают с космической обсерваторией ТЭС, хотел сказать, с космическим телескопом, но вспомнил, что на борту спутника ТЭС на самом деле 4 оптических телескопа, 4 объектива, и у каждого большое поле зрения. Этот аппарат специально был создан для поиска планет у других звезд, и он их активно находит. Но гигантский массив информации, которые каждые несколько минут сбрасываются на Землю и хранятся в компьютерах, он позволяет посмотреть, а что было несколько месяцев назад там, где предполагается на небе обнаружить эту межзвездную комету. И они ее нашли. Они нашли ее на снимках, сделанных 7 мая. 7 мая. Май, июнь, июль. То есть на 2 месяца продлили траекторию, которую можно было проследить и потом восстановить с помощью расчетов дальнейший полет этого объекта. Каждый профессионал мечтает о возможности поработать над сложными задачами в сильной команде, с признанными экспертами, над значимыми проектами. Но какой астроном откажется от приглашения в обсерваторию ИКЕК? А преподаватель технических наук в Бауманку или МАИ? Физики всего мира стремятся сотрудничать с калифорнийским Калтехом. А лирики с Кембриджем или Оксфордом? Многие российские IT-специалисты мечтают работать в наших гигантах. В Сбере, Яндексе, X5, Т-банке, ну или в Ламоде. Если вы один из них, то можете заглянуть на Big Tech Night – ночь музеев в мире IT. Впервые в истории эти компании объединились, чтобы показать себя изнутри. 12 сентября они одновременно откроют двери своих офисов ночью для разработчиков, менеджеров, инженеров, аналитиков и всех неравнодушных к IT. Формат придумал Яндекс. Компании собрались вместе, чтобы показать, что за брендами стоят люди и живая инженерная культура. В каждом офисе своя программа. Можно выбрать одну компанию, ну или успеть побывать сразу в нескольких. А если вы не в Москве, включайтесь в онлайн-студию Big Tech Night. Будут 2 параллельных потока. Глубокие технические разговоры с визионерами и легкое вечернее шоу с историями и байками разработчиков. Все это в прямом эфире, из любой точки мира. Регистрируйтесь бесплатно по ссылке в описании. Ночь IT здесь. Итак, у нас есть уже большой кусочек траектории. Давайте посмотрим, как же он движется, этот объект. Когда 3I Atlas был замечен, он еще находился за орбитой Юпитера, но очень быстро, со скоростью 60 км в секунду, колоссальная скорость, именно она и выдала его межзвездную природу, приближался к центру Солнечной системы. Расчеты показали, что 3 октября 2025 года он пройдет недалеко от Марса. Ну, что значит недалеко? На расстоянии примерно в 5 раз меньшем, чем Земля от Солнца. 0,19 астрономической единицы. Вроде бы большое расстояние, это миллионы километров, но важно, что там, рядом с Марсом, работает несколько космических аппаратов, которые будут к этому объекту намного ближе, чем наши наземные телескопы. Мы попробуем на него посмотреть объективами тех самых аппаратов. 3 октября встреча с Марсом. Марс, конечно, своим притяжением немножко изменит орбиту этой новой кометы, и она чуть-чуть отвернет и продолжит приближаться к центру Солнечной системы. 3 ноября комета пройдет недалеко от Венеры. Ну, что значит недалеко? Около 100 миллионов километров. Ну, все-таки это определенное сближение. 19 декабря будет сближение с Землей. Но это очень далекое сближение. То есть это минимальное расстояние от нашей планеты, но оно будет почти вдвое больше, чем сегодня планета Земля от Солнца удалена. Почему? Да потому что комета будет примерно на таком же расстоянии за Солнцем. Земля будет в этот момент по одну сторону от Солнца, а комета будет пролетать по другую. Расстояние не критически большое. Мы могли бы в телескопы достаточно подробно изучить этот объект. Но перед нами будет Солнце. За ним будет пролетать комета. Очень неудобно, практически невозможно будет изучать от Земли. Правда. Мы обратили внимание, что рядом с Землей летают несколько космических обсерваторий, которые специально заточены на изучение Солнца. Это Solar Dynamics Observatory, еще более пожилая космическая обсерватория SOHO. Они умеют смотреть на Солнце, закрывая его специальной заслоночкой, для того, чтобы изучить околосолнечные области на небе. Вот им-то мы и поручим наблюдать за кометой, которая будет пролетать за Солнцем. Следующее сближение уже будет 16 марта с Юпитером. Очень тесная, учитывая гигантскую массу Юпитера, комета пройдет настолько близко к нему, что Юпитер уже существенно сможет изменить ее орбиту. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем говорить о самом главном в нашей жизни – о счастье. И поскольку я не знаю, что это такое, и обычно бывает так, что мы с трудом можем объяснить это понятие своим близким, я пригласил двух специалистов – доктора биологических наук Арсаковича Базяна. Базян руководит лабораторией нейрохимии в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Я пригласил доктора философских наук Надежду Гигамовну Багдасарян, профессора кафедры социологии и культурологии Бауманского университета в Москве. Вот, коллеги, с чего начнем? Давайте с измерения счастья. Можно ли измерить?
1: Ну, давайте. Ну, конечно, счастье – это такая категория практически неуловимая. Мы знаем, что когда возникает много определений, чему бы то ни было, это значит, что определяется оно очень трудно. Ну, мы знаем, что говорят, счастье – это когда тебя понимают, счастье – это когда ты ощущаешь наслаждение, счастье – это радость, счастье – это то, счастье – это другое. Ну вот великий австрийский психолог Виктор Франкл сказал, что счастье – это бабочка, которую пытаешься поймать, но вряд ли когда-нибудь тебе это удастся. Именно потому, что оно такое неуловимое, это счастье, да, и сама эта категория счастья, возникает проблема, как его измерить. И можно ли в принципе его измерить? Оказывается, можно. Но вот существуют такие измерения счастья и рейтинги, которые выстраиваются на основе этих измерений.
0: Надежда Гигамовна, и как это делается? Ну, наверное, опросами, я уже предполагаю, что надо
1: сказать. Методики разные, потому что компании разные, и они используют совершенно разные подходы. Есть прямые подходы, когда просто людей опрашивают, счастливы ли вы.
0: Ну, и вы знаете, как это делают. А будет ли перед этим определение? Потому что каждый человек, как вы уже сказали, своим перечислением может совершенно иначе воспринимать.
1: А вот это не имеет значения. Это как раз чувство счастья, ощущение счастья. Людей, собственно, об этом и спрашивают. У вас есть ощущение счастья? И они могут впрямую отвечать. Да, нет, скорее да, скорее нет, как обычно это делают социологи. Но есть другие способы. И сегодня используются уже иные способы. Ну, например, отслеживают, ну, такой, делают такое сканирование социальных сетей, особенно Facebook, сканирование твитов, и на основе, причем в Нью-Йорке на одной из улиц, на Бродвее, по-моему, установили даже такой счетчик, который

0: позволяет увидеть, как меняется этот уровень счастья. То есть
1: это анонимно делается, да?
0: Да, конечно.
1: То есть это не опросы,
2: что они регистрируют? Что они сканируют?
0: Они регистрируют высказывания людей. Ну и, разумеется, смайлики, да?
1: Это что, частотность каких-то слов, да, частотность...
0: Конечно, конечно, делается,
2: да, доволен, недоволен, злое лицо, агрессивность.
0: С помощью контент-анализа делается подсчет вот таких слов, за которыми может скрываться...
1: Так что получается, я все жду, а что же получается-то?
0: Ну, если говорить о последнем таком крупном очень опросе, 152 страны были опрошены.
1: Это почти все ЮНЕСКО, да?
0: Ну, это почти весь мир, да, почти. Ну, там несколько десятков, да, за пределами осталось. То выяснилось, что на первом месте среди счастливых стран Дания.
1: Это когда?
0: Это за прошлый год.
1: А, данные. То есть это самый последний.
0: 2013 год.
1: Дания.
0: Дания.
1: Потому что до этого, я знаю, была ли Нигерия.
2: Там люди больше отвечают, да, я счастлив, чем, скажем, в Норвегии.
0: А вы знаете, три критерия. Три таких характеристики, да, вот три критерия, по которым Дания оказалась на вершине этой...
1: Что, три вопроса или что?
0: Нет,
1: поясните.
0: Три критерия. Первый критерий – это сильное гражданское общество. Второй критерий – это хороший баланс, вот такая гармония между работой и частной жизнью.
2: А как это мерится-то?
0: И третий...
1: Это ответ, это статистика.
0: Это статистика, да. Вот эти критерии. Да, и третий критерий – это ощущение безопасности.

0: Человечество всегда отличалось нетерпеливостью. Кто знает, может, это в генах заложено. Помните, к примеру, из классики? Говорили, будет радио, будет счастье. Радио есть, а счастья нет. Не оправдали первые скромные радиоточки сверхожиданий. Но зато потом телевидение, радиолокации иных планет, радиоастрономия, чего только не принесли с собой прирученные потоки электромагнитных волн. Другое дело, что каждый счастье понимает по-своему. Да и появление первых компьютеров сопровождалось сверхожиданиями. Они заменят все, и счастливому человечеству останется только кнопки нажимать. Что ж, дожили до века сплошной компьютеризации. Без них никуда. А счастье как подмигивало издалека, так и осталось на прежних позициях. В общем, сложная философская проблема. Но раздумья о ней не тормозят прогресс. Люди как бы по ступенькам шагают к всеобщему счастью, гармонии и благоденствию. Например, биология – одна из самых древних наук. Медленно развивалась она. Тысячелетия шли чередой. И вот, по историческим меркам совсем недавно, допустила она к своим сокровенным тайнам. А в конце прошлого века настолько резко рванула в негласном соревновании с другими науками, что в лидеры выбилась. 21 век обещает стать веком биологии. Принесет ли это счастье человечеству? Кто знает?
1: Вы знаете, про относительно вопроса, счастливы или нет, значит, есть такие тонкости, которые социологи знают. Если вы будете опрашивать одного и того же человека после завтрака и после обеда, это будут совершенно разные ответы. Но они могут быть разными, эти ответы. Да? Если вы опрашиваете человека в пятницу или в понедельник, это будут разные ответы. Да? Поэтому, конечно,
2: я,
1: тут
2: честно
1: есть...
2: говоря, да, но я не задумывался, действительно.
1: Но тут есть такая погрешность.
3: Понятно, почему.
1: Конечно.
3: После обеда, а в пятницу и в понедельник, это, наверное, надо...
2: Пятница, счастливые два дня отдыха впереди.
1: Да, вот это предвкушение радости от свободы от работы.
3: Я могу сказать про личное ощущение счастья вообще. Значит, счастье – это внутреннее состояние, как ты себя ощущаешь. Можно быть красивым, умным, богатым, гениальным и быть глубоко несчастным человеком. Есть специальные системы мозга, активация которых приводит к эйфорическим состояниям.
2: Алексей Александрович, вы сейчас прямо и начали, значит, я что хочу сказать. Сейчас наш коллега расскажет о вечных ценностях организма, связанных с счастьем.
3: Ну, это не то, это вот с внутренним состоянием. Вот,
2: да.
3: Вот. На самом деле, если говорить биологически, то есть два состояния – эйфорическое и депрессивное. Вот эйфорическое состояние, значит, есть такая структура в мозге, называется дофаминергическая система мозга. Она, значит, состоит... среднего мозга. Она состоит из двух частей. Есть мезолимбическая система дофаминергическая, есть нигростриарная. Вот если нигростриарная система выпадает, у человека возникает паркинсонизм. А если ставить электроды вот в эту мезолимбическую систему у крыс, пустить их, подсоединить к педали, пустить их, и они случайно нажимают на эту педаль, после этого они отказываются от еды, от питья, они сидят, у них абсолютно счастливая морда, вот у крыс бывает, жмурятся так и непрерывно нажимают. Если их этому обучить, растянуть стартовую площадку, дать электрифицированный пол, то они, пренебрегая болью, прыгая через этот электрический ток, идут и нажимают на педаль. Настолько сильная мотивация. Вот главная система в этом называется прилежащее ядро. Вот это ядро вызывает зависимость.
2: Вот на какие эмоции или на какие события наш мозг, на самом деле организм, но мозг реагирует вот так положительно? Вот
3: ну,
2: какие
3: пожалуйста,
2: события?
3: Вот после обеда, когда человек обедает, у него, значит, активируется дофаминергическая система, ему хорошо. Если он голодный, он может быть злым просто, вот, к нему нельзя подходить. Если он удовлетворен чем-то, вот всю жизнь мечтал купить мотоцикл, скажем.
2: Велосипед.
3: Купил. Вот он счастлив. Часа два или три, тем не менее, потом привыкает. Получил приз, выиграл, я не знаю, чемпионат мира. Все это стимулы, которые активируют вот эту мезолимбическую дофаминергическую систему. В нее встроена такая система, как гипоталамус, которая формирует потребности. Там пищевой центр, питьевой центр, там центр сна и бодрствования, там сексуальный центр. Через него проходит дофаминергическая система, при взаимодействии возникает мотивация, которая в конечном счете, если она удовлетворяется, возникает эмоционально положительное состояние, если не удовлетворяется, то отрицательное. Одна тонкость есть. Если человек долгое время не активирует свою дофаминергическую систему, или если она занижена, он впадает в депрессию. Вот у нас есть крысы в ограй, у них хронический дефицит дофамина. Они все, есть методы определения депрессивности крыс. Они все депрессивные.
2: Значит, есть ли какие-то гормоны, есть ли какие-то вещества, которые точно вызывают положительные эмоции, отрицательные? Или всегда это баланс и дисбаланс?
3: На самом деле...
2: Я скажу вопрос. И только ли одна система регуляции, один уровень, или эта система иерархична, как все у нас в биологии и социологии? Везде. Вот как это вот построить?
3: Значит,
2: хотя бы впечатление. Название мы не запомним все равно.
3: Нет, если вы, значит, усиливаете дофаминергическую систему, у вас эмоционально положительная реакция. Всегда. Если вы усиливаете серотонинергическую систему, это зависит от вашего, ну не от вашего, а от исходного состояния. Например, если у крысы выработать беспомощность, то есть положить ее в камеру и непрерывно лупить током, она впадает в депрессию. Вот эту депрессию нужно снять блокатором транспортера серотонина. Усиливать серотонинергическую систему. Это очень странная вещь, понимаете? На самом деле серотонин, когда получается однажды, он дает отрицательную реакцию. Но если ты его приводишь систематически, он может измениться. Дофамин не такой, он всегда дает одну и ту же реакцию. Вот есть три системы: дофамин, норадреналин, серотонин. Дофамин всегда работает на плюс, вот мезолимбическая. Те двое – это более буферные системы. Они могут поправить, усилить, ослабить. Но вот эта система, она всегда одна и та же.
1: Сергей Александрович, у меня вопрос есть.
3: Да, пожалуйста.
2: Это очень хорошо.
1: Даже два.
3: Пожалуйста.
1: Ну вот один вопрос, если от крыс вернуться к людям,
3: да,
1: то что говорит ваша точная, ну или более, может быть, точная, чем наша наука?
2: Естественная наука, да.
1: Вспоминать шутки по поводу противоестественных.
3: Да, я могу сказать, что у людей точно так же, как и у крыс.
1: А вопрос вот в чем.
3: Да.
1: Вот все-таки, смотрите, о некоторых людях говорят, что они счастливые люди. То есть это не ситуативная вещь. Понятно, что если человек счастлив всегда, то он идиот. Так вряд
3: так
1: ли
3: не бывает,
1: правда?
3: Привыкают.
1: Но все-таки мы знаем таких людей, мы их знаем. И мы говорим, да, вот этот, несмотря на то, что какие-то бывают, ну, у всех есть проблемы. Правда, и у этих людей тоже есть проблемы. И иногда трагедии, да, там, драмы, все что угодно может быть в жизни. Но все равно они производят впечатление, ощущение счастливых людей.
3: А у других...
1: Не ситуативно.
3: У других вызывают ощущение.
1: Да, конечно.
3: Но это
1: в
3: может быть...
1: сообществе.
3: Это может быть, да, ощущение не ложное, но может быть реально.
1: Что у них там с организмом?
3: Я бы назвал
1: вот этих
3: это,
1: людей,
3: знаете, которые... эйфорический тип. У них исходно дофаминергическая система сильная. Сбить их гораздо труднее. Конечно, если его взять тут же, посадить в тюрьму, он может повеситься от депрессивности. Но если человек эйфорический, говорят, этот как пессимист-оптимист, это все следствие эйфоричности и депрессивности. Если система, дофаминергическая система сильная, человек эйфорический. Он может избегать отрицательных воздействий, выключать телевизор, не смотреть, ходить на выставки, на концерты, сам себя поддерживать. Понимаете? Вот это эйфоричность.
0: Рожденный на свет не помнит тьмы.
1: Вот я где-то вычитала, что британские ученые, как говорится, открыли ген счастья. Но оказывается, этот ген счастья, что меня несколько удивило, есть только у женщин.
3: Нет.
1: Но его нет у мужчин.
3: Вы это наверняка читали в газете.
1: Конечно.
3: Нет.
1: В газете.
3: Есть такая вещь, понимаете, вот есть ген, открыли ген агрессивности. Что это такое? Это ген, который синтезирует моноаминоксидазу А, фермент, который разрушает серотонинергическую систему. Значит, если его блокировать, в 400 раз усиливается серотонин вот именно в мезолимбической системе, к этим мышам нельзя подойти. Они жутко агрессивные. Но через 3-4 месяца они адаптируются. Фермент продолжает не работать. Понимаете, всегда, если есть какой-то ген, он садится на какую-то конкретную систему. Он меняет эту систему. А эта система включена или в агрессивность, или в состояние счастья, или в восприятие его. Но это не длительное время. Это все равно компенсируется. В мозге все компенсируется. Невозможно длительное время быть счастливым или длительное время быть в депрессивности – это болезнь, это бывает.
2: Арсак, а может быть, на самом деле совсем не то, что это гендерный признак, то есть сцепленный с полом признак, может быть, это очень сильная вещь, потому что, в принципе, мужчина создан для того, чтобы его мог, эволюция могла выбраковывать и выбрасывать в острых ситуациях. Женщина должна быть стабильна и консервативна в обществе развивающемся.
3: Значит,
2: поэтому она должна иметь,
3: держит.
2: То есть она должна иметь некую буферную систему уравновешенности.
3: Нет, на самом деле есть такая точка зрения.
2: Тем более у нас разные хромосомы.
3: Да. Одна хромосома разная. Есть точка зрения, что женщины мыслят по-другому, они чувствуют по-другому. Действительно, они более эмоциональные и тому подобное. Но это, я думаю, это не генотип. Мы все Homo sapiens sapiens, у нас геном устроен так, что мы люди прямоходящие и думающие. Вот все остальное – это гормональная или системная накладка. Да, вот не накладка, а регуляция.
1: Настройка.
3: Настрой.
0: Гении так не похожи на остальных людей. И большинство гениев проживает жизнь, которую едва ли можно назвать счастливой. Чаще всего они сгорают в расцвете лет, не успев совершить и половины того, что могли бы. Особенно если сфера их деятельности связана с творчеством. Пушкин, Лермонтов, Блок, Высоцкий. Все они были способны творить гениальные произведения, но оказывались совершенно не приспособленные к обычной повседневной жизни. Увы, виноват в этом все тот же детектор ошибок, которому не объяснишь, что с 2 до 5 тебе надо побыть гением, а на вечер сделаться рядовым обывателем. Такое раздвоение личности мозг обеспечить не в состоянии. Впрочем, некоторые гении справляются с этим превосходно. К примеру, гениальный шахматист Роберт Фишер умел не просто играть в шахматы с самим собой, но создавал иллюзию полноценной игры 2 опытных гроссмейстеров. До такого уровня всем нам еще далеко. С другой стороны, существует мнение, что гениями не рождаются. ими становятся. Но чтобы стать гением, нужно изрядно попотеть или попросту качать мозги.
3: Есть золотое сечение. Туловище должно встраиваться во все тело в столько-то раз. Была в Пушкинском музее выставка «Золотое сечение». Там были скульптуры, которые считались красивыми. Мы с женой пошли, ничего красивого. Коротконогие существа. Вот мы привыкли к тому, что красота – это длинные ноги. Абсолютно честно, мне нравятся длинноногие женщины. Я уверен, что это мне внушили, я этому обучился. Но я действительно считаю этих женщин красивыми. Если у них короткие ноги, они неинтересны. Вот такие вещи,
1: да, чисто социалистические. Да, было когда-то тоже такое интересное исследование по поводу как раз женщин и влечения к тому или иному типу женщин. Насколько я помню, это было просто несколько лет назад, мужчины действительно говорят, что им очень нравятся длинноногие, но женятся на таких женщинах, которые способны качественно
3: выразить
1: ребенка. А для этого совсем пропорции.
3: Если мужчина женится и включает мозги, то я ему не завидую. Мужчина влюбляется... нельзя жениться на женщине, потому что ты понимаешь, что она быстрее рожает или, я не знаю, лучше.
1: Нет, это же там находится, где-то.
3: Если самое интересное, что у тебя, независимо от себя, вызывается такое влечение к данной...
1: Из-за длинных ног?
3: Нет. Просто конкретному человеку ты всю жизнь любил длинноногих, а вот тут пришел человек, у которого не длинные ноги, Милотик, но он смотрит тебе в глаза, и ты
2: таешь. Арс Акович, а теперь я верну вас на вашу бредную землю.
1: Что такое?
2: А вот все-таки как это будет связано с гормональной регуляцией? Потому что то, что мы знаем, как кто-то нравится, не нравится, то, что мы видим, ведь в конце концов, по вашим словам, это некий гормональный статус.
3: Я могу сказать, почему есть сексуальное влечение к тому или к другому. Очень это интересно. Я могу сказать. Давай. Но сказать, почему ты увлекаешься и влюбляешься, вот это настолько сложно, потому что субъективные ощущения невозможно вывести из объективных.
2: То есть набором гормонов соотношение ничего
3: не сделано. Я могу сесть сейчас на свой конек, вы меня не остановите. Дело в том, что в физическом мире нет цвета, а мы видим цвет. Есть длина волны фотона, есть родопсин трех видов, который поглощает, переводит их в импульсы и доводит до зрительной коры. Вы видите. Точно так же вы слышите. И меня всегда волновало, вот если... перешить зрительный нерв на слуховой, что будет? Вы услышите то, что должны видеть, и наоборот. Такой работы я не нашел, но я нашел другую работу. Есть четверохолмия. Первое двухолмия и второе. Одно связано со зрительными путями, другое с слуховыми. Значит, они вызывают стартл рефлекс, то есть резкий поворот на сильный звук, сильный свет и поворот головы. Что сделали у крыс новорожденных? Разрушили систему, которая идет в слуховую кору. Вот это в духовне. Простимулировали другую систему зрительную, которая встроилась вот в эту слуховую кору. И крысы начали поворачивать голову не на свет, а на звук. Пенфилд что делал? Он... значит, не давал не наркотики, а анестезию, только на трепанацию давал. А когда делал операцию на мозгу, он спокойно разговаривал с людьми, потому что там вот этих рецепторов боли нет. И когда он случайно начал касаться височной коры, они говорят, ой, слышу, ой, физическое воздействие, чисто
2: заменило.
3: Вызывает звук. Вот это абсолютно непонятная вещь, но оно, в общем-то, есть, и от этого никуда не денешься.
0: Ученые до сих пор так и не выяснили, как взаимодействуют между собой отдельные части мозга. Известно, что в ответ на определенное внешнее раздражение активизируются определенные участки. Но каким образом эти участки взаимодействуют между собой? Известно, что в этом участвуют нейроны, крохотные нервные клетки. Миллиарды нейронов передают информацию друг другу со скоростью 1,5 км/с. Это скорость распространения звука в воде. Не так уж и быстро, если сравнить, например, со скоростью света. Человека иногда называют мыслящей машиной. Но быстродействие у этой машины поистине фантастическое. Оно значительно превышает быстродействие самого современного суперкомпьютера, хотя там передача информации идет как раз на световых скоростях. Почему так? Просто человеческий мозг устроен намного сложнее любого компьютера, и в нем действуют такие удивительные законы, что никакому компьютеру и не снилось.
2: А скажите, на самом деле, поскольку у нас есть несколько центров удовольствия в мозге, так ведь, да? Или,
3: я ну, не сказал, центр удовольствия один. Есть разные мотивационные цели.
2: Расскажите.
3: Пищевая, питьевая, сексуальная.
2: Это что, разные каналы прихода туда сигнала? Или
3: значит
2: это...
3: так,
2: что
3: есть это? Две системы в гипоталамусе в двух разных ядрах. Значит, у гипоталамуса нет гематоэнцефалического барьера. То есть любая кровь в любом случае доходит до него. Если в крови меняется количество неких веществ, глюкозы, так, инсулина и еще пару, то активируется пищевой центр и хочется есть. Если повышается уровень соли в спинномозговой жидкости, вернее уменьшается, то есть и в крови тоже, то активируется питьевой центр. И человек хочет пить. Это разнесенные разные точки. Есть специальные центры сексуальные. Например, у животных очень развитый центр феромонов. Пытаются доказать, что у людей тоже так. Я не верю, потому что у людей запах очень слабый, они не ощущают. Но, тем не менее, есть гормональные системы, которые, когда уменьшаются или усиливаются, увеличиваются, то вот это влечение возникает. Но кроме этого, говорят, мужчина любит глазами. Он должен... Вот эта система может активизироваться из-за того, что он видит. Вот такая вещь.
1: Можно прям поспорить. Во-первых, мужчины любят ушами.
3: Почему ушами?
1: Да потому что, когда ты мужчине говоришь, как он хорош, какой он замечательный, какой он умный,
3: для
1: какой
3: того,
1: красивый.
3: Чтобы мужчине говорить, как он хорош, он должен допустить вас к себе. Но если внешне...
1: Думаю, не так. Не совсем так.
3: Теперь... Не делайте из мужчин дураков, ну.
2: Ну, не все, не все.
1: Как?
2: Не все,
1: как? Ну, я вовсе не... А вы говорите глазами, ну и ушами.
3: Нет, считается, что глазами. Ну. Не знаю.
1: Это трюизм все-таки. А мне хотелось бы, может быть, мы вернемся к проблеме счастья, к теме, да, и подумаем о том, что может вызывать счастье. Вы говорили... что есть центр удовольствия,
3: да.
1: Вот разные каналы. Но у нас есть еще интеллект, да, кроме того, что это есть вещи неосознаваемые, но есть вещи осознаваемые. И кроме всего прочего, человек не может быть счастлив, находясь за пределами общества.
2: Вот я только хотел про это сказать.
1: Человек, в принципе, может быть счастлив только тогда, когда он видит признаки его уважение, любви,
2: признание.
1: Признание.
3: Какой ты умный, ну, да?
1: Да, конечно, да. Конечно. Угу. Только тогда, когда он эти знаки ловит из окружающего мира. И он счастлив. И когда вы приходите на работу, например, да, и вам утром говорят, как хорошо, что я вас встретил первый, сегодня будет хороший день. Этого достаточно для того, чтобы вы вошли вот
3: чтобы
1: в это
3: самое стало хорошо.
1: Состояние счастья. Пусть оно будет мимолетным, но вы это ощущаете. Вот я сегодня, у меня была лекция сегодня у студентов перед записью, и я у них спросила, вот что вы считаете, как вы считаете, что дает счастье? А они огорчили меня страшно. Потому что первое, что они выкрикнули – деньги!
2: Я так и подумал на то же.
1: Деньги! Они молодые еще. Когда я начала с ними все-таки это проговаривать, ну, они отказались потом, что деньги – это верно.
3: Деньги – это несчастье, это способ добиться того, что тебе хочется.
1: Может приносить счастье. Но да. Вот с деньгами очень интересная вещь. Если вы не имеете их совсем, конечно, вы человек несчастный, абсолютно. Дальше возникает некий такой какое-то пространство, где у вас появляются деньги, и они доставляют вам счастье. Но если количество денег увеличивается после какой-то границы, это уже перестает иметь какое бы то ни было значение с точки зрения счастья. Там, с точки зрения финансов, да, а вот для счастья. Вот это много олигархов или...
3: Есть такая вещь, что перед теми, кто, у кого много денег, все так присмыкаются и говорят, ой, как хорошо, что я вас встретил.
2: Не всегда.
3: Вот, пожалуйста. Нет. Ну, это гораздо много.
1: Вообще разные люди могут иметь много денег, в том числе и люди умные, мудрые, понимающие, где на самом деле к вам хорошо относятся, а где вас просто
2: сейчас
1: хотят.
2: Сейчас я понял, что у нас на самом деле родилась некая коллективная мысль, которая состоит вот в чем. Что счастье рождается индивидуально, биохимически, внутри организма и все. Но оно возможно к осознанию и к стабильности, и ко всему только в коллективе, ну, в сообществе и так далее. Действительно, мы коллективные животные, это действительно так. А вот наоборот, может ли коллектив создать счастливое состояние, Арсакович? Как реагируют подопытные животные в коллективе?
3: Я не помню, какой великий говорил, но он сказал, человек счастлив, когда он добивается того, о чем мечтал в детстве. Вот добиться того, о чем, скажем, я мечтал в детстве, невозможно, потому что я был такой максималист, мне хотелось все то. Но меня всю жизнь интересовало с 9 класса, как работает мозг. Я более или менее сейчас в этом разбираюсь. Спросить вот в этом плане, ты счастлив, я скажу да. Потому что я нашел место, где вы, как вы говорите, где меня слушают, да, где ко мне хорошо относятся. Нет, есть люди, которым это все не нравится, критикуют. Но мои оппоненты, мои самые большие друзья, они дают мне пищу для дальнейших измышлений. Поэтому вот... Это же такое зыбкое понятие. Это вот можно, выиграть все, что угодно, выйти на улицу, упасть, сломать ногу. Все. Вы глубоко несчастный человек. Вы вместе будете лежать в больнице со сломанной ногой. То есть это очень зыбкая вещь.
0: Невероятно интересны тайны строения материи в ее первооснове. Причем многое мы уже понимаем, чем по праву гордимся. Последние события на Большом Адронном Коллайдере – яркий тому пример. Хотя до полной ясности еще ой как... Не будем произносить стандартную фразу. Зачаровывают и тайны мироздания. Мир, в котором мы живем, наша Вселенная. Правда, сюрприз она нам недавно преподнесла. Вернее, удар под дых. Оказывается, всего-навсего меньше, чем о 5% мы имеем сравнительно ясное представление. Остальное – темнота. Недаром точные и остроумные на название физики нарекли непонятную энергию и неопознанную материю темной. И практически посередине, по размерам, конечно, человек. Земляне, соплеменники, родственники. Я, ты, он, она, в конце концов. Что, казалось бы, может быть ближе и родней? И тем не менее, вряд ли серьезный ученый поручится сегодня, кто кого перещеголял, мы Вселенную или она нас. То есть больше или меньше, чем на пресловутые 5% знаем мы себя. Поверьте, не ради красного словца Не ради эффектности сравнения или утверждения своей значимости мы и говорим об этом. Человек, только-только прикоснувшийся к глубинным тайнам сознания, хорошо поймет это.
2: Есть еще одно социальное явление – наркотики. Ну, пьянство давайте отложим в сторону, потому что это...
3: Это то же самое.
2: Ну, почти то же самое, да. Биохимическое другое.
3: Система та же самая. Вот это
2: На центре. На самом деле, социально все-таки, как сейчас выглядит вот такая картина вот с точки зрения вот искусственного счастья? Вот это вот,
1: Вы все и сказали, да? Искусственное счастье, да, искусственное счастье, которое, ну, ведь не только наркотики. Ну, есть разные способы достигать вот такого искусственного состояния эйфории. Ну, если говорить... Я не хочу сейчас там говорить о статистике. Она печальная. Она колеблется. Иногда кажется, что вот уже вот-вот...
2: Ну, по России 10 миллионов, да, по-моему, сейчас
1: около считают? Около того, да. Да. Но, в общем, эти цифры, они как-то все время тоже... в таком находится движение. Но мне представляется, что, понимаете, когда у человека есть... Вот знаете, есть такое выражение, надо научиться стрелять выше цели. Тогда, тогда цель будет достигнута. Но есть вот эти вещи, которым... Понимаете, я не думаю, что всему человека можно научить. Не думаю.
2: Не всякого уж.
1: Не всякого и не всему, и не надо всему учить. Вот когда мы... И не надо. Но мне кажется, очень важно человека заразить. Вот его можно заразить счастьем. Я абсолютно в этом уверена. Если он попадает в определенную среду, где есть цели, где есть дело, и он, как вы сказали, я с 9 класса мечтала об этом.
3: Да, это я мечтал.
1: Я, может, не мечтала там, с юности там, стать социологом, да, или культурологом. Но, конечно, я как-то представляла себе, что я буду вот в такой среде. Мне всегда нравилось быть в среде, где очень много... людей, где я способна как-то организовывать, способна что-то сообщать, получать эти сообщения. Вот я понимала, что для меня вот такая среда важна.
2: Это, кстати, попадает слово «экстраверт», да? Вот это такое слово?
1: Или, ну, знаете, если, беднее, да? Если говорить, оно, наверное, победнее, если говорить обо мне лично, то я, как говорится,
2: 50-50.
1: Нет, это так, вот 50-50. Если мне нужно быть открытой, и я читаю лекцию или разговариваю с людьми, то я, естественно, экстраверт. Я как-то, я, это, наверное, есть какие-то тоже...
3: Нет, я, например, интроверт.
1: Перенастраиваюсь.
3: Нет, я интроверт. Если... Все, что мне нужно, я пишу. Хочешь читать – читай. Хочешь знать – читай. Нет, не надо.
1: Но я тоже много пишу. У меня зашкаливает уже эта цифра. То есть, если мне нужно писать, то я перенастраиваюсь, сажусь в тихом, укромном месте за письменный стол и пишу.
3: Я сходу
1: могу. Ну, мы разные. Ну, да, наверное, конечно. Это хорошо, что мы разные.
3: Вот про наркотики вы спросили. Это, помимо всего прочего, не только не искусственное это когда первые два раза пробуешь, потом попадаешь в зависимость. Это система, которая тянет за собой. Причем там есть такая вещь, если ты привык принимать, идет ломка. Тебе, человеку очень плохо, чтобы ему стало не так плохо, он вынужден опять... Все наращивается, и каждый раз надо увеличивать дозу. Вот это самое страшное. Что это как ком, снежный ком. Значит, двигается. И в конце концов, ну, если ты получишь передоз, то, конечно, то же самое с алкоголизмом. Точно та же система. Другие точки приложения, да, вот другие, скажем, тут дофаминергическая система сходу, тут, значит, гамки глутамат работают, которые передают туда. Моя мама была врач, и у нее почему-то была такая, что меня надо отгородить от всяких наркотиков, она делала очень просто. Она говорила: ты знаешь, вот был человек, который принимал что-то, вышел на балкон, ему показалось, что это рядом. Мне было сколько? 5-6 лет. Он шагнул и упал. Вот у меня с детства был, она внушила мне страх таким вещам. Поэтому я никогда в жизни даже в голову не приходило попробовать. Это вот, ну, вот. А если ты все время на улице, и тот пробует, этот пробует, конечно, можно поддаться это дело. Но если поддался, то все.
0: Ящик Пандоры один, а ключи у каждого. Ученым в смелости не отказать. Ведь до чего же сложен человек? Даже в своей, какое бы определение подобрать, физиологической составляющей. Настоящий врач с трепетом подходит к больному. С какой загадкой ему придется столкнуться на этот раз? Но он бестрепетно, простите за тавтологию, берет в руки его судьбу, принимает решения. Порой непростые, но зачастую необходимые для спасения жизни. Психика, конечно же, и сложнее, и до сих пор загадочнее. Науки, изучающие человека как индивида, так и общество в целом, не только требуют глубочайших знаний, но и такта, осторожности в выводах, корректности в высказываниях и формулировках. Хочется пожелать им успех. Да еще сказать, если уж костная материя неисчерпаема, как считают физики, то человек, его личность, наверное, тем более. И вряд ли удастся все по полочкам разложить, пронумеровать и классифицировать. Но уж если кто-то настолько гением себя вообразит, что о единых стандартах задумается, это не наукой уже будет называться. Случались, к сожалению, побочные эксперименты. Плохо они закончились. И для жертв, и для умов, скатившихся до преступления. Так что вдвойне осторожнее будем. Мы же люди.
1: А знаете, что еще дает, по мнению социологов и психологов, кстати, чувство, ощущение счастья? Альтруизм. Вот такая деятельность, когда ты не ждешь, что тебе сразу, мгновенно кто-то ответит.
2: И даже потом.
1: И даже потом. То есть ты отдаешь. Знаете, вот в связи с этим я часто наблюдаю, как наши люди на перекрестках, где подходят к машинам, когда пробки особенно, какие-то люди, вот они снуют между машин, просят, что-то продают или что-то.

0: метод эмоционального.
1: Ссылку на форум «Ученые против мифов» сейчас я кину в чат и попрошу Виталика уже начать зачитывать вопросы. Виталик, мы тебя не слышим, как обычно.
2: Классика, классика жанра. Это со мной бывает. И спасибо всем, кто замечает, что нет звука и пишет в чате. Вообще, когда какая-то активность в чате проявляется, трансляция резко поднимается вверх. Так что иногда будем считать так. Я намеренно отключаю себе микрофон. Путник Инелла спрашивает. А как умудрялись на поле боя драться по несколько часов? Ведь в летописях писали, битва продолжалась с полудня до вечерней зари для красного словца.
3: Отличный вопрос, чтобы начать. И здесь, конечно, надо представить приблизительно себе, на самом деле, что такое средневековое сражение. По счастью, у нас об этом есть, скажем так, не только некие абстрактные записи, но и достаточно конкретные свидетельства, собственно, самих участников. И, ну, более позднее время, там, допустим, ранее новое время, там, вот 16-17 веков, есть вообще прям поминутные росписи, что происходит. Ну, главное помнить, да и античные сражения тоже, иногда неплохо зафиксировано, главное помнить очень важную вещь. Сражение – это не только акт ударения одной стороны в другую сторону. Сражение – это и расстановка, и маневр, и контрманевр, и, соответственно, последствия, ну, то есть некий основной удар и, соответственно, последствия. То есть несколько часов потратят, если мы говорим об абстрактном таком средне-средневековом, там, представим, 13-14 век сражений, несколько часов потратится только на расстановку сил, если обе стороны не пытаются атаковать из засады, делать какие-то такие, скажем, неблагородные условно вещи, а играют в честную рыцарскую войну, чем иногда занимались европейские феодалы, даже на государственном уровне. То первые несколько часов это будет расстановка сил, маневрирование, контрманеврирование, разнообразные даже попытки избежать иногда прямого столкновения, зайти к оппоненту не с той стороны, где выгодно. И вот получаем несколько часов. Естественно, сам акт именно как бы схождения сторон, он занимает, ну, некоторое время. Понятно, что любой человек, что сейчас, что тогда, он имеет определенный запас хода, да, мышечного, то есть если он хорошо поел, если он отдохнул и мотивирован, да, его хватит, ну, скажем так, на несколько минут активных действий. Все остальное время понятно, что он должен, ну, давать мышцам, легким, там, сердцу отдыхать. Но здесь за этим кроется еще один момент, что хорошо натренированные войска, если мы говорим, да, предположим, да, о действительно долгом сражении, они умели менять первые ряды, умели, опять же, активно во время, скажем так, сменять направление атаки и так далее, что позволяло дольше атаковать. Но на самом деле важнейшим ключом, ответом на этот вопрос, а так как этот вопрос комплексный, он требует, видите, очень много сразу подробностей, важнейшим будет здесь то, что реальный акт атаки, он, в общем, обычно решающий и очень короткий. Если мы говорим о, тем более, рыцарском, в основном конном войске, то есть, которого основная ударная сила и решающая сила – это конный таранный удар, то это один удар, который происходит. Я, чтобы быть совсем, так сказать, понятным, я, наверное, должен отослать вас к лекциям, соответственно, Олега Двуреченского касательно того, как сейчас мы реконструируем, воспринимаем по археологическим данным битву, собственно, Донское побоище, так называемое, да, она же Куликовская битва. По археологическим данным, вся расстановка сил, вся, так сказать, вот это вот движение, оно привело к тому, что был один единственный удар и преследование. Один единственный удар, понятно, что он занимает, ну, минуту, меньше минуты иногда. То есть разгон, направление, разгон конной, так сказать, конной лавины и удар, так называемый суин. Следом за этим, собственно, идет уже фаза вторая. Бывает, что конный удар не приводит к результату, как описано, например, в летописи, в хронике, так сказать, так называемой Грюнвальдской битвы у Яна Длугуша, польского хрониста 15 века. Описано одно из сражений, таких некрупных стычек, где произошло несколько сходов, которые, между которыми участники передыхали, отдыхали, то есть натурально, и сходились снова. То есть здесь ситуация, конечно, в том, что битва – это не акт, не только акт соударения. Поэтому можно постоять друг напротив друга целое утро, сойтись, разойтись и продолжить. Такие случаи известны. А так, ну, понятно, что живой человек, он час не может махать никаким предметом, ни легким, ни тяжелым. Ну, тем более средневековый, который немножко хуже нас ел, немножко хуже нас отдыхал и немножко хуже, возможно, понимал, ну, как готовиться к ней.

0: некоторым вещам, предположим. Поэтому, конечно, многочасовые сражения – это, в первую очередь, маневрирование и так далее.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Павел Гришаев, и он же поддерживает наш стрим. Спасибо, Павел. Вопрос звучит так. Насколько часто на полях сражений гибли лошади, и как широко были распространены доспехи для них?
0: О, это серьезный вопрос, на который прямой ответ будет требовать, скажем так, уточнений конкретных по эпохам, по конкретным годам сражения, потому что ситуации, когда лошади гибли прямо массово, их описано не так много. И даже в 19-м, по-моему, веке сложилось такое впечатление в историографии военной, что лошадь специально старались не атаковать. Этому есть причины. Лошадь – это очень дорого. Боевая лошадь – это безумно дорого. Это сопоставить это можно с военной техникой элитного уровня. То есть она действительно стоит не как гражданская. Вот прямое сравнение. Гражданский автомобиль и полноценный военный бронеавтомобиль – это абсолютно разный порядок цен. С лошадью то же самое. То есть предполагалось, что ее меньше атаковали. А с другой стороны, еще один момент. Лошадь, она тяжелее, крупнее и сильнее выносливее человека, поэтому атака лошади зачастую не приносит реальных тех преимуществ, которые хотелось бы принести. То есть, если в компьютерной игре какого-нибудь там уровня Mount & Blade атака лошади может действительно что-то принести быстрое, то в реальности лошадь может вас сама побить, покусать и пнуть, и ничего не получится. Поэтому ситуация очень специфичная. Лошади, скажем так, гибли, естественно, гибли наравне с людьми, но их, скажем так, порог выносливости, он подсказывает, что и их функция подсказывает, что они, скажем так, не так часто это делали, как предполагается. То есть потерять все поголовье конное практически невозможно, конечно, в одной битве. Опять же, против лошадей придумали специальные, естественно, и способы заграждения, колышки, там вырывали ямки, насыпали так называемый чеснок. Это такие конструкции из проволоки, похожие на противотанковые щиток маленького размера, которые мешали лошадям ходить, впивались в копыта и делали им больно. То есть они начинали беспокоиться, сбрасывать седоков и не шли в атаку. Все это в совокупности, конечно, приводило к тому, что лошади гибли. Но, опять же, действительно не так много, не так часто. Очень часто старались лошадь захватить, пытаясь как-то обезвредить ее наездника. И про доспехи для лошадей отдельный вопрос. Доспехи для лошадей, скорее всего, появляются к концу классического средневековья, то есть где-то вот в 14-15 веке, да, появляются доспехи для лошадей. Они особенно актуальны в виде намордника, так называемого шанфрона. Это такой прям шлем для лошади. В виде нагрудника, и это основные детали, которые действительно встречаются. Могут быть кольчужные, стальные, там, комбинированные, даже просто тканевые. Они, конечно, намного повышают устойчивость.
1: Вот. Есть ощущение небольшого подвисания. Только у меня так, Георгий, да. У тебя тоже?
0: Или интернет отключился? Что случилось?
1: Что?
0: Так, я вас слышу. Нет? Вы меня
1: слышите? Мы слышим, но, конечно, был небольшой подрыв. Скайп решил, что
0: так, слишком... Все, у меня просто что-то отвалилось. Извиняюсь.
1: Да, после нагрудника, наверное, вот так вот.
2: После нагрудника, да.
0: Извините. Если кратко подытожить, опять же, за этим есть целый ряд научных работ. Можете посмотреть в Метрополитен музее на сайте, прямо Метрополитен музей, там по запросу Horse Armor вы найдете и восточные, и африканские, и европейские лошадиные доспехи. Их было достаточно много, лошадь, понятно, пытались беречь. Это все-таки невероятно дорогое, так сказать, вложение. Вот. Но, как ни странно, в эпоху, условно назовем, в эпоху крестовых походов, вот с конца XI по конец XIII века, лошадиный доспех, видимо, был не так распространен, как ни странно.
2: Спасибо. Йош Шатун поддерживает стрим и говорит... Про дорогие мечи понятно. Интересно, как действовали народными мечами типа грандмессеров? Видел информацию, что в фехтбуках про них тоже было немного. Но чему и как учились бедняки с ножами?
0: Здесь вопрос тоже специфичный. Народный так называемый меч, действительно, может даже есть такой, иногда встречается термин, как Bauernwaffe, крестьянское так называемое оружие, но мессеры и все прочее, они на самом деле, мессер имеется в виду большой нож, я, простите, сразу покажу, у меня потому что здесь дома лежит такой образец. Вот казалось бы, это прям меч-меч, вот то, что у меня в руках. Да, причем большой, длинный, с большой рукоятью. Но у него клинок не мечевой, а ножевой, в том смысле, что он однолезвийный, с явно выраженной спинкой. И, скажем так, у него сборка, типичная для мессеров, подразумевает вот такую вот конструкцию сборки рукояти, как у ножа. То есть, наклепывается рукоять на тело, на хвостовик, так называемый. Просто чтобы зрители понимали, о чем речь, мессер – это может быть просто меч, только специфической сборки с клинком немножко такого не мечевого типа, а как будто увеличенный ножик. Тем не менее, известны нам действительно трактаты, где мессером пользуются одноручным, длинным мессером, таким на две руки, на полторы руки, если хотите. Единственный момент, что писались они тоже, скажем так, не для бедноты. Они отражают, то есть, вот прямо, если говорить честно, как историк, да, как историк, работающий с источником, есть трактаты, в которых описано натурально вот такое оружие, которое вроде как крестьянское, такое простое. Вот действительно нож, прям нож длинный, с такой специфичной, не мечевой гардой, с не мечевой фесом. Ну, примерно эти трактаты написаны для герцогов, графов, маркизов, там, как людей серьезнейшего уровня. И мы можем предположить, что да, эти трактаты отражают реалии, в том числе и того, как сражались простые люди, ну, как предполагали. С другой стороны, мы не можем утверждать наверняка. В именно средневековой германской, вот, такой корпусе источников германоязычных, да, из Священной Римской империи, там, ее окраин, у нас есть намеки на то, что вот вроде как бы оно. Как сражались мессером, опять же, из того, что пишется в этих трактатах, которые у нас дошли, на самом деле довольно-таки сложно. То есть там есть приемы с дальней дистанции, где происходит обмен ударами сложными, хитрыми, с необычных траекторий, где удар происходит, например, обводя защиту обратным лезвием в человека. Не знаю, представить, наверное, трудно. Показать место здесь немножко, но, наверное, представьте, что вот оппонент делает защиту, а я могу через эту защиту ударить, ну, как бы чуть-чуть перегибая клинок. Вот подобных примеров там, ну, десятки, если не сотни, трактаты есть очень большие на этот счет. Так что вполне возможно, что если в именно простой, совсем бедный народ попадал такой навык, то вот он мог быть вот такой. А опять же, не всегда очевидно, не всегда понятно, действительно простой ли народ пользовался этим, или, может быть, просто высший слой бюргерства предпочитал мечи такой формы, противопоставляя себя, например, социально и визуально противопоставляя себя там рыцарству знати, которое использовало не мечи классической известной нам формы. Вот. При этом эти люди были по достатку иногда не просто на равных, а некоторые были и подороже. Просто учитывая, что здесь социальный фактор есть, его нельзя не учитывать. Так. Не знаю, надеюсь, не сбил вас своим таким странным, сложным ответом. Но, тем не менее, есть трактаты, есть некий навык. Мы не уверены, что он на 100% переносится на бедноту, потому что от бедноты у нас вроде как ничего такого масштабного не осталось, но на городские слои 100% мы знаем, как, что они делали.
2: Спасибо. И вопрос от нашего постоянного, хорошо знакомого зрителя, пирожок с ковидлом, который поддерживает стрим. И спрашивает, в фэнтези распространен троп фамильного меча, меча, передающегося из руки в руку, из рук в руки, поколение в поколение. Насколько он правдоподобен? Сколько времени мечи, в принципе, были пригодны для боя?
0: Это вопрос очень, очень интересный по двум причинам. Во-первых, он касается фэнтези, он перешел из целого пласта вот средневековой, ранней средневековой культуры, из саг. Саги – это характерная северноевропейская, скандинавская такая форма исторической памяти. И вот в них, в сагах, описывается очень часто, что передаются по наследству мечи и ножи, так называемые саксы, они являются, ну, тоже таким древним признаком. Есть понятие древнего оружия в сагах, которое добывают герои из курганов. Очень известный пример – это Греттер. Саги о Греттере. Он лезет в курган, где его дальний предок похоронен, и добывает у него старинный меч, прямо с колен скелета забирает, и еще со скелетом с этим сражается, как в игре Skyrim. Но здесь в данном случае есть прямые конкретные данные, что материал САГ, это материал САГ, это мы можем им не доверять, потому что это все-таки письменный источник, записанный довольно поздно относительно как бы бытования. Но есть примеры, когда клинок меча, вот именно клинок, то есть не весь меч, а клинок меча, существует на протяжении нескольких сотен лет, его пересаживают на более модные, более современные фесы и продолжают использовать. Клинок, в принципе, если его не сильно травмировать и содержать его в хорошем состоянии, то есть держать его, не допускать к нему кислорода, ну или там воды, да, то он не окисляется, железо не окисляется, не портится, и можно его так и сотню лет продержать, доставая только по мере необходимости. Понятно, что здесь возникает второй вопрос, что клинки со временем меняют форму под разные задачи. Они удлиняются, они сужаются или наоборот расширяются в разные периоды средневековья. И по моде просто могут просто выйти из моды, что, соответственно, раз в 50-100 лет точно происходит. И, естественно, за этим какой-нибудь меч 13 века, его очень трудно, например, представить в реалиях 15 века, хотя он вполне мог дожить. Опять же, известны ситуации, когда явные клинки там, 13 века с эфесами более поздними существуют действительно какое-то время. Чаще всего они, правда, существуют в виде именно некой фамильной реликвии или там, переданной в местный храм такого дара, да, который там еще назовут мечом святого Маврикия, например, которых известно, по-моему, 3 по Европе. И, конечно, там они еще проживут долго. Чисто с точки зрения пользования, конечно, скажем так, не так часто, если честно, не так часто люди, в общем, брались за мечи. И не так часто устраивали прям такие полноценные зарубы, чтобы мечи так сильно портились. Но если это случалось, то меч, в принципе, должен поработать один раз, послужить один раз своему хозяину, а дальше уже как повезет. Поэтому есть мечи, которые прожили один раз, они там сломанными находятся очень часто в археологическом материале. Есть мечи, которые живут очень долго, потому что их берегли, пользуясь ими реже и так далее. Сам сюжет для фэнтези, он логичен для эпохи викингов как раз вполне. Для более поздних эпох скорее нет.
1: Спасибо. Джонни Ти энд седина в бороду задает вопрос. В смысле, я про название, шпага это ведь тоже меч?
0: Это очень просто ответить. Шпага это меч, в этом есть смысл. Главное, что мы хотели в нашем выступлении на «Ученые против мифов» объяснить, что нет этой границы, которая отсекает какое-то грубое, жуткое средневековое фехтование от как бы цивилизованного, как бы научно обоснованного фехтования нового времени. Ее нет. И нет термина, который все меняет. Нет в истории нет. Это есть у нас в головах, это есть в представлениях там, историков 18-19 века, которые ввиду своей позитивистской, скажем так, направленности и других, таких ошибок роста науки, они просто представляли более древнее, как более грубое, уродливое, и более позднее, как более совершенное, благообразное, и цивилизованное, и так далее. Посмотрите на Руссо, увидите, или кого-нибудь, каких-нибудь подобных авторов. Мы понимаем сейчас, что так просто, такими мерами просто не меряется история, не меряется наука, так не работает. Поэтому, собственно, мы поставили в заголовок такой прикольный момент, когда есть слово, которое значит одно и то же, но у нас в головах сразу триггерит разные немножко концепты. Так вот, с этим, в общем-то, и нужно бороться. Это основной миф, которым я хотел бы побороться. Потому что меч, хотим мы этого или нет, он просто вот живет, и живет он до 20 века, меняя свои формы, цели, смыслы, назначения, меняя точку приложения иногда, но при этом не имеет своей сути. Если сравнить еще очень важное, если сравнить меч средневековья, у меня на коленках лежит, он классный такой, меч средневековья вот такой, да, большой, тяжелый, широкий клинок, именно потому что это вот прям пример самого такого простого, в общем-то, грубого клиночка, с мечом, тем, что мы называем, например, там, палаш Наполеона, эпохи наполеонских войн, это вот палаши, вот кавалергардские какие-нибудь, да, там, драгунские, что-то такое, что кажется изящным оружием войны в кружевах, палаши кавалергардские, драгунские, вся вот эта тема, она потяжелее бывает. Бывает погрубее, похуже сделано, похуже сбалансировано, из более из менее качественной стали порой. И это тоже очень важно. Мы можем из-за наших вот аберраций сознания, назовем так, да, наших вот ошибок восприятия, придумать, что в эпоху там, 18-19 века все делается такое вот изящное, классненькое и вот идеально научно выверенное, как хотелось бы нам видеть. А в Средневековье было грубое, на самом деле бывало строго наоборот, а бывало, что они одинаковые, например, абсолютно. Вот, это... Такая вот долгая мысль, но эту мысль я и хотел заложить в само выступление. Учитывая, что, опять же, когда мы будем говорить о фехтовании, надо понимать, что фехтование – это явление, скажем так, и оно немножко объективное. Это мы просто именно как его историки понимаем, что оно было плюс-минус одинаковое все время. А вот как его выхватывали разные источники и зафиксировали, это уже вопрос как раз развития скорее человеческой мысли, умения передавать информацию. Ну, это уже я ухожу немножко в дебри методологии исторической, но тем не менее.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Ирина Ковалева говорит нам также спасибо методом донатирования. Ну и также присоединяется к вопросу о бедняках с ножами. Спасибо вам огромное. Наша постоянная зрительница Ксения Дмитрицелис тоже с нами. Привет-привет. Она говорит: добрый вечер. Когда-то в книге прочитала, что воин придумал молитву мечу. Встречалось ли подобное в письменных источниках Средневековья?
0: Очень здорово звучит. Мне прям так вот, прям классно. Интересно, что есть, ну, если мы говорим о христианской традиции, именно вот в том, что создавала европейскую средневековую культуру, основные, так сказать, ее коды, назовем так, философские, есть несколько воинских молитв, в принципе, они известны. Есть буквально недавно, я как раз ее даже перепубликовал у нас в сообществе исторического, так сказать, оружия, молитва Святому Георгию, которая очень простая, не на немецком языке. Быстренько сейчас ее найду, зацитирую, потому что на немецком она еще и в рифму смешную. То есть это именно такая краткая, простая, которую говорил перед, предположительно, которую говорил бы человек перед выходом на дуэль, на судебный поединок какой-то, на что-то такое. Звучит она очень просто. Риттер Санкьонг Нувон Митбей, Унмах Мит Аля Согин Фрей. Амин. Здесь очень простой перевод, ну, я уже без рифмы перевожу. Святой Георг Рыцарь, со мной будь, от всех бед меня избавь. Аминь. Очень простая вещь, казалось бы, но вот она конкретно приводится как пример того, что человеку стоит сказать перед тем, как выйти вот прямо на аресталище туда, где решается его судьба. В принципе, вообще в молитве святым воинам они вот все могут, их можно все проводить. Именно как вот культурный такой феномен через использование прям меча как предмета, да, с которым молится, там, на который молится. Если обратиться к не христианской, а уже к языческой, более, так сказать, древней эпохе, то там мы знаем конкретные примеры, что есть написано у Геродота, например, что у скифы втыкали в землю меч, и символизировал он таким образом Ареса, ну, их там вариацию Ареса, и молились ему, приносили ему жертвы. В скандинавской традиции, в сагах тоже описано несколько случаев, когда меч используется как ритуальный предмет, которому, через который там боги вещают, или которые навязывают какую-то свою волю, то есть и там, естественно, с ним какой-то, ну, какой-то ритуальный, ритуализм, религиозный символизм прослеживается. Наверное, так. Самому мечу, как предмету, ну, это, опять же, это тогда ассоциировать к тотемизму, анимизму, это можно вот проследить в античности. В Средневековье, скорее, это идет через культ святых, святых воинов, и, собственно, перенос каких-то функций, может быть, более древних, необходимых человеку, на вот такое более современное языческое, на более современное христианское восприятие. Как-то так.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ой, можно сюда добавлю так, такой момент, вспомнился мне. Я, наверное, многие видели, что в фильмах о крестоносцах, там вот таком, что меч, он, его берут, сейчас Я, правда, никому не рекомендую голыми руками браться за клинок, не потому что порежетесь, может быть, правильно браться не порежетесь, а потому что на стали остаются жирные пальчики. Вот. Но что вот как-то вот так брали меч, и он изображал крест, и вот на него практически мать есть. В фильмах про всяких крестоносцев и прочее показывается такая вот функция, такой вот способ молитвы. Так вот, скорее вот такого, скорее всего, не было. Вот. Вспомнилось мне.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос задает наш постоянный зритель, который всегда поддерживает наши стримы, Серж Любомудров. Если бы у Вадима была машина времени, какую средневековую битву он хотел бы увидеть в первую очередь?
1: И не увидеть.
2: Да, пока...
0: где я?
2: А пока Вадим думает, я хочу ответить на еще на вопрос в чате. Спросили, где Александр Соколов. Он просто находится сейчас за пределами России, там не очень хороший интернет, и поэтому вот я его замещаю.
1: Все в порядке. Теперь можно... Сашей, не перебивай.
2: Да, отвечать.
0: Угу. Так, касательно битвы. На самом деле... Смотря где я буду, если мне нужно участвовать непосредственно в ней, то я бы предпочел в той, которой не было.
1: Реконструкция.
0: Страшновато. Ну, в реконструкции поучаствовать, да, не страшно, не стыдно и не опасно. А вот что-то посмотреть средневековое, наверное, Грюнвальдская битва была бы очень интересна, потому что она достаточно масштабная, и мы не очень много знаем о том, как она на самом деле проходила. С большим интересом... Ну, в принципе, кроме Грюнвальдской, какой-нибудь Азинкур, который вот буквально на той неделе был очередной его юбилей, тоже имеет как бы не последнее значение для истории. Любое крупное сражение, в общем, интересно, потому что, открою вам секрет, на самом деле крупных сражений было очень мало. Даже некоторые войны, даже некоторый процент серьезных военных действий проходил, в принципе, без генерального сражения. Вот. И сама ситуация, я могу даже сослаться на работу, которая это анализирует, сама ситуация, наверное, складывается так, что знаменитейшие военачальники Средневековья, они в битвах, ну, такие вот, которые считаются просто гениями стратегии, да, оперативными монстрами, которые там вот прям всю жизнь в боях, походах, они проводили 2-3 крупных сражения, именно полевых, за свою жизнь. Все остальное это были осады, рейды, какая-то реконструкция и маневр. То есть посмотреть на любое сражение, в принципе, будет очень интересно, к тому, что их было очень мало. Так сейчас подумал, наверное, Куликовская битва была бы самой интересной.
1: Вот. Спасибо.
2: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает. Простите за тему, но как рыцари облегчались в доспехах? Было ли отверстие для этого или другой механизм? И следующий вопрос от Джорджа Херльянца тоже на эту же тему. Как они в туалет ходили в доспехах?
0: Вечный вопрос. А если я отвечу на него, наверное, ничего не изменится, потому что его кто-нибудь еще раз задаст. Для этого надо понимать, что такое доспехи. Точнее, как они выглядят на самом деле. Если посмотрите, то вот там, где у человека выпускные, так сказать, клапаны, а там доспеха нет. То есть никакая кираса, никакие латные там ноги, набедренники, там, никакая кольчужная юбка, даже двойная, не имеет прямых препятствий, так сказать, для совершения естественных потребностей. Я, честно сказать, вот как носитель вот этих всех предметов и пользователь в своем хобби и немножко пересекающимся с тем моих исследований, скажу, что доступ к ширинке, условно, скажем так, он ограничивается буквально тем, что нужно чуть приподнять латную юбку. И это делается, опять же, легким движением руки. Опять же, заметим, что средневековая одежда, именно если мы говорим о периоде до 15 века, она даже не подразумевает зашитых целиком штанов, там носятся такие как бы нижние штаны, то, что мы называем бы сейчас такими большими объемными трусами, шортами, да, это нижняя одежда, и на них носятся две раздельные штанины, два чулка обычно, которые хорошо сидят по ноге. Так вот, из этой нижней одежды очень легко как бы все, ну там есть ширинки, все дела, вот, очень все легко как бы происходит. Если же вы носите более позднее, и, соответственно, если водитов полный латный доспех там, 15 века, например, где латная нога пришнурована к нижней куртке, которая, на которую еще нашнурованы ваши там, доспехи и все остальное, и все это прикрыто кирасой, то вам, чтобы прям полноценно снять штаны, вам нужно снять кирасу, то есть расстегнуть три ремешка. Как думаете, это сложно или нет? Это не сложно. Три ремешка расстегиваются точно так же, как расстегивали бы вы ремень на брюках. Вам могут этим, конечно, помочь кто-то, но, в принципе, три ремешка, они обычно смотрят вперед, расстегиваются легко. Потом нужно будет расшнуровать куртку, это тоже дело нескольких минут, секунд, простите, не минут. Шнурки – это шнурки. Вы спускаете их и все. И уже расшнуровать свою, простите, ширинку. Вот. И быть свободным полностью. Вот. Все это не занимает, опять же, дольше, ну, максимум 5 минут, если вам прям неудобно. Поэтому все просто. Есть описанные, правда, случаи, когда вот совсем было плохо, когда отравился или там заболел дизентерией один почтенный король, Людовик французский, в конце, по-моему, 13 века, во время крестового похода. Там ему пришлось, я уж простите за подробности, свешиваться с седла. И чтобы, так сказать, не мешать себе самому в походе, он просто разрезал штанишки сзади. Но, опять же, это не то, чтобы очень было, скажем так, это было, во-первых, экстремальный случай, и, во-вторых, тоже не то, чтобы что-то сильно мешало. Как-то так.
2: Вот. Спасибо.
1: Спасибо. А пользовались ли этим в бою, в отсутствие защиты
0: да.
1: во всех интересных местах?
0: Угу. Да, и здесь как раз возникает момент, что ну, всегда любая броня – это компромисс между подвижностью и защищенностью. И понятно, что человеку нужно ходить, шагать, садиться на коня, поэтому у него, естественно, достаточно свободна зона как раз вот тазобедренного сустава, например, так. Она достаточно открыта, свободна. Она прикрыта обычно чем-то гибким и мягким, либо мелкими пластинами, либо кольчужным полотном, юбкой такой из кольчуги. Что, собственно, является мишенью. То есть туда некоторые руководства советуют прямо направить атаки. Если туда хорошенько пролезть и вколоть, так сказать, острый предмет, то, конечно, вы оппоненту лишите его как минимум немалого количества крови и возможности даже передвигаться. Так что с этим пользовались. И есть турнирные доспехи, особенно очень поздние, там, конца 15-го, 16-го, 17-го даже веков. В 17 веке еще тоже носили доспехи, и даже много носили. Вот там бывало делать какие-то навесные конструкции, которые закрывали либо целиком до колен, как бы колокол бронированный, либо обнимали ноги и даже, простите, ягодицы, обнимали стальные пластины, очень так плотно сформированные. Но это турнирный вариант, когда нужно просто продержаться несколько минут, красиво показать себя на поле боя, но на войну в таком не пойдешь. Потому что ограничит подвижность излишне и ну, устаешь, естественно, в этом.
2: Это такая
0: оптимизация.
2: Спасибо.
1: Йош Шатун следующий вопрос задает. Звучит он так. Читал, что одним из самых крутых оружий в поздние и средние века был поллекс. Поллекс?
0: Поллекс, да, есть такое слово.
1: Можно было и всадника снять шипом, и пехот молоть, крушить. Так ли это?
0: Это так. И поллекс, ну, объясню, что такое поллекс. Поллекс – это рыцарский топор в его вот самой поздней вариации. То есть топор не просто состоящий из такого топорища, как ну, рубящего, а это обычно такой набор всего, как на швейцарском ноже. То есть там может быть именно топорик рубящий, может быть молоточек, клювик. Я называю такими милыми словами эти вещи, но понятно, что это достаточно страшные предметы. Со всех сторон, во все стороны шипы. Если при этом, что прекрасно и интересно, он еще и довольно легкий. То есть его вот этот весь обвес, он там весит в полном наборе 2,5 килограмма, иногда 3. То есть это достаточно легкое оружие для двух рук. Это тяжелый, ну, это двуручный предмет, обычно ростом с владельца. Да, им можно было устраивать абсолютно все. Руководство, посвященное этому оружию, они, на удивление, как бы полны вот этих всех приколов, что можно зацепить человека, например, за шею сзади при ударе. Можно подлезть шипами в разные щели в латах, там, попытаться проковырять забрало. Ну, все это. И при этом еще какая-то длинная палка, ей можно бороться. То есть делать и рычаги, зацепы, захваты. Это универсально прекрасное оружие. У него есть один минус. С ним не залезешь на коня. Если с ним не залезешь на коня, то его нельзя взять вот в полевое сражение так сразу. Кто-то должен упадать рыцарю, если ему вдруг нужно спешиться и сражаться чем-то таким опасным. То есть это оружие, опять же, это дорогое оружие, это именно чаще рыцарское оружие. Это оружие либо поединка, либо какого-нибудь частного случая, вроде обороны обозов там, или какого-нибудь осадного штурма. Поэтому он вроде как есть, и он очень классный, но его не всегда видно на поле боя.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И Ксения Дмитрий Целист снова с вопросом и снова с поддержкой. В Средневековье существовали школы фехтования?
0: Да. Да. На всякий случай уточню. Самое раннее упоминание человека с фамилией Шермейстер или Шермер, то есть фехтовальщик или мастер фехтования, относится аж к 12 веку. То есть, да. Но документированные конкретные примеры, когда мастера открывали залы, школы, что-то такое, они скорее у нас от 13 века и, так скажем так, в 13-м это не очень очевидно, мы не можем прямо вот фиксировать. Но где-то вот с конца 14-го мы точно знаем существование фехтовальных залов, которые предназначались, опять же, в Средневековье это эпоха сословная, когда есть конкретно, человек рождается в класс какой-то, в какое-то некое сословие, и в нем существует, и редко из него выходит. И существовали школы, скажем так, частная скорее даже практика, обучение рыцарей, то есть рыцарского молодняка, назовем так, когда нанимался в частном порядке какой-то мастер, уважаемый человек, там, старый вояка, который умел подавать знания и их обрабатывать методически и преподносить. И имелись школы для горожан, для бюргерства. Да, то есть, если сказать по-французски, то для буржуазии. То есть, не для низших классов в плане совсем бедноты, а для состоятельных горожан, которые активно тоже в военной профессии участвуют. И там и устраивали и дуэли бывало, и всякое другое. Вот для них школы фехтования расцветали. Точно мы знаем с конца 14 века. Весь 15 век, это прям бум, пик был эпохи. 16 век, это предел, прям высший взлет. И к середине 17 века они угасают. Потому что, опять же, города активно начинают переобучать свое население массово, просто чтобы понимали, как это работает, переобучать свое население массово в стрелковые общества. То есть, если в 16-15 веке городская состоятельная молодежь, которая 100% будет участвовать в городском ополчении и даже иногда будет снаряжена, ну, то, что у них есть деньги, это все-таки старшины цехов, это обеспеченные люди, у них есть они иногда даже в самых лучших доспехах, получше, чем у некоторых рыцарей, особенно в регионах такой ранней капиталистической экономики, то в 17 веке эта же молодежь городская, она переобувается в стрелковое общество и, соответственно, постепенно угасают такие массовые школы фехтования. Но тем не менее, они были, и вот они очень большой материал нам дают как раз для исследования. Вот, потому что от них сохраняются тексты, миниатюры разнообразные, гравюры, которые изображают, как в залах выглядело оборудование. Это очень большой пласт исторической информации.
1: Спасибо. И пока Георгий включает микрофон.
2: Все. Я его не выключал. Простите. Угу. Надеюсь, коллеги меня слышат.
1: Да, теперь все слышно, давай.
2: Следующий вопрос задает Про Холмс, который поддерживает как стрим. Вопрос? За что спасибо. Угу. Да, говорит, только что закончившийся стрим Алексея Водовозова передает привет коллегам по научпопу. Приятно.
0: Спасибо.
1: Да. Друзья, кстати, кто пришел, так сказать, на вторую серию «Научпопа», напишите в комментарии, очень интересно, перелистываете ли вы, переключаете ли каналы по окончанию одного стрима на второй.
0: Очень интересно. Это же целый выходной с наукой.
2: Да. Хорошо, что стрим Алексея раньше нашего, а то всегда обидно, если проходит параллельно, и людям не разорваться. Ирина Ковалева спрашивает, есть видео на YouTube на тему «Битва косами»? University of Utrecht and Noordwijk. Косы были запрещены в итоге как оружие или все-таки нет?
0: Да, сейчас объясню. Это очень интересный прецедент. Но опять же, я тут сейчас расскажу маленькое содержание небольшой научной статьи. Я должен на вас вылить, потому что это нужно объяснить. Можно объяснить так. Существует коса как боевое оружие, она не очень похожа на нашу привычную косу, потому что коса как боевое оружие, она не вот такое имеет лезвие, а лезвие поставленное вверх. Даже в школу, в школьном учебнике, да, вот нашем для 6 класса, или для, сейчас для 7, наверное, класса, или в каком классе проходит средневековье, это черненький такой, наверное, все по нему учились в мое время. Там как раз вот когда была глава про гуситское восстание, про Яна Жижку, и, ну, про, да, про Жижку и про гуса, там эти косы даже нарисованы, что вот это народное оружие гнева. Но, правда, это специфическое все-таки военное оружие, которое от косы имеет форму, но не является переделанной косой. Это военный такой предмет, просто с лезвием внутрь слегка загнутым. Это классно, действительно очень специфичное оружие своего времени, 15-16 веков. Но существует такой собиратель фехтовальной традиции 16 века, которому обязаны огромным количеством сохраненных манускриптов, трактатов, текстов, вот всего-всего-всего. Звали его Пауль Гектор Майер. А Пауль Гектор Майер жил в Священной Римской империи, вот при Карле V и там чуть позже, при императорах Габсбургах, то есть. И он был очень изрядным казнокрадом, как положено, наверное. Но это казнокрадство свое он вкладывал не в то, чтобы жить богато и красиво, а в сохранение и запись фехтовальной традиции своего времени и всего-всего, что до него дошло. И как раз его казнократство привело к тому, что он создал несколько крупных манускриптов, в которых... Манускрипт – это рукописная книга, то есть не печатная, а рукописная. В которых сохранил огромное количество всяких просто невероятных приемов, примеров по разным разделам, по разным видам оружия. Все, что мог найти, просто и нарисовать, заказать нарисовать. Ему рисовали очень богатые, очень известные художники. Например, Йорк Брелл-младший. Это человек, ну... гравер и художник уровня, я не знаю, насколько сейчас, честно сказать, мы знаем, но вот был такой Буркмайер, например, гравер Габсбургов. Вот Йорк Брелл, это и примерно его ученик. Но дело в том, что вот там Пауль Гектор Майер зарисовал и косы, и серпы, и цепы, и палки, и все на свете. Зарисовал это, скорее всего, потому, что ему так хотелось, что ему показалось, что это классно. Там показано несколько приемов, действительно, боя на... просто крестьянской косе. То есть коса, у которой лезвие смотрит не по-военному, а прям вот перпендикулярно древку. И самое классное, что этой косы есть, если кто помнит, как они выглядят еще в деревнях у нас, на дачах хранятся обычно, в чуланах. А у нее есть еще такая перпендикулярная ручка от древка идущая. Вот там прям такие косы, и прям на таких косах несколько приемов показано. Скорее всего, это просто курьез, зарисованный от возможности его зарисовать. То есть там есть, ну, конкретные приемы, что там, на удар сверху сделай подстановку, от подстановки обведи его с другой стороны и подрежь ему там ногу сзади. Коса позволяет это делать, я примерно описываю, я не помню точности этого приема. Но это скорее курьез, чем реальность. Понятно, что, опять же, если очень приспичило бы средневековому человеку, он бы нашел как-то способ человеку, конечно, косой сделать больно. Это тоже понятно. Вот. Но здесь мы имеем дело скорее с курьезом, чем с практикой того, что средневековые косари, то есть люди, занятые на конкретным крестьянским трудом, еще и практиковались в довольно-таки сложном, геометрически наполненном боевом искусстве. Скорее это причуды аусбургского дворянина, который имел на это деньги, чтобы это зафиксировать и даже, может быть, заказать, сочинить подобные приемы.
1: Спасибо.
2: Спасибо за столь подробный ответ. На самом деле хочу сказать, что вопросов очень много.
0: Это здорово.
2: Это да, но времени не так много, как
1: ну, вопросов. То есть по возможности, если это только возможно. Можно чуть короче. Но если вопрос требует расширенного ответа, не ограничивайте себе.
2: И Артем Эдуардович спрашивает. В кино видел, как рыцарь сражался без шлема и получил стрелу в голову. Часто ли они себе такое позволяли? Не стрелу в голову, а снять шлем.
0: Здесь, да, здесь кратко, но очень просто. Снять шлем в бою – это логика скорее театрального, киношного образа. Потому что актеру нужно, актеру главный инструмент – это лицо, он им играет, его надо в кадр показывать. А реальный средневековый военный, вот, пример шлема номер один. Видите, здесь не то, что лица не видно, здесь даже нет, не подкопаешься. И второй пример номер два. Здесь, ну, есть некий вырез, но там только глаза грузно можно хмурить туда, если надеть. И реально Синяков военный, особенно высокостатусный, он, его шлем узнал, его узнали по шлему. Вот, например, там позолота какая-нибудь, пучок перьев мощный для опознания там, командирского какого-то признака, или там гравировка какая-то богатая, тоже с золотом, засечкой, которую сразу узнаете, вот этот главный. Но бывают прецеденты, когда стрелы попадают и сюда, и туда, и куда угодно. Известны прецеденты, когда, скажем так, снимал, поднимал, забрал или снимал шлем воин, например, для того, чтобы вдохнуть, там, подышать. Да, но уст, опять же, как это ограничивает приток кислорода так или иначе к телу, поэтому, конечно, хочется дышать, под, ну, сделать более объемный вдох. Либо, например, во время переговоров его там говорят, мы хотим, по, так сказать, парламентера поговорить, он поднимает забрал, и да, бывает, прилетает стрела. Так погиб, например, один известный итальянский кондотьер Галеаццо из Мантуи. Стрелу также в лицо получил Эдуард

0: его это лицо зацепить, ну, так сказать, показать, что, что он дурачок. И этим, естественно, он пользовался как конкретным таким выманивающим оппонента открытием, куда можно бить. Но это уже скорее турнирная практика, чем военная. Поэтому нет, голову закрывали в первую очередь, шлем вообще первичное средство защиты еще со времен античной. Поэтому скорее нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Дмитрий Рудюк. Рудюк, наверное, так. Спасибо за поддержку. Ну и вопрос. Насколько реалистична типичная игровая ситуация камень-ножницы-бумага, где копейщики бьют конницу, конница бьет мечников, мечники бьют копейщиков? Могла ли пехота 10-15 веков вообще уверенно бить рыцарей?
0: Ну, тут уже надо рассказывать уже диссертацию.
1: Погнали.
0: Ну, кратко. С точки зрения логики, скажем так, войны, ну, то есть нужно что-то отнести вперед, то есть с войны нового времени, в принципе, силы сторон рассчитывались реально по ситуации, что одни виды войск противопоставляются другим видам войск, и правильное их расположение на поле боя, правильный маневр заставляет оппонента проиграть уже даже до вступления в общем-то, в контакт. Это логика так называемой маневровой войны или линейная тактика. Там это рассчитывали генералы, об этом писались трактаты военные, но это речь о 16-м, даже в большей степени 17-18 веке. Если мы говорим о 10-15 веках, то там происходит как раз ситуация, что основным и наиболее функциональным видом войск оставалась конница. Ну, то есть не конница, как конница, а прям рыцарская вот, кавалерия полноценная, тяжелая, она формировала максимально вот, победу или проигрыш. То есть противопоставить несколько ситуаций, которые в концу 13 века начали уже формировать появление, скажем так, полноценной функциональной пехоты, а их даже в историографии обозначают таким термином, как пехотная революция, когда конница, рыцарская конница, была потеснена впервые несколько раз на поле сражения. Ну, там, пример, самый известный пример – это швейцарцы, которые таким образом отбились от габсбургских австрийских притязаний на свои земли и, естественно, объявили конфедерацию, такой специфично, ну, такую аристократическую республику средневековую основали у себя в швейцарских горах в конце 13 века. Это пример как раз нидерландский, если, да, битва при... сейчас с головы вылетел. В общем, с конца 13-14 и далее века, да, там происходит уже некое включение пехоты как полноценного актора, который можно противопоставлять кавалерии, коннице. Но это процесс очень постепенный, затрагивающий только регионы, где к этому есть условия. Поэтому, в принципе, с 10 по 15 век таких вот прям ситуаций, что можно вообще что-то поставить против рыцарской таранной силы, практически не существует. Существуют редчайшие примеры, которые потом постепенно, как такой снежный ком, накапливаются, превращаются, собственно, в порождать линейную тактику, когда пехота полноценно вышколенная, выученная, накормленная и, самое главное, снабженная, то есть это огромные деньги, опять же, огромная логистика, может быть противопоставлена кавалерии на 100%, это уже к началу нового времени скорее происходит, то есть к там, 16 веку. Если говорить о массовой, это полноценном таком введении этого в театр военных действий. До того практически нет.
1: Отлично, спасибо.
2: Спасибо.
1: Ёж Шатун еще один вопрос задает и в очередной раз поддерживает. Спасибо, кто бы вы ни были, вы крутой. Играли ли вы в игру Kingdom Come про Чехию начала 15 века? Там убер-оружием является булава, особенно против доспеха. Насколько это верно?
0: Играл, честно говоря, даже до сих пор с удовольствием, вот бывает там свободное время, потому что мне очень нравится, как эстетически она выглядит. Скажу еще ужасную вещь, пейзажи, мне, например, родной Подольск, мне так нравится, эти холмики, вот эта речка. А вообще, булава является убер-оружием, пожалуй, действительно в какой-то степени, потому что средневековый доспех, даже при том, что он железный, иногда даже закаленный, иногда даже прям вот очень обтекаемых форм, при правильном применении булава человеку делает заброневые повреждения. То есть она его глушит, она ему сотрясает мозг, а учитывая, что средневековый, хороший настоящий средневековый шлем, он имеет смягчающую такую подкладку, стеганую, тряпочную такую. Но она обычно не очень толстая. И вот при

0: удачном стечении обстоятельств, если вы действительно оппонента вложили в него несколько очень серьезных ударов именно в голову, да, вы действительно ему, вы можете даже уронить просто ударом. Но именно если смотреть на боевую, ну, ситуацию поединка двух таких серьезно вооруженных людей, то, скажем так, человек, видя у вас в руках булаву, скорее всего, будет в первую очередь использовать момент того, что она более инерционная, то есть требует чуть дольше времени на разгон и не может нанести удар с короткой дистанции, а при этом он будет, естественно, больше перекрывать свои уязвимые части, то есть кисти рук, которые, из которых можно выбить оружие и очень легко пробить мелкие кости даже через латную перчатку и голову. Все остальное можно выдержать. То есть удар булавой в кирасу, допустим, вряд ли сломает вам ребра. Он просто может чуть-чуть вас там подвинуть, да, сделать неприятно. То же самое касается там набедренников. То есть булава есть огромные преимущества. Вот. Но эти преимущества, ну, скорее всего, умели преодолевать. То есть она не стала главным, единственным и основным видом оружия, поэтому скорее нет. Главным, единственным основным видом оружия, спойлер, станет копье. Оно было и является до сего дня преимущественным оружием ближнего боя, если мы говорим о полноценной войне. До сего дня, может быть, несколько или только лет назад перестали обучать штыковому бою американских морпехов. Вот. А штыковой бой – это прямой потомок копейного боя.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Серж Любомудров снова поддерживает стрим. Спасибо, спасибо вам, Серж. И спрашивает, описывали ли фехтовальные руководства применения оружия без лезвия вроде цепа или Моргенштерна? Не того, говорит он.
0: Того не описывали, который все подумали. А так да, да. Есть набор оружия такой, который даже можно назвать и не оружием вполне. Есть такой предмет, типичный как раз для фехтовальных трактатов, как шест, просто шест ростом с человека. И к нему целые прям главы приемов посвященные. Есть оружие, которое даже не оружие вовсе, а палочка, батон так называемый, да, или бастон по-итальянски. Тоже к нему есть набор приемов, то есть и шесты, и палки, в принципе, просто они не являются, понятно, там, центровыми предметами, но о них им посвящают несколько слов. И что там, цеп? Цеп тоже, цеп, причем именно вот с такой подвижной боевой частью, которая действительно на цепочечке, и на ней уже ударная головка. Несколько есть об этом глав тоже, хотя просто, ну, это не, скажем так, не принципиально, хочется по-английски высказать, не primary weapon, я извиняюсь.
1: Не основное, выскочил, наверное. Так.
0: Выскочило из головы, как правильно это сформулировать на русском.
1: Не основное?
0: Не основное, да, далеко не основное оружие конкретно адресатов трактатов и фехтовальных школ, которые обучались обычно копью, мечу, кинжалу, там, вот таким сочетанием, которые типичны для пользователя, например, для рыцаря, типичны для всадника, что у него на поясе меч, на другой стороне кинжал покороче что-то, да, и в руке копье, потому что копье – это оружие и таранного удара, и оружие поединка, в случае чего им можно и в двух руках, и в одной руке, и все на свете. А цепы и всякие моргенштерны он с собой возит реже. Хотя, опять же, да, встречаются поэтому булавы и разнообразное оружие тоже прекрасно описано. Просто оно не праймари, поэтому реже. Для всяких городских, ну, то есть как раз для слоев, которые имели деньги обучаться в фехтовальных школах и при этом скорее бы обучались чему-то пешему, такому более своему, там, да, встречается больше акцент на древковое, на всякие алебарды, вот как раз и подобные предметы. Поэтому тоже, да.
2: Кстати говоря, масаи используют копье как основное оружие до сих пор, так что они в этом, так сказать...
0: Ну, собственно, нет ничего лучше для ближнего боя, чем максимально длинная палка, которая еще и при этом разит остро.
2: Ну, да.
0: Просто не стукнуть, а прямо...
2: Ну, против львов явно лучше, чем меч.
0: Да. Сейчас и охотится, правда, и охотится сейчас с копьями бывает.
2: Да. Павел К. спрашивает. Мне иногда кажется, что с мечом слишком много возни, его сложно изготовить, точить надо постоянно, его владению долго учиться. Простая дубина аналогичного размера, массы и жесткости неэффективнее ли?
0: Вот здесь как раз история, то есть не мои предпочтения, не ваши, не киношные, подсказывают, что дубина проще, но менее эффективна. Потому что, да, меч – это технологически сложный предмет. Он эволюционирует вместе с металлургией и подгоняет с собой вообще эволюцию научно-технического прогресса своего времени в какой-то момент. То есть это и сложные там, составы стали, закалки, композиции и прочее, прочее, прочее. При том, что это сложно, это оправдано. Потому что меч можно, меч при сопоставимых с дубиной там, размером и весом, ну вот, вот тот же самый, вот то, что у меня в руках, он весит где-то 1,6-1,7 килограмм, то есть кажется, что немного, на самом деле, конечно, что у него масса-то в клинке, поэтому понятно, что он за собой тащит довольно ощутимо. Тем не менее, при достаточно легком разгоне, ну, просто мышечной силой моего тела, он может прорубить и сделать очень больно любому предмету, который встретится на пути. То есть здесь как раз акцент на то, что заточенный предмет, и правильно заточенный, правильно металлургически собранный, он имеет преимущество именно при попадании. То есть дубиной весом 1,3, там 1,7, даже 2 килограмма я не смогу нанести человеку, одетому в какую-то, ну, там, в курточку, в хорошую кожу, но не смогу нанести таких повреждений, которые бы сделал мечом. Никому не советую наносить повреждения людям, но просто это исторический такой опыт. Вот.
1: Спасибо.
0: Поэтому дубина немножко, ну, менее эффективна.
1: Спасибо большое. Прежде чем продолжить, несколько объявлений и один вопрос, или полтора вопроса. Скажите, какой цвет лучше? Вот этот красный, может быть, вот этот синий, или вот такой вот зеленый? Вот, а то мне говорят, что ты там сидишь, ты как вот в красном весь, вот, как Мефистофель. В общем, вот на выбор вам цвета, вот, но он все равно останется красный, но ваше мнение мне интереснее. Так, и, собственно говоря, по поводу того, по поводу чего я должен был сказать изначально, спасибо всем, кто смотрит, спасибо за поддержку, за лайки. Поставьте, если вы еще этого не сделали, нажмите на пальчик и подпишитесь на канал по какой-то причине. Если вы не подписаны, скажите, по какой. Нажмите на колокольчик и выберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши дальнейшие видео, а я, может быть, по этому поводу поменяю цвет на синий. Вот. А если вы хотите задать свой вопрос в данном конкретном стриме, у вас есть разные возможности, можете просто задать вопрос, а можете сделать это при помощи суперчата, либо по ссылке, которая есть в закрепе данного чата. Вот таким образом вопрос к нам пришедший приходит в самую первую очередь, поэтому вот такая вот небольшая рекомендация, можете пользоваться этим, если вы хотите свой вопрос услышать. И благодарим тех, кто регулярно нас поддерживает на Патреоне и является спонсором канала. Друзья, благодаря вашей поддержке мы подобные стримы вообще можем делать. Еще раз спасибо.
2: Спасибо, Виталик. А я хочу сказать, что за ваши вопросы у нас есть призы, за лучшие вопросы, которые выберет Вадим после окончания сегодняшнего стрима. Поэтому задавайте их, думайте над ними. Чем больше вопросов, тем лучше. Несколько анонсов. Значит, во-первых, в ближайший четверг мы планируем выпустить наш фильм, который мы готовили несколько месяцев и начали подготовку еще в апреле этого года в Египте. Это фильм целиком посвящен Серапиуму Саккаре и знаменитым каменным саркофагам, которые огромные, изготовлены из твердого камня с невероятной точностью, доступной только инопланетной технике. Вот про эти саркофаги фильм, который получился больше часа, и вот Виталик в поте лица сейчас уже не первый месяц занимается монтажом этого фильма, а Тимур это Низов, правда, замечательный аниматор, делает эту анимацию. И, кстати говоря, в нашем Инстаграме вчера мы опубликовали несколько скриншотов и картинок, то есть немножко заспойлерили этот фильм. Фильм очень интересный, действительно гигантский труд в него вложен, и поэтому всех приглашаю на премьеру, которая состоится на канале Anthropogenes.ru в ближайший четверг. А 13 и 14 ноября, как я уже сказал, состоится 16-й форум «Ученые против мифов» с очень насыщенной, интересной программой. Девиз форума «Как тебе живется в мире будущего?» То есть это такой вопрос, адресованный к нашим зрителям. И поэтому программа, она такая слегка футуристичная. Ну, например, Алексей Водовозов, со стрима которого часть зрителей только что пришла к нам, будет рассказывать о всяких фантастических медицинских изобретениях из кино. Иван Семьян будет разбирать фильм «Троя». Такая тоже историческая интересная тема. Виталий Егоров будет рассказывать о лунном заговоре в кино. оказывается, еще с 50-х годов, а точнее с 50-х, получается, с 70-х годов, сразу после полета первого на Луну, тема лунного заговора начала в фильмах появляться. И еще один интересный доклад, который сделает Сергей Грищенко, победитель нашего конкурса «Хрустальный пингвин Питек», он будет разбирать фантастические летательные аппараты, тоже из фильмов, начиная от «Кин-дза-дзы» и заканчивая «Дюной», которая вот недавно вышла. «Кин-дза-дза» — это, естественно, «Пепелац», а «Дюна» — «Орнитоптер». Это вот несколько докладов я вам озвучил. На самом деле программа очень интересная. Там будет и про 5G, и про карго-культы, и про антипрививочников, и про, например, генетически выведенных динозавров. Всех приглашаю на форум. Ссылка сейчас... сейчас появится в чате, появляется она в чате сегодня, опять же, только с моей помощью. Вот, регистрируйтесь, а если хотите поддержать нас, организаторов, то купите какой-нибудь билет или, например, футболку форума. Еще один небольшой анонс, да, который я хочу сделать. Сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ», и вы можете выдвинуть своего кандидата. В этом году выдвижение кандидатов происходит в двух номинациях. Обычная номинация общая и отдельная медицинская. У нас теперь появилась Академия АПЧХИ. Академия превентивной чакрохирургии. Вот специально медиков решили выделить в отдельную номинацию. На этом мои анонсы все. Я думаю, можно перейти к вопросам, которых очень много.
1: Я буквально коротко скажу спасибо всем, кто отписался по поводу цвета. Большинство было за зеленый на втором месте примерно. Красный, поэтому на следующие пару вопросов я буду вот так выглядеть. Так, поехали с продолжением наших вопросов. Who cares, спрашивает. Well, I do, как говорится. Здравствуйте, очень интересно узнать ваше мнение про фламберги. Я читал, что в средние века их даже в какой-то момент запретили, так как такое оружие оставляла очень неприятные раны, и, по-моему, об этом мы говорили прямо-таки на форуме.
0: Да, было дело, говорил. Фламберг, он же, ну, чтобы понятно было, фламберж – это тип клинка, который имеет не прямое лезвие, клинок – это вот этот предмет, а лезвие – это то, что у клинка, собственно, рубящая часть и, так сказать, носящее, собственно, повреждение. А лезвие волнистое. Поэтому его называют слово «фламме», то есть огонь, такое горящее лезвие. Оно появляется вообще не в средние века, самое важное. Ну, то есть по самым таким вот либеральным датировкам это в лучшем случае середина 16 века. То есть, ну, мы сейчас, вот современные историки, это называем уже раннее новое время все-таки. То есть не совсем средневековые тренды ни в обществе, ни в военном деле, ни в металлургии, нигде. Это скорее такой поздний-поздний образец. Что мы о нем знаем? Мы знаем, что таких клинков довольно много делали с середины вот, там, конца 16 века и вплоть до начала 18 века существует. Они существуют на одноручных мечах, на, ну, там, назовем это, можно так, чтобы понять, либо там шпагами, рапирами, чем хотите, но, в общем, на одноручных клинках, на кинжалах, на двуручных, на коротких, длинных и на, самое интересное, на всяких алебардах и, ну, там, подобным древком. По поводу того, наносят ли они страшные повреждения, на самом деле, конкретных данных у нас нет. Тесты, известные, по крайней мере, мне, показали, что рубящие, они немножко, скажем так, хуже, именно чисто вот рубящее действие, то есть втыкание в перпендикулярно в цель. А при прорезании, да, там получается немножко более глубокое повреждение, но, опять же, не каждый удар режущий. Но у фламберга есть одна офигительная способность. Он конкретному оппоненту, который вот в глаза на него смотрит, внушает немножко больше психологических опасений, травму, так сказать, наносит уже психологическую. То есть он не хочет с ним встречаться, не хочет видеть этот страшный аппарат такой с пламенеющим лезвием. И очень возможно, что фламберг является собой, на самом деле, пример психологического устрашения, нежели чем какой-то специфичной воинской функциональности. Вот. Опять же, фламберги не запрещали, об этом никаких папских эдиктов, которые любят из энциклопедии в энциклопедию пересказывать недобросовестные исследователи оружейного дела средневековые, я честно вот скажу. Никаких папских эдиктов на этот счет пока выявлено не было. Если бы выявлено было, мы бы на них хоть кто-нибудь бы сослался. Вот, поэтому скорее нет. Просто такое понтовое, очень дорогое в изготовлении, предположительно, оружие, которое, ну, вызывало, как минимум вызывало у оппонента, должно было вызвать у оппонента некий шок, трепет и ужас. Разве что.
1: Спасибо большое. И Павел Гришаев задает следующий вопрос. И он говорит, в чем разница между чеканом и клевцом? И что это?
0: Разница, ну, скажем так, сейчас попробуем вспомнить именно как это современные ржеведы называют. Чекан и клевец – это разновидности боевой части у древкового оружия, то есть того, которое не клинковое, с клинком, а насажено на палочку. И чеканом скорее называют в оружеведении, ну и там в некоторой части исторических источников, небольшой молоточек, который имеет, соответственно, дробящие последствия для оппонента. По-французски, наверное, бы его назвали, просто существуют французские, например, источники о таком оружии, ну, они назвали его мале, то есть маленький молоток. Клевец, соответственно, он от слова клевать, то есть клюв, он из собой представляет действительно такой граненый клювик, иногда загнутый шипчик, который должен носить не дробящие повреждения, а проникающие. То есть, если вы его воткнули в, ну, во что-то, то вы его должны, ну, что-то пробить. Редкая лата, скорее кольчугу там, или туда, где нет ни кольчуги, ни лат. То есть клевец, французский бы назвали бы, наверное, «бек де корбин» какой-нибудь. Да, там, клюв ворона или «бек де фошон», то есть клюв там, сокола, орла, что-то такое. К чему это? Это могут быть два элемента, поражающих, насаженные на одно древко. И получится молоточек с одной стороны, а с другой стороны клювик. И теперь у всех у вас в головах вспомнился ваш обычный молоток, которым вы гвозди забиваете с одной стороны, а с другой стороны гвоздодер. Вот в профиль точно так же будет выглядеть. Вот.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Вася Пупкин. И этот вопрос из комментариев, заранее присланный. Как-то странно видеть исследователя, путающего локтевой и кулачный хват щита. Ай-яй-яй. Он оговорился или в самом деле не понимает разницу?
0: Нет, я оговорился, конечно, ну... На большой сцене большой стресс. Говорится, конечно, мы показывали, я напомню, о чем речь, просто быстренько. Мы показывали сначала приемы с малым щитом баклером, который в кулаке держится, у него ручка кулачная. Это более гражданское оружие. А потом мы показывали приемы с большим щитом, как называется, Рутелла. И там хват ременной, то есть локтевой и совмещенный с кулачным. Я просто оговорился. Конечно, там ременной локтевой хват используется. Это более массивное, более военное оружие.
2: Тут типичный комментарий, например, если кто-то из докладчиков назовет предков потомками, то в комментариях это обязательно будет, все люди очень культурные, все обязательно отметят, что если уж докладчик путает предков и потомков, то можно ли доверять такому докладчику?
1: Я сразу перестал
2: слушать на пятой минуте, когда докладчик называл предков потомками.
1: То есть, мне не понравилась заставка, значит, весь доклад фигня.
0: Я тут еще, мне поправляли несколько раз друзья, ну, уже в личку, что я там путал слова там твердый и этот жесткий, что это в физике это очень важно, разные понятия. Я вот, правда, при всей моей любви к физике, потому что я слушаю каждую лекцию, которая выходит по физике на антропогенезе и по, на подобном, ну, я их путаю, потому что просто в обычной разговорной речи это синонимы стопроцентные.
2: Да. Спасибо. Сказочная псина поддерживает стрим и спрашивает. Здравствуйте. Наши князья-цари всегда владели фехтованием на достойном уровне? Когда перестали лично участвовать в боях? Спасибо. Очень интересно.
0: Отличный вопрос, кстати. Прекрасный. Наши князья-цари, если говорить именно на вот наших восточноевропейских просторах, так сказать, славянских государств, там Литвы, Польши, там, Черниговск, там, Киевских и прочих всех наших княжеств, Московской Руси особенно, непосредственно навыком владения вот, холодным оружием, всеми нужными навыками элитному воину того времени обучались вот, вообще все, вплоть до того, как у нас последнего царя закончили. Вот. То есть, начиная с, не знаю, Святослава Игоревича, наверное, летописного, который вот родился в Киеве, это, да, напомню, 10 век, да, вот Святослава Игоревича, у него был дядька Свинельд, который его обучал воинским делам, и даже летопись, ну, это летопись, это там плюс 300 лет сразу, плюс 200, да, но все-таки дядька Свинельд описан как его учитель, который его учил и копья метать, и с коня стрелять, и все на свете делать. И вот, пожалуйста, конкретный пример. Опять же, Святослав, мы знаем, там, да, Святослав и Владимир, и все-все-все их потомки, Рюриковичи, они участвовать в боях не стеснялись. Напомню, что Василий Темный, князь московский, великий князь московский, 15 века, потерял, простите, несколько пальцев на руке во время битвы. То есть он под прям непосредственно. Напомню также, что Иван Васильевич Грозный, Рюрикович, предпоследний Рюрикович, да, сам штурмовал Казань, участвовал в штурме сам, лично, лицом. Вот. А, ну, по крайней мере, как пишут летописи. То есть, может быть, он там чуть-чуть был в отдалении, но все-таки. А, когда перестают участвовать полководцы, и это, кстати, да, тренд не только наш, вот славянский, русский, да, и Витовт и Сигайл, он тоже атаковали Тевтонскую Харунь при Грюнвальде, тоже, в общем, показывали класс. А, но когда, в принципе, перестает участвовать полководец в сражении в первых рядах? Когда появляется понятие к большой стратегии и появляется понятие управления армиями. То есть это явление тоже близкое к новому времени. Это явление, которое собой знаменует вообще не военную революцию принципиальную и выводит полководца из вот феодального вождя. Вот это большая разница между феодальным вождем, который за собой уводит дружину. И это тренд, который вот появляется еще во времена, простите, глубоко античный, там даже не то, что античный, там, наверное, я бы отнес это к неолиту, к вообще появлению понятия вооруженный конфликт, вот, к тем эпохам, когда появляются первые союзы, вот этих союзы мужчин, которые ходят вот, вооруженные куда-то добывать себе добро, то есть там реально с неолита ранней бронзы. И заканчивается этот тренд, ну, учитывая, что в античности, да, были полководцы, которые не сами стояли в первых рядах там иногда, но это тоже скорее отрешенное такое, скорее исключение. Заканчивается тренд в 16 веке. Для большинства стран Европы, для большинства крупных, по крайней мере, когда появляется понятие абсолютизма и еще очень сильно меняется подход к войне, когда начинают управлять уже войсками полноценно. Много опять говорю, но вот так.
1: Ну, это полезная, интересная информация.
0: К чему я хочу привести? К тому, что века с 16-17 по всей Европе полководцы перестают вести армию прямо лицом. Они начинают чуть-чуть над ней оказываться. И это говорит нам еще о том, что начинает появляться управление войсками настоящее. До этого управлять войсками практически не умели, точнее, даже не могли.
1: Спасибо. Ксения Дмитрий Целист снова с нами. Она спрашивает, почему меч полуторник называется бастардом?
0: У меня об этом статья, даже сейчас я пишу.
1: Ссылочку мы тогда скинете потом, и мы ее закрепим.
0: Когда я ее допишу, честно говоря, я уткнулся в филологический тупик. Потому что и полуторник, и бастард – это термины, которые мы скорее применяем к оружию, ну, из оружейческого такого 18-19 века. По реальности термин «бастард» – «эпе батарде» по-французски. Извините, что я много говорю по-французски сегодня, просто это термины, которые у меня вот сейчас в рабочем, так сказать, лексиконе используются, что там французские источники открыты вот здесь. Но «эпе батарде» применяется во французских источниках 15 века к некоему виду меча, который предположительно позволяет держать себя одной-двумя руками. Но в других языках этот термин не употребляется, не встречается и ни раньше особо не прослеживается, ни позже. То же самое термин полуторник, наверное, да, это меч на полторы руки, и как вот называли бы его в то время, буквально два источника называют так это оружие, это тоже довольно поздний тренд. В реальности это примерно одно оружие, вот которое, собственно, опять же, достану этот предмет, который сегодня будет героем программы, который можно взять одной и двумя руками. Применяются они, в общем-то, ко всему, но в разных регионах их бы называли по-разному. Вот простой пример из германской, более такой, более привычной, наверное, к фехтованию историографии. Вот меч, когда я держу вот так, он называется «лангеншверт», длинный меч. И подразумеваю, что я держу его длинным хватом. Но стоит мне этот же самый меч я извиняюсь, взять не вот так, а взять его вот так за клиночек. Ну, это курценшерт, короткий меч. Потому что я держу коротким хватом, и этим хватом буду на ближней дистанции наносить всякие другие типы ударов. И это один и тот же меч. Вот, то есть можно встретиться, например, с таким тоже вышитой языковой особенностью, скорее терминологической. И то, в общем, можно именно из наших вот современности назвать изоружение там полуторным мечом. Вот.
1: Спасибо.
0: Я ответил или я сбился, как думаете?
1: Мне кажется, вполне. Я думаю, сейчас Ксения напишет.
0: Если тут нужно расширить, я расширю.
2: А Ксения там уже пишет, она написала: «Ух ты, ух ты!» Так что я думаю, что, наверное, ответили.
0: А мы, тогда еще маленький докомментарий. И в германских источниках, я уже сказал, допустим, есть итальянские источники, и там вот так, если я держу меч, его можно назвать «спада де дуэ мани», то есть меч для двух рук. И если я держу этот же самый меч вот так, он будет называться «спада де уна мани», меч в одной руке. Меч при этом может не поменяться. Потому что если мне удобно пользоваться им одной рукой, он будет де уна мани. И, соответственно, я возьму мысленно в, так сказать, поединке, я буду использовать те приемы, которые в голове написаны уна мани. Когда мне удобно взять его вот так, он ставится спада де дуэ мани, меч для двух рук, и я беру пример приема из головы о мече, который держит двумя руками. Он при этом не становится отдельным там, видом меча, одноручным, двуручным, там, трехручным, он просто меняет скорее тип хвата. Вот. Тоже интересный момент, просто именно с точки зрения исторического источника. Есть была такая ошибка интересная, когда ученые там, 19-20 века пытались читать эти тексты, иногда вот, сбивались, и получалось, что там, в немецком тексте написано: это прием из Лангеншверт, это прием из Курценшверт. Они думают: ага, это прием, значит, меча подлиннее, а это прием меча покороче. А, в том смысле, что два разных меча, но нет. Это прием именно типа хвата подразумевает.
2: Спасибо. Ксения пишет, что Вадим определенно ответил на вопрос. Мы можем переходить к следующему
1: вопросу. И Далтыч говорит, не задает вопрос, а просто говорит: добрый вечер, поддерживает, и пишет: получится посмотреть стрим только в записи, поэтому на броню. Спасибо вам огромное. Виктор Черяев, также с донатом, спасибо вам за поддержку. Воровали ли мечи и другое дорогое военное снаряжение в походах свои же? И как с этим боролись?
0: Таких данных я, наверное, не припомню, не знаю, встречал ли. Не могу сказать. Я могу сказать, что вот есть традиция в сагах добывать оружие в эпоху викингов, которая описана вот через исландские саги. Там есть традиция добывать оружие иногда через воровство, но обычно не у своих, а у какого-нибудь прокрасться к спящему врагу, переть у него ножик там красивый, дорогой, и об этом сложить победную песнь уже своим рассказать, что этот ножик я добыл у спящего врага, и это еще аллегорическим языком, поэтическим подать. С точки зрения, не уверен, не знаю, не встречал, наверняка. Наверняка, потому что человеку свойственно грешить, скажем так. Вот, тут все могло быть. Но прямого не встречал в источниках, не знаю.
1: Как сорока максимально блестящий меч выбрал?
0: Нет, это было бы логично, но хозяин ведь проснется там или заметит. То есть
1: отсутствие меча,
0: да. Где блестяшки, нет блестяшки. В том, что живой человек, он не прекратит искать через 2 минуты.
1: Да.
2: Спасибо. И дождался своего вопроса зритель с ником 705 ВАС. Кочергин говорил, что японские мечи – самое совершенное холодное оружие. Если это неправда, то чьи лучшие?
0: Кочергин, наверное, хороший пример современного оружеведа, который аппаратом сущно владеет не до конца. Я не могу сказать, что по-хорошему, что холодное оружие вот на этапе некой вот такого, скажем так, завершенности своей, оно принципиально сильно друг от друга отличается. Японские мечи, за исключением, мы знаем, что имеют специфическую металлургическую структуру, что их сложнее ковать ввиду там скудости железа на японских островах. От этого они не хуже, не лучше становятся, они просто, они дороже, сложнее делаются. Когда в Европе перешли на моносталь, так называемый, на изготовление меча из единого вычищенного бруска, они стали просто чуть дешевле и эргономичнее в изготовлении. Единственное, опять же, если оружие как бы не ломается, если оружие, ну, имеет все там характеристики, нужно легкое, удобное, сбалансированное, то оно не отличается. А в руках опытного человека разницы не будет. Вот, наверное, так. Опять же, мы не можем сравнить, мы можем сравнить только разве что размеры, потому что я так понимаю, что японские мечи в массе своей редко превышают там определенную границу, которую европейские мечи перешагивают легко, ровно из-за металлургических особенностей региона. Вот и все. Это, опять же, не делает их принципиально хуже. Это, скажем так, ну, особенность такая региональная, не более того.
2: Кстати говоря, на форуме, Виталик, у тебя не включен микрофон, и я воспользуюсь
1: этим. Меня включен, продолжай.
2: Кстати говоря, на форуме «Ученые против мифов» 13-14 ноября будет выступать Сергей Аркадьевич Поликарпов. Он у нас выступает уже второй раз как хирург-онколог, но он также известен в определенных кругах как такой любитель, но очень глубоко прошаренный любитель в плане японских мечей и всего, что с ними связано. И вообще вот мы с ним договорились, что на одном из следующих форумов у нас будет что-то вот вроде того выступления, которое Вадим Сеничев произвел, только на тему японских мечей. И на сцену выйдут два самурая в настоящих японских доспехах с японскими мечами и покажут нам много интересного. Да, но это будет... Да, еще не на этом форуме, а на следующем. Я, кстати, пока Вадим еще не сказал, я не забыл, что он хочет сказать. На канале Дмитрия Пучкова есть разведопросы, посвященные японским мечам и самурайству, вот именно с Сергеем Аркадьевичем Поликарповым. Вот рекомендую всем посмотреть.
0: Да. Мы с Сергеем Аркадьевичем как раз после форума 15-го уже лично познакомились, пообщались, замечательный опыт. Я замечу, что подошедшим до нас именно японским источником о том, как работает японский меч, не в современном таком немножко киношно-анимешном восприятии, а вот там в эпоху его существования, очень много не просто близкого, а буквально вот на там, 95-100% пересекающегося именно с точки зрения механики тела и пользования японского меча и европейского, как ни странно. Ну, опять же, это не странно, это нормально. Руки и ноги у людей примерно одной формы, примерно из одного места растут. Вот. Ну, с вариацией. Это очень здорово. То есть нельзя... Тут к чему это? К тому, что именно говорить, что что-то там более совершенно, что-то менее совершенно, это вопрос, на самом деле, ну, очень часто субъективный. И если человек, мастер конкретно там японского меча, и, ну, на уровне вот того мастерства, и мастер европейского меча, вряд ли между ними будет принципиальная разница.
1: Вопрос не в совершенстве самого оружия, а в совершенстве умения им пользоваться.
0: Ну, то есть, да. И естественно, всех вот... А дальше мы уже, если поставим друг против друга, мы увидим работу каких-то сопутствующих факторов. То есть, от банальной физиологии до, там, скажем так, отвлекающих каких-то действий уже внешней среды, если сразу. То есть, с точки зрения технических решений, они будут максимально близки зачастую.
2: Спасибо. Да, если слон на кита налезет... то сборят, наверное, смотря где они будут находиться, на суше или в море. Вот. Слон на суше, наверное, сборят, а кит в океане. И Свободу Суккулентом задает вопрос, поддерживает наш стрим и спрашивает, была ли мода на оружие, уменьшающая его функциональность? Модно более тяжелое, чтобы показать удаль, например.
0: Была конкретно мода, скажем так, на типы, стили на украшения была. Я приведу пример. Ну, я не уверен, что это сильно влияет на функциональность, то есть ее старались не терять ни при каких условиях, понятно. Но, допустим, в эпоху викингов встречаются наборы эфеса, то есть вот рукоятки вот сборной меча, которые буквально из цельных там кусков золота очень дорого сделаны, они очень сильно тяжелые. И иногда, возможно, имели, ну, сказывались на там усталости определенной, да, или просто, ну, разбалансировке оружия. Хотя тоже не факт, что это так. Но мы просто знаем, что существует вот некий усредненно стандартный набор эфеса, который попроще, и при этом он работает вот как должен. То есть он держит руку правильно, он не дает перегибать где-то что-то, и чуть-чуть ее там защищает, балансирует при этом оружие до какой-то степени. А бывают такие вот просто вот два слитка золотых там с узорами и вставленными каменьями. Возможно, они влияли. А в эпоху уже 18-19 века, когда меч редко когда является ну, основным таким инструментом обороны или, или даже атаки, там бывают просто действительно тоже очень дорогие наборы пьес, которые могут повлиять на функциональность. Во всем остальном украшения, даже украшения вот излишние, они обычно плюс-минус где-то не должны мешать. И есть, да, есть именно просто мода на конкретные формы стиля, которая, например, затрагивала там наиболее модные слои общества, и все перевооружались там из прямых мечей в кривые, из кривых мечей в узкие, из узких в широкие, там пора в разные годы по-разному.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Живой эльф спрашивает. У Ричарда III был сильный сколиоз, однако он был успешным воином. Известны ли еще воины с физическими недостатками, которые были успешны? Было ли у них особенное оружие? Наверное, речь идет именно о изначальном каком-то физическом недостатке, а не потерянных конечностях во время боя.
0: Угу. Вопрос, кстати, интересный и в этом смысле сложный, потому что пример Ричарда как раз хорошо известен. Известно, даже проводили эксперимент, когда правильно собранный доспех, собственно, экспериментатору исправлял этот сколиоз несколько, позволял ему правильно, ну, лучше пользоваться телом. Ричард, скорее всего, был похожий пример, но, честно говоря, не могу вспомнить воинов с какими-то вот такими особыми недостатками, чтобы вот их как-то выделялось, их как-то выделяли. Потерянные вот конечности, вся вот эта, и, конечно, это пример известный, и там и известный всем Гёц, как его, Он Берлингенхен, кажется, фамилия, который потерял руку, и мы сделали протез. Он в этом протезе и перо зажимал, и меч, и все что угодно, и показывал неприличные жесты, даже говорят своим недругам. И Гвидо, нет, не Гвидо, господин де Монтефельтро, там, кондотьер итальянский 15 века, он потерял глаз, ему, он попросил себе сделать операцию, чуть ему подрезали переносицу, чтобы он мог одним глазом смотреть более широко, более панорамно, чтобы нос не мешал. То есть тоже, ну, что-то особенное нет. Опять же, средневековое военное дело, какое бы оно ни было вот, ну, разнообразное и, скажем так, сложное, и построенное очень сильно на индивидуальном навыке, оно все-таки сводилось к тому, что человек должен был уметь плюс-минус определенный набор показывать, скажем так, решений. И эти решения, конкретно умение держаться в седле, умение править лошадью, умение именно таранный удар носить копьем и сложный маневр делать, и рубить из седла, и пешком, это то же самое. Вряд ли какое-то сильное, скажем так, увечье этому должны были мешать, или какие-то особенности, наоборот, стараясь выправить. Поэтому не могу назвать такого примера.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ёж Шатун в очередной раз донатит и говорит: отлично рассказывайте, спасибо большое. Полностью присоединяюсь. Так, Ильяс Линко, давненько вас не было, насколько я помню. В старых учебниках писали, что доспех стоил 40 коров. А сколько на самом деле стоил доспех в относительных цифрах? Как Мерседес Е-класса? Многие могли бы себе позволить. А как дорог меч?
0: Вот здесь вопрос. Скажем так, что такое 40 кор, я, честно, тоже не припомню.
2: Коров.
1: О, 40 коров.
0: Коров, ну да.
1: Окей.
0: Это учебник, значит, тоже, значит, тот самый средневековый. Про это речь, наверное, еще об эпохе Карла Великого какого-нибудь. Доспех стоил в... Есть просто росписи, особенно от 15-16 века сохранившиеся. Даже от 13-го, если поискать, найдутся, где конкретно указаны цены. Просто эти цены, они указаны там в фунтах серебра, условно, в мерах серебра, в каких-то местных монетах. Их очень трудно переводить, но можно. Идея основная в том, что сильно различался класс доспеха. То есть просто из тонкого листа железа средней какого-то качества выделки такой черепник, то есть просто шлем, который закрывает только вот основную черепную коробку, он стоил недорого. А шлем со сложными подвижными механизмами, частями, который весь анатомически выверен и имеет какие-то там, ну, сложную закалку и качество железа, он мог стоить очень дорого. Скорее проще описать и так понять, кто мог себе это позволить. Позволить это себе могли, понятно, класс феодальный, который имеет прибыль от каких-то феодальных своих владений, феодальную ренту. Это первое принципиальное. Второе, его могли себе позволить именно серьезный, качественный, дорогой доспех, могли себе позволить высшие слои городских, цеховых, вот, буржуазных, так сказать, назовем, ремесленных классов. То есть те, кто, опять же, по своему достатку был сопоставим с серьезными феодалами. Поэтому, скажем так, я не знаю, сколько стоит Мерседес Е-класса, вот, честно, боюсь даже предположить. Я даже не знаю, как выглядит Мерседес Е-класс. Но это сопоставимо, да, с серьезной машиной наверняка. Вот. Просто разброс цен безумный. Если посмотреть на эти вот росписи, то начиная вот там горсти серебряных монет, ну, то есть от... Я не знаю, с чем сопоставить, но от нескольких тысяч рублей бывает предмет стоит, да, вот если перечислить на наши деньги, до сотен и до тысяч, до миллионов.
1: Спасибо.
0: Если говорить о каком-то арсенальном, условно говоря, каком-то арсенальном таком выдающемся наемной пехоте железе там, конца 15-го, начала 16 века, то здесь можно его сравнить там, с доходом за примерно несколько месяцев, полгода. Ну, средним доходом среднего ремесленника, там, низкокачественного.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Идалтыч. Следующий вопрос задает. Слышал про каменные формы для отливки мечей. А можете подробнее о них рассказать? И правда ли такие были?
0: Формы для отливки мечей. Это совершенно не тренд Железного века и не Средневековья. Формы для отливки мечей – это тренд бронзового века. Бронзовый век – самый лучший век на свете. Самая вот, лучшая эпоха истории человечества. Ну, это я так, не даже не то, я просто очень люблю бронзовый век. Вот там мечи отливались. Это было связано с тем, что бронзу, в первую очередь, металлургия бронзы – это металлургия литья. То есть, в первую очередь, форма отливается, потом уже проковывается, там ну, происходят некоторые с ней манипуляции. Железо и железные изделия, они именно куются, то есть лить там не имеет смысла. Имеет смысл лить железо, но это тоже это очень энергоемкий, очень тяжелый по затратам энергии процесс, поэтому лить железо и сталь начали тоже не сразу. То есть здесь, когда мы говорим о железных мечах, ну, стальных, понятно, да, и железных шлемах, и прочем доспехе, это все, в общем-то, ковка ручная или там с неким механическим приводом, допустим, да, водяным колесом, если говорить о 13 веке и позже. Лили исключительно только в Средневековье лили мелкие детали, которые бронзовые, то есть, например, детали эфеса могли быть бронзовые, какие-то заклепочки, там, украшения, фурнитура, то есть пряжки, всякие хвостовики, детальки, которые на ножнах нужны тоже для использования. Но именно меч не отливали в Средневековье, я практически уверен, что нет.
1: Спасибо.
0: Ну, зато бронзовые мечи лились на протяжении там, полутора, наверное, тысяч лет, то есть вот третьего, минус третье тысячи до нашей эры, как начали, так до 12 века, даже, наверное, позже, до нашей эры и закончили. То есть это вот эпоха.
2: Спасибо. И вопрос задает Бармалей. А сегодня где-нибудь учат фехтованию для практического применения? Полиция, например, использует щиты и дубинки. Там применяются навыки фехтования?
0: Ну, я сразу скажу, что фехтованием, если мы и это правильно, фехтованием, знаете, в принципе, любое взаимодействие двух людей с применением некоего оружия, ну, некоторого инструмента, то да, это мучат в первую очередь для это в полицейских академиях и всяких там училищах, да и в России, и в мире, везде. Потому что если вас ну, хулиган бьет палкой, и вам нужно подставить ему не голую руку, все-таки, да, а там свой полицейский жезл милицейский, то да, вот вы уже фехтуете, это мучат. А другой практики фехтования в современном мире, ну, в военных учебных заведениях, опять же, практически это изучалось в Советском Союзе до 50-х, 60-х годов. Штыковой бой принципиально изучался, это прямо непосредственно фехтование, конкретно фехтование по всем законам фехтования. То есть взаимодействие на уровне нанести удар противнику и не дать ему ударить себя. Ну, последствия понятны. Когда же мы говорим о фехтовании прямо вот сейчас, в 2021 году, в 21 веке, простите, 21-го, во всем 21-м, то для практического применения фехтования, ну, Я скажу страшную вещь, но есть регионы в мире, где еще и до сих пор изучается и практикуется. Не очень это здорово. Ну, допустим, очень характерный пример – это Гаити, Доминикана. Там можно вот посмотреть на Ютубе, если я не буду сильно распространяться, но там можно это даже видеть, вот запись просто, вот, как это есть. Бразилия, да, Аргентина, пожалуйста, Чили, Парагвай. Там бывает неспокойно, и там вот мачете – это вот ваш друг. Вы из дома не выйдете без мачете, если вы живете в определенных районах. И это, то, и этому там учат, там есть школы. Ну, школы самообороны, назовем их так. В современном мире, вот там вот у нас здесь, на севере, ну, это нет, наверное, нет. Есть спортивные секции, там исторические секции, которые занимаются вот, историческим с разнообразным фехтованием, вот там масса. Но оно прикладное именно на ринге вот, спортивном. Не ну, в реконструкторской среде, да, вот на каком-то, на дорожке, там, где угодно. На улице это тащить, я не считаю, что в принципе надо. То есть, и лучше даже об этом не задуматься. Если хотите живого человека бить острой палкой, не надо.
1: Идите в спортивную секцию, если очень сильно.
0: Да, лучше в спортивную секцию классическую.
2: Спасибо. Есть у меня, конечно, подозрение, что вот про применение холодного оружия где-нибудь там в Доминикане, это из серии, что в России медведи и ходят по улицам, и тоже видео есть на Ютубе. Вот, потому что я там не был. Вот это такие страшилки, которыми пугают туристов обычно. Вот. Кстати говоря, вы не поверите, но в чате до сих пор продолжается обсуждение твердого и жесткого. Вот там уже прям битва прошла, уже полчаса, по-моему, как вы упомянули, а спор накаляется, и уже модератору скоро придется явно вмешаться. А Александр Селезнев спрашивает, вы согласны с ГОСТом на холодное оружие, термины и определения?
0: Нет, не согласен. ГОСТ не имеет никакого отношения, я вот моя позиция как историка, ГОСТ не имеет никакого отношения к исторической терминологии, а я считаю, что когда мы описываем историческое явление, то нужно стараться описывать в терминах исторического явления или, по крайней мере, дать им объяснение ближе к этим терминам. ГОСТ связан с современным пониманием, с современными особенностями законодательства российского, в частности, потому что в разных странах он разный, в Беларуси он вообще другой, в Украине другой, в разных странах разный. Я с ним не согласен, как именно как историк, когда я говорю об историческом предмете, я, скажем так, мы различаем региональные особенности названий, мы различаем и по разным годам разные особенности названий, разные источники дают разные названия, и это гораздо важнее нам, как историкам, и ценнее, чем если я любой меч со сложным эфесом буду просто так называть шпагой, словом, которое не встречается за пределами русскоязычных, там, славянскоязычных источников. Я не сделаю лучше ни исторической науки, ни тому, кому хочу что-то объяснить. Вот такая моя позиция.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ирина Ковалева спрашивает. А если бы спикер был в ситуации Дункана Маклауда, то какое бы оружие выбрал?
0: Я не знаю, в какой ситуации бывал Дункан Маклауд, но если я буду бессмертный, вот.
1: То какая разница?
0: С удовольствием. Я бы выбрал, опять же, если я действительно не, ну, имею какие-то... Я, конечно, уже бессмертный был, да, ему нельзя было...
1: Ну, можно было только голову отрубить, и тогда считалось.
0: Да, я выбрал бы, скорее всего, либо европейский длинный, то есть вот в таком виде длинный меч, может быть, там чуть другого типа, другой чуть-чуть формы, но примерно вот этих габаритов в нем, скажу, в нем 115-120 сантиметров в среднем, и он достаточно легок, там от 1,3 до 1,7 килограмм в среднем, он достаточно удобен. Либо, может быть, даже европейского типа двуручный меч, чуть более длинный, более массивный, там до 2,2 килограмма, и ростом плюс-минус с меня, то есть там 150-170 сантиметров, это, на мой взгляд, самое удобное просто. В плане клинкового оружия.
1: Спасибо. Спасибо. А я бы автомат Калашникова.
2: Юрий не спрашивает. А я бы 122-миллиметровую гаубицу D30.
1: Ну как ее?
0: Это
1: гораздо. Ну ладно. Да. Очень интересная дискуссия началась. Юрий не пишет, и благодарю за такую поддержку щедрую. Вы упомянули о потере пальцев в бою. Известны ли случаи спецамуниции? Меч с укороченным грифом, одноглазый шлем?
0: Да, такое есть. Ну, опять же, специфическое оружие под именно бойца, оно на самом деле, если мы говорим именно о Средневековье, когда вещь делалась вообще индивидуально. Да, такое бывало. Ну, одноглазый шлем скорее нет. Шлемы и так в них не очень хорошо все видно. Это как бы все-таки там боевая амбразура, которая дает, ну, которая все-таки ограничивает обзор. Но понятно, что она бывает очень удобно, но тоже имеет ограничения. Не могу сказать, что прямо видно, что, допустим, какой-то предмет сделан под определенную инвалидность, я так выражусь грубо, но 100% если у бойца были такие проблемы, у некоего, да, особенно у которого были средства, чтобы эти проблемы решать, ему, несомненно, делались какие-то особые условия, то есть могли, например, усилить, если у него там проблемы с хватом, то могли ему усилить хват за счет там модификации ширины, высоты рукояти, дополнительных приспособлений, чтобы держаться за рукоять. То есть чего-то подобного бывали. Встречались рукавицы боевые, хотя их считают турнирными, но предположим, что если у бойца были проблемы с хватом, у него не хватало бы пальцев, или они были очень там больные, слабые, рукавица боевая, которая застегивается на манжету и как бы превращается в закрытую коробку, которой можно просто зажать в саму рукавицу клинок там, или копье и чуть-чуть расслабить руку. То есть вот это пример. Суть ортезы, например, которые доспешные, которые ну, чуть-чуть там нивелируют травмы колен, такие в 16 веке встречаются. Ну, нет привязки просто прямой такой. Я не могу сказать, что есть привязка какого-то предмета к какому-то конкретному там, бойцу с особенностями. Или я, по крайней мере, не могу такое вспомнить.
1: Спасибо. Так. Скажем также спасибо Евгению Лосеву, который задонатил. Спасибо вам, друзья, огромное за поддержку. И вот Павел Гришаев тоже ставит лайк, делает это буквами. Ну и, соответственно, тоже поддерживает. Йошатун продолжает задавать вопросы. Оказали ли какое-то влияние арабские доспехи, мечи или металлургия на крестоносцев и европейскую традицию ковки или сплавов?
0: Есть такое предположение. Об этом, правда... Ну, я не прям специалист, даже далеко не специалист в восточном арабском оружии, тем более, и поэтому я могу сейчас ошибиться где-то, но есть предположение, что от арабов переняли некоторые там виды сёдел, виды луков, возможно, некоторые, но, опять же, арабское, по сообщениям, которые нам известны, опять же, вдруг я ошибаюсь, вдруг это устаревшие данные, но так как арабское войско в основном представляет собой конных лучников, достаточно легких, а европейцы в это время уже активно использовали именно таранную тактику, хотя по доспеху они были идентичны практически. Европейцы носили длинные кольчуги на все тело, и арабы носили кольчуги тоже, в общем, встречаются и на все тело, и там с прорехами. Так. То есть в плане снаряжения, ну, в Европе однолезвийные там кривые клинки известны из античности, и они не пропадали никогда из обихода. Но мода, например, просто могла прийти и уйти в это время. Разве что. Мода в одежде встречалась восточная, пожалуй, во времена крестовых походов. Там шелк активно стал использоваться экспортом из Византии. Но, честно сказать, с точки зрения металлургии, я, наверное, не знаю просто прецедента такого. Возможно, он был. Здесь надо, наверное, историка металлургии спросить, может, какие-то влияния были.
2: Спасибо. Появляется наш старый знакомый Power of Idiocy. И спрашивает, не знаю, задавался ли вопрос, насколько широко был распространен клевец. Или клевец, но, да, но такой топорик на конце железный клюв. Применяли их массово. Говорили сегодня, по-моему, мы про...
0: Да, ну, мы про разницу говорили, да. Единственное, я, наверное, сделаю ремарку. Это оружие, которое очень было распространено в раннем средневековье в степной зоне. Это кавалерийское оружие, замечательно известное у там, хазар, печенек, венгров, ну, там, гунов и тому подобное. И это оружие... очень сильно было распространено в 16-17 веках в Восточной Европе тоже, как ну, среди там, поляков, литовцев, венгров. Опять же, ровно потому, что это оружие в эпоху лат, оно имеет очень ограниченное применение. У него латный доспех, вот, да, цельно-железный, его, даже если вы пробьете, не факт, что пробитие пластины позволит вам дотянуться даже до тела его владельца. Там между пластиной и телом еще несколько сантиметров тканей, кольчужных, может быть, даже деталей. Поэтому клевец против лат, допустим, он имеет ограниченное пользу. И вот в эпоху, когда от лат отказываются, начинает отказываться, он возвращается, и в 17 веке это атрибут, наверное, любого кавалериста практически в Восточной Европе точно.
2: Спасибо. Спасибо. И наш постоянный зритель Илья Владимирович спрашивает: есть много мифов о волшебных мечах. А были ли мифы об иных оружии, иных видах оружия или частей доспеха?
0: О, да. Краткий ответ были, развернутый. Существует, ну, опять же, здесь вопрос еще касательно религиозной принадлежности того или иного, ну, мифа. То есть в языческое время вообще любой предмет, который мог быть сделан человеком, имел какую-то мифологическую, божественную, магическую атрибуцию, так или иначе. То есть был волшебный молот у Тора, у скандинавского, волшебное копье у, соответственно, Одина, волшебные там щиты, шлемы, все что угодно, встречается в сагах.

0: все.
1: Ну и вам, дорогие.
2: Но давайте вот о чем сейчас поговорим. Ведь есть деревья, действительно очень ядовитые деревья, которые. А вот, кстати, давайте посмотрим анчар. Анчар — это у нас будет фотография номер 2. Это будет настоящий анчар. Вот совершенно безобидное дерево. Как видите, вокруг горы трупов не лежат, ничего не выжжено. А фотография номер 2 – это вот настоящий анчар, тот самый, который растет в тропиках на острове Ява. Ну, а теперь давайте посмотрим фотографию номер 3. Вот это тоже дерево, которое может претендовать на то, что стало прообразом пушкинского дерева смерти. Это сумах лаконосный, его называют. Его еще называют лаковое дерево, а официально его название токсикодендрон. Токсико – это мы с вами знаем, что такое, да, токсичный. Это ядовитый. А дендрон – это дерево, дендрология, наука о деревьях. Токсикодендрон. Сумахов много на самом деле, их там десятки разных видов. Некоторые сумахи, кстати, даже у нас растут в Подмосковье, вот у меня растут сумахи. Сумах оленьерогий у нас растет в Подмосковье. Такое, ну, его можно назвать деревом, можно назвать кустиком. Очень невысокое дерево, кустится сталонами. Сталоны – это такие, знаете, прикорневые побеги, которые вылезают рядом с деревом. Они называются по-научному сталоны. И у сумаха оленьерогого, который растет у нас, родителям посоветуйте посадить на даче, у него осенью фантастически красивые листья, ярко-ярко такого красного рубинового цвета. Почему он называется лаконосный? Потому что из него действительно получают лак, из его сока делают лак, лаковая японская миниатюра, она вся как раз на этом лаке. Японцы вообще, они овладели очень такими крутыми технологиями по этой части. Кстати, вот мне просто приходилось бывать во многих ботанических садах в разных странах, и я не раз видел около вот этого сумаха токсикодендрона табличку «руками не трогать». Кстати, в Сухумском ботаническом саду, кстати, тоже такая табличка есть. У сборщиков, вот я сейчас даже вспомнил, у сборщиков лака даже есть такая болезнь, она так и называется, лаковая болезнь. Долго они не живут, потому что яд настолько токсичен, что он все равно оказывает свое действие, даже если просто ты руками трогаешь какие-то части этого растения постоянно. Сумахи у нас относятся к семейству анакардиевых, да? И, наверное, одно из самых ядовитых растений на Земле – это тоже сумах, но он немножко другой. Вот давайте следующую посмотрим. Называется сумах радиканс. Это уже лиана. Лиана, которая оплетает деревья, ну, как плющ, да, которая образует вот такие вот метелочки соцветий невзрачных, потом в них вызревают семена. И вот этот вид сумаха, он считается одним из самых ядовитых растений на нашем планете. Вообще все сумахи ядовитые в той или иной мере, но вот что интересно, у меня была, помнится, как-то экспедиция в Израиле, по Израилю, и вот там такой очень любопытный парк, где возрождают старинные ремесла, кулинарное искусство, как у древних иудеев, да, тысячи лет тому назад. И вот там под чутким руководством инструктора мы пекли лепешки, посыпали их травами пряными, и в том числе в ступке толкли семена сумаха, какого-то из сумахов. То есть, видимо, на определенной стадии зрелости некоторые семена у некоторых сумахов все-таки в пищу можно употреблять. Ну, а сейчас будет еще одно дерево. Вот давайте посмотрим следующую картиночку, номер 5. Это дерево называется марцинелла. Вот видите, у нее даже такой вот плодик, листик один даже немножко начинает сохнуть. Марцинелла относится к молочайным. Молочаи, все семейство на латыни называется эуфорбия. Кстати, у нас тоже молочаи растут вдоль дороги, такие невзрачные травки, но есть молочаи огромные, как деревья. Есть молочаи, у которых, кстати, почему молочай? Да вот, кстати, очень часто некоторые виды молочаев встречаются на подоконниках, горшочках.

если отломить веточку или отломить листик, то сразу течет такой каучуконосный сок, белый, как молоко, поэтому молочай. У некоторых он, видов он горький, ядовитый, а есть молочаи, у которых сок очень вкусный, действительно, как молоко, и, говорят, даже пахнет ванилью. Я такие не пробовал. Вот знаю, что некоторые виды молочаев обожают носороги в Африке. Есть молочаи, которые очень похожи на кактусы, их легко спутать, но я вам по секрету скажу. Как отличить молочай от кактуса? Молочай, вот давайте так, ассоциация. Молочай, молоко, корова. Корова – это что? Это два рога, да? Вот если у такого кактуса по две в пучке идет колючечки, значит, это молочай. А если по одной колючке, у кактусов они называются глохидии, то это вот тоже кактус. А и молочай, и кактусы, у которых листики превратились в колючки – для меньшего испарения влаги, называются суккуленты. То есть можете записать еще один термин. Так вот, марцинелла, она как раз поражает на расстоянии. И она больше всех подходит на роль прообраза пушкинского молочая. Потому что описано было очень много случаев, если человек не знал, что рядом растет марцинелла, долгое время находился, у него начинаются все признаки отравления. Тошнота, температура, ну и так далее, так далее. Вот, так что почти что анчар. Но, конечно, вокруг марцинелл горы трупов не лежат. Ну, я уже слышу ваш вопрос, слышу, дорогие мои друзья, я все слышу ваш вопрос. Вопрос ваш такой, какой, кто же у нас самый ядовитый, да? Какой яд в природе самый крутой, самый ядовитый? Но, видите ли, опять хотел сказать «дети мои», но вспомнил, что кое-кому из взрослых это не нравится. Видите, друзья мои, какая история. Дело в том, что силу тока можно, да, в каких-то единицах измерить, можно в килограммах измерить вес, можно в метрах, километрах измерить расстояние. Мало того, вы знаете, есть даже шкала Сколвилла, по которой, знаете, что меряют? Ни за что не догадайтесь. Жгучесть перца. Вот насколько он жгучий, есть вот такая шкала Сколвилла. Но до сих пор вот я ни разу не слышал, чтобы сделали шкалу и яды, силу ядов чем-то измеряли. Но если бы такая шкала была, и была бы единица измерения, то на первом месте стоял бы яд диамфотоксин. Вот покажите нам следующую картиночку, номер 6. Вы видите жучка. Видите, вот такой жучок. Он относится к листоедам. Яд, как раз диамфотоксин, получает от, следующая картиночка, из личинок этого жука. Ну, все листоеды, они ядовитые. Кстати, листоед – родственник колорадского жука, которого вы видите часто на картофельной ботве. Есть листоеды очень красивые. Они небольшие жучки, но они, знаете, такие как металлические и переливаются всеми цветами радуги. Так вот, из личинок жуков-листоедов рода Диамфидия, которые обитают в Африке, как раз получают вот этот самый-самый сильный яд на планете. Антидота нет. Антидот – это противоядие, так называется, по-научному, что можно принять для того, чтобы выжить. И действительно, этим ядом бушмены африканские смачивают свои стрелы, и они становятся настолько ядовитыми, что валят с ног и буйволов, и жирафов. Ну, а теперь мы с вами посмотрим следующую картинку, картиночку номер 8, и поговорим о самом знаменитом яде. Ну, он не самый сильный, но, наверное, самый такой знаменитый романтический яд – курары. Ну, конечно, вы слышали, да? В Урале его еще называют. Получают яд курары, ну, там достаточно такая сложная, замысловатая технология его получения. Но главный ингредиент – это, по-моему, кора. Дерево, которое называется стрихнис. Стрихнис токсифлора. Стрихнис – это родовое название, а токсифлора – видовое. Токси, мы уже с вами знаем, это токсичный. Да? А флора – это что? Правильно, ребята, флора – это цветок. Значит, можно сказать, стрихнис ядовито-цветковый. Да? Вот так переведем.
Яд курары делали индейцы в Амазонке и делают до сих пор. И причем он обладает самыми разными действиями. Индейцы утверждают, что, ну, конечно, достаточно попадания такой стрелы, даже легкого касательного ранения, яд оказывает свое действие, он действительно очень сильный. У жертвы практически не остается шансов, чтобы убежать. Но вот что любопытно, убитую ядовитой стрелой жертву можно употреблять в пищу. Мало того, индейцы уверяют, что яд оказывает на нее такое действие, на эту жертву, что мясо у нее становится вкуснее и нежнее. Ну, этого я не знаю, этого я никогда не пробовал, хотя мне приходилось быть в Бразилии, общаться с индейцами. Вот. Ну, не со всеми. Это отдельная история. Дело в том, что есть всего лишь несколько племен, с которыми разрешают общаться. А все остальные племена, которые живут в амазонской сельве, к ним никого не пускают и правильно делают. У них свой уклад жизни. Если к ним сейчас пустить с нашими вирусами, то они просто все мы вымрут очень быстро. В Бразилии даже есть Министерство по делам индейцев. Вот давайте, кстати, следующую посмотрим картинку. Это вот само стрихнис токсифлора, само растение. Вот вы увидите сейчас, как оно выглядит, видите? Вот такое невзрачное, казалось бы, растение. И следующая картиночка 10 – это у нас приготовление курары. Что-то там толкут ступки, что-то там отжимают. Впервые узнали европейцы. Было это в 1617 году. Представляете, это 17 век, 400 лет назад. Был такой путешественник, кстати, Уолтер Рейли, и он путешествовал по Ореновским джунглям. Ну и, конечно же, он оставил записки. А вот теперь, друзья мои, я вам хочу сказать отдельно по поводу записок, по поводу мемуаров и по поводу прочей любой другой литературы. Особенно я хочу это напомнить моему другу Феде, 11 лет, это наш постоянный слушатель и зритель. Федя, это здорово, что ты много читаешь, но я хочу еще раз тебе напомнить, что не надо воспринимать художественные образы как достоверные научные факты. Если самая большая там какая-нибудь белая акула Кархарадон Кархарис 6 с чем-то метров, то в приключенческих романах 19 века она может вырасти до 12 метров в два раза. Я уж не говорю про такие романы, как «Челюсти». Мы это все не будем воспринимать как истину. Так вот, в 17 веке Уолтер Рейли путешествовал по Ореновским джунглям. И, конечно, очень красочно описал это путешествие. И был там такой эпизод. Местные индейцы стреляли своими ядовитыми стрелами из трубочек. И, конечно же, ввалились огромные животные, едва в них попадала вот эта вот маленькая колючка, пропитанная ядом. И автора, сэра Уолтера, это настолько заинтересовало, что он решил проверить действие яда курара на себе. Как он пишет: «Я хладнокровно сделал себе надрез на пальцы и капнул туда пару капель курара». И дальше он описывает: «Адская боль захлестнула все мое тело», ну и так далее, и так далее. Женщины, наверное, барышни падали в обморок, когда читали эти строки от чувств. Но сэр Уолтер не очень умный человек, если он действительно таким образом решил на себе проверить действие яда, либо он великий фантазер, что более вероятно. Итак, алкалоид, который содержится в корне токсифлоры, да, называется хондродендрон, да. Вот этот вот алкалоид, он оказывает очень-очень сильное действие, да? Яд курары, когда готовят, их держат в таких бамбуковых трубочках. А я напомню, что некоторые виды бамбука растут не только в Азии, но и в Новом Свете. Его хранят в горшках. Ну и вот этот вот яд, он считается одним из самых сильных ядов на планете, но, во всяком случае, самый знаменитый – это уж точно. Смотрим мы с вами следующую картиночку и доходим мы с вами до рвотных орешков, как они называются в народе. Это челибуха. Дело тут вот в чем. Дело в том, что яд курары, как мы с вами уже знаем, это растение стрихнис. Вам ничего не напоминает корень стрихнис, да? Стрихнин.
Яд такой стрихнин, наверняка слышали. Так вот, яд стрихнин знаменитый делают из другого стрихниса, вот из челибухи. Ну, он еще называется челибуха, рвотные орешки. Вот этот стрихнис, он уже растет не в Новом Свете, не в Америке, а у нас в тропической Азии. У нас, я имею в виду, в Евразии, на нашем, в нашей части света. Ну, вот в Камбодже, в Южном Вьетнаме, в Таиланде его можно встретить. И говорят, что именно ядом из рвотных орешков, да, из челибухи, был в свое время отравлен Александр Македонский. Это такая очень романтическая, но не очень приятная история, когда он уже дошел фактически до Индии, там началось брожение в войсках, у него была куча жен, и вот одна из жен Александра Македонского его приревновала. Ну, если вас интересует эта история, я думаю, без труда найдете источников огромное количество. Ну, а теперь мы с вами перейдем к следующим ядовитым растениям. Потому что дальше мы с вами поговорим о тех ядовитых растениях, которые произрастают на наших садовых участках, на наших дачах. Вот такое растение вы видели, наверняка такие цветочки, осенью, когда уже опадают листья с деревьев, голая земля, и вдруг на голой земле появляются вот такие вот фиолетовые крутинки цветов. Это безвременник или колхикум. Вот это вот дикая форма, а вот следующее покажите нам картиночку. Это уже махровые виды колхикума. Мы с вами, помните, говорили об эфемероидах, когда говорили о растениях степи, да, о весеннем пробуждении. Ну, мы еще вернемся к этой теме. Так вот, из колхикума, ну, можно и следующее показать. Там будет очень красивый белый колхикум, белый безвременник. Видите? Из колхикума готовят, получают яд колхицин. Он имеет некоторое значение в медицине. Но вот какая интересная, мне эту историю рассказывал президент Всероссийского орхидного общества Сережа Генералов, мой старый товарищ, главный наш орхидеист России был. В свое время, когда орхидеи стали очень модными, то селекционеры стали выводить причудливые сорта орхидей. А как это сделать? Надо воздействовать на какой-то вид какими-то ядами, чтобы получить мутацию. И если эта мутация удачная, какая-то очень красивая, интересная мутация, ее надо уже закрепить и выводить из нее сорт. А в качестве яда как раз использовали келхицин, вытяжку из колхикума, безвременников. И вот так они экспериментировали год, два, три, десять, вывели какие-то очень интересные сорта орхидей, а потом один за другим стали умирать экспериментаторы, потому что колхикум – это очень ядовитое растение. Давайте следующий посмотрим, кто у нас будет. А вот следующий у нас будет этот снимок, я делал у себя на участке несколько лет назад. Сейчас я уже это растение не сажаю, что-то как-то руки не доходят. Узнали? Дурман. Это дурман. Само название дурман, одурманенный, да? Латинское родовое название датура. Дурманов много разных видов, про них можно рассказывать очень интересные истории. Они действительно могут одурманить, но лучше никогда с этим не экспериментировать, потому что часто это приводит к плачевным последствиям. Кстати, вот интересная такая штука. Дурманы растут не только у нас, но они растут и в Новом Свете, в Америке. И в Америке, в частности, вот в Мексике, всегда были, и сейчас говорят, есть такие колдуны, их называют брухо. И вот эти брухо, они что только не умеют. Они все умеют, они умеют предсказывать будущее, могут колдовать. И вот они делают такое снадобье из дурмана, впадают в такой транс, видят вещи сны, и потом начинают предсказывать будущее. Ну, якобы. Мы с вами материалисты, и мы с вами понимаем цену таким утверждением, да? У ацтеков это снадобье называлось оле-лукови. Ничего вам не напоминает? Ну-ка, давайте посмотрим следующую картиночку, кстати. Следующая картиночка – это будет у нас цветок дурмана, по-моему, да? В моей руке, видите, это я держу цветок дурмана. Он, кстати, прекрасно пахнет. У него цветки раскрываются вечером. Очень такой действительно дурманящий запах. А вот теперь следующую нам покажите картиночку. Покажите нам следующее. Узнаете этого персонажа? Оле-лукове, да? Оле-лукове и оле-лукове.
Так вот, есть такая версия, что Ганс Христиан Андерсен, а кто такой Оли Лукойе, не надо напоминать? Надо, удивительно. Но почему-то не все помнят эту сказку. Это песочный человечек, который вечерами отправляется в путешествие, у него два зонтика. Он кидает песочек, у детишек слипаются глазки, они засыпают, и Оли Лукойе в руках два зонтика. Один с веселыми картинками, другой с грустными. И вот хорошим детям он показывает веселые картинки, им снятся веселые сны. Грустным, плохим детям он показывает грустные сны или страшные сны. Так вот, есть такая версия, что Ганс Христиан Андерсен наслушался у камина где-то у себя в Дании вот такого же путешественника, который рассказывал про колдунов Брухо, про их вещи сны, про Оли Лукойе, и ему запомнилось это название, и он назвал вот этого песочного человечка Оли Лукойе. Ну, есть, правда, другая версия, что Оли – это датское имя, Лукойе – это «закрой глазки» или что-то в этом роде. А может быть, это и совпало, кстати. Тоже может быть. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картиночку. Это уже у нас будет дурмановое дерево, да? Называется «Брукмансия». Давайте лучше следующую картинку посмотрим. Здесь красная. Это я снимал, кстати, во Вроцлаве в Польше, в ботаническом саду. Ну, а теперь, ребята, я вам прочту очень... Вернемся в студию, да, Михаил? Это я с Михаилом общаюсь, который сегодня командует нашим эфиром. Так вот, ребята, с дурманом экспериментировать не надо. И если вы не верите мне, то поверьте Нобелевскому лауреату, замечательному русскому писателю и поэту Ивану Бунину. Сейчас я вам прочту его очень короткое, но очень поучительное и очень грустное стихотворение. «Дурману девочка наелась, тошнит. Головка разболелась, пылают щечки, клонит сон, но сердцу сладко, сладко, сладко, все непонятно, все загадка, какой-то звон со всех сторон, не видя, видит взор иное, чудесное, неземное, не слыша, явно ловит слух восторг гармонии небесной и невесомой, бестелесной ее донес домой пастух. Наутро гробик сколотили». Над ним попили, походили, мать порыдала, и отец прикрыл его тесовой крышкой и на погост отнес под мышкой. Уже ли сказочке конец? Вот больше стихов не будет. Такое вот поучительное стихотворение. Все, что здесь описано, сущая правда. Все эксперименты с дурманящими растениями, будь то дурман, будь то белина, они неизбежно приведут именно к этому. Либо к потере здоровья, либо гробику с крышкой. Ну вот какая интересная штука, ребята. И дурманы, брукмансия – это все семейство посленовых. А кто у нас еще в это семейство многоликое посленовых ходит? Правильно, картошка, баклажан, помидор, табак, кстати. Давайте, кстати, следующую картиночку посмотрим. Следующая картиночка – это у нас что? Это у нас белина. Помните у Пушкина сказка о рыбаке и рыбке? Там старик на бабку говорит, ты что, бабка, белины, что ли, объелась? Есть и еще другое слово. Да, взбеленился. Ты что взбеленился-то? Белина вызывает очень тяжелое отравление. И, кстати, иногда детишки едят, находят в коробочке семена, похожие на мак, едят, и очень часто бывает отравление. Очень тяжелое, это очень неприятное ощущение, лучше никогда не экспериментировать на эту тему. Кстати, если вы прочтете, когда немножко подрастете, великого Гамлета, я напомню, что трагедия Гамлет Шекспира, она считается одной из... одним из величайших произведений всех времен и народов, то там мать Гамлета, королева, отравила собственного мужа, короля, когда он спал на полянке, она ему закапала в ухо несколько капелек ядовитого зелья. Так вот, это зелье было приготовлено из белины. А у древних балтов была такая особая группа воинов, они назывались «слуги бога Волка». И вот они перед боем тоже употребляли какую-то волшебную настойку из белины, становились настолько неистово свирепыми, что, говорят, им даже оружие не надо было. Они голыми руками душили вражеских воинов, и все в страхе и в ужасе от них разбегались. Но
мы с вами опять-таки понимаем, что это все рассказы у камина. Давайте так это назовем. Рассказы у камина. Ну, можно, конечно, сделать вид, что мы с вами очень удивились, впечатлились. Да, конечно. На самом деле мы с вами все-таки на научной площадке Архе и будем с вами оперировать исключительно научными фактами. Ну вот научные факты. Факт такой, что в свое время отвар белины добавляли в пильзенское пиво, чешское знаменитое, и как раз пильзень – это вот там корень с названием белины связанный. А потом люди стали травиться, об этом узнали и строжайше запретили пивоварам белину туда добавлять. Вот это уже факт исторический и отравленный. Следующая картиночка. Еще одна представительница рода посленовых – Белладонна. Госпожа Белладонна, помните в мультике про Фунтика, да? Но не зря же ее так назвали, потому что Белладонна, безусловно, тоже ядовитое растение. Ее называют красавкой еще, красавка обыкновенная, ой, как-то бешеная красавка, сонная дурь. В общем, у нее очень-очень много названий. И белина, и Белладонна – это все были любимые растения ведьм и колдунов, которые они использовали. А, кстати, из Белладонны готовили мазь, которую применяли во время суда над ведьмами в Средневековье. Помните, были такие? Инквизиция тогда хватала ведьм, судили, сжигали их на кострах. Но почему она называется Белладонна? Вот мне тоже было удивительно. Ну, я не могу назвать это растение очень красивым. Ну, обычное растение, да, обычное такое вот. Вон ягодки. Кстати, цветки очень похожи на белину. Белладонна – это же прекрасная Донна, прекрасная дама. Так вот, оказалось, что из Белладонны делали капельки, которые женщины в 18 веке, где-то в 17-м, капали себе в глаза, зрачки расширялись, то есть глаза становились черными, и в них появлялся такой лихорадочный блеск, который так нравился мужчинам. Ну, на самом деле антропин, очень сильный яд, содержится в Белладонне, поэтому будьте осторожны. Ребят, вообще старайтесь растения, особенно незнакомые, руками не трогать. А если потрогали, не тащить руки в рот, ни в коем случае. Мыть их, чем чаще их мыть, тем лучше. Следующую смотрим картиночку. Следующая картинка у нас будет, вот посмотрите. Видели такое растение? Конечно, полно вон сейчас вокруг. Но, ребят, не совсем так. Я специально не стал показывать это растение вам целиком. Ну, вы уже поняли, что оно принадлежит к зонтичным растениям, так же, как укроп, петрушка, морковка, дудник, да, из которого мы делаем вот эти вот трубочки плеваться горохом. На самом деле это цикута. Это цикута, или вёх ее называют еще это растение, водяная бешеница. Ой, очень много разных названий народных. Одно из самых тоже ядовитых растений. Вообще, с зонтичными будьте очень осторожны. Болиголов. Есть целый такой род зонтичных. Даже название – болиголов. Болит голова. Может быть, помереть-то не помрем, но голова будет болеть очень сильно, если, не дай бог, как-то попадет в рот или в пищу. Что касается цикуты. Цикута всегда растет около воды. Вот Наталья Георгиевна Замятина, которая преподает во втором медицинском институте, у них есть во втором меде есть такой тайный ботанический сад в Москве на Филях. Тайный, потому что туда билеты не купишь. Туда только студентов водят, и то не всегда. И она всегда, Наталья Георгиевна всегда показывает на берегу Москва-реки, в черте города, а вот вам, пожалуйста, цикута. Цикута прославилась тем, что в свое время цикутой был отравлен Сократ, великий греческий философ. Ну, если вы подрастете, вы наверняка узнаете эту историю целиком, за что Сократа осудили, он жил в Афинах, его заточили в тюрьму, его приговорили к смертной казни, но его ученики предложили ему бежать, организовали ему побег, но Сократ отказался и выпил чашу с цикутой и вот добровольно ушел из жизни.
Цикута очень ядовитая, ребята, с ней надо быть очень осторожным, тем более, что у нее корень пахнет морковкой, она вообще похожа на морковку и пахнет морковкой, соблазнительно пахнет. Почему Сократ принял чашу именно с цикутой? А потому что в Древней Греции был такой даже вид казни, давали яд. Ну, там палачи головы не рубили и на виселицах никого не вешали. Вот, например, был такой очень известный Фокион, он в 318 году до нашей

мочить, и, ну, что в ядовитом стилете. Ну и во всем теле, если какая-то птица склюет, то ей потом не поздоровится. Дальше смотрим, кто у нас. А вот вам опять. Запомнили расцветку? Черный-красный, черный-рыжий, да? Черный-красный, черный-оранжевый сочетание. Опа! Видите? Та же самая расцветка. Это бомбино, жерлянка. Это у нас, ну, жерлянку лучше не называть лягушкой. Это не рана, это другой у нас немножко род. Жерлянки водятся у нас. Ой, ребята, в детстве я мечтал поймать и найти жерлянку. Вот я ходил, я переворачивал каждую лягушку, которую я встречал на своем пути, но ни разу я не встретил лягушку вот с таким красивым красным, оранжевым брюшком в черный горошек. Первую жерлянку я в природе, к сожалению, уже нашел, когда был взрослым. Не повезло мне. Жерлянка на латыни «бомбино», поэтому «бомбино-токсин». Бомбино, вроде как на жаргоне в латиноамериканских странах, это пожарник. В испаноговорящих странах. Чао бомбино, сори, да? Прощай, пожарник. Может быть. Может быть. А может быть, это просто вот созвучие такое. Но вот теперь, ребята, мы с вами подошли еще к одному очень важному моменту. Давайте загибать пальцы. Вот покажите мою руку, будем загибать пальцы. Итак, для чего нужен нам яд? Яд нам нужен, первое, для защиты. Как ядовитым деревьям, чтобы их козы не ели, олени не ели, гусеницы не ели. Помните, я вам историю рассказывал, да, про геликонит и пассифлор. Второе. Яд нужен для того, чтобы поймать и обездвижить добычу. Так? Третье. Для чего еще нужен яд? Яд нужен, ну, для внешнего пищеварения. А для чего он нужен лягушкам, жабам, жерлянкам? Для чего? Не только жерлянкам, другим земноводным. Вот, кстати, покажите нам следующую картиночку. Следующая картиночка тоже будет очень интересная. По-моему, у нас должна быть саламандра. Да? Вот она. То же самое сочетание. Оранжевый и черный. Так вот, земноводным яд нужен для дезинфекции. Земноводные, они так и называются, потому что очень долгое время проводят в воде. Либо во влажных местах. Поэтому кожа у них – это орган дыхания. Кстати, у нас с вами кожа – это тоже орган дыхания. Мы с вами тоже дышим кожей. Но чуть-чуть дышим кожей. В основном легкими. Вот. Кожа имеет поры. И через эти поры, через кожу, может проникать инфекция. Могут вирусы, могут болезни проникать. Поэтому у земноводных яд, он защищает. Защищает от проникновения заболеваний. То есть для них яд нужен как дезинфекция. И, соответственно, он называется. Рана – это лягушка. Рана-токсин – это яд, который у лягушек. Буфа-токсин – это у жабы. Буфа – это жаба. У нас, я напомню, два вида водятся жаб. Буфа-буф, буфа-веридис. Жаба серая, жаба зеленая. А у жерлянки – бомба-токсин, да? Бомбино-токсин, извините. Вот для чего нужен яд земноводным. Смотрим следующую картинку. Кто у нас там? Я уже потерял. Вот. Вот. Теперь очень интересно. И мы все-таки о змеях говорили, но еще немножко поговорим. Это аспид. Коралловый аспид. Видите, опять тот же самый набор красок, да? Предупреждающая краска. Черный, белый, красный. Бывает оранжевый, бывает еще желтый туда. Вот следующего аспида нам покажите, пожалуйста. Это еще один аспид. Но это аспид, по-моему, калифорнийский он называется, если, или мексиканский. Калифорнийский, по-моему. Это предупреждающая окраска очень ядовитой змеи. А теперь покажите следующую картиночку. А вот это похоже, правда? Очень похоже. А это совсем не ядовитая молочная змея. Ее еще называют королевская змея. Видите, как она подражает аспиду. Ну, кто там будет разбираться? Бежит какой-нибудь койот, хотел змею схватить. Ой, нет, ни за что, это же аспид. И побежит дальше. А это молочная змея. Ну, а тут возникает очень интересная история. Покажите нам следующую картинку. Это подстилочные змеи, так называемые. Которые живут, видите, при мимикрии, как правило, численность видов моделей во много раз превышает

0: численность видов имитаторов. То есть мексиканская молочная змея не ядовитая, она имитатор, а модель – техасский коралловый аспид, ядовитый. То есть аспидов должно быть очень много, а вот имитаторов, как правило, бывает меньше. Да? Чтобы все знали, ой-ой-ой, это известное ядовитое существо, лучше не трогать. Так вот, и аспиды, и молочные змеи живут в подстилке лесов. Подстилкой называется такой ковер из опавших листьев, из сучков, опад. С хвоинок, веточек. И самое любопытное то, что молочная змея, она хищник активный, и она герпетофаг. Герпетология – это наука о змеях-ящерицах, как мы знаем, да, пресмыкающихся. Герпетофаги – это те, фаг – это пожирать. Это те, кто питаются своими змеями, ящерицами и так далее, черепахами. Так вот, есть такая версия, что молочная змея, она специально так раскрашивается не только для того, чтобы себя защитить, но для того, чтобы поближе подползти к этому аспиду и чтобы его сожрать. Аспид увидит: «Ой, привет, аспид, ты кто? А тут на тебе». Вот такая вот любопытная теория. Не все герпетологи ее разделяют, но некоторые считают, что так оно и есть. Смотрим следующую картиночку. Вот, видите, это опять наша экспедиция. Видите, вот Олег Владимирович в очках, я в очках, и даже Сергунька, это наш звукорежиссер, но он обошелся темными очками. Это мы идем на кобру. Сейчас мы идем ловить моноклевую кобру. Мы ее уже нашли, вот она там на полянке. Сейчас мы ее будем ловить и снимать. Ну, если хотите, посмотрите фильм. Можете зайти на YouTube, набрать «Хабургаев в натуре». Это на канале «Живая планета». Целый цикл, мы сколько, 7 сезонов. И этот, вот именно этот фильм называется «В прятки с невидимками». Там все это вы видите. А вот следующее, покажите нам картиночку. Вот она, сама эта мадам кобра, которую мы ловили. Видите, моноклевая. Что такое монокль, помните, да? Есть очки, а есть монокль. Это вот такое вот одно очко, которое вставляют в глаз, если плохое зрение. И есть очковая кобра, у которой очки на капюшоне, есть моноклевая, у которой только один глазочек. Так вот, эта кобра, мало того, что она кусается, она еще и плюется ядом. Плюется очень метко, тонкой струйкой. И целится в глаз. Поэтому мы пошли на нее в очках. И Олег Владимирович, который с крючком сейчас ее прижмет, нам же надо ее рассмотреть, нам показать надо ее ядовитый аппарат. В фильме все это было. Вот следующую картиночку нам покажите. Вот она уже в руках, уже не трепыхается. Вот Олег ее уже держит. Сейчас будем крутить ее, показывать. И вот следующий кадр называется «Улыбочку». Оп, видите, вот она улыбается, и вот она уже под объективом. Вот видите как, ядом змеи еще и плюются. Причем плюются действительно очень метко, поэтому мы надели очки. Ну, правда, мы потом очки внимательно осмотрели, никому она в глаз не плюнула. Я спросил: Олег, а если попала? Он говорит: ну, помереть бы, конечно, не помер, но болело бы, щипало бы долго, несколько дней. Смотрим следующую картинку. Следующую картинку. Это у нас плетевидная змея. Вот я специально снял ее бок. Красивая, правда красивая? А вот теперь покажите нам следующую картиночку. Так мне понравилась эта змея. Я прямо в нее влюбился. Вот это поцелуй такой на прощание. Значит, плетевидные змеи. Дело в том, что есть змеи, так называемые заднеборозчатые. Что такое заднеборозчатые? Вот помните, я вам рассказывал, как работает ядовитый аппарат у гадюковых, да, випера. Зубы складываются, как у складного перочинного ножика. Лезвие они выпускают, они еще в чехольчиках таких надежных. А у заднеборозчатых змей, у них ядовитые задние зубы, а не передние. Поэтому она, в общем-то, тебя не укусит. Она укусит только вот если и палец туда в пасть сунуть. Это еще раз доказывает, что этим змеям яд нужен вовсе не для того, чтобы обороняться от врагов, а для того, чтобы обездвижить свою добычу. Ну, всяких мелких птичек. Вот эту змею мы поймали в последней саванне Юго-Восточной Азии. Это на острове Ронг, Последняя саванна, говорят, уже все, ее нет. Ее уже вырубили. Это было 5 лет назад. Удивительно красивая змея, которая тоже относится к заднеборозчатым змеям. Дальше следующее мы смотрим. Вот следующая картинка будет, как вы думаете, кто это? И почему, что он здесь делает? Мы же говорим о ядах, да? Что здесь делает это животное? Что же оно здесь делает, это животное? А дело в том, что ядовитыми бывают не только рыбы, не только птицы, не только насекомые, не только пауки, но и млекопитающие. То есть, как минимум, ядовитых, по-моему, 7 видов. Это толстые лори, утконос, 2 вида щелезуба, 2 вида берозубки. И вот это вот существо, которое называется косматый хомяк или африканская гривастая крыса. Ну, можно вернуться в студию. Значит, сейчас расскажу очень интересную историю. Почему он хомяк, непонятно. Это вот англичане его так назвали зачем-то. Как выяснилось, что он ядовитый? Дело в том, что только в 2011 году это поняли. Очень часто страдают собаки. Собаки, которые хватают, потом начинают болеть, иногда даже умирали собаки. Но в 2011 году раскрыли страшную тайну. Почему же этот гривастый хомяк ядовитый? Оказалось вот что. Оказалось, что яды он получает от дерева, которое называется Ако Канейра Абиссинская. Это дерево очень ядовитое. Бушмены используют яд, полученный с этого дерева, для того, чтобы смазывать свои стрелы, точно так же, как урару в Латинской Америке. Так вот, эти хомяки, они жуют кору дерева, у них сразу образуется такая вот пена, и дальше они вот эту пену, слюни, начинают втирать себе в шерсть. Вот в эту свою гриву косматую, да? Недаром он называется косматый хомяк, да? Но самое интересное другое, посмотрите дальше. То есть здесь эволюция тоже поработала. Видите, вот над этим инженерным решением, с одной стороны, поработали сами хомяки, а с другой стороны, эволюция. Вот, это волосочек при очень сильном увеличении. А теперь представьте все, что происходит. Вот эта вот ядовитая слюна, которую он втирает себе в шерсть, она попадает через вот эти вот дырочки внутри волоска, и очень долгое время она там и не высыхает, и попадает в рот к врагу. Причем отравления бывают достаточно сильными. Видите, когда первый хомяк додумался, что надо наживаться коры этого ядовитого дерева, кто ж его знает. Видимо, это было очень-очень давно, миллионы лет назад, но это произошло, и вот мы теперь имеем такой любопытный феномен. Так, следующая фотография мы с вами смотрим. Это очень забавное существо, называется щелезуб. Вот у этого яд вырабатывается уже настоящий яд, и он вырабатывается под челюстной железой. То есть у этого нормальный, кстати, очень агрессивный зверь, очень агрессивный, несмотря на то, что он такой забавный и смешной. Вот. Тут надо сказать вот что, ребята, что все яды, о которых мы с вами говорили, ну, в том числе яды, что такое яды змеи? Это слюна. Это слюна, в которой белки. Вот яды – это белки. Это такие коктейли, из белковые коктейли. Той или иной степени токсичности. Поэтому нет ничего удивительного, что у млекопитающего тоже образовалась токсичная слюна. И тоже вот формируется в процессе эволюции такой вот ядовитый аппарат. А поживем еще 10-20 миллионов лет. И, может быть, этот щелезуб будет ядовитый, как кобра. Кто ж его знает? Ну вот. Поживем и видим, по какому пути пойдет эволюция. Ну, еще один снимочек давайте посмотрим. Еще одно ядовитое млекопитающее. Видите, узнали? Конечно, это утконос. А вот теперь следующий кадр, и вы увидите уже весь его ядовитый аппарат. У утконосов ядовиты только самцы. И вот у самцов есть такой коготь на задней лапе. Видите, вот она ласта, а сзади такая шпора ядовитая. Там ядовитая железка, все как полагается. То есть это самый настоящий ядовитый аппарат. И надо сказать, что боль очень сильная. Вот те, кто попадал на этот ядовитый коготь утконоса, говорят, что очень сильная боль, отек, боль. Причем эта боль, она не проходит несколько месяцев. Может, полгода не проходить эта боль. Ну, еще все зависит от индивидуальной реакции. Ну, а теперь следующий кадр. Вот этого парня мы снимали во время нашей экспедиции. Там же, по-моему, в этом же фильме «В прятки с невидимками» он у нас фигурирует. Очень забавное животное, да? Это толстый лори. Его еще называют куканг. Еще одно ядовитое млекопитающее. У лори яд не очень сильный, но он все-таки есть. Он вырабатывается, вот локоть, да, на сгибе локтя вашего, да, там вот, если вот это человек, это сгиб локтя. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Там, по-моему, у нас показано его расположение. Вот он, видите, какой миляга, симпатяга. Кстати, очень здорово кусается. Вот ни в коем случае не надо даже с таким няшным животным проявлять фамильярность. Укусить может очень здорово, и укус будет очень болезненный. Почему? Потому что лори все время вылизывает свою ядовитую железку, и яд попадает ему на его очень-очень острые зубки. Ну, а теперь остался вот последний наш ядовитый персонаж. А как вы думаете, ребята, есть ли ядовитые птицы? Есть. Ну, есть, в науке известно якобы даже несколько ядовитых птиц. Там есть гусь один, там и так далее. Но я вам показал вот именно эту птицу, самую известную. Это питоху. А, ну это еще один лори. Сейчас вот лори мы промотаем, и дальше будет птица питоха. И вот удивительно, видите, опять это сочетание черные и оранжевые, да, предупреждающие. Питоху. Это у нее есть еще другое название. Она называется, господи, мухоловка. Дроздовая мухоловка. Дроздовая мухоловка она называется. Это птица из Новой Зеландии. И то, что она ядовита, выяснилось не так давно. В 1990 году орнитолог Джон Дамбейкер, или, по-моему, его звали, вытащил вот эту мухоловку из ловчей сети. Поймал мухоловку сетью, потом он ее выпутал и случайно зачем-то облизнул палец. Ну вот там послюнявил палец, чтобы страничку перевернуть в дневнике или что-то в этом роде. И как только он облизнул свой палец, у него тут же онемел рот. Это так заинтересовало сэра Джона, что он стал изучать этот вопрос и выяснил очень любопытную деталь. Оказывается, дроздовая мухоловка ядовита. Но тут стал вопрос, а откуда у нее яд? И очень скоро этот вопрос выяснился. Вот покажите следующую картиночку. Это жук. Жук нанисани называется. Вот этих жуков ядовитых поедают мухоловки, и яд от жуков, он усваивается их организмом и защищает птицу от хищников. Но что более всего удивительно, это посмотрите, какое сходство в расцветках у ядовитого жука и у ядовитой мухоловки. Да? Еще интереснее то, что у жуков, у этих ядовитых жуков, у них яд батрахотоксин. Это тот же самый яд, который у лягушек-древолазов. Ну вот, собственно говоря, все. Кстати, вот о лягушках-древолазах, конечно, стоило бы поговорить отдельно, но мы о них поговорим отдельно, когда будем говорить об амфибиях. Нельзя объять необъятное, можем выходить в студию. Если у нас с вами осталось несколько минут, то можем ответить на вопросы. Михаил нам даст несколько минут на вопросы, если они есть?
1: Вопрос. Да.
0: Есть? Так, вопрос. А, стоп, вы мне на WhatsApp их присылаете, да, Михаил? Именно так. Сейчас я загляну на WhatsApp. Что у нас на WhatsApp за вопросы? Так. Все. Так. Александр, так, та-та-та. А что дают такие колготки из паутины? Что в них ценного? Ой, друзья мои дорогие, что у них ценного? Ну, ценного то, что, во-первых, это очень прочная ткань, очень эластичная, прочная. Ну, наверняка она не надо антистатиками пользоваться, как в случае с синтетикой. Наверняка кожа лучше дышит. Но самое главное, это самые крутые, понимаете, богатые люди. Это несчастные, это больные люди. Будь то Мадонна, будь то какой-нибудь олигарх или там какой-нибудь король или кто-нибудь в этом роде, им надо, чтобы у них было что-то такое, чего больше ни у кого нет. Вот колготки из паутины у вас есть? Нет. А у меня есть. Вот и молчите в тряпочку, значит, я самый умный, самый крутой. Вот и все. Так, что мешает ядовитым бабочкам быть с предупреждающей окраской? Ничего не мешает. Вот у них и есть предупреждающая окраска у ядовитых бабочек. Как правило, у всех ядовитых бабочек, и не только у бабочек, у них ядовитая окраска. Но здесь тоже интересная штука. Вот мы с вами говорили о ядовитых бабочках-геликонидах, помните? А есть бабочки совершенно не ядовитые, которые подражают геликонидам, которые на них очень похожи. Настолько похожи, что их не отличишь. Есть, ну, например, ядовитые осы. Это тоже яд. Но, с другой стороны, есть бабочка-стеклянница, которая очень похожа на осу, но она не ядовитая. Есть мухи, которые похожи на пчел, да, есть мухи, которые похожи на шмелей. Кстати, вот я хочу вам еще напомнить, что очень часто говорят, меня укусил муравей. Есть муравей-пуля. Я вам про него рассказывал. Страшный укус. Муравей-пуля – это безумно болезненный укус. Но я хочу вам напомнить, что муравьи относятся к перепончатокрылым. И они ближайшие родственники пчел, ос и шмелей. Поэтому муравьи не кусают своими мандибулами. Что такое мандибулы, дети мои? О, друзья мои, помните? Вот эти вот клещи, да? Которыми кусают насекомые, они называют мандибулы. Так вот, у муравьев еще есть жало. Потому что жало – это видоизмененный яйцеклад. Вот мы с вами говорим, что пчелы бесполые, да, рабочие пчелы. Это не так. Это самки. Это бывшие самки, которые стали бесполыми. Точно так же и у муравьев. И жало – это яйцеклад. Так, у ней… А, что мешает не ядовитым бабочкам быть… Вот, вот именно… На змеях паразиты есть сколько угодно. Ребята, паразиты есть у всех. И вы знаете, это будет тема отдельной лекции «Паразиты». Обязательно мы до нее доберемся рано или поздно, потому что тема эта очень интересная. Там такие фантастические сценарии у паразитов. Можете себе представить, есть паразиты, которые живут в улитках и которые действуют на этих улиток так, что они, сами не понимая, почему, залезают на самые верхние травинки, эти улитки бедные, несчастные, у них глаза начинают светиться. Это для того, чтобы их увидели птицы, склевали этих улиток. Это промежуточный такой хозяин, да? И чтобы эти паразиты дальше от улиток уже попали в тело птиц. Но это я вам сейчас все не буду рассказывать. Там безумно интересная история. У нас, кстати, в Москве есть такой музей гельминтов. И директор этого музея показывал мне огромного, колоссального гельминта, наверное, самого большого глиста в мире, который живет, конечно, в чреве голубого кита, заспиртованный. Так, бывают ли животные, которые ядовиты в раннем возрасте и теряют ядовитость в процессе взросления? Вот вы знаете, что-то такое я припоминаю. Но навскидку сказать не могу. Ну, вы знаете, есть ядовитость у растений такое может быть. То есть на определенной стадии зрелости яд может нейтрализоваться. Потом, понимаете, опять же, вот эти вот все термины ядовит, не ядовитый. Вот если мы будем говорить о рыбах, например, да, вот еще одна знаменитая ядовитая рыба фугу, да. Это тетрадонт. Это один из видов тетрадонта. Тетрадотоксин, по-моему, он называется. Но ведь там в чем смысл? Дело в том, что помимо… Тетрадонтов едят за милую душу. Я много раз видел в тропической Азии, их просто обжаривают и едят. Потому что при термической обработке яд тетрадонтов, он распадается. Все, можно есть. Но у рыбы фугу там помимо яда еще есть такое, скажем, вещество, которое у того, кто ее ест, создает чувство глубокого удовлетворения, да, такой вот эндорфин. И все мастерство повара – это поймать ту самую степень готовности, когда яд уже распался, а вот это вот драгоценное вещество, оно еще действует. Это грань неуловимая, поэтому повара учатся там 10 лет, по-моему, в Японии готовить рыбу фугу. Поэтому, понимаете, яды, многие яды, или вот маниока, да, тропическое растение, у которой крахмалистый корень, по-моему, тоже к молочаям она относится. Это хлеб, фактически хлеб в Юго-Восточной Азии сейчас или в тропической Америке. Она ядовитая. Но корень маниока, если его отварить, пожарить, все, яд распадается, можно есть. Бузина. А, есть, кстати, вспомнил. Бузина. Самбукус негра. Черная бузина. Она, когда молодая, она ядовитая. А вот вызревшая черная бузина, ягоды уже можно сделать варенье и так далее, и так далее. Вот других я примеров пока вспомнить вам не могу, извините. Расскажите, пожалуйста, про аконит. А, аконит. Аконит или борец. Да, это тоже ядовитое растение. Можно его встретить на наших клумбах. Аконит. У него такие шлемики. Они бывают синие чаще всего, да? Но есть акониты с белыми цветками. Он к семейству лютиковых относится. Хотя у него такой затейливый цветочек. Аконит – очень ядовитое растение. Ну, друзья мои, не только аконит. Вообще у вас на даче, в ваших цветниках очень много ядовитых растений. Это не только аконит. Лютик едкий, пожалуйста, это тоже ядовитое растение. Ландыш – это ядовитое растение. Очень многие растения... Кстати, вот мы с вами говорили о посленовых. Смотрите, какая интересная штука. У посленовых либо очень ядовитые растения, да, дурман, беладонна, мандрагора, тоже посленовая, да, белина, табак. Никотина, это, кстати, его латинское название. А с другой стороны, посленовые съедобные. Это картошка, это перец, да, сладкий перец. Потому что тот черный перец, это лиана, это не посленовая. Баклажаны, помидоры. И есть такая мировая субкультура, международное объединение людей, которые считают, что все беды человеческие, они все из-за того, что мы с вами едим помидоры. Они враги томатов. У них даже есть сайт свой. Если вы туда зайдете, то там для того, чтобы зайти на сайт, надо расстрелять несколько помидоров, как в тире. Только тогда ты заходишь, и дальше выкладки научных статей, что те вот яды, которые мы от посленовых, от помидоров съедаем, они влияют на нашу психику. Мы становимся жадными, мы становимся злыми. Ну, вообще кошмары кошмарные. Так, Мария, 7 лет. Сколько лет живут ядовитые змеи? И есть ли среди ядовитых медуз долгожители? Спасибо большое за интересные лекции. Машенька, да не за что. Сколько живут ядовитые змеи лет? Ну, во-первых, ядовитых змей, Маша, очень-очень много. И здесь, ну, змеи живут по-разному. Это же все зависит от условий содержания. В зоопарках, как правило, многие животные в неволе живут намного дольше, чем в природе, потому что их лечат, их вовремя кормят. Ну, несколько лет живут там, 10, 15, 20, 30, смотря какая. Но, Маша, вот эти вот все сказки и рассказы про удава Ка, которому 300 лет, да, или про мать-кобру, которая пережила свой яд, и которой 200 лет, это сказки. Столько не живут. Вороны тоже 100 лет не живут. Ну, 20-30 лет живут, может быть, 40, но не 100 лет. Была такая черепаха, она даже герб острова Тонго. Это черепаха, которая видела самого Джеймса Кука. И этой черепахе было 260 лет, по-моему. Но с черепахами проще, я уже говорил вам об этом. У них по панцирю, вот по этим сегментам карапакса, можно определить, как по годичным кольцам на дереве, количество лет. Вот она якобы 260 лет прожила. Мы с вами уже говорили про миссисипского аллигатора в московском зоопарке. Умер недавно. Я его застал. Мы с ним были знакомы. Меня ему представили. Я его видел много раз, когда приходил в гости в террариум к друзьям. Миссисипский аллигатор попал по репарации из берлинского зоопарка. Однозначно он видел Гитлера. То есть тогда он был уже взрослым. Соответственно, он почти 100 лет прожил. Никто не знает, сколько ему лет. Но, как это ни странно, человек – это одно из самых долгоживущих животных. Есть люди, которым больше 100 лет, как мы с вами знаем, да? Поэтому очень много сказок. про щуку, которую нашли золотой серьгой в Царицынских прудах, что ее выпустил там царь Федор Иоаннович, или там Алексей Михайлович, или Борис Годунов, я уж даже не помню. Ну вот, вот такая вот история. Наверное, на этом мы сегодня, ребята, с вами закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, их присылайте. Я хочу вам напомнить, кстати, в YouTube выложен

вспоминают пещеру Ля-Шапель-Осен, это одна из первых раскопанных стоянок, там, где были захоронения неандертальцев. И там нашли взрослого мужчину, таким было за 50 лет, у которого было, он был без руки, у него было прижизненное заживление раны. То есть он был инвалидом и жил. И подобный памятник нашли в пещере Шанидар, это иранский, иракский Курдистан, раскопки Ральфа Салецкого, 60-е годы. Там 9 захоронений нашли, и одно из них, по-моему, четвертое, не помню там по номеру, называется захоронение цветочного человека. Значит, он был найден, судя по всему, в цветах, то есть его клали, погребение было, их хоронили сознательно, целенаправленно. У них погребальный обряд они практиковали, то есть они хоронили умерших, представление о душе 100% было. То есть сокрытие было не санитарное, а идеологическое тело. Вот. И этот человек был завален цветами. Нашли споропальцевой анализ, показал, что там были цветы. Причем некоторые говорили, что это цветы, ну, принесенные, споры пальца, принесенные ветром. Нет. Потому что Шанидар, пещера, находится высоко над долиной, несколько сотен метров над долиной. А там были цветы найдены, которые, ну, пальца которых не переносится, она тяжелая, она там же оседает внизу, на болоте. А там были вот найдены эти вещи, то есть цветы принесли наверх. Ну, это о чем говорит? О том, что неандертальцы, несмотря на то, что вот у них был очень здоровый образ жизни, они все-таки проявляли взаимопомощь, взаимозаботу, и хоронили умерших, и умерших даже, ну, погребения сопровождали цветами. То есть они были, то есть это проявление альтруизма. Это современный тип поведения. И образец поведения для нас. Альтруизм – это, по-моему, хорошо.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И давайте зададимся вопросом, что такое еда? Это удовольствие, это антистресс, иногда яд. А еще это история и наука. Вот с точки зрения последних я решила сегодня рассмотреть нашу прелесть. И попросила ответить на мои вопросы автора телеграм-канала Food and Science Сева Астахновича. Сева, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В жизни людей и в существовании даже государств есть такие поворотные моменты. Падение империй, войны, супервулканы, революции и так далее, и так далее. И после чего начинается что-то новое. Сразу или постепенно, сейчас это не важно. А существуют ли поворотные моменты в истории еды? И если да, то какие?
3: Ну, вообще, это интересный вопрос. Мне кажется так, что если вот вернуться на несколько миллионов лет назад, когда мы еще были животом на ногах, если так можно сказать, собирали семена, травы, плоды, затем по несколько часов в день все это пережевывали, переваривали и даже не знали толком, что такое хорошая еда. Ну, так было до тех пор, пока мы не приручили огонь. Это, наверное, самый главный поворотный момент в истории употребления пищи. Потребление калорий резко пошло вверх, избыток энергии был использован для дальнейшего развития нашего мозга. Но даже после развития огня у нас где-то технологии, да. Я вообще бы сказал, что все поворотные истории в еде, они связаны с технологиями. То есть добыча огня, в этом плане тоже можно сказать, что технология. Допустим, следующая технология, которая перевернула наш мир, это была уже технология возделывания почвы, то есть некая аграрная революция, благодаря которой кочевники и охотники-собиратели стали возделывать землю и смогли прокормить больше человек с одного клочка земли. И посадка семян освободила нас с одной стороны, а с другой стороны укоренила на одном месте. И впервые в истории человечеству не пришлось принимать непосредственное участие в поиске пищи. У нас высвободилась энергия других членов общества, которые могли направить ее на что-то другое. Таким образом, мы начали углублять и расширять человеческие знания. То есть, по сути, без сельского хозяйства у нас не было бы ни письменности, ни математики. Еще, если подумать, то помимо возделывания нужно было еду как-то сохранять. Здесь приходит сначала на ум вроде как холодильник, но я хотел сказать о ферментации. Как только человек научился, даже не понимая принципа, но научился управлять микроорганизмами с их помощью, ферментировать продукты, таким образом продлевая их срок годности и делая их более вкусными для себя в том числе. Ферментация помогала нам сохранить продукты за счет жизнедеятельности микроорганизмов, там дрожжей или кисломолочных бактерий. Таким образом мы научились сохранять. Потом мы в какой-то период времени смогли обмениваться. Колумбов обмен, так называемый. Широко известное перемещение большого количества растений, животных, человеческих популяций, технологий и болезней, в том числе, между разными континентами, между старым и новым светом. Таким образом, человечество в целом обменялось определенными, если мы говорим про еду, определенными сортами растений, определенными животными. Что-то, что происходило тогда в период обмена, повлияло на современную кулинарию стран. Чили-перец, который популярный плод в китайской кулинарии, попал совершенно с другого континента. Томаты, картофель в Европе появились тоже из Южной Америки.
2: А, кстати, какая самая древняя пища, ну или блюдо, если хотите?
3: Не знаю, мне кажется, что нельзя назвать самую древнюю. Если отвечать по-научному, наверное, будет, когда мы начали использовать огонь и поняли все его преимущества и смогли изобрести вот эту первичную кулинарию, отошли от потребления орехов и ягод и начали употреблять мясо, пожарив его. Наверное, что-то было...
2: То есть
3: было...
2: в тот момент человек перестал быть вегетарианцем?
3: Наверное, да.
2: А вот, кстати, по поводу поедания живых существ, высокобелковой пищи, меня всегда интересовало, как тот или иной продукт попадал на стол. Понятно, с какой-то ягодой, орехами, грибами. Съел вкусно, выжил, ядовито погиб. Такой отбор. А если это какая-нибудь медуза или же, я не знаю, там, морской еж, ну, что-то выбросило на берег. Какая-то тварь, которая совершенно неаппетитно выглядит. Вот кому в голову, как вы думаете, могло прийти это попробовать и понять, что это съедобно и можно, собственно, питаться этим?
3: Мне кажется, мы смотрим на это глазами современного человека, и нам сложно представить. Во-первых, у меня нет прям ответа Я могу просто поразмышлять.
2: Я думаю, ни у кого нет ответа, и я жду именно размышлений.
3: Да, и в этих размышлениях я бы пошел таким путем, что те вот люди много-много миллионов лет назад, они смотрели по-другому. Возможно, то, что сейчас нам кажется какой-то отвратительной штукой, тогда просто так не воспринималось. Может быть, это воспринималось как еда. Почему нет? Если все живое начало вдруг в один момент восприниматься как еда, то медуза могла восприниматься как еда.
2: То есть вы хотите сказать, что, в общем-то, у них не было вот этих стереотипов. Червяк — это что-то отталкивающее. Медуза — это что-то вообще опасное даже.
3: Мы же понимаем, что это, конечно, это все-таки культурологический аспект. Современный мир нам это показывает. Кто-то ест тарантулов. Больше 2 миллиардов человек на ежедневной основе потребляет насекомых, а остальные не могут себе представить даже этого.
2: Подождите, вы сейчас сказали, больше 2 миллиардов человек ежедневно потребляют насекомых.
3: Да, на ежедневной основе. Да-да-да, в разных частях мира.
2: Я думала, это экзотика даже для азиатов, нет?
3: Южная Америка, Африка, Азия. Много где люди употребляют различных насекомых. И нам, белым людям, европейцам, это просто не близко. Но это культурологический аспект, не более того.
2: Я тут посмотрела в интернете, как выглядела раньше морковь, помидоры, арбуз. Арбуз меня просто убил наповал. Привычные для нас сегодня продукты, они ведь были совершенно иными. Смотришь на эту страшную морковку, она действительно как чудище какое-то.
3: Это называется селекция. Человек в процессе своей жизнедеятельности отбирал наиболее удачные с его точки зрения плоды, там, корнеплоды, растения в целом, и дальше брал их семена и сеял их, чтобы получить то качество, которое ему интересно. Таким образом, да, у нас постепенно в процессе многих таких вот мутаций происходило изменение арбузов, то арбузов, кукурузы, да, мы помним, как кукуруза раньше выглядела, можно посмотреть до сих пор, теосинте это называется, такой тонкий, как в один палец, жесткая, не знаю, как назвать, линия из семян, да, сейчас какая кукуруза сочная, как у нее много зерен.
2: Сейчас для меня селекция – это микроскопы, какое-то знание о генетике и прочее, и прочее. А тогда каким образом мы могли морковь сделать более привлекательной?
3: В основе селекции просто лежит искусственный отбор, когда человек отбирает растения или животные с интересующими его признаками. Даже если Википедию открыть, посмотреть, там написано, что там до 16 века отбор происходит там нерегулярно и неметодично. Просто вы выбирали лучшие плоды на посадку или особи лучшие, да, для воспроизводства. И просто рассчитывали на повторение результат. Все. И только уже потом, с развитием науки, с развитием генетики, мы начали использовать этот отбор целенаправленно, скрещивая экземпляры с
2: более такими симпатичными
3: полезными свойствами. Да-да-да.
2: Давайте немножко переедем в наше время и поговорим про такое понятие, как суперфуд. Что это такое? И как по задумке производителей мы должны, потребители, понимать этот термин?
3: Суперфуды, по сути, были с нами всегда. Если посмотреть, то можно развлечь такую небольшую игру провести, просто вбить в поисковике там химический состав и, например, дальше подставлять разные продукты. Свеклу, рис, там, капусту, яйцо, мясо, неважно. Там на английском, если это делать, то еще больше получишь каких-то картинок. И провести такой простой эксперимент с картофелем, увидишь, сколько витаминов на самом деле в нем содержится, без шуток, да, сколько минералов в нем содержится в 100 граммах. И по большому счету, именно вот в этом лежит основная, как мне видится, проблема с использованием термина суперфуд, потому что это маркетинговый термин, который, по сути, за ним ничего не стоит. Любая еда состоит из определенного набора макро- и микронутриентов. И если бы мы хотели раскрутить тот же картофель, мы могли бы это сделать и посмотреть. Смотрите, сколько в нем содержится какой-нибудь фолиевой кислоты, а цинка, а железа. И можно было бы раскручивать. Но картошка — это как такой humble spot, да, это скромный клубень, который никому не интересен. Поэтому, естественно, гораздо проще и интереснее продавать в современном мире одним народом какие-то уникальные, редкие плоды или орехи других народов. Да? Понятное дело, что киноа ты никого не удивишь в Южной Америке. Но если привезти оттуда киноа сюда, то здесь уже можно продать это. А как продавать? Нельзя же сказать, что это просто какая-то очередная культура.
2: Рязань, дорогая, мы вам киноа привезли. Крупа. Что?
3: Нужно же выделить некое уникальное свойство. Почему это нужно покупать? И, к сожалению, очень часто для того, чтобы продать что-то в современном мире, маркетологи прибегают к тому, что описывают лечебные свойства, вымышленные чаще всего, этого продукта. Или просто заявляют о том, что смотрите, в продукте содержится железо, А железо организму нужно. И человек должен дальше продолжить логическую цепочку, значит, нужно есть этот продукт, потому что там бла-бла. Хотя, конечно, это ну, некая манипуляция. Вот конкретно с маркетинговой едой интересно, потому что если мы используем этот термин, то, как мне видится, мы должны тогда реально посмотреть на развитие рекламы. Там, современная реклама началась там, с изобретения печати в 16 веке, и ранняя реклама о продуктах питания, она была представлена наряду там, с рекламой книг, лекарств, продуктов, каких-то напитков. Например, английские ежедневники впервые сообщали о кофе, шоколаде и чае в середине там, 17 века. И именно благодаря распространению печатной рекламы можно сказать, что у нас появилась маркетинг еды. Если какой-то пример просто рекламной кампании, ну, можно сказать, что просто Coca-Cola самый удачный продукт в мире, потому что она, допустим, продается во всех странах, кроме Кубы и Северной Кореи. Я писал когда-то о суперфудах и специально посмотрел, а что раньше называли суперфудами? Понятное дело, что если мы берем за точку отсчета европейский рынок, мы живем тут, мы можем себя причислить к Европе, и нам интересно, как нам навязывали какие-то продукты. Ясное дело, что 100 лет назад никто семена чиа или маку не навязывал. Так вот, я посмотрел, в начале 20 века называли суперфудом вино, маффины, в которых содержатся все известные витамины и те, которые только предстоит открыть. Вот это прям прямая
2: цитата. Маффины — это булочки имеется в виду? Я не
3: да, понимаю. Обычные маффины, да-да-да. Например, в конце 19 века Анджело Мариани запатентовал свой тоник, который должен был повышать аппетит, энергию, настроение. Он рекламировал его как медицинский препарат на основе вин бордо, экстракта листьев коки. И очень часто в истории брали какой-то продукт и говорили, что он полезен, повышает что-то, предотвращает что-то. И сейчас, по сути, происходит то же самое.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наше не кулинарное, а кулинарно-научное заседание «Боже, как хочется есть». Благодаря автору телеграм-канала Food and Science. Всеволод Астахнович сегодня в эфире «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» — это настоящее.

0: Настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. И сегодня мы говорим о еде. Но с точки зрения науки, технологий и, конечно же, истории. В эфире «Комсомолки» автор телеграм-канала «Food and Science», в переведу на русский, на всякие пожарные, «Еда и наука», Всеволод Астахнович. Сева, снова здравствуйте. Да, кстати, Всеволод. Кого или что нужно поедать активнее? Объясню, что я хочу сказать. Ну, например, если бы мы, человечество, научились употреблять в пищу борщевик, мы, возможно, помогли бы сами себе. Ну, наверное, есть еще идеи на этот счет, или это вообще какая-то странная, глупая мысль, как вы думаете?
4: Нет, не всех нужно спасать. Популяцию некоторых видов, наоборот, нужно уменьшать. Такие виды называются инвазивные виды. Это виды, которые оказались за пределами своего ареала обитания и начали угрожать местному биологическому разнообразию. Как раз борщевик, лачай, крыса, олень, сом. Очень много. Есть список 100 самых известных опасных инвазивных видов. И туда входит и коза, и окунь, и мидия, и рак, и кошка, и кролик, и черепаха, и кабан, и приморская сосна. Все эти животные, по большому счету, и растения нужно уничтожать. Там, правда, кошка в списке оказалась.
3: Да, мне сейчас из головы не уходит. Кошки и сосна.
4: Да. Мы сейчас говорим не о моральных аспектах, а именно только вот о биологическом разнообразии в этом плане. То есть не то, что я призываю уничтожить кошек, конечно же. Я сам обладатель 4 кошек, поэтому, да, и в этом плане подтверждается, что они захватывают мой дом потихоньку. То есть они инвазивны, это правда. Так вот, есть захватчиков и делать тем самым мир безопаснее, да. И люди, которые так делают, последователи этого направления, называются инвазиворами.
3: А какие вот бывают вкусы, как смешан вкус с запахом, и что главнее для человека?
4: Каждый человек, наверное, болел, у него был заложен нос. Мы знаем, что вся еда становится невкусной, как мы говорим. Хотя мы не совсем правильно употребляем термин, потому что как раз еда остается вкусной, но она теряет аромат. Как раз если закрыть нос и начать употреблять что-то, то мы будем ощущать базовые вкусы, которые мы можем назвать соленый, горький, сладкий, кислый, умами, жирный. Не уверен, что всем легко будет, включая меня, различить жирный вкус.
3: Дядя, наваристый бульон, пару ложек съесть. А что тут сложного-то? Или я как-то неправильно понимаю жирный вкус?
4: Рецепторы жиров до сих пор находят по всему организму. Ученые от красных кровяных телец и селезенки до желудочно-кишечного тракта и мышечной ткани. Но буквально 10 лет назад исследователи считали, что выделять жир в отдельный вкус пока рано. А вот более свежие исследователи позволяют допустить существование этого 6-го вкуса.
3: А вот эта фраза, что жир отвечает вообще за вкус, что чем жирнее еда, тем она вкуснее.
4: Здесь, наверное, будет речь о сочности, плюс в нем многие вкусоароматические молекулы хорошо растворяются, поэтому это как раз к аромату. Но аромат и вкус – разные вещи, потому что вкусы мы ощущаем, там, условно, языком. Аромат мы ощущаем благодаря обонянию. Обоняние через нос – это ортоназальное, и через рот. Вот если вот взять во рту и посмаковать что-то, причмокивая,
3: да,
4: воздух через рот, тогда мы будем чувствовать аромат пищи. Это ретроназальное обоняние. Вот. И как раз-таки, когда у нас нос заложен, мы не можем этого ощущать, поэтому ощущаем только вкус.
3: Как мы понимаем водянистые, полнотелые, господи, что это вообще такое, вкусы?
4: Это просто термины, которые люди придумали для того, чтобы описывать определенные продукты. И мы, допустим, будем оценивать палку колбасы. Как мы будем ее оценивать? Нам нужно будет выбрать определенный ряд дескрипторов, которые будут ее как идеальную для нас описывать. И там может быть аромат скотного двора, аромат дуба, аромат бабушкиного замшелого сундука. Без шуток, реально. И каждому дескриптору мы должны как бы настроить на нашу вкусоароматику, чтобы мы, попробовав один из образцов, могли все, если услышим, ну, так скажем, этот аромат, мы могли бы сказать, ага, бабушкин сундук. И вот в таком людской среде, среди профессиональных дегустаторов могут возникать вот такие термины, которые потом могут перетекать в обычную речь, обывателю непонятно. Но к научному объяснению вкусов это не имеет отношения. То есть, да, в обычной речи мы говорим, что это там острый вкус или водянистый вкус, но по сути это не вкус. Вкусов мы сейчас официально признаны 5, жирный, можно сказать, скоро будет, наверное, признан 6, а все остальное это просто наша речь.
3: Что самое привлекательное? Какой из вкусов? Известно? Выяснено?
4: Мы можем сказать, что сладкий и умами, и соленый более привлекательный, как вкус там, высокобелковой пищи, как вкус углеводов, сладкий, соль, потому что она нужна для организма. Эти вкусы более привлекательны, чем кислый или горький. Это более опасные вкусы для человека, к которым нужно привыкать. Поэтому пиво, кофе и тоник. Ребенок не может получать от них удовольствие, а взрослый со временем начинает. Это называется acquired taste, то есть вкус, который мы приобрели и начали от него получать удовольствие.
3: Умами. Уточните для слушателей, что обладает вкусом умами?
4: Это вкус высокобелковых веществ. И его отдельный вкус выделяют. Да много, на самом деле, чего. Помидоры, грибы, пармезан, ракфор, соевый соус, какие-то ферментированные продукты. Его лучше всего попробовать, купив глутамат натрия, вот именно чистую соль глутаминовой кислоты. И вот это будет чистый умами, который однажды зарегистрировав, как бы зафиксировав себя во рту, потом ты узнаешь его, потом ты узнаешь его в сыре, ты чувствуешь.
3: Получается, ты испортишь себе жизнь. Ребят, не пробуйте глутамат натрия, а то вы будете
4: Нет, ни в коем случае. Почему? Не говорите такого. Пробуйте глутамат натрия. Расширяйте свою гастрономическую картину. Это вкус. Там, где есть белок, там есть глутамат натрия. Его нельзя избежать. Он везде практически находится, если есть белковая пища. Это просто соль, глутаминовая кислота, абсолютно безвредная штука.
3: Самое время спросить, кто сейчас главный по тарелочкам, то есть по нашей еде? Генетики или повара? Кто ответственен за вкус, который мы чувствуем?
4: Генетикам слишком долго и муторно будет делать там что-то, что повар может сделать за полминуты, добавив соль, глутамат, масло, хороший там, не знаю, соевый соус, бриошь, что там, не знаю, мороженое.
3: Ой, все, хватит, я сейчас умру от голода. Я уже 300 раз пожалела, что не взяла с собой что-то пожевать. Ну, невыносимо говорить о еде и иметь только бутылку воды. А вот, кстати, вот эти странные позывы у некоторых людей. Я помню, моя бабушка, светлая память, она всегда ела арбуз с хлебом. У меня были примеры в жизни, когда люди едят огурцы с вареньем и так далее. Вот кто изобретает сочетание?
4: Когда-то писал прям вот такой пост на эту тему. Он начинался примерно так, что когда в следующий раз вам кто-нибудь скажет, что X нельзя там сочетать с Y, да, то зайдите и вбейте чампураду. Это блюдо филиппинской кухни, которое представляет из себя шоколадно-молочную рисовую кашу с добавлением высушенной соленой рыбы. И иногда туда добавляют кофе и сгущенку.
3: О, Господи!
4: Вот это, да. И это кажется какой-то злой шуткой, но на самом деле, если это, опять же, это просто культурологически нам не близко. А по большому счету, каждый раз, когда кто-то предлагает мне один вариант странного сочетания, я говорю, подождите, давайте разберемся, какие там вкусы присутствуют. И очень часто это будут базовые вкусы, особенно сладкий с соленым. И тогда мы говорим, вот смотрите, здесь тоже сушеная рыба, окей, и сгущенка. Пускай, странно. Но мы чем лучше, когда едим бутерброд с маслом и красной икрой со сладким чаем? Это же тоже
3: это
4: сладкое
3: очень
4: и соленое.
3: Вкусно, да. А еще да. После колбасы я всегда хочу конфет шоколадных. Особенно и после сухой колбасы.
4: И здесь уже нам не кажется это странно, потому что культурологически нам это близко. И таких сочетаний мы очень можем много найти в любой кухне. Ведь не проблема найти рис, плов с бараниной и с изюмом. Для кого-то, понимаете, будет какое-то блюдо воспоминанием о детстве, да, ностальгия, психологический аспект, плюс культурологический, плюс просто какие-то особенности организма, нравится, не нравится. И вот все это вместе объединяя, и мы можем сказать, что простую истину банальную, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
3: Какой ваш любимый миф о еде и почему?
4: Это гибкая вещь. То есть у меня нет прямо любимого мифа, который на все времена. Мне нравится, например, что-то, где нет просто логики, как, например, что косточка там, от авокадо, ее нужно кинуть в гуакамоле, чтобы она спасла гуакамоле от потемнения. Да? Потому что многие люди не понимают, что косточка плотно прилегает к плоду, и когда мы вынимаем ее, мы видим, что все вокруг потемнело, а внутри под косточкой осталось зеленое, потому что туда кислород не попадает. падал. И многие думают, что ага, это благодаря косточке осталось зеленое. И поэтому делают вывод, что косточку надо кинуть в гуакамоле, и тогда оно не потемнеет. Ну, вот такой странный вроде миф, который до сих пор где-то живет. А сейчас мне больше нравится миф о том, что температурная обработка убивает, например, всю пользу. Люди говорят так про молоко, что если молоко пастеризовано или ультрапастеризовано, или стерилизовано, то у него вообще, мол, ничего нет. Я тоже раньше так думал. Собственно, поэтому мне такие мифы и нравятся. Так вот, например, стерилизация, да, это действительно самый сокрушительный вид тепловой обработки. При нем молоко выдерживают 30 минут при температуре 100 градусов. И само слово даже стерилизация предполагает, что будто бы в этом продукте ничего полезного не должно остаться.
3: Да все отрезали, что может породить что-то
4: да,
3: другое.
4: Но при этом минеральный состав молока, независимо от тепловой обработки, практически не изменяется. Дело в том, что микроэлементы – это ионы химических веществ, и их не разрушает ни высокая температура, ни воздух, ни кислота. Они не изменяются просто под воздействием этих факторов. Реально разрушить их может только ядерная реакция. Но до такого на кухне и на производстве пока никто не дошел.
3: Спасибо вам большое и за хорошее настроение в том числе. И я думаю, сейчас не одна я, а все радиослушатели отправятся на кухню. Как минимум, да, к своему белому другу. Нет, я про холодильник. Вот у меня их целых два дома, и я этому очень рада. Мы от всей души благодарим автора телеграм-канала Food and Science. Всеволод Астахнович был сегодня в эфире «Комсомольской правды». Ребят, подписывайтесь. Food and Science – это просто запомните. И еще это очень интересно читать.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: А с чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Диеноних, и поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. И оказалось, что клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер, это вот Большой Джон.
2: Дмитрий Соболев, автор канала «Упоротый палеонтолог».
3: Перейдем к делу. Вопрос. Когда динозавр болел, у него температура тоже подскакивала, как и у нас?
1: Да, на самом деле это у всех животных так случается, встречается. Ой, будет ли время у меня пить? Вот приеду домой и буду. Так вот. Естественно, повышается. Недавно буквально была описана животинка, плотоозавр из конца триасового периода. Чувака нашли под Цюрихом в Швейцарии, очевидно. Чувак болел остеомиелитом, и по нему прям видно, что правая ручка у него от плечевой кости до, ну, то, что у них называется лопаткой, по-нормальному называется скапулокаракоид, было поражено этим самым остеомиелитом. Вот и чел 4 года практически ходил и заживо гнил. С газовыми гангренами, что называется, лайк и репост. Ну, и чувак просто шел по болоту и внезапно взял и там завяз. А вот была бы у него не такая больная ручка, может быть, и выжил бы. Ну ладно, температуры мерить будем у вымерших животных прямо сейчас. И косвенно, и напрямую. Немножко бэкграунда, опять же, потому что, как всегда, как называется, я часто рофлю над этим выражением, да, говорим «партия», подразумеваем «Ленин», говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Здесь у нас просто восприятие динозавров. В том плане, что чаще всего, ну вот представьте, да, ситуёвина. Как у нас обыватель представляет динозавра, это, по сути, либо четвероногая, либо двуногая. Я пшерица, холоднокровная, ужасная, она берет, просыпается. Первое, что с утра она думает, я хочу убивать всех. Просто примерно как в песне Летова или как в «Парк юрского периода». Ну, честно говоря, на самом деле ситуация, конечно, интересная, потому что, понятное дело, что страшные фигурки динозавров веселее всего продавать, но реальная современная наука, конечно же, уже давно динозавриков бедных, да и на самом деле большинство групп вымерших животных, и поведение их, и физиологию, и представление как таковое уже давным-давно переформатировало, и началось на самом деле в случае динозавров все еще во второй половине 19 века, когда товарищ Томас Гексли, один из, ну, вообще Хаксли, кому как больше нравится, это британец, по-моему, насколько я помню, был, который был прям таким сподвижником дарвинизма и эволюционной теории, и он первый предложил, что динозавры и птицы являются родственниками, и птицы являются потомками динозавра. Откуда это он выяснил? А там просто была тема такая прикольная. До этого, по-моему, где-то в середине 19 века был описан товарищ Археоптерикс, такая первоптица, помните его, наверное, Археоптерикс литографика, его там обнаружили в Лагерштете германском, насколько я помню, Зальхоф информация, там с перышками, отпечатками, со всеми, прям видно было, что это вроде как рептилия с длинным хвостом, с зубами, без клюва, но при этом есть крылья, перья, и, может, он даже умеет летать. И вот во второй половине 19 века был также обнаружен динозавр такого же примерно размера, где-то меньше метра в длину, компсогнат. И оказалось, что скелеты типа первоптицы и типа вполне себе стандартного динозавра оказались очень сильно схожи. И вот это было где-то в 1876, по-моему, 6 или 8 году. Гексли так неиронично, конечно, высказывался, что смотрите-ка, у нас, оказывается, вот есть переходные звенья, и динозавры на самом деле потомки птиц. Но в те времена были очень веселые орнитологи, которые посмотрели на это все и сказали, что да, чуваки, что-то вы нам очень сильно врете, и вообще птицы как бы появились там где-то от отдельных групп животных. И даже вот неиронично, что сейчас у нас есть около 600 видов динозавров.

динозавров, которые являются практически птичьими динозаврами. Это и джихолорнисы, и нансуорнисы, и конфуциорнисы, всевозможные группы паравиесов типа анхиорнитиц, консориоптериксов. И все равно находятся десятки ученых, орнитологов и палеонтологов, которые до сих пор верят, не считают, а именно верят в то, что птицы — это отдельная группа архозавриков, и к динозаврам никакого отношения не имеет. Буквально советская школа палеонтологии об этом говорит. Короче говоря, на все это происхождение птиц от динозавров и их родственность было отложено на долгий ящик до конца 60-х годов 20 века. До момента так называемого ренессанса динозавров. С чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Диеноних. Диеноника описали как раз-таки в те времена, и как раз-таки в те времена в палеонтологию, в особенности в палеонтологию, связанную с изучением динозавров, пришли всевозможные гистологические методы, начала всякая вот эта вот любовь приходить с изучением изотопов, про которые мы тоже сегодня поговорим, и оказалось, что диеноних, судя по гистологическим данным, как минимум, является достаточно высокометаболитичным животным, потому что кажется, что он достаточно имеет высокие темпы роста. То есть получалось, что животное длиной 3,5 метра и весом около 100 килограмм могло достигать своих размеров взрослых где-то в 3-4 года. То есть все такие темпы роста характерны, в принципе, больше для современных птиц и млекопитающих, которые примерно вот такого размера животные, взрослеют примерно в это же самое время. Это был первый намек. Началось все это, конечно же, с товарища Астрома и товарища Беккера, которые начали кричать во все услышания об этом. Их очень долгое время не слушали, почти на протяжении где-то 30-40 лет. Но на данный момент диеноних, вот из представлений уровня парка юрского периода, да, из реконструкции 69-го года, стал существом тем, которое мы сейчас как бы имеем в реконструкциях и в восприятии этого животного. У меня, кстати, видосик скоро будет про этого животного от самых маленьких его моментов вылупления до моментов, когда животинка начинала охотиться на крупную добычу. Как-нибудь можете потом агрессивно зайти ко мне в канал и поставить дизлайк. Что очередные колдуны-ученые что-то намудрили, а мы тут сидим, короче, на Ютубе это смотрим. Так вот, а как мы из двуногой ящерицы с загнутым назад когтем на задней лапе получаем пернатое ничего? На самом деле, начинается вопрос как раз-таки с тем, что а как мы будем подтверждать теплокровность? И как вообще ученые на данный момент изучают физиологию динозавров? Потому что вообще вот если посмотреть на то, как обыватель представляет себе изучение палеонтологических остатков, да, это у нас просто приходят, изучают кости, изучают их длину, там смотрят, какие у них углубления, какие дырочки, какие отростки, где потенциально может крепиться там какие-нибудь сухожилия, какой-нибудь мышцы, изучают суставные поверхности, а потом берут, пишут научную работу, выкладывают ее, и вот мы описали нового динозавра. Берем там самые непонятные сочетания греческих и латинских слов, называем так, чтобы никто не смог это повторить с первого раза, как какой-нибудь консориоптерикс, да, там, или кархародонтозавр, да. Я просто постоянно так вот люблю прикалываться над людьми в этом плане, там, сканцориоптеригида, ну, типа, стандартное название, как бы. Это с детства привык латинские слова читать, а у некоторых людей это пугает. Вот, и, соответственно, обыватели так и считают. На самом деле, современная палеонтология, она, ну, куда сложнее, скажем так, и микроскопы, и микро-КТ, и все остальное там используется. Так вот, как подтверждали теплокровность у динозавров, и как, соответственно, из лысого ящероподобного диеноника получили пернатую няшку с теплым сердцем. На самом деле, у динозавров обнаружили сложные покровы. Началось все вот с этого чувака под названием Синозавроптерикс. Его обнаруживают в 90-е годы. Причем прикол в том, что это животное — это представитель группы компсогнатов, то есть динозавров, которые к птичкам отношения практически не имеют. Они на филогенетическом древе даже к тираннозавридам ближе. Синозавроптерикса, угадайте, где нашли, да, нашли его в Китае, нашли его тоже в Лагерштете, то есть месте, где хорошо сохраняются окаменелости, нашли вместе с перышками. Это, конечно, довольно интересная тема, потому что после 90-х годов таких пернатых динозавров начинают находить очень-очень много. Но синозавроптерикс был первым. А теперь просто вот подумайте. Если посмотреть на стандартное восприятие динозавров, то как это обычно воспринималось палеонтологами, например, там, середины 20 века? Динозавр просыпается, разминается утречком, выходит погреться. Окей, да?

как бы, если мы подходим к вопросу, как к низкометаболитичному животному, оно что должно сделать? Оно должно погреться на солнышке, чтобы разогреться, поднять свой метаболизм. А теперь представьте, если у вас есть внешние покровы, если у вас есть покровы даже вот тех самых четырех типов, которые у динозавров описаны, то есть различные типы стержневых и безстержневых перьев, и вы выходите на солнышко погреться в шубе. Вот знаете, как раньше в погребах хранили всякие, ну, пытались точнее хранить максимально долго всевозможные пищевые ресурсы. Да, это можно, конечно, засолить, а можно сделать по-другому. Можно зимой выйти на реку, напилить там больших глыб льда, закопать их глубже в погреб под землю, засыпать сеном, и эта глыба льда все лето пролежит в этом погребе и не растает. Короче говоря, термоизоляция работает в обе стороны. И поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. В особенности, если оно будет окрашено вот так. Потому что, ну, большая часть света просто переотразится. Увы и ах, так что наличие сложных покровов, каких-либо термоизолирующих, уже говорит о том, что, скорее всего, они были нужны для того, чтобы удерживать получаемое внутреннее тепло от внутренней печки. Далее, двуногая походка. Надо понимать, что динозавры изначально появляются как небольшие собиратели всякого мусора. Где-то в середине триасового периода, 235 миллионов лет назад. Там есть, конечно, датировочки в Южной Африке, 242, по-моему, миллиона лет назад. Но там очень спорно, там фрагментарные остатки. Пусть будет 235 в среднем. Короче говоря, в любом случае, первые динозавры — это, что называется, двуногие, бипедальные животинки, у которых очень... О, да надо целый рулон, чё. Да поздно уже, все остыл. Так вот, двуногость им была нужна для того, чтобы перемещаться экономично на большие расстояния. Там у них развитая хвостобедренная мышца, которая оттягивает бедренную кость назад. Хвостик там по-всякому виляет, чтобы компенсировать латеральные нагрузки при ходьбе. Вот у нас хвостика нет, мы ручками машем, наоборот, в противофазе движения ног. Как бы им приходилось жопой вилять, ничего не поделаешь. Простите. Так вот, у меня про это даже целый ролик есть, если что. В принципе, вот я единственный человек на Ютубе, который может пятой точке динозавра посвятить целый ролик. Почему бы и нет? Поэтому и канал так называется. Так вот, двуногость в любом случае, она предполагает, в особенности в случае динозавров, что у тебя будут очень большие мышцы, которые будут тратить очень большое количество энергии, и эти мышцы нужно как-то обеспечивать. Их нужно обеспечивать кровеносными сосудами для того, чтобы поставлять туда пищевые всякие прикольные, вкусненькие вещества и кислород через эритроциты в этой самой крови, ну и еще отводить. Так что наличие двуногой походки по одной из работ 2000... Ой, нет, это даже не 2000, по-моему, это конца 90-х была одна из первых работ. Посчитали, что базовый метаболизм динозавров, чтобы двуногость была эффективная у этих самых динозавров, должен быть равен базовому метаболизму современных птиц и млекопитающих. Иначе такие мышцы питать будет невозможно, и двуногая походка даже у ранних динозавров просто не состоится. Так что... Как бы, ладно, перья нашли, теперь еще и математически доказали. Но, как я уже говорил, косточки можно изучать гораздо серьезнее, чем просто описать в них какие-нибудь дырки и места крепления мышц сухожилий. На самом деле, у костей динозавров есть очень интересная особенность. Не у всех, конечно, есть, но у большинства. Это так называемая пневматизация. Пневматизация костей у них существует и среди трубчатых костей, воздушные полости есть, воздухоносные полости. Есть в телах позвонков, там в шейных, например, это обналичествует. Там, у некоторых даже и в ребрах есть. Есть и в скапулокаракоиде, везде, короче говоря. Эти пневматизации — это, что называется, ответвление воздушных мешков, которые были у динозавров. В частности, у хищных динозавров, у терапод с помощью воздушных мешков формируется такая, как называемая, система проточного дыхания. То есть она связана с тем, что тут, на самом деле, даже не знаю, кому будет лучше видно, я не буду сейчас прямо целиком всю эту систему объяснять. Главное, в чем здесь вывод. У вас есть система мешков шейных, передних, там, которые находятся в брюшной полости, а также система с задними мешками. Посреди них находятся легкие. И ты через эти воздушные мешки таким образом прокачиваешь воздух, что и на вдохе, и на выдохе у тебя через легкие проходит свежий воздух, обогащенный кислородом, и на вдохе, и на выдохе ты имеешь, так сказать, фазу насыщения кислородом. Правда, из-за этого приходится увеличивать ЧСС, то есть частоту сохранения, сокращения сердца в два раза, но, тем не менее, зато у тебя максимальная аэрация кровишки, и к твоим мышцам поступит гораздо больше кислорода, чем
у сообразного, соразмерного тебе, ну, не родственного, но, тем не менее, конкурирующего для тебя млекопитающего. Более того, воздушные мешки, они также очень часто

Говорили, что в костях нашли пневматические полости, которые потенциально связаны с воздушными мешками, и это все сравнимо с современными птицами, проточная система дыхания, но нужно как-то доставить кислород до мышц. Мы знаем, что у современных птичек, вот тут слева картиночка есть, эритроциты содержат ядро, оно не особо функциональное, тем не менее оно есть. И прикол в чем? Да, мы знаем, какого примерно размера эритроциты были у динозавров. Как это узнали? Короче говоря, размер клеток красных кровяных телец у птиц и вообще, в принципе, у большинства нормальных животных, за исключением млекопитающих. У млекопитающих нет ядра в клетке эритроцитной. Размер эритроцита ограничен размером ядра. Как мы можем узнать потенциальный размер ядра у динозавра? Так называемые остеоциты, которые откладывают костный матрикс в кости. Они формируют вокруг себя, набор этого костного матрикса из гидроксиапатита и постепенно ужимаются. Ужимаются они до размеров ядра плюс там какие-то микрометры. Вот. И, соответственно, если мы сделаем гистологический срез кости динозавра и увидим размеры лакун остеоцитов в костях, то есть клеток, которые собирают костный матрикс, мы узнаем размер ядра. Оказалось, что ядро у динозавров уже было маленьким, как у современных птиц, еще в момент их только появления. По-моему, даже у гирерозавра уже было так, а это 227 миллионов лет назад. Так что уже тогда... Даже у предков диплодоков, как минимум, размер ядра и генотип устроен был так же, как у современных птиц, задолго до появления предков этих самых птиц. Более того, надо понимать, что можно конечно, заняться тем, что да, у тебя маленькие эритроциты. Теперь у тебя получается в одном объеме крови может содержаться больше этих эритроцитов. А значит, у тебя будет большая площадь клеток этих эритроцитов, на которых будет находиться гемоглобин, больше гемоглобина, больше аэрация крови, все такое прочее. Оксигенация крови, лучшая, соответственно, аэрация всех органов, до которых эта кровь будет добираться. Плюс чем меньше эритроциты, тем, конечно же, можно сделать меньше капилляра, а это более такая удачная, скажем так, потенция для формирования более удачного насыщения тканей кровью и питательными веществами из этой крови. Но тебе в любом случае нужно иметь два круга кровообращения. Вот, и прикол в чем? У нас есть крокодилы, у нас есть птицы. Они все являются представителями архозавров. А если подойти к этому вопросу так со стороны так называемого филогенетического брекетинга, то можно заметить, что и у крокодилов, и у птиц есть четырехкамерное сердце с отдельными кругами кровообращения. Да, у крокодилов есть типа шунтирование, которое позволяет кровь смешивать, но судя по эмбриологическим данным, дырка между, скажем так, предсердиями возникает немножко по другой причине, и возникает она где-то за несколько недель до вылупления детеныша. Поэтому, видимо, крокодилы просто себе дополнительное шунтирование и эмуляцию трехкамерного сердца сделали тогда, когда вторично потеряли теплокровность. Это им потом еще поможет выжить в мелполегеновое вымирание, так-то, если честно. Но у птиц стандартное четырехкамерное сердце с двумя кругами кровообращения, то есть ты загоняешь сначала кровь в легкие, там она насыщается кислородом, а потом по всему телу, соответственно, ее гоняешь там через дуги аорты. И, судя по всему, если у нас у крокодилов, как ветки, которая раньше всех отделилась от архозавровой ветки, есть четырехкамерное сердце, и оно и генетически, и морфологически, и морфогенетически, скажем так, идентично по развитию сердцу птиц, то можно сказать, что, скорее всего, у динозавров тоже было четырехкамерное сердце. Более того, если мы берем и делаем гистологические срезы косточек динозавров, то мы даже можем измерить нижнюю границу артериального давления у этих самых динозавров. Я сейчас, конечно, пример тут приводить не буду, но просто, короче говоря, систолическое давление выше 90. Нормально. Это даже в некотором случае гипертоническое состояние для некоторых людей. Далее. Темпы роста я уже в самом начале говорил. То есть, к примеру, вот такое животное, как тираннозавр, здесь показано, дорастало до своих максимальных размеров
видовых, где-то примерно в 10-12 лет. Это была масса где-то 6-7 тонн. Потом на протяжении остатков там своих 15-20 лет жизни, как, например, Скотти, там Сью, Стэн, это такие хорошо обнаруженные, описанные скелеты тираннозавра, ты там дорастаешь всю дополнительную тонны полтора.

0: пары, вот как, например, Сью, она или он, да, Сью это может быть и мужик, просто из США, поэтому ничего удивительного. Так вот, масса оценена в 8200 кило. Но это редкость, это только один такой, одна такая особь обнаружена, потому что самый длинный товарищ по имени Скотти, он длиннее на полметра, но весит где-то 7800-7500 килограмм. Немного. Тем не менее, за 10 лет. Вот. Например, те же самые диплодоки, те же самые титанозавры, это длинношеи, растительноядные динозавры, они в первый год своей жизни уже набирали первые полтонны. То есть животное вылупляется массой где-то 500 грамм, а к концу года оно уже 500 килограмм. То есть представьте, как нужно много через себя растительности пропустить. И кроме того, насколько высокий базовый метаболизм нужно иметь, чтобы как можно быстрее из этой всей растительности, которую ты поглотил, кроме навоза, создать еще и свою собственную тушку. Поэтому да, судя по темпам роста в динозавров, а онтогенетические ряды от молодняка до самой взрослой особи описаны у многих их видов, и везде наблюдаются высокие вот эти самые темпы взросления. Например, для среднеразмерных динозавров это часто вообще 2-3 года, что вообще сравнимо с размерными им современными млекопитающими, а иногда даже их и обгоняет. Понятное дело, что это не для всех так. Например, гадрозавры вроде как могли расти и 15-20 лет. Не для всех так. Утконосые динозавры, например, тот же самый паразауролов. Но, опять же, и динозавры — это не просто какая-то монолитная группа. Они чисто экологически, морфологически даже разнообразнее, чем современные млекопитающие. Как бы, увы, потому что, я как часто говорю, все нормальные млекопитающие сдохли вместе с нептичьими динозаврами. Сейчас живут самые вот главные овощебазы. Там, потому что, ну, например, как бы нормальное млекопитающее яйца должно откладывать, а не рождать живых детенышей. Это вот мы просто такие. Ну, что называется, в семье не без эутериев, ничего не поделать. Далее, гигантотермия. Понятное дело, что когда ты быстро растешь, ты достигаешь больших размеров, и в какой-то момент у тебя становится даже больше проблема как бы не перегреться, а не переохладиться. Потому что, ну, просто представьте себе, вот какую-нибудь... О, господи, у кого на даче такое часто тоже было? Кто-то в ваннах воду хранит там, да? Кто-то специальные бочки еще при Союзе там эти соседи кому-нибудь варили. Вот там тонна воды стоит, да? И она может не замерзать там на протяжении месяцев осенью. То есть, в принципе, для какого-нибудь динозавра, который тяжелее 500 килограмм, зачастую больше проблема... ну, как бы, не получить себе солнечный удар или просто тепловой удар. Из-за этого даже, например, у многих крупных динозавров была водяная система охлаждения для мозгов, потому что все-таки нейроны, нейроглия, она к температурным режимам куда более, скажем так, требовательна. Поэтому у тираннозавра, да, там чуть ли не треть всей черепной коробки занимали кровеносные синусы вроде. Может, не треть, может, четверть, но что-то, короче, очень много. Так что водяное охлаждение тоже было придумано еще до того, как люди начали ставить в компы Ryzen. Вот. Ну, как бы у нас тоже синус кровеносный в мозгу большой, но немножко по другой причине. Вот, так что и далее, да. Даже для некоторых групп динозавров, например, для достаточно производных завропод, типа титанозавров, считается, что им даже в принципе-то свой метаболизм каким-то высоким, базово держать не нужно было. Животное просто сделает несколько шагов, и оно уже перегрелось. Например, тираннозавр. Да, тираннозавра температура была где-то чуть выше 34 градусов, стандартная температура тела. И она была выше, чем средняя температура окружающей среды, то есть он был теплее, чем окружающая среда. Но если посчитать, что взрослый тираннозавр, у него мышцы, которые его заставляют приводить в движение, например, у тираннозавра весом 7500, примерно 2700-3 тонны — это мышцы, которые его двигают. Вот. И получалось, что примерно тираннозавр активно пробежать мог только метров 500-600. То есть буквально я пешком бы от него такого смог бы уйти. Потому что 500-600 метров он пробегает, и даже при всех его способностях иметь воздушные мешки, проточную систему дыхания, крутые эритроциты и все такое прочее, у него просто перегрев наступает. И отвал пятой точки, действительно. То есть, как бы, там уже просто начинают мышцы сами такие, примерно, как в сувиде готовятся, вот. Не знаю. Олег с канала Обломова сейчас бы просто порадовался дико этому пониманию. Далее, самое страшное, полярные динозавры. Динозавры были обнаружены в Антарктиде, например, тот же самый криолофозавр, они еще в триасовом периоде там жили, и Антарктида тогда действительно была тоже достаточно сильно на юге, там тоже были полярные ночи, и вообще-то не очень-то и тепло. Более того, у нас есть динозавры из Якутии, северо-восточного Китая, как, например, самый большой пернатый динозавр Ютиранус, который там длиной под 10 метров был, и то это вроде не самая взрослая особь. А динозавры с Чукотки, динозавры из Аляски с формации Принц Крик, как, например, здесь слева нанук-завр, полярный тираннозаврит, а рядом рогатые динозавры из группы пахи-ринозавров. И как бы, ну, окей, да, мы знаем, что температуры в мезозое были чуточку средние по больнице, по планете, повыше, чем сейчас. Но никто не отменяет того, что, например, в формации Принц Крик температура зимой в среднем падала где-то до минус 5. То есть, хочешь ты или не хочешь, греешься ты или не греешься, но теплокровным нужно быть, и покровы тоже нужно термоизолирующие иметь. Ну, либо мигрировать, хотя на самом деле как раз-таки у живущих за полярьем в заполярье динозавров следов миграции обнаружено не было. Это можно установить с помощью изотопного состава зубов и костей. Далее, биомаркеры. Здесь, на самом деле, сильно останавливаться не будем. Просто можно, как я уже сказал, до костей вымерших животных докопаться куда более качественно. Так, если очень сильно упростить, то у животных, которые обладают высокими темпами метаболизма, у них, соответственно, высокие темпы кислородного обмена. И у них там, больше возникает, более высокая активность митохондрий, и, соответственно, большее количество свободных радикалов высвобождается, которые там активно окисляют всевозможную органику внутри этого самого животного. Соответственно, у нас есть определенные биомаркеры этого переокисления. Ну, по сути, это буквально вы просто на жир льете перекись водорода. Буквально так вот получается, если химическую реакцию просто упростить. Потому что перекись тоже не от балды появляется. Вот, и маркеры этого переокисления вы в костях можете обнаружить. И они будут коррелировать с темпами метаболизма. Это можно откалибровать по костям современных животных и по концентрации самых этих маркеров. И оказалось, что действительно динозавры по большей части были либо теплокровны, либо близки к самой этой эндотермии. Для птицетазовых динозавров было показано, что не такие-то они метаболитически крутые, но зато вот если мы будем говорить про хищных динозавров и про теропод, они практически все оказываются в зоне теплокровности. Для некоторых из них были показаны температуры под 40 градусов. Хотя, конечно же, вот изучение, скажем так, метаболитической способности динозавров только по этим биомаркерам – это плохая идея, потому что там очень интересно оказалось, по коэффициенту, этих биомаркеров ALE оказывалось, что, по-моему, варан современный, то ли нелец, то ли водник, оказывался метаболитически круче, чем некоторые современные млекопитающие. То есть, конечно же, этот метод требует дополнительной калибровки, но вместе с остальными методами морфологическими он, конечно, может помочь. Но в любом случае у нас как бы есть немножко проблема, потому что, сложно на основе этого метода, как и любого другого, показать реальную температуру тела вымершего животного. Вот сейчас вот поговорим про палеотермометры. Что такое палеотермометры в целом? Ну, есть такой раздел палеонтологии, климатологии, называется палеоклиматология. Как бы логично, почему он так называется. Они обычно занимаются тем, что восстанавливают климатическую обстановку в тот или иной геологический эпизод времени. И там измерить температуру воды, ее соленость, что там еще можно сделать, температуру воздушных масс, ниже температура нуля падала или нет, реки замерзали или нет, и так далее. Даже можно палеоальтиметрией заняться. То есть понять, на какой высоте от уровня моря находилась и закладывалась та или иная порода. И можно там по-всякому это все измерять, можно как по флоре, то есть буквально сидишь, и смотришь, насколько зубчатый у листика край, а насколько он гладкий, потом сравниваешь с морфологией листьев современных растений, например, покрытостеменных двудольных, и смотришь, какой, климатической зоне эти листики принадлежат, и действительно корреляция существует. например, зубчатая стилистика от того места, где он живет, от влажности воздуха и так далее. Можно там вообще, вот как вот clamp анализ, там около 30 всяких особенностей, чуть ли даже и не жилкование этих листьев используются, но, тем не менее, конечно, все эти способы определения температуры, они очень относительные, у них очень широкие диапазоны, они для растений, ну, скажем так, больше для кайнозоя. Ну, потому что, ну, сами подумайте, что покрытосеменная флора активно заселять начала нашу планету только во второй половине мелового периода. Вот, другие палеотермометры повеселее. Они там по микроэлементам. Вот я как пример здесь привел, это вот соотношение магния к кальцию, стронция к кальцию. Это все просто, короче говоря, от банальной термодинамики зависит. При какой температуре формируется, там, например, карбонат кальция какой-либо раковины, там сидишь, смотришь, сколько стронция по отношению к кальцию, там магния по отношению к кальцию, и, соответственно, можешь примерно понять, что вот взял, например, с датировкой 20 тысяч лет, и взял с датировкой 10 тысяч лет. Потом сравнил две концентрации, и такой, вот с этого момента до этого момента температура повысилась там на 1,7 градусов. Но опять же, точную температуру ты не узнаешь. Ты узнаешь, насколько градиент изменился между двумя эпизодами. Нужно калиброваться. И калибровки есть, но магний и стронции в динозаврах ищут в последнюю очередь. Больше, конечно, всем интересно два метода. Это дельта О18 и КАП-47, или некоторые тоже говорят Дельта-47. Так вот, метод Дельта-О18. Не знаю, достаточно простая схема формул, если что. Но если что, объясню. Короче говоря, у любого вещества, что кислород, что углерод, что какой-нибудь азот, я как на бремичке практически выступаю. Так вот, есть изотопы. То есть у тебя, например, есть вот углерод, С12. Что значит это С12? Это значит, в ядре находится 6 протонов, 6 нейтронов. Вот. А есть углерод, например, С13, стабильный изотоп углерода С13. В нем 6 протонов и 7 нейтронов, то есть на 1 нейтрон больше. То есть это варианты одного и того же вещества, которые отличаются просто количеством нейтронов. Ну а еще они бывают стабильные и нестабильные. Вот, например, углерод С13, он стабильный. Он живет практически столько же, сколько и С12. А вот С14 распадается через 5700 лет, точнее полураспадается. Вот радиоизотопные методы типа углеродного метода, вот радиоизотопного, они основаны как раз на том, что изучают концентрацию С14, которая у нас в атмосферке образуется, и потом накапливается в процессе биогенных циклов в растениях, например. В случае с кислородом есть аналогичная тема. Есть кислород 16, это стандартный кислородик, 8 протонов, 8 нейтронов, а есть еще его изотопы, два стабильных, кислород 17, кислород 18. Опять же, как вы понимаете, в 17 просто плюс 1 нейтрон, в 18 плюс 2 нейтрона. Так вот, метод Дельта-О18 банально изучает и применяет сравнение концентраций кислорода 18-го из пробы какой-либо, и сравнивает ее со стандартным каким-нибудь значением, например, венское значение концентрации кислорода 18 в воде, или, например, есть стандартная метка, когда вот по белемниту берут, очень прикольному меловому, в котором этого О18 было феноменально много, а должно быть там на самом деле около 0,11% от общей концентрации. Так вот, если очень сильно упростить, то при формировании карбоната кальция, того самого кальция СО3, из воды берется кислородик, вот этот О, он может быть либо О16, либо О18. И получается очень интересная вещь. Если очень упростить, то надо понимать, что термодинамически О18, он тяжелее, он ленивее, и он медленнее всех испаряется. Вот, и раньше всех выпадает в осадок. И если подойти к этому вопросу, опять же, достаточно упрощенно, как мы делаем, то в образце, который получился при более низких температурах, концентрация О18 будет расти. Затем вы также просто берете образец, например, который там продатирован, например, 62 миллиона лет назад, и образец, который датирован, например, 60 миллионов лет назад. И затем сравниваете. И если количество О18 растет в нашу сторону, да, вот, например, 60 миллионов лет кислорода О18 стало больше, то температуры падали. Если его становится меньше, то температуры повышались. Окей, но это нам не дает абсолютных температур. Но ученые на месте не стояли. Если у вас есть такой метод, то почему бы его не использовать? Ну и, честно говоря, хотя бы косвенные какие-то показатели, но можно изучить и использовать их для изучения, скажем так, терморегулирующих способностей вымерших животных. И здесь на самом деле надо отдать должное ученым, которые, что называется, из того самого вещества делают конфетку, ну или котлетку, кто как привык к этому выражению. Так вот, в 2006 году была выпущена работа, где действительно изучали косточки различных динозавриков, и не только динозавриков, но и других вымерших животных, по содержанию кислорода 18 в этих самых карбонатах. Как они делали? Они брали абсолютно точно холоднокровных животных. Это крокодилы и черепахи. И брали абсолютно точно неизвестно, теплокровных или холоднокровных, то есть кости динозавров и пробы из них. Далее они брали тропических животных, животных из средних полосы и животных за 50-й широтой севернее, то есть приполярных. Там был достаточно широкий спектр динозавров и из конца юрского, и из начала мелового периода. Например, как гиппокрозавр здесь вот показан, или какой-нибудь завроорнитолест. То есть, ну, широкий спектр динозавров был. Какая гипотеза, получается, у людей была? У холоднокровных животных температура тела привязана к окружающей среде. Получается, что если холоднокровный крокодил или холоднокровная черепаха будет жить на юге, то она будет такая же теплая, как окружающая среда. А значит, кислорода 18 должно быть меньше, чем у той же черепахи или крокодила, который живет за 50-й широтой, потому что его температура тоже привязана к окружающей среде, а окружающая среда за полярным кругом холоднее. Получается, кислорода 18 у него в костях должно быть больше. Это у холоднокровных. Но если мы говорим про динозавров, то получается интересная тема. Если динозавры будут теплокровными, если нет, погоди, если динозавры будут холоднокровными, то распределение концентрации кислорода 18 будет повторять холоднокровных крокодильчиков и черепашек. А если они будут теплокровными, то концентрация будет у экваториальных такая же, как у полярных. Ну, вы угадаете, на самом деле, что на самом деле произошло. Оказалось, что приполярные динозавры, динозавры, жившие в смешанных, скажем так, биомах, аналогичных современным широколиственным лесам, они оказались такими же теплыми, как и тропические динозавры. Но это, опять же, не полностью абсолютное значение температур. Ну и люди любят поиздеваться над логикой. Давайте вот изучаем мы кислород 18. А давайте добавим еще один изотоп. Тот самый изотоп углерода 13-го. И теперь прикол такой. На самом деле, если мы говорим про кислород 18, нам нужно знать, чтобы получить абсолютную температуру, абсолютное значение, да, нам нужно знать, вот у нас формула есть, например, да, нам нужно знать концентрацию О18 в момент образования карбоната кальция. Только тогда у нас будет можно применить какую-то либо из формул с пропорциями. А вот метод по углероду 13 и углероду 18 не привязан к концентрациям кислородов и углеродов, и их, соответственно, в породах, там, в воде и так далее. И прикол в том, что если очень сильно упростить, то здесь изучаются не один... Ну, сложно на самом деле, но тем не менее, да надо сказать, надо сказать, надо сказать. Так вот, тем не менее, сложно это или нет. У нас есть изотопы, да, окей, запомнили. А еще у нас есть такое понятие, как изотопологи. То есть, когда у тебя, например, молекула CO2 имеет там в составе 1O18, это, соответственно, у вас единичное замещение произошло. Если же у тебя еще и углерод заменяется, С12 на С13, у тебя получается двойное замещение, у тебя получается так называемый изотополог. Разновидность молекулы с разным изотопным составом различных атомов. Как бы сложно на слух воспринимать, но тем не менее, вот буквально у вас вот варианты изотопологов здесь в равновесной реакции показаны. И теперь очень важно. Прикол в том, что чем тяжелее изотопы в каждом из изотопологов, тем ленивее становится эта молекула, и тем ниже энергия ее химической активации, чтобы она начала участвовать, например, там, в процессах испарения, химических реакциях и так далее. Вот. И высокие концентрации изотопологов С13 плюс О18 плюс О16 показывают, что температуры при формировании карбоната кальция или гидроксиапатита были достаточно низкими. А теперь просто берем в лаборатории и начинаем лабораторно растить карбонаты кальция при разных температурах с разными концентрациями этих самых изотопов. Потом берем вымерших животных, например, скорлупу какого-нибудь траодона, его яиц, и смотрим, при какой температуре карбонаты и яичной скорлупы у него формировались. Ну и вот прикол, что у траодона, например, температура яичников в целых 40 градусов описана. На данный момент этой, по-моему, методе лет 15, ее все еще калибруют, но на данный момент это единственный метод по изотопологам С13 и О18 узнать абсолютную температуру помершего животного. И, если что, у вас еще 20 минут есть на вопросы. Потому что... Как там у нас было? По-моему, 2,5 часа я говорил, но это выступление изначально было.
1: 20 минут у тебя есть на ответы.
0: Значит, да, ничего не поделать.
1: От Андрея Пилипенко. Так птицы — это динозавры или отдельная сестринская ветвь эволюции? Ответьте, Дмитрий.
0: Ну, они группа динозавров, просто опять же, как подходить. Нет, вообще они внутри группы динозавров находятся, если кладистически к этому вопросу подойти. То есть они типичная группа динозавров. Очень производная, очень специализированная, там с кучей различных анатомических наработок, но типа все равно динозавры.
1: Я вижу в далеком самом ряду далекую руку, пожалуйста, представляйтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Иван. Хотел поинтересоваться, нужно ли сделать вывод, что все динозавры были подобными, или все-таки были особи, которые, так сказать, в классическом понимании с чешуей, низко, это, хладнокровные и так далее.
1: И всех хотят сожрать.
0: И все хотят сожрать. Ну, блин. А вообще, если к вопросу подойти, как я уже говорил, более-менее, скажем так, внятно. Нельзя сказать, что все динозавры были теплокровны или все были холоднокровны. Даже среди млекопитающих на самом деле очень широкие спектры метаболитических извращений возникают. Там есть у нас утконосы, есть бандикуты, есть голые землекопы. А есть, например, мы или какая-нибудь полевка под сорокет, которая греется. Среди динозавров было то же самое на самом деле. То есть даже вот я вот метод приводил этот, который по биогенным маркерам, он показывает, что, например, среди многих групп тезотазовых динозавров, ну, базовый метаболизм был достаточно низким, то есть там температура 32-34 градуса. А вот для какого-нибудь тираннозавра, как бы под 38 разогреться, в принципе, было стандартной темой. Вот опять же про этот метод КАП-47, да, или Дельта-47, который по двум изотопам измеряет. Например, было исследовано, по-моему, кости майозавра и скорлупа яиц утраодонтит. И было выяснено, что, например, среди типа достаточно низкомедополитичных пситотазовых динозавров майозавры, напротив, 34 плюс градуса температурку имели. Вот, а уж про троодонтиды я вообще молчу. Поэтому, конечно, за всех не скажешь, но вариантов на самом деле много. Но именно что прям холоднокровных, убийственно холоднокровных, как современные там вараны-змеи, таких вроде как вообще и не было, если честно. Потому что у всех динозавров показано, что они как минимум там вот на ранней стадии эндотермии где-то находятся.
1: Вопрос задает Ольга Окман. У птенцов лысух на крыльях небольшой коготок, который позже исчезает, как рудимент такой от динозавров. А существуют еще подобные атавизмы у современных животных?
0: Рудименты или атавизмы? Ну, на самом деле, ни рудиментов, ни атавизмов не существует. Это все бред из времен где-то 20-го года, 20-го века. Не верьте им. Переходных звеньев тоже нет, кстати говоря.
1: Эволюции тоже.
0: Эволюции. Ну, в том виде, в котором мы тут сейчас ее обсуждаем, ее тоже нету. Но она есть. Как это? Как суслик, да, вот. Обязательно бахнем, но не сейчас.
1: Ну, короче.
0: Вообще, если про птиц говорить, там у них, например, есть антитрахантр. Это отросток подвздошной кости, который за вертлужной впадиной находится. Это тоже наследие динозавров, но антитрахантр у птиц, он как часть суставной поверхности вертлужной впадины, а у динозавров он был нужен для того, чтобы нога не вывихнулась. Потому что у птиц как бы вертлужная впадина, она шарообразным суставом практически образована, а у динозавров цилиндрический, они не могут на шпагат сесть, поэтому, чтобы попа не порвалась, приходилось иметь специальную систему с мышцами, которая ногу подводила под тело. Но это жертва за двуногость. Такого много на самом деле, и, честно говоря, не то чтобы прям у всех птиц коготок пропадает. Посмотрите на современных палеогнатит, например, там на эму. Они этим коготком могут неплохо и навалять, если что. Ну, я, по крайней мере, на ферме у африканских страусов такое видел. Они разрешают им их там почухать, и когда это рассматриваешь, там вот такая вот штука. Ну, отличный рудимент.
1: Давайте, дадим микрофон вот девушке, пожалуйста.
3: Здравствуйте, я Анна. Во время лекции вы упомянули, что нашли динозавра с болезнью. И мне интересно, находили ли еще, и пересекаются ли болезни, которые были тогда у динозавров, с нашими, которые есть, например, сейчас?
0: Они полностью пересекаются. Было с туберкулезом костей, был заживо гниющий титанозаврит.
1: Онкология какая-то была.
0: Онкология много. У кого? Не только у динозавров обнаружено. По-моему, даже у каких-то метапозавров было еще в триасе обнаружено. Лангергансоклеточный гистиоцитоз был обнаружен, например. В теле позвонка у кого-то. Был у кого-то, вот теле позвонка, я не помню у кого, опять же, по-моему, какого-то завропода. Был диплодок, который от соплей помер, буквально захлебнулся в них. Это еще одно из доказательств, что воздушные мешки у динозавров были, потому что это аэросукулит, который характерен для молодых особей архозавров, и птицы до сих пор этим болеют. Что там? Ну, опять же, остеосаркомы были, какие-то автоиммунные заболевания тоже находили. А так, конечно, чаще всего это вот всякие переломы. Ну, я вот пример приводил, да, вот с различными последствиями травм. То есть это может быть там и газовые гангрены при попадании анаэробных бактерий, то тот самый остеомиелит с флегмонами, с такими обширными газовыми гангренами. А вот только проблема в том, что чаще всего, да, это вот последствия именно травм. Там вот, например, есть вайрекс, да, это тираннозавр, там возрастом где-то лет 15, вроде бы, могу врать, но там он такой крупный был уже, есть. У него просто хвост отгнил, потому что его родственник его кусил за хвост в 10-й или 11-й позвонок. Это один единственный пример прямой агрессии тираннозавров во взрослом состоянии между собой. То есть они как бы друг друга жрали, но жрали уже по факту, когда нашел труп. А тут вот ситуация сложилась так, что, видимо, малец был слишком наглый, и на взрослого рекса решил быкануть, ну а тот его на 6000 хп, видимо, в хвост ваншотнул, и, соответственно, все. Отвал того самого места. Как раз-таки просто потому, что хвостобедренная мышца там проходит, септический укус, повреждение, плюс бактериальное заражение, все это под фасцией, ну и заражение крови за месяц. Буквально отвалился хвост, я не рофлю. Ему не перекусили хвост, он у него отгнил за месяц. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер. Это вот Большой Джон, такой чувак, где-то лет 30. То есть пожилой прямо такой, и, ну, пожилой в прямом смысле, там, по-моему, даже уже остеопороз начали у него диагностировать. Так вот, у него, короче, есть пробитие кумулятивным снарядом в воротнике, вот, или ломом пробили, я не знаю, кто больше в War Thunder разбирается. Вот, и там видно, что чувак, видимо, вышел на вот эти вот половые бои против молодых самцов слишком больным, ему, видимо, в схватке он проиграл, его заунижали, сломали ему часть гребня, он ушел и через месяц помер. Но не от пробития, а от того, что он уже чем-то болел вирусным, и это вот, к сожалению, прошло всего лишь в течение месяца, и поэтому следов не осталось. Это, кстати, одна из проблем болезней. Вот когда что-то сломалось, когда что-то отгнило, отвалилось, можно, а когда чувак просто от соплей помер, да, скорее всего, мы никогда и не узнаем.
1: Тимур спрашивает, расскажите, почему генетические часы и палеонтологические датировки не всегда совпадают, и как эту проблему решают?
0: Ну, как решают, там куча
1: разных
0: вариантов.
1: По-моему, одно калибруют по-другому, если не ошибаюсь.
0: На самом деле, просто еще прикол в том, что, да вот буквально два события, которые произошли вот в этом году, ну, произошли они, ладно, окей, в прошлом году, короче говоря, передатировали слои геологические, где обнаружили в каменноугольном периоде Веслатиану. Она на 15 миллионов лет, ну, около 15 миллионов лет старше стала, а это переносит формирование первых настоящих тетраподных амниот на 15 миллионов лет. То есть, ну, я для генетических часов, которые, например, связаны с тем, что мы консервативные последовательности, там, не знаю, хокс-генов секвенируем или, там, не знаю, ну, чаще всего, конечно, рибосомы какие-нибудь, там, 23 Светберг субъединицу берут. Но, тем не менее, короче говоря, это как бы слишком Не точно получается. И поэтому, да, как бы молекулярные часы могут показать одно, а потом другое. Тоже буквально вот недавно выходила работа, где изучали формирование первых билатерально-симметричных животных. Их тоже на 20 с чем-то миллионов лет назад сдвинули. То есть за 545 миллионов лет назад. Там, понятное дело, что, скорее всего, так и было. За 565 миллионов лет назад их задвинули. Понятное дело, что та же Кимберелла, она не могла сформироваться так быстро, все это ожидали, и молекулярные часы это показывали, но теперь хотя бы палеонтологические доказательства этому есть, там нашли следы ползания абсолютно точно вытянутых, билатеральных, с целомической полостью, с гидростатическим скелетом и цефализацией, и это дополнительные 3 часа рассказов. Так что просто есть определенные палеонтологические находки, и между ними может быть просто огромный разрыв, как разрыв Ромера, где находится та самая Веслатиана. И пока нет палеонтологических данных, молекулярные часы по ним не откалибровать. Увы.
1: Пожалуйста, микрофон дайте молодому человеку.
4: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, у меня 2 вопроса.
1: Давайте один, вот, пожалуйста.
4: Хорошо,
1: серьезно.
4: Один.
1: Не надо.
4: Один вопрос. Кто, зачем и когда решил потливость клоаки птицам померить, а потом перенести это на динозавра? Спасибо.
0: Прямо клоаки? Но у клоаки, насколько я понимаю, птицы унаследовали от динозавров. Потому что 5-ю точку динозавров исследовали на основе птитокозавра. И оказалось, что внезапно клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Даже установили, что у них секс был ненасильственный. Утки, товарищи, поучитесь этому, пожалуйста. Вот, такие дела. Не знаю, можно ли обсуждать клоакальный поцелуй? Ну, так называется научно, так научно называется. Мы в храме науки, как бы, вы что? Я пользуюсь только настоящей терминологией.
1: Так, вопрос от зрителя с ником Селигер. Сохраняются ли отпечатки мозгов в окаменелостях древних животных? Можно ли делать выводы о наличии извилин и т.д.?
0: Я о существовании своих-то извилин не уверен. Вообще, слепки содержимого черепной коробки, они существуют, да, это эндокасты, там кто-то называет эндокранами, хотя эндокасты и эндокран — это немножко разные вещи. Неважно, слепки содержимого черепной коробки делают. Но можно хоть 1000 раз их наделать, но плотность расположения нейронов, там, упаковку их где-нибудь, вы вряд ли поймете по этому делу. Но можно зато будет, там, не знаю, сравнить, например, с развитие среднего мозга у терезинозавра с его ближайшими там родственниками, тебе, например, там, эрелькозавра, да, и посчитать, кто там из них лучше смотрел, там, лучше, более умный был и так далее. Ну и плюс там морфогенез мозга посмотреть. Плюс для некоторых животных можно изучать даже эволюцию борозд. Например, это реконструировано для тюленей современных, то есть там даже проследили, как формировались луковицы и борозды осязательные, которые подвязаны к их вибрисам, которые нужны для ориентации в воде и охоте на рыбу и так далее. То есть даже это-то можно, но в очень редких случаях. Чаще всего это просто типа, ой, у этого средний мозг больше, чем обычно, как бы, ну и ладно, окей.
1: Прошу.
5: Здравствуйте, меня зовут Никита, у меня внезапный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, если бы вам предложили на месяц, скажем, воплоти, поизучать любого из динозавров на свой выбор, кого бы вы выбрали и что бы это дало бы науке в перспективе? Спасибо.
0: Динозавров неинтересно. Интереснее куда-нибудь во времена Кембрийского взрыва рвануть. Там это посмотреть, это самое червеё, там как там, невроцели всякие формируются, нефроцели формируются и так далее. Не, если именно с динозаврами... На самом деле, интереснее было бы двинуть, даже не меня двинуть, а отправить кого-то, кто более-менее будет в этом шарить, поизучать самых ранних динозавров. Потому что там действительно проблема, что с ранними птерозаврами, что с ранними динозаврами жесткая такая вещь, что мы уже находим их зачастую как довольно специализированную и развитую группу. Вот. Так что посмотреть на реальности жизни там какой-нибудь таввы, какого-нибудь там ставрикозавра, неосозавра, демонозавра и так далее. Вот это, да, было бы интересно.
1: Давайте дадим микрофон в 3-й ряд. Пожалуйста, девушка, вставайте, представляйтесь.
6: Здравствуйте, меня зовут Катерина. Возник такой вопрос. Вот раньше считали, что динозавры хладнокровные, скользкие, страшные. Сейчас доказали, что они теплокровные.
1: И не страшные совсем.
6: Да, и не страшные. А какие...
0: Теплокровность тоже достаточно широкий термин, если что.
6: Ну да. А какие еще есть гипотезы для доказательства про динозавров? Куда дальше двигается наука? То есть...
0: А, ну теперь больше хотят поисследовать уже их поведенческие особенности. Там любят в гнездах покопаться и так далее и тому подобное. То есть окаменевшее поведение. Ну вообще в этом плане очень хорошо помогают максимально драматичные и глупые смерти. Там, например, как авираптор, которого на гнезде завалило, или там утонувшие птенцы пситокозавра, за которыми, видимо, их более старшее поколение детей следило и потонуло вместе с ними. Вот, потому что там, видимо, ну, батя за фигами ушел, и как бы все, увы и ах, как бы спасать некому. Или, например, птенец Мейлуна, который уснул и задохнулся в болотных газах, но зато шестимесячный ребенок задохнулся, сидя на пенечке, но зато мы теперь знаем, что не такие уж хорошие мамы были среди троодонта.
1: Вот тут как раз вопрос прямо откликается на то, что ты сказал. Вопрос от Пардуса Ориенталиса. Были ли счастливы динозавры?
0: Мы счастливы. Ну, честно сказать, вот, когнитивную нагрузку смоделировать в их мозгах сложно, сложно.
1: Я вижу...
0: Я вот... думаю, явно не грустили, хотя вот даже какой-то элемент депрессии вполне себе для них был возможен.
1: Ну, ты же сказал, от кринжа кто-то умер.
0: Ну да, от кринжушки там, на самом деле. То есть он просто пришел, как Илья Муромец такой, я проиграл, лег и все. То есть, и как бы уже просто не есть, есть просто у рептилий даже на самом деле вот такая тема, что вот, просто что-то случилось, он тебе сказать не может, но он отказывается жрать, все. Вот у меня у знакомой так питон 7 месяцев не ел, а потом что-то опять щелкнул, такой, все, излечился, такой, опять ест. Ну вот как так?
1: Может, он пронаед, питон твой.
0: Питон, да.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон.
0: Питона с петунией попутали, наверное. Да.
7: Вот некоторые современные птицы на зиму улетают в теплые страны. А было ли такое с видами динозавров, которые, ну, средние между динозаврами и птицами?
0: Ну, с миграциями, вроде как небольшие миграции для некоторых динозавров показаны. По крайней мере, у эдмонтозавра что-то такое находили. Но там, дай боже, если 500 километров. Но, например, прямо стопроцентно доказать, что какие-то там далекие перелеты были, это, по-моему, вот Энонсорнеса. Это группа таких вот типа птиц. Вот. И они, по-моему, наряду с... Ну, среди динозавров они были первыми такими трансконтинентальными чуваками, способными к далеким перелетам. Но вот сезонные миграции я вот с трудом докажу. Я знаю, что есть точно обнаружены места колонизации каких-то прибрежных птюшек, которые прилетали тупо на безлюдные, короче говоря, понятное дело, слава богу, безлюдные в те времена хотя бы, на пустые неплодородные острова безопасные, там гнездились, потом улетали, вот, куда-то, видимо, где можно уже было нормально жить и питаться, но это вот тоже такая все спорная тема. Сложно вот это доказать.
1: Вопрос задает Борода Бориса. Если через миллионы лет палеонтологи новой разумной земной расы, енотов, найдут мой скелет, как они смогут понять, что я любил пиво?
0: Но если оно было оригинальным крафтовым, как по ГОСТу у немцев, то, наверное, по изотопному составу зубов можно будет понять. Все-таки это же растительное сырье, вот, а если ты питаешься каким-то растительным сырьем с определенным изотопным составом, то это на твоих зубах отразится. По-моему, под C13 тоже делают что-то такое. Подсказывай!
1: Так, я сейчас ты просто мне скажешь, кому достанется книга «С нами или без нас. Естественно, история будущего» Роба Дана, а также «Зуб мозазавра из Марокко» от Палеохантер за лучший вопрос.
0: Прогнатодон? А вот про пересечение...
1: А, вопрос
0: самый подходящий. От, вообще редко спрашивают.
1: От Анны про болезни динозавров. Пересекаются ли с современными болезнями? Вам достается книжка «Из зуб мозазавра» из Марокко.
8: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.

Да, действительно, сегодня такая довольно пятничная тема, с одной стороны. А с другой стороны, как обычно, в любой шутке всегда есть только доля шутки, а все остальное повод для обсуждения. И как раз такие вещи мы сегодня немножко пообсуждаем. Да, конечно, скорее всего, вы слышали, что там британские ученые, но чаще всего оно выглядит примерно следующим образом, что британские ученые что-то там доказали. Вот мы сейчас с вами немножко поиграем в британских ученых. Ну, точнее так, в журналистов или в читателей, не знаю. Я вам буду показывать различные утверждения. Это реальные, абсолютно реальные новостные поводы. Единственное, вам нужно будет разобраться, я его переврал или нет. То есть на самом ли деле было проведено такое исследование, или я там что-то придумал немножко. Итак, первый вариант – это у нас фондю. Оказывается, есть разница. Если вы его будете запивать водой, то не потолстеете. Правда ли это? Еще варианты? Правда. Хорошо. Да, действительно, это абсолютная правда. Дело в том, что это исследование проводилось швейцарскими учеными на себе. Ну, как обычно, вы же понимаете, да? Они вышли на пикник, и нормальные ученые никак не могут без этого обойтись. Да, и они вдруг задумались: слушайте, а как же ж так? Чем нужно запивать-то? А то у нас тут часть народа пьет, а часть не пьет. Кто из них прав? Как нормальные ученые, они взяли сыр, пометили его углеродом 14, радиоактивным. После этого провели себе сканирование и выяснили, куда что делать. Так вот, если запивать водой, в этом случае вот этот углерод-14, он в меньшей степени откладывается в организме, чем если все то же самое, но запивать вином. Так что да, практический вывод. Следующая новость. Доктор Медведь в свинке Пеппи ведет себя профессионально. Правда, нет? Так. Дело в том, что да, действительно его поведение изучалось, и нет, он не профессионал в этом смысле, потому что слишком много он самых разнообразных и действий совершает не совсем правильных. Ну, например, поскольку британские ученые, то они пришли к выводу, что создается такое ложное впечатление, что по любому поводу можно вызывать себе врача на дом. Оказывается, да, а это неправильно. То есть пациент должен ходить к врачу, если прям что-то такое страшное происходит, но только тогда вызывать что-то вроде неотложки, местные и все остальное прочее. Кроме того, некоторые другие советы он тоже дает, что ну вот не надо лечиться, или вот так ты делаете, так ты не делаете. Не спрашивает информированного согласия родителей на манипуляции над детьми. И, как автор исследования в конце пишет, к сожалению, нам не удалось получить комментарии доктора Медведя на эту тему. Так что, как вы понимаете, разное бывает. Следующее. В коже девушки вырос кактус. А вот здесь, да. Нет, нет, нет. Причем я обязательно этот момент разберу, потому что я участвовал в создании этого фейка, по сути. Я, конечно, не хотел, но так получилось. Следующее. Байкеры чаще всего разбиваются насмерть в полнолуние. Правда. Действительно так. Посчитали, специально посмотрели статистику и все остальное прочее. И знаете, к чему пришли? К какому выводу? Что вот когда внезапно выруливает, например, за поворота и прямо в лицо светит полная луна, зачастую происходит небольшое искажение восприятия, плюс может быть отблеск от полотна дороги и все остальное прочее. И некоторые препятствия могут либо не замечаться, либо что-то в этом роде. Действительно, вполне себе нормальные исследования, в том числе со статистикой и со всеми остальными вещами. То есть были группы сравнения, выяснялось, что если Луна, предположим, на небе практически не видна совсем, то таких аварий гораздо меньше. Следующее. Бекон может работать как онкопротектор, то есть защищать от рака. Ну, было бы, конечно, хорошо. К сожалению, нет. Я покажу потом это исследование. Оно действительно проводилось, действительно интересное. И вот единственное, что не обладает свойствами онкопротектора, это свинина и бекон, например. Так, следующий. Для идеального окрашивания чая нужно 40 мл молока. А, вот, правильно, он начинает спрашивать про критерии. Ну вот, британцы же,
Поэтому все субъективно, а не так, на глаз. Но действительно, они выяснили, то есть взяли группу медиков, огромную группу медиков, и спрашивали, значит, смотрите, чай достаточно окрашен или нет. Подливали, смотрели, какие печеньки подкладывать, все остальное. Огромное исследование со сложным дизайном, множество групп и все остальное прочее. И вот такой вот практический вывод, что 40 мл на стандартную чашку. Следующее. В легком мужчине нашли пророщенный горох. Да, это правда, потому что если бы я сказал, что он там пророс, это было бы неправда. Он вдохнул, то есть когда ел этот самый ростки гороха, он вдохнул, пошло не в то горло, что называется, действительно попало в бронхи, перекрыло один из сегментов, и в общем был ателектаз даже в этом сегменте, при помощи бронхоскопа с большим трудом достали. Дэвиду Рокфеллеру 7 раз пересадили сердце. Ну, кто-то читал, видимо, да? То есть, видимо, все-таки кто-то читал. Нет, то есть об этом писали именно так, но это неправда, и я сегодня расскажу, почему. Ну и самое важное на сегодня. Что интересно, девушки закричали первыми. Смотрите, а на самом деле действительно так. Это совсем свежее исследование, вот совсем-совсем свежее, 23-го года, недавно опубликовано, кому интересно, вон есть ссылка. Причем это обзор исследований, то есть там суммированы данные по 75 исследованиям, 55 тысяч человек. Опять же, выборка по всему миру, то есть там брали разных людей. И что интересно, измеряли в трех положениях. Первое положение спокойное, второе, извиняюсь, растянутое, и вот третье только эрегированное. Причем для растянутого была специальная методика, нужно было прилагать усилия 450 грамм. Уж не знаю, вешали, не вешали что-то, или там врач как-то это тянул, как это считали, не знаю. Интересно будет потом почитать, что там подробно. Но итог, средние размеры в покое 8,7. При растяжении 12,93, а при эрекции на 1 сантиметр больше. Причем этот показатель за последние 29 лет вырос на 24%. Причем только этот, то есть только последний. Два остальных не изменились. Опять же, нам, вот для чего нам нужны результаты этих исследований? Да ровным счетом не для чего. Но ученые опубликовались, мы это обсуждаем. И вот как раз, да, это и есть очень четкая иллюстрация к сегодняшней теме. Именно потому, что есть две стороны у этой проблемы. Первая сторона, она как раз ученая. Дело в том, что да, действительно, раньше исследователи публиковали свои работы в основном для себя. Да, то есть для научного мира, для обсуждения на конференциях и все остальное прочее. Но со временем появился такой показатель, по которому стали в том числе оценивать эффективность исследовательских групп, это медийность. То есть, насколько о вас говорят СМИ, кого из вас приглашают на ток-шоу, кто там из вас герой на первых страницах и все остальное прочее, это тоже стало учитываться. Понятно, что если проводится какое-то лонгитюдное исследование, лет 5 оно или 10, или а то и 20, понятно, что результаты будут не скоро. А вот эта вся медийность нужна уже сейчас. И именно поэтому начинают постепенно появляться новости, на которые мы, в общем, не знаем, что с ними делать. Потому что в них ученые выглядят либо вот так, ну это в лучшем случае, либо после просмотра определенного сериала, да, мы представляем себе, что они вот так примерно выглядят. Ну, понятно, что там где-то среднее между ними на самом деле, но очень важная вещь. От медийности зависит теперь и финансирование исследовательских групп. То есть не просто так. Если вы на слуху, если о вас говорят, если вы герой, который может стать лицом университета и все остальное прочее, естественно, вам будут и предпочтения, в том числе и в грантовом плане. Вот, к сожалению, теперь это пришло и к нам. И поэтому вот эта вот схемка жизненного цикла гранта, которая была шуткой, она стала реальностью. То есть на самом деле так. Получается, что для фундаментальных исследований нередко приходится брать грант на что-нибудь такое, знаете, медийное. То есть то, что будет легко осветить, показать, быстрые результаты какие-то получить и все остальное прочее. Появляются различные уловки. Ну, например, а давайте мы опубликуем доклинические исследования, а давайте опубликуем предварительные исследования первой фазы и предварительные результаты, точнее. А потом, через некоторое время, например, если у нас не получится,
то это будет инфоповод. То есть мы скажем, смотрите, мы опровергли свои предварительные результаты. Либо наоборот, мы их подтвердили, и так появляется инфоповод. То есть это хорошо, можно рассказывать практически о каждом шаге своих исследований, и каждый этот шаг будет преподноситься в СМИ, ну, с определенной эмоциональной окраской, о вас будут говорить, опять же приглашать на ток-шоу, все остальное, университет себе поставит галочку, да, у нас есть медийные личности. А, как я и сказал, зачастую получается так, что публикуют, например, результаты доклиники, а вот эти все подробности, что это были мыши, как-то опускают. Вы наверняка встречали такие либо в соцсетях, либо в средствах массовой информации. Ученые научились лечить рак. А дальше подробно. И где-нибудь в самом конце, что разница между двумя группами мышей, то есть все вот это написано, все прекрасно, здорово, а внизу выясняется, что это были мыши. И да, действительно, так делают очень часто. Но самое интересное, это же не ученые делают. А кто? То есть кто эта зараза, которая все портит? А на самом деле есть несколько интересных моментов, и они связаны в том числе и со старанием, скажем так, ученых увеличить свои наукометрические показатели. Вроде бы, да, то есть с одной стороны у нас есть и сами ученые, сами исследователи, они дают на гора, что называется, ну, не самые доброкачественные результаты. Бывает. И вот как раз то самое исследование, причем реально британские ученые, настоящие британские ученые, нормальные. Ну, правда, Джона Яннидиса во время ковидной пандемии куда-то сдуло, не в ту сторону немножко. Но до этого мы его прям сильно любили, он был одним из таких адекватных критиков, скажем так, неэффективных исследований, там, подделанных метаанализов и всего остального. А поэтому вот он взял и с коллегой собрал все исследования, которые касаются рака. То и продукты, и посмотрите, что получилось. Вот только свинина и бекон, как бы нет. Они только вызывают рак, а все остальные, в зависимости от того, что искали исследователи. Могут вызывать, а могут не вызывать. То есть мы можем найти любое исследование на эту тему. То есть надо нам, что кофе вызывает рак, пожалуйста. Надо нам, что кофе защищает от рака, примерно столько же. То есть вот такая вещь, да, она получается, что мы вносим искажения в реальную картину мира. Ну, потому что не может же быть такого. Оно либо защищает, либо нет. А потом начинают выясняться, что это на самом деле, опять же, были мыши, что это только одна разновидность рака, что это были какие-то гипердозы кофеина именно чистого и все остальное прочее. То есть там начинают какие-то частности встречаться. И вот только тогда мы можем разобраться, что да, действительно, это не совсем так, как нам рассказывали. Например, примерно такая же история с канцерогенным мясом. Опять же, есть там субстрат канцерогенный? Ну, в общем, есть. Н-нитрозамины, ну, никто не отменял, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы берем вот это исследование, на которое потом все опирались, это Международное агентство по изучению рака, в общем, не кот чихнул, что называется, да, это агентство, которое успело даже так немножко аффилировать себя с ВОЗ. И вот, что эти товарищи пишут. На 17% вырастает относительный риск одного колоректального рака, то есть только одной разновидности. Причем пожизненный риск при условии пожизненного потребления 100%.

50 грамм процессора. Затем, как люди паркуются на месте. Если кто-то долго ищет место, пытается как-то встать поровнее, покрасивее и все остальное, потом из него вырастает педиатр. А вот если кто-то влетает на парковку сразу просто вот на первое место, это прям аиры, да. Ну, с другой стороны, да, им нужно быстро решать, принимать какие-то решения при минимуме доступной информации, поэтому, может быть, так и получилось. Но важно, да, это же корреляция. Мы не можем сказать, что если хочешь идти в анестезиологи, то, пожалуйста, будь добр вот так примерно парковаться. Нет, это было просто наблюдательное исследование. А кроме того, у ученых есть и Нобелевская премия. Опять же, казалось бы, они шутят прямо по полной программе. Ну, вроде бы. Потому что с 91 года они придумали, а давайте мы будем за месяц до настоящей Нобелевской давать им такую шутливую Нобелевку. А причем это будет в Гарвардском университете. Вручать премии будет настоящий Нобелевский лауреат, каждый в своей, так сказать, сфере. Размер премии будет невероятный. 1 миллиард долларов. Зимбабвийских, правда. Там есть специальная девочка, Свитипу, она называется. Она сидит, и ей 8 лет традиционно. И как только выступающий заходит за 60 секунд, она начинает ныть, что ей скучно. То есть выводит всего-навсего за 60 секунд нужно всю свою игнобелевскую речь выложить. В общем, ребята отрываются по полной программе. Очень хорошо это все обставлено. Шоу замечательное, очень красивое. Некоторые реально поют эти 60 секунд, то есть всякое бывает. Либо вон такие инсталляции устраивают и все остальное прочее. То есть люди прям молодцы, еще раз, да, отрываются по полной программе. Но при этом там есть довольно интересные работы. Например, Андрей Гейм когда-то в 2001 году получил Иг Нобелевскую премию за магнитную левитацию лягушки. А потом он же в 2010 году получил Нобелевскую премию за графен. Правда, ну, скажем честно, это единственный пока что случай. Но, тем не менее, получается, что да, действительно, там могут какие-то интересные работы попадаться. Не обязательно они будут какими-то прорывными и все остальное прочее. Иногда они просто показывают, насколько люди трепетно относятся к своей работе. Например, Ахмед Шафик. Египетский исследователь в 2016 году, он, к сожалению, уже скончался, в 2016 году он изучал свойства мужского нижнего белья. А для того, чтобы все это изучить, он собственноручно сшил и связал для подопытных крыс различные виды трусов. То есть там была шерсть, там был хлопок и там был полиэстер. Вот это все он сам своими руками для всех крыс сделал. И важно, он показал, что синтетическое нижнее белье делает мужчин менее привлекательными. То есть от таких самцов-крыс самки-крысы разбегались. Шерстяные трусы при этом их не смущали совершенно, и хлопковые семейники в том числе. А вот полиэстер, ну здесь были предположения, опять же, он тоже предполагал, что это скорее всего статическое электричество, скорее всего еще что-то в этом роде, то есть там какие-то причины, по которым самцы становятся менее привлекательными. Но, в общем, вот такая работа кропотливая, я бы даже сказал, и с любовью к своей специальности. С одной стороны, мы разобрали науку, да, что там тоже есть свои тенденции, при помощи которых вот такая ерунда может оказаться на поверхности. А с другой стороны, а у нас есть средства массовой информации, которые, в общем, не сильно лучше. А местами прям сильно хуже. И откуда я это знаю? Вон там в дальнем углу как раз сидит сегодняшний лектор, правда, без бороды и сильно моложе и легче. Это редакция Ленты.ру, причем еще той очень старой Ленты.ру, 2003, по-моему, года образца. И вот примерно так все это дело выглядит. И надо сказать, что проблемы-то появились не сейчас. Потому что вот вам дореволюционное объявление, когда в редакцию требуется голос народа. Редакционные мужики, которые будут придумывать все за народ и писать. Вы что думаете, что-то изменилось? Ровным счетом ничего. Мы точно так же делали абсолютно. Один в один. То есть и письма в редакцию, там и вопросы экспертам, и все остальное прочее. Все придумывается на месте, потому что зачастую, как вы понимаете, да, действительно есть дефицит времени. А новости это... Во-первых, непрерывное производство, они должны выходить круглосуточно.

0: А во-вторых, очень быстрое производство. То есть их нужно штамповать, по сути. И когда я работал в «Ленте» некоторое время общеновостным редактором, это где-то 8, 9, 10 новостных сюжетов за смену. То есть это, в общем, довольно интенсивно получается. А что мы можем сказать еще про СМИ? Про то, что это всегда, всегда будет некая зависимость. Потому что независимым может быть только СМИ, от которого ничего не зависит. Примерно так. В том или ином случае, если оно имеет большую аудиторию, через нее можно влиять на определенные слои населения и прочее, прочее, всегда будет интересант. Всегда. Без вариантов. То есть вот как раз все это разобрано целиком, кому принадлежат мировые СМИ. И, например, у нас очень любят Такера Карлсона, да, в том числе, переводить. Именно потому, что он чехвостит Байдена и всех остальных. Ну, нужно знать, что Fox News, в общем, всегда, у него всегда у этого канала была такая позиция. Они принадлежат как бы противникам. А если послушать, что тот же Карлсон говорил про, например, вакцины, то, в общем, да, сразу понятно, по какой конкретной аудитории они работают. Там у них довольно распространено антипрививочное настроение. А если мы, например, говорим о том, что СМИ формируют общественное мнение и СМИ зарабатывают, то есть есть два важных дела, которым занимаются СМИ. Неинформирование, формирование общественного мнения и заработок. То они еще и переворачивают реальность. Смотрите, хороший пример, 2016 год, причины летальных исходов в Соединенных Штатах. Это вот тот крайний столбик. Как видите, на самом верху у нас заболевание сердечно-сосудистой системы, под ними рак, дальше ДТП, дальше и прочее, прочее. То есть вот мы смотрим, вполне себе нормальная картинка. Теперь смотрите, все то же самое, но в поиске Гугла. У нас сразу сокращается сердечная составляющая, резко увеличивается рак, появляются внизу терроризм, убийства, суициды, хотя вот там в первой колонке они на самом донышке буквально тоненькой стрелочкой, да? А вот если мы говорим уже о СМИ, картинка, смотрите, она реально с ног на голову переворачивается. Потому что что мы берем? Нью-Йорк Таймс, то есть крупнейшее, ну, одно из крупнейших американских изданий, и Гардиан, одно из крупнейших британских. Посмотрите, примерно одно и то же. Вот насколько похоже, да? То есть насколько они похожи. И что у нас на первых местах? Терроризм, убийства, суициды. Все. Там где-то очень-очень далеко сердечно-сосудистые заболевания и прочие проблемы. Почему? Ну просто потому, что вот на этом хайп поднять гораздо проще. Это проще монетизировать, этим проще напугать и все остальное прочее. То есть да, это будет эмоционально, красиво, это будут клики, переходы, откручивание баннеров и все остальное прочее. То есть все, что и чем работают СМИ на самом деле и чем они живут. Понятно, что в том случае, если дается только одна точка зрения, она может оказаться искаженной. Просто потому, что если посмотреть на ту же ситуацию, но с другой точки, выясняется совершенно другое. И вот, к сожалению, вот такая однобокость подачи, она для средств массовой информации характерна. То есть там будет та или иная цензура в любом виде всегда. Не бывает такого, чтобы это было сверхсуперсвободное СМИ. Ну, либо тогда, как я и сказал, от него ничего не зависит. Там будет, например, либо редакционная политика, которая озвучивается главредом и контролируется в том числе. Либо уже настолько вышкленные журналисты, что у них внутри сидит цензор. И про некоторые вещи они просто писать не будут, и все, чтобы не связываться. Плюс, естественно, будут, как я и сказал, вот там, как в Штатах, республиканцы или демократы, плюс там в других странах есть свои особенности, всегда будет некое влияние, всегда будут интересанты. И, к сожалению, еще одна огромная проблема в СМИ – это невероятное снижение качества работников. Потому что вот такой бэкграунд в 2019 году написали на Лента.ру, что Беловежская пуща названа в честь Беловежских соглашений. Оказывается, да, вот белорусы не знают, наверное, надо им сказать. То есть абсолютно на голубом глазу. Я, когда уже заканчивал работать в Медновостях, это приложение было тогда Ленты, я год не мог найти себе нормального медицинского новостника. Год. По одной простой причине. Приходят вот такие. И это еще не самый плохой случай. То есть легко путали Швейцарию со Швецией, Ну, оно же примерно одинаково звучит. И вот как в том анекдоте реально спрашивали, как правильно писать Иран или Ирак. Это реально было. Я прям думал, что нет, ничего себе, я в анекдот попал. Оказывается, нет, такое тоже бывает. И плюс, конечно же, еще одна проблема – это кризис экспертности. То есть не только компетентности журналистов, но и экспертности. Если когда-то сильно давно, аж там в 80-х где-нибудь годах, экспертом был чисто ученый, без вариантов, то во время ковида у нас аноним книгу выпустил по антипрививочному, так сказать, по антипрививочному толкованию исследований, я бы сказал так. Полный аноним. Ну, понятно, что его потом поймали, как бы вычислили некоторые люди. Но, тем не менее, книжка была под анонимным источником. Что еще у нас такого интересного происходит, что мешает в том числе и соцсетям, и средствам массовой информации, в основном, конечно, соцсетям. Они теперь задают этот тренд постправда. То есть мы опираемся не на факт, а на нравится-не нравится. То есть лайки. И при помощи вот этой системы лайков мы выстраиваем себе дополнительную альтернативную реальность. То есть мало того, что СМИ ее рисует иначе, мы еще и сами себе вокруг себя собираем этот самый информационный пузырь. Кстати, есть четкое определение этого слова, то есть обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. И это было словом года по версии Оксфордского словаря в 2016 году. А теперь мы в этом живем. То есть в эпоху постправды, по сути. У нас журналистика факта ушла как класс. Считайте, ее почти не осталось. Зато на эмоции, на убеждения, на все остальное давит прекрасно. Почему? Потому что для этого есть механизм соцсетей, есть лайки. За счет того, что мы можем банить себе неугодных, за счет того, что соцсети будут нам подсовывать людей со сходными интересами, нам будет казаться, что все вокруг такие. Все считают, что прививки убивают, да, или что при их помощи внедряют чип, или что вот эти вот следы на небе – это химтрейлы. Так все считают, это же все знают. Но все знают вот в этой небольшой реальности, да, вот в этом информационном пузыре. Причем самое грустное во всей этой ситуации, что пузыри между собой не пересекаются. То есть люди даже не подозревают, что возможно другая точка зрения, и они ее не приемлют. Сразу включается механизм отмены, и человек превращается в Джонни Деппа в любом из вариантов развития событий. И опять же, это еще не самый плохой вариант, да? Есть разные истории. И что происходит? Внутри вот этих информационных пузырей потребляется однородный примерно контент. И он считается истинным. Вот что важно. И поэтому спорить сегодня невозможно. Вот под любым значимым постом про прививки, про политику, про еще там, про что угодно, немедленно начинается драка. Причем сразу заходят с главных козырей. То есть у меня нет аргументов, поэтому переходим на личности. Да, все как обычно. Вот то, вот невозможно сегодня вести нормальный спор, аргументированный. Да, я понимаю, что остаются небольшие резервации, как раз информационные пузыри людей, которые любят спорить при помощи нормальных аргументов. Но остальные не подозревают об их существовании. Поэтому то, что сказал инфлюенсер внутри пузыря, и то, что опубликовали в высокоимпактном научном журнале, это одно и то же. Иногда даже инфлюенсер выигрывает. Ну, потому что не будет же он брать. Тем более мы его знаем, а этих ученых вообще не понимаем, кто такие, поэтому не будем их слушать. Примерно так. Поэтому, да, есть огромное количество проблем и со стороны СМИ в том числе. Однако это не все. Дело в том, что иногда инфоповода нет. Ну, бывает такое. Ну, вы же понимаете, что какие-то значимые события в мире происходят не каждый день. Тем более в мире науки, тем более в мире медицинской науки. Там иногда исследования ведутся очень долго, иногда мы действительно что-то не можем понять, что-то не можем открыть. Ну, например, как действует парацетамол, мы до сих пор не знаем. Как действует метамизол натрия, он же анальгин. Ну, в общем, тоже представляем примерно, но там есть куча вопросов. И так далее, то есть у нас масса неоткрытого. Но новости должны быть каждый день. Их должно быть много. Они должны попадать в рассылку, и они должны быть читаемыми, там должны быть топы внутри, то есть кто, у кого-то топ первый, например, то есть это прям очень крутая новость, у кого-то поменьше и все остальное прочее. То есть нужен массовый продукт. Как я и сказал, если его нет, редакционные мужики его создают. Все очень просто, то есть просто придумываем. Поэтому существует, например, такой вариант, как фейк. То есть фейк – это вещь созданная изначально, и человек точно знает, что это неправда. Но по какой-то причине собрано из разных материалов то, что нужно. К огромному сожалению, да, я сам был участником вот этого процесса создания фейка, правда, я не знал. Поэтому сначала посмотрим, потом будем разбирать.
1: У девушки из тела растет мутант человека и кактуса.
2: Черный диан встраивается в наш собственный диан, а левый диан скажет собой диан.
0: Вот. Да. Смотрите, какая интересная вещь. Как-то давно, это уже лет 12 или 15 назад уже было. Звонят, значит, спрашивают, можно ли вам, так сказать, предложить поучаствовать в документальном проекте, посвященном юбилею Дарвина. Я тогда же, и не только я, подозревал, что существует РЕН-ТВ и чем они занимаются. Поэтому первый вопрос был, зачем, куда, кого. Для федерального нормального канала все хорошо, все прекрасно. И, мало того, сразу перечислили, что еще вот такие люди будут. Ну, хорошо, то есть я этих людей знаю, все прекрасно. Я так понимаю, что им меня тоже назвали. Приехали, да, действительно, съемочная группа, задавали абсолютно нормальные вопросы. Абсолютно нормальные. То есть это подтвердило еще раз, что да, все правильно. И я думаю, вы здесь услышали, где клацнули ножницы, да? Потому что вот это вот, чтобы между, так сказать, произошел обмен... Интонация вверх пошла. Не бывает такого никогда. А вот это обрезали. То есть оставили только то, что нужно продюсеру. Получается так. И вот нарезали целый фильм, вот такой бредятины, называется «Код Дарвина». Кому интересно и у кого глаза не вытекут, можете посмотреть. Причем, что интересно, за это время, за время вот интервью, они успели набрать материал на несколько фильмов. Я потом еще рассказывал, что «Телегония» работает. И еще что-то в этом роде. И потом, когда в следующий раз звонили с каких-нибудь телеканалов, я уже добивался в итоге ответа, куда конкретно пойдет этот фильм. И когда был РЕН-ТВ, тогда извините. А они сейчас звонят, говорят, мы другие, мы исправились. Я верю, что может быть, да, действительно, может быть, что-то там и делают. Но нет, извините, это уже не отмыться. Поэтому на РЕН-ТВ не пойду. Совсем. Мне вот этого хватило за глаза и за уши. Но это не все. То есть, как видите... Вполне легко, да, превращается при помощи монтажных ножниц вот это все дело в какой-то ужастик. Причем, если покопаться, это дело идет где-то с 90-х годов. Вот, то есть, как только вот эти все газеты «Аномалия», да, «Эрнест Молдашев» и прочие, вот это вот примерно оттуда все эти девочки и появились. Причем там меняются некоторые обстоятельства, меняются немножко имена. Ну, это как бы вполне понятно. И, например, московский комсомолец, ну да, врать-то не будут они, они здесь прям все расписали, что да, действительно, девушка-кактус реально существовала. И даже называли, что специально проводили исследования, даже и в фильме тоже это упоминали, в каком конкретно исследовательском учреждении. И в одном из текстов упоминается, что это был кактус цереус обыкновенный. Вот первая как бы зацепка, что такого не существует. То есть, да, цереусы есть, они самые разные-разные, но вот цереус вульгарис в таком виде, его нет. Хотя, что интересно, я специально проверял, в Армении есть институт ботаники. То есть он прямо так и называется. Институт ботаники имени такого человека. А когда рассказывают о каком-то уникальном случае, вы же понимаете, что на Земле ничто не проходит бесследно, да? Это первое. И второе, что обязательно должны быть аналогии. Обязательно. Не бывает такого, чтобы больше нигде в мире такого не встречалось. Поэтому я специально поискал публикации, начиная вон с 2000 года, научные публикации, и выяснил, что кактус цереус в коже не прорастал. Вообще, ни разу никем не описано. Ну, такое разве возможно? Наверное, нет. То есть что-то здесь не так, скорее всего. И мы даже можем понять, что именно. Дело в том, что да, реально существует такая штука, которая называется кактусовая гранулема кожи. Но она возникает не из-за того, что кактус изнутри растет наружу, а из-за того, что колючки попали извне и остались в коже. То есть механизм немножечко другой. Да, действительно, возможно уколоться, и там эти колючки, как вы понимаете, они микроскопические, их куча целая, они вонзаются в кожу, остаются там, не выходят из человека, и в итоге, да, мы видим эту гранулему, которая может очень долго существовать. Они могут действительно обкладываться такими валами клеток там внутри, и все это мы можем посмотреть. Например, появление колючих кактуса на боку пожилого мужчины, да, звучит прям как рентгеновский ролик. Причем, опять же, голосом из ролика надо говорить, из тела мужчины рос гибрид человека и кактуса. Вот так выглядит? Ну, ужасно же, правда, да? Действительно, из человека растет кактус. Ну, на самом деле нет. То есть кактус туда вошел и остался. Колючка не прорастает ровным счетом. То есть мы можем четко увидеть, вот она колючка. Причем, если увеличить, там будут четкие шестигранники, то есть как раз те самые колючки кактуса, как они правильно устроены. И она не интегрирована в ткани, а здесь воспалительная реакция на нее. То есть все как положено, все нормально, это чужеродное тело. Так что никаких гибридов растений и людей, естественно, существовать не может. Мы слишком далеко находимся на эволюционном дереве друг от друга. А следующая история, опять же, нам не очень нравится. Есть ли среди вас интервально голодающие? Видите, ходят адекватные люди, оказывается, на лекцию. А дело в том, что это невероятно модная история. Причем ее подняли вот на флаг буквально недавно еще раз. То есть она где-то мелькала до этого, но как-то не заходила. А когда в 2016 году Исинори Асуми получил единолично в одно лицо Нобелевскую премию по медицине за аутофагию, ну, в общем, все сказали, о, смотрите, а теперь и научно подтверждено. И мало того говорят, что это он сам и открыл вот это самое интервальное голодание. Вон, видите как? По системе Исинори Асуми. То есть не просто так. Однако в 2020 году в 75-м павильоне ВДНХ в Москве, где потом чуть попозже развернули ковидный госпиталь, проходил форум «Здоровая Москва». Там была куча спикеров, например, вон тот с морковкой в том числе. Я еще вел отдельно там секцию одну. И я специально подгадал так, чтобы успеть на лекцию Исинори Асуми. Он тоже приехал, его тоже пригласили. Потому что я подозревал, какое шоу будет. И мои оправдания абсолютно оправдались. Вы понимаете, да? То есть мои ожидания, что это я сегодня. Ожидания абсолютно оправдались по одной простой причине. Туда набился полный зал интервально голодающих. А Исинори Асуми рассказывал про дрожжи. Люди, конечно, сидели, слушали. Они ждали, когда, наконец, будет про голодание. И когда они не услышали это во время основной лекции, они выстроились к микрофонам.
3: Голодание может помочь быть полезным для здоровья по многим причинам. Может быть. Я, как я уже сказала, у меня нет конкретного ответа, потому что я не занимаюсь вопросом еды.
4: Могут быть негативные последствия в случае несвоевременного, скажем так, прерывания голодания.
3: Как я уже говорил, я, к сожалению, не смогу конкретного ответа вам дать. Простите, пожалуйста.
0: В общем, как вы понимаете, это вопрос к организаторам, почему лекцию так назвали. Да, то есть ее не должны были так называть, это был кликбейт. Да, это был кликбейт в чистом виде, его подставили, по большому счету. И поэтому туда столько народу набилось, и поэтому я предвкушаю шоу, туда ломанулся, вот это вот снимать. И действительно народ до последнего не верил. Они думали, что самурай что-то скрывает. И пытались его расколоть. И у них не получалось, они так сильно удивлялись, мол, ну как так, ну ты же придумал эту систему, ну расскажи нам, пожалуйста, мы все пришли это записать. Там куча народу конспектирует, записывает на диктофоны, на все остальное. И так он вот всех разочаровал. Ну на самом деле, получается, на ровном месте создали фейк, получается так. И еще во главе поставили Нобелевского лауреата. А его исследование – это очень интересный механизм самоочищения клетки. То есть как он происходит, как мы в принципе боремся с тем мусором, который там внутри у нас накапливается. У нас же огромное количество отходов есть. У нас есть неправильно собранные белки, у нас есть там куча всего. И вот есть целая система, оказывается, утилизации мусора, причем раздельная. Раздельная, там сбор раздельный мусора получается, и утилизация раздельная тоже. То есть есть там протоосомы, есть лизосомы, есть прочее. Куча всего интересного действительно, фундаментальное открытие реально. Он открыл новую систему внутри клетки. За это, естественно, выдали Нобелевскую премию. Но тут же к ней примазались вот такие странные люди и начали это продавать, причем довольно активно. А фотофейки, естественно, да, как только появился фотоаппарат, тут же моментально появились фотофейки. Потому что первый задокументированный фотофейк, подтвержденный, датирован 1917 годом. В британских газетах, вспоминаем, британские ученые, да, в одной из британских газет была опубликована вот такая вот фотография, что девочки нашли лесных фей. Что интересно, многие верили, естественно, это же фотофакт, это же не просто так. Причем среди верящих был даже Артур Конан Дойл. Он специально эту фотографию рассылал специалистам по вот как раз такому зарождающемуся изобразительному искусству и спрашивал, ну ведь правда же, даже здорово же как. В общем, удалось выяснить, что это фейк, когда девочки сами разоблачились. То есть они сказали, что извините, мы просто вырезали из книжки картонных фей, пришли в лес, разместили их по цветочкам, по травке, по всему остальному и провели фотосессию. Все. То есть это фейк, мы признаемся, да, то есть мы так сделали не нарочно, хотели просто пошутить. Но народ верил, и понятно почему, вы же не будете сомневаться в собственных глазах, вы же это видите. А тогда народ был неискушенный, как вы понимаете, это сейчас мы, в общем, уже такие довольно прожженные. Поэтому, если, например, написано на российской аптеке, что продается орбидол, то мы все верим, что это китайцы его массово скупают, специально через границу перебираются тайком, и вот скупают в российских аптеках, которые рядом с границей находятся, этот самый чудо-препарат. То есть именно так и преподносилось, что все, что работает против коронавируса, китайцы массово скупают, и даже вот появляется такое объявление. Опять же, как разоблачить фотофейк? Очень просто, мы находим исходник. Опа, а ничего такого нету. То есть даже близко, и мало того, это льготный отдел, ясно, что там никакого орбидола не будет. И все остальное прочее. Так что да, с фотофейками даже неинтересно сегодня. Потому что можно сделать что угодно, вот просто на ровном месте. И поэтому любые фотоизображения, конечно же, нужно проверять, нужно выяснять, что откуда взялось. Поэтому на этом даже особо останавливаться не будем. А вот очень красивые приемы, когда берется частичная правда, и вокруг нее что-то намешивается, и мутится, да, вот все это такое мутное, непонятное. И тогда человек, который пойдет проверять, он наткнется на какие-то признаки правды и посчитает, что, ну, значит, остальное все, в общем, тоже, наверное, правильно. Вот это, конечно, хуже всего. Пример совсем свежий. 28 февраля опубликована вот такая новость. Искусственный подсластитель эритрол оказался опасным для жизни и здоровья, пишет Коммерсант. И даже исследовательские, ну не исследовательские, а вроде как научные издания, ну они так чуть-чуть смазано, да, что искусственный подсластитель повысил риск сердечно-сосудистых заболеваний. То есть не прям опасен, но вот повысил. И опять же, ну... Почему не верить-то? Вот даже фотографию эритрола положили. Значит, все нормально, значит, правда. Мало того, есть ссылка на исследование. Причем не абы где, аж целый Nature Medicine. То есть это прям, ну, круто на самом деле. Но если мы пойдем и посмотрим, что в этом Nature Medicine написано, то выяснится, ой, ничего себе. Искусственный подсластитель эритрол и кардиоваскулярный риск. А это как? То есть... Здесь пока никаких утверждений нет. То есть в заголовке что исследовалось? Причем конкретно даже риск определенных событий. Не просто сердечно-сосудистой, а определенных событий. Каких? Давайте разбираться. Итак, что считалось за событие? Летальный исход от инфаркта или инсульта, либо нелетальные варианты и того, и другого. Причем были несколько когорт. Сначала смотрели именно по сердечно-сосудистым событиям, более 1000 человек. И плюс еще стабильных кардиопациентов, которые находились на обследовании, смотрели их показатели метаболизма. Это в Штатах больше 2000 и чуть меньше 1000 в Евросоюзе. То есть разные когорты. Ну и плюс еще отдельно был небольшой эксперимент у 8 здоровых людей. У них проверяли уровень эритрола. То есть давали им и смотрели, сколько там его. Ну, во-первых, смотрите, как... С чего начнем? Эритрол или эритрит? И то правильно на самом деле, потому что с точки зрения химической номенклатуры правильнее говорить, конечно, эритрол, потому что он сахарный спирт. Ну, примерно как холестерол – это жирный спирт. Вот здесь примерно так. Но как и с холестерином, так и с эритритом у нас есть устоявшийся русскоязычный термин. Он закрепился, и, в общем, и то правильно. Поэтому это первое. Но второе и самое главное. А давайте мы посмотрим, а что же это были за люди? И вот тут выясняется совсем здорово. Дело в том, что не учитывался, например, социально-экономический статус. А это отдельный фактор риска того, что мы изучали. Причем доказанный. Потребление алкоголя – еще один доказанный фактор риска. Рацион питания – еще один доказанный фактор риска. И функция почек – это не фактор риска, но если нарушается функция почек и идет ухудшенное, скажем так, мочевыведение, повышается уровень эритрола в сыворотке крови. Почему? А он образуется у нас в организме в том числе. То есть мы его в нашем организме можем в некоторых реакциях производить. Еще одна важная вещь. Большое число пожилых. И когда стали вводить поправку на это, то эффект уменьшился. То есть вот тот самый риск, он как-то так стал гораздо более скромным. Так что мы в итоге можем сказать? Среди пациентов с коморбидностью, то есть примерно 3/4 в этой когорте были людьми с ишемической болезнью сердца и с артериальной гипертензией, примерно у 20% был сахарный диабет 2-го типа. То есть вот это все... Факторы риска тех самых сердечно-сосудистых событий. Получается так. То есть инфаркты, инсульты, они гораздо больше будут связаны вот с этим. Какой стороной здесь сахарозаменитель? Я думаю, даже вы поймете сейчас быстро, я не буду подсказывать. То есть люди заменяют сахар. Они вынуждены это делать. И именно поэтому у них вот этого эритрола довольно много. И получается, что риск, он в другой плоскости лежит. Отдельно риск и отдельно сахарозаменитель. Но вот если так, если подумать, да, если нормально подумать и посмотреть, откуда вот эта связь взялась. Будет интересно проследить за судьбой этой статьи, потому что косяков здесь очень много. И вопросов очень много. Если ее не отзовут, но я сильно удивлюсь. Посмотрим. Еще одна вещь – это текст на картинках. Чаще всего, да, потому что его тяжело проверять. Если Стэтхэм это сказал, ну, опять же, чего мы будем сомневаться, кто мы такие? Он же великий философ по жизни и все остальное прочее. Поэтому чаще всего цитаты в интернете перевирают именно на картинках с текстом. Опять же, классика, мы знаем, почему так происходит, да? То есть еще классик об этом говорил. Это первое. И второе. Мы, тем не менее, можем это проверить. Конечно, придется перебирать это руками. На это рассчитано, что лень будет лазить по источникам. Но мне не лень, поэтому я полез. А вот это в разных вариантах появляется либо в медицинских пабликах, либо наоборот, в противомедицинских пабликах, в зависимости от того, кто что говорит. В медицинских пабликах чаще всего говорят, что вот, смотрите, еще отец медицины завещал нам не лечить бесплатно. Однако про отца медицины мы, в общем, на сегодня неплохо знаем, в том смысле, что сохранилось до нас не так много атрибутированных конкретно Гиппократом трудов. Есть, конечно, Гиппократов сборник, то есть и он, и его школа, но, собственно, им атрибутировано там что-то около 10 всего произведений. То есть прочитать всего Гиппократа вполне реально. Он оцифрован, его можно найти, в том числе старые издания, то есть там, где не косячили с переводом с древнегреческого и все остальное прочее. И при помощи поисковиков найти те самые цитаты. Так вот, эта цитата не ищется ни в трудах Гиппократа, ни целиком в Гиппократовом сборнике вообще. А что мы находим? Например, в главе о благопричинном поведении мы находим следующее. Все, что ищется для мудрости, все это есть в медицине, а именно и на первом месте презрение к деньгам. Это первое. Нет, я понимаю, что Гиппократу было хорошо это говорить, потому что он был в Афинах, например, объявлен сыном Бога. И у него там был безлимитный продовольственный паек. И нужно знать особенности того времени. Если кто смотрел сериал «Рим», прекрасный сериал, может быть, помните, как проводили трепанацию черепа на дому, как раз у Луция Варена в доме на столе, пула разложили там, и вот ему череп чинили. Что потом сделал хирург, товарищ? Потребовал денег, естественно. По одной простой причине. Медицина была исключительно и строго платной. Больше вот вообще без вариантов. Причем это могли быть деньги, да, действительно так. А могли быть, например, жертвенные подношения. То есть есть, скажем, асклепион. Ну, больница, условно говоря. Да? Там и обучение идет, это храм такой. В честь бога Асклепия. Там внутри еще стоят фигурки богов помладше. Ну, зав. Отделениями, можно сказать так. Причем каждый отвечает за свое. Есть отвечающий за хирургию, например, есть за женское здоровье, есть там за прочее, прочее, прочее. Нужно каждому принести свое животное в зависимости от того, чем вы болеете. Потом вы на ночь остаетесь около этой статуи, и, в общем, Бог должен потом ночью спуститься и оказать вам некое содействие. Вот так проходило лечение. Ну и плюс, да, естественно, за все манипуляции, за все остальное взимались деньги без вариантов. И это в том числе отражено в еще одном труде из Гиппократова сборника, в наставлениях. А иногда лечил бы и даром, считая благодарную память выше минутной славы. То есть вот так говорил товарищ Гиппократ, что иногда лечил бы и даром. Ну то есть вот настолько все хорошо в жизни, да, что можно пойти немножечко поволонтерствовать. Ну вот примерно так это выглядело. Так что нет, у Гиппократа такой фразы нет, и мало того быть не могло в принципе. Но понятно, что и современникам нашим тоже достается. Наверняка видели вот это вот высказывание, которое приписывается лауреату Нобелевской премии из Бразилии, онкологу Драузилио Варелли. Опять же, начинаем проверять. Ну, опять же, это, если кто знает, может сразу сказать, что у Бразилии нет ни одной медицинской премии Нобелевской. Ни одной вообще. Первое. Второе. Если мы начнем искать онколога Драузилио Варелла, мы его не найдем. Есть Драузио Варелла. Ну ладно, ошиблись, бывает. Но самое интересное, что сегодня у нас есть средства коммуникации, и поэтому можно просто этому человеку, например, позвонить, как сделали на одном из радио. Вот так выглядит этот прекрасный человек, интеллигентный, воспитанный, ученый, действительный, все остальное прочее. И он в эфире радио прям напрямую сказал, он знает об этой славе, что интересно, это же международная фраза, она не только на русском есть. И он сказал, что я бы даже в баре себе такого не позволил с друзьями. И да, я как бы специалист совершенно из другой области, я онколог, откуда я знаю, сколько тратить денег на изучение Альцгеймера, это неврология. Так что вот такие вещи, они тоже легко проверяются. У нас есть разные варианты вот с нарушением именно цитатности. Это может быть что? Кому-нибудь значимому приписывают какую-нибудь полную ерунду. Ну, это там чаще всего Стэтхэм в этой роли. Либо перевирают цитату, берут не целиком. Реальную цитату реального человека, но берут выборочно. То есть только то, что подходит. Ну и иногда бывает так, что просто придумывают абсолютно. То есть на ровном месте просто придумывают некую цитату. С этим, да, действительно довольно сложно бороться, особенно когда текст на картинке. И, конечно же, еще один важный источник трэшевых новостей – это сатирические сайты. И вот их как раз всасывают настоящие СМИ. Вот это самое грустное во всей истории на самом деле. Хотя, опять же, я так думал, что нормальные журналисты должны быть в курсе и знать хотя бы несколько ведущих сайтов в этой области. Да, действительно, в мире они есть. Их, если поискать, там будет несколько десятков. Ну, люди развлекаются. Однако в газете «Ру» в 17-м году писали про 8 сердец Рокфеллера. 8. То есть 8 раз. А теперь самое интересное. Если мы поищем, что у нас вообще в научной литературе пишут про трансплантацию сердца, то мы выясним, что есть уникальные случаи ретрансплантации. То есть человеку пересадили сердце, потом по какой-то причине пересаживают второй раз. Все. То есть это максимум. Даже трех сердец нет ни у кого в мире вообще. Не говоря уже о том, чтобы восемь. Но все верят. Он же миллиардер, он же глава тайного правительства, он же там рептилоид или кто там, неважно. Ему можно, то есть он за деньги все это себе купит. Но почему-то никто не задумывается, ребята, а что такое 8 пересадок сердца? Вы представляете себе примерно хотя бы? У него там вот эта вот грудина на молнии, что ли, или как? Это же и куча препаратов, это же и тяжелейшие вмешательства, и все остальное прочее. То есть там это не человек должен быть, а уже развалина полная, да, 8 пересадок. Ну, рептилоид, ему должны были рептилоидные сердца переселять, как вы понимаете, да? Вот, это же не указано, ему человеческие, вот это вот странно как раз. Так вот, газета «Ру» сама испалилась, что самое интересное. То есть она указала источник. World News Daily Report. И тут, опять же, профессиональные журналисты должны были сделать стойку, потому что это известнейший был сайт, он, к сожалению, закрылся. Вот примерно с таким контентом. Как вы понимаете, да, это полный трэш и угар, что называется. Но они предупреждали. Потому что вот такой дисклеймер был на нем. Что это выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. Имейте это в виду. Вот большими буквами было написано. Специально. Но, к сожалению, сайт закрылся, поэтому целиком его показать сейчас не могу. Есть близнец. Weekly World News. Тоже нужно знать, что это такой же примерно по контенту сайт. Но, опять же, здесь, ну так, уже сложнее догадаться. Хотя, если мы перейдем внутрь, то мы, например, выясним, что есть мальчик-летучая мышь. И причем эта история аж 30 лет. Ну а мы с вами знаем, в кого он в итоге вырос, да? То есть, опять же, есть подтверждение, пожалуйста. Значит, этот сайт не врет. А у нас есть свои такие. Когда-то очень давно, лет 10 назад, был Fox News. И они шутили, да, и дошутились. В итоге их прикрыли. Теперь на Fox News что-то другое совершенно есть такое. Но есть панорама. И раньше им было попроще, по-моему. Потому что сейчас реальность их обгоняет со страшной скоростью. Они не успевают выдумывать, а оно уже у нас произошло. К сожалению, так. Причем и по медицине в том числе. Я вот порадовал, например, одну медицинскую компанию, где читал подобную лекцию, что у нас импорта заместили плацебо. Ну, здорово же. Это же радостно слышать. Причем, что интересно... Исследователи сказали, ну вообще-то это проблема, если вы не знали. Качественное плацебо, особенно если это активное плацебо, то в общем у нас действительно не производится. Поэтому в очередной раз я, Панорама, оказался права. И вы знаете, на самом деле, конечно, отсюда очень много новостей вытаскивают. Очень много новостей вытаскивают в настоящие, ну вроде бы нормальные СМИ. Я понимаю, есть проблемы с Рокфеллером. Тогда это РИА Новости рассказывала, и вот в газете «Ру» написали, и много-много где еще. Ну ладно, там перевести сложно и понять, например, что это сайт шуточный. Ну хорошо, предположим, что они не профессионалы, этого не знают. Но здесь-то русскоязычный сайт. Можно найти быстрый источник и выяснить, что вот. Тем более, что «Панорама» тоже честно предупреждает, что это пародия на реальность. Но еще раз сказал, она прям очень сильно с ней пересекается. Есть впечатление, что они что-то знают. Они живут там в будущем примерно на месяц где-то. И поэтому некоторые вещи очень хорошо знают. Так что за ними, наверное, нужно последить. Смотрите, как себя вести в этой ситуации, в принципе. Да? То есть на что можно ориентироваться тогда? На некоторые признаки британскости той или иной новости. То есть, если вам, например, пытаются просто продать текст, что называется, причем такой красивый, но там ровным счетом непонятно, а что там вообще произошло, какая была методология, хотя бы. То есть, это было наблюдательное исследование или интервенционное, то есть, они что-то скармливали этим людям. и прочее, прочее. То есть, когда избегают терминологии вообще в принципе, то это один из признаков. Следующий признак – это, конечно, сенсация. Как я и сказал, сенсации случаются даже не каждый год. Они нужны каждый день. Поэтому их выдумывают. Под кликбейты в редакциях есть отдельный человек. Он сидит особенно где-нибудь такой, знаете, дальней каморке, странно хихикает, у него там пахнет тоже определенным образом и прочее, прочее. Но он выдает вот эти кликбейты просто километрами. И да,

0: Всегда будут тысячи.
1: Средней Азии, где был выкопан Рычковым в могилке, где местные жители ему показали, вот здесь лежит снежный человек. Он взял лопату, выкопал, привез на кафедру. Очень здоровенный мужик, большой, видимо, пришел к кишлаку, его грохнули, закопали. Снежный человек, теперь можно на него любоваться. Ну и на самом деле, примерно таким образом мы и узнаем об этих самых странных существах, которые там и сям встречаются. И вот мнение о том, что где-то что-то такое живет, иногда придумано просто от балды, а иногда имеет вполне себе основание. О чем сегодня речь и пойдет. Существует довольно много всяческих чудовищ, некоторые из которых имеют истоки во вполне себе живой природе. Например, на острове Флорис существует предание местное о некоторых человечках Эбугога. Согласно преданию, когда предки современных жителей заселились на этот остров Флорис, там жили маленькие существа, очень невысокие, мохнатенькие, говорившие на каком-то странном птичьем языке, Эбугога. Вот эти пришедшие уже люди современного типа стали с этими Эбугога как-то общаться, обмениваться, контачить, и вначале все получалось хорошо, но чуть погодя эти самые Эбугога стали наглеть, воровать еду и детей. Случилась война, этих самых Эбугога стали истреблять, с ними стали воевать. Последних загнали в некоторую пещеру, завалили бревнами и сожгли. И более того, местные жители показывают эту конкретную пещеру. А судя по рассказам, это происходило прямо перед появлением европейцев. То есть где-то в 16-м, может быть, в 17-м даже веке. И такая байка, она осталась бы, в общем-то, байкой. Но только в 2004 году на острове Флорис, в пещере Лянгбуа, были найдены останки Homo floresiensis, так называемых хоббитов, которые метр высотой, у которых размеры мозга 400 грамм, и которые по всем возможным признакам очень странные. И возникает такой соблазн связать миф об Эбугога с этими самыми хоббитами. Тут засада в том, что подобные мифы существуют на самом деле не только на Флорисе, а еще они есть на Сулавеси, на Тайване, на Шри-Ланке и там в разных самых местах. И причем местами вот с этим же самым мотивом загоняния в пещеру и сжигания. Но в других местах у нас есть только байка, а на Флорисе у нас есть еще и косточки. Поэтому не исключено два сценария. Во-первых, может быть, что действительно люди современного типа встретились с этими самыми хоббитами, с ними воевали, там, загнали в пещеру, сожгли и все такое. Кстати, та пещера конкретная, вот где это все происходило, она еще не копалась, там еще надо посмотреть. Вот. И в последующем миф об этом распространился по другим территориям. А есть другая версия, что когда-то этот миф существовал, возникший просто на ровном месте, как бы из пустоты, из головы. Но когда люди пришли на Флорис и встретили маленьких человечков, у них уже был готовый рецепт. Что надо делать, когда встречаешь маленьких мохнатых человечков? Надо загнать их в пещеру и сжечь. Что, собственно, может быть, они и сделали. Но, как уже сказано, подобные мифы есть и в других местах. Допустим, на Шри-Ланке есть миф о некоторых Миттаева. Но в Сулавеси и Тайване тоже есть подобные мифы, причем там тоже с этим самым загонянием и сжиганием. На Мадагаскаре есть мифы Каланора, ну, причем Мадагаскар, он на другой стороне Индийского океана, но тем не менее тоже. И тут возникает вопрос, о чем это? На Шри-Ланке, на Сулавеси, на Тайване, на Мадагаскаре никаких древних людей неизвестно. Ну, правда, на Сулавеси найдены орудия труда неизвестно кого, тоже с древностью больше 100 тысяч лет назад, так что кто-то там жил. Кости нам пока неизвестны. Вот. А на Филиппинах, чуть севернее, в пещере Каунлао, найдены остатки тоже карликовых людей. И, в принципе, кто-то, может быть, там тоже жил. Может быть, это отголоски встреч с какими-то вот этими странными другими людьми. А может быть, на самом деле, это отголоски встреч с современными, вполне себе сапиенсами, и мифы могли быть придуманы земледельцами, которые пришли и встретили там, например, веддов, которые там прекрасно себе живут, или ну, других местных жителей, пришедших туда просто раньше. Охотников, собирателей, и с точки зрения земледельцев, вот эти вот местные охотники-собиратели, которые, как правило, невысокого роста, с луками, да, с такой достаточно простой культурой, это какие-то вот вроде и не совсем люди. А в последующем все это может 100 раз пересказываться, превращаться в какие-то байки, обрастать какими-то небольшими.

0: необычайными подробностями, что у них и хвосты есть, и уши треугольные, и зубы не такие там изо рта торчат, и все что угодно. И получается, вроде уже какой-то вот такой непонятный человек. В некоторых местах миф мог возникнуть на основе встреч с какими-то совсем другими существами. Ну, на том же Мадагаскаре, да, вот эти самые колоноры, может быть, это такие вот гоминоиды, человекоподобные какие-то образные. Но мы-то знаем, что на Мадагаскаре живут лемуры. Ну, в частности, моя любимая руконожка, ну, не только понятно, что она. Лемуров много разных, и местные земледельцы, они по ночам по джунглям не шляются. Поэтому для них какие-то горящие глаза в темноте, какие-то странные шуршащие звуки, естественно, преображаются в байки. Ну, что бы и не сочинить про какого-нибудь там колонора. Ну, как известно, когда впервые исследователь европейский поймал эту самую руконожку и приволок в деревню, в местную, которая вот здесь же находится, местные жители громко закричали «ай-яй-яй-яй-яй-яй», он решил, что это название зверюшки. А потом выяснилось, что они в первый раз это видят, хотя вроде там всю жизнь живут. Так что для людей, даже, казалось бы, окружающая природа, все время присутствующая, да, может казаться жутко чем-то необычным. Ну и дальше уже в голове что-то может там сочинять на эту тему. Так что источников может быть достаточно много. А кроме того, на том же самом Флорисе, в 1,5 километрах от той самой пещеры Лянгбуа, где найдены были кости хоббитов, есть деревня Рампасаса, где живут современные люди очень низкого роста, тоже 1,5 метра высотой, с темной кожей, с курчавыми волосами и с довольно своеобразными такими чертами. То есть эволюционные механизмы, приведшие к карликовости и своеобразности хоббитов еще там сотни тысяч лет назад, действуют и на современных людей, и создают вот этих самых рампасаса. А равным образом, скажем, на Новой Гвинее нигрита, в Австралии это будет баринос. И опять же, с точки зрения позже пришедших людей большого роста, это вот что-то совсем странное, что-то очень необычное, про которое можно тоже насочинять много всяких баек. А если эти пигмейские популяции по какой-то причине исчезнут, то это будет вот уже в чистом виде гномы. Да? То есть были какие-то вот странные человечки. Но мифы о гномах существуют практически по всей планете, ну, потому что сама идея как бы уменьшить просто размер, она не такая сложная. Вот. А местами может быть основана вот на вполне реальных людях, которых мы сейчас можем видеть, но не факт, что через еще там 200 лет, например, они сохранятся. И причем иногда это могут быть люди совсем современного типа, могут быть вот какие-нибудь хоббиты, а могут быть не очень понятно кто. Например, на том же самом Флорисе, в местонахождениях Лянг-Момер и Лянг-Таге, найдены вот эти два чудесных черепа, которые по всем морфологическим признакам вроде как сапиентные, они вроде как принадлежат современным людям, но какие-то очень уж маленькие, но пропорциональные. Они вот очень маленькие, но пропорциональные. И вот кто это такие? Может быть, это прямые потомки тех самых хоббитов, хомофорисиенсов. Может быть, у них микроцефалия, но никаких патологических признаков вроде как и нет. Вот. А может быть, это просто крайние варианты изменчивости. Ну, в любой большой выборке будут какие-то варианты. Ну, тем более, когда это остров и там близкоростное скрещивание, вероятность такого не такая уж и маленькая. Вот. И достаточно в группе одного-двух таких людей, чтобы появилась байка о каких-то странных, непонятных существах. В обратную сторону, кроме карликов, могут быть и гиганты. Мы знаем, что вплоть как минимум до 300 тысяч лет назад, а может быть и до 100 тысяч лет, а может быть и позже, в Юго-Восточной Азии, от Индии до как минимум Вьетнама и Лаоса и Таиланда, жили гиганты-питеки. Громадные обезьяны, которые нам известны в основном, на самом деле, по челюстям и зубам, ну и, в общем-то, даже не в основном, а исключительно по челюстям и зубам, но очень большим челюстям и зубам, которые по размеру в 1,5 раза больше, чем у гориллы. Если представить соотношение размеров черепа и тела, как у гориллы, то получается, что они 3 метра были. И если они дожили до сравнительно поздних времен, до времени, скажем, там 100 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, местами запросто такое могло быть, то это могло сохраниться в преданиях в каких-то, ну, потому что работы Юрия Березкина показывают, что некоторые мотивы мифологические могут сохраняться десятки тысяч лет, ну, как минимум там 50 тысяч лет, а может быть даже и больше. И о последних таких огромных обезьянах тоже байки могли вполне себе сохраниться. И в итоге уже в современности превратиться в миф о снежных людях. Ну, это первое, что приходит в голову всем, кто занимается снежными людьми. Ну, правда, под снежных людей подтягивали кого только можно. И неандертальцев, вот сейчас в последнее время модно денисовцев, и там вплоть до инопланетян и кого угодно. Вот. Но неандертальцы, они как-то слишком человечные. Денисовцы тоже, они слишком вроде как люди. Вот. А здесь обезьяна. Да, здоровая, мохнатая, с огромной рожей, с большими челюстями и с некоторой вероятностью достаточно прямоходящая. Ну, мы не знаем ничего про скелет гигантопитека, честно говоря, у нас там ни одной кости нет, но одна есть, это сомнительная. И что бы не предположить, что они тоже встали на две ноги, ну, при огромных размерах тела, запросто могли. И можно дальше уже сочинять. Ну, некоторые ловцы снежного человека надеются, что они до сих пор, собственно, живы. Их можно даже сфотографировать, можно там селфи сделать. Но вот я призываю всех ловцов снежного человека, когда вы в следующий раз его еще раз увидите, срочно хватайте его за бороду, тащите ко мне на кафедру. И тогда у меня на полочке будет не только череп снежного человека, а еще и в уголке целый скелет стоять. А может быть, он будет где-то там сидеть. Ну, место найдем, и мы будем у него интервью собирать. Так тоже можно. Вот. Но проблема в том, что достоверно последние гигантопитеки исчезли примерно 300 тысяч лет назад, когда в Азии, где, собственно, гигантопитеки жили, никаких людей еще не было. И не очевидно, чтобы за эти 300 тысяч лет информация как-то могла до современности дожить. Но тут остается предполагать, что либо они жили сильно позже еще тоже, но у нас костей нету, либо же, что они до сих пор даже живут, ну, что тоже, в общем, довольно странно, потому что такую огромную тварь на открытой, тем более, местности, да хоть бы даже и в лесу, было бы не заметить довольно сложно. Но, по мнению некоторых криптозоологов, вот эти реликтовые гоминоиды не обязаны быть такими уж прям большими. Например, в Малайи, ну, на полуострове Малайя, в Малайзии, есть байка про некоторых мавас, которые как бы тоже такой аналог снежного человека, тоже как бы человекообразный, но очень такой странный. То есть то ли он очень маленький, то ли он очень большой, с какими-то чудными пропорциями. И источником для байки о мавасах могут быть самые разные существа. Могут быть, опять же, вот те самые снежные люди. Ну, если принять, что они в принципе есть. Но другое дело, что, опять же, никто пока еще не поймал. Не исключено, что это просто банальный медведь малайский. Ну, потому что малайский медведь, он, конечно, на человека не очень похож. Но когда он идет по земле, ну, как любой медведь, у него стопа, стопоходящая, на человеческую похожая, следы получаются достаточно человеческие. Ну, если не сильно разбираться в следах, если не быть следопытом, да, а если это земледельцы, то они не следопыты, конечно, то спутать вполне себе можно, там на каком-нибудь мокром песке запросто. А есть еще более интересная версия, что на самом деле это орангутаны, потому что, во-первых, в материковой части Азии орангутаны до сравнительно недавних времен вполне себе жили, и в лесах Малайи могли сохраняться и вплоть до 20 века. У нас достоверных данных нет, но кто их вообще там изучал, кто там бегал по этим лесам? Ну, Микуха Макай бегал на самом деле, но он не обязан был встретиться там с этими орангутанами. И какая-то маленькая популяция, последние там какие-то особи могли тянуть, ну, как минимум до 19-го, там, до 20 века, и байки об этом могли распространяться. А орангутан – это же чудесное животное, которое, с одной стороны, когда сидит, огромадное совершенно, то есть у него широченные плечи, он такой мощный, огромадный, у него руки 3 метра длиной, ну, если от руки до руки. А когда он встает, он 1,40 м высотой. И вроде как и карликовый. И вот этот миф, что то ли маленький, то ли большой, какой-то вот очень странный. А кроме прочего, известно, что некоторый местный владетель, там, султан, в какой-то момент держал орангутанов, привезенных с Калимантана. Ну, собственно, там рядом, через пролив. Их там поймали, и у него был зверинец просто, там эти орангутаны сбежали, ну а поскольку там, как всегда, разгильдейство было, они запросто могли сбежать из неволи, и вроде какие-то даже данные про это есть. Ну и когда необычные для этой местности зверюшки, да, вот эти рыжие зверюги, огромные обезьяны, шлялись по местным лесам, то аборигены, никогда в жизни не видевшие ничего подобного, естественно, потом пересказывали друг другу, я пошел в лес, там, не знаю, за грибами, и там, вот такое вот оно, мохнатое, рыжее, огромное и страшное. А кроме прочего, вообще-то, на том же самом полуострове живут симанги. А симанги – это местные охотники-собиратели. Тоже невысокого роста, 1,5 метра высотой, ведущие очень такой незамысловатый охотничий собирательский образ жизни. И с точки зрения, опять же, земледельцев, они выглядят как дикари, какие-то вот странные лесные люди. Ну, он и орангутан, как бы, да, дикий человек, там, лесной человек. И вот эти симанги, с точки зрения земледельцев, тоже как бы не факт, что люди. И если потом все эти байки пересказывать много-много раз, то из них запросто получаются мавасы. Собственно, почему нет? Вот, хотя те группы земледельцев, которые живут рядом с этими охотниками, вполне с ними могут там, и в браки вступать, и промежуточные какие-то группы возникают. Ну и сейчас там уже очень более-менее цивилизация все-таки. Но сейчас-то цивилизация, а 100-200 лет назад была полная дичь, и байкам все это могло не мешать распространяться. Интереснее байки на островах маленьких, находящихся дальше в Микронезии. Например, на островах Палау, где тоже есть байка про неких маленьких темнокожих курчавоволосых человечков, которые жили там до прибытия вот современных жителей, и которых потом истребили в ходе войны. Ну, примерно такая же вот история, как с хоббитами на Флорисе. И у нас есть ископаемые находки этих древних жителей. Часть из них, вот то, что такие черненькие черепушечки, они вполне современные по строению. Это остатки явно предков современных жителей. А часть найденных в особых местах, особых пещер погребальных, очень странные. Вот Либергер их там откопал, у них какое-то невероятное межглазничное расстояние, отсутствие подбородочного выступа, какие-то нестандартные пропорции черепа. Но вот что бы это значило, никто до сих пор так и не знает. Потому что остатки эти были немножечко исследованы, но как-то так опубликованы там буквально в одной статье, а потом ученые скрывают. И где-то они там, надеюсь, лежат на полочке, но к ним нету доступа. Ну, потому что это все в Микронезии на островах Палау. Ну, вот кто там вообще был? Ну, я даже знаю людей, которые там были, но таких очень немного. И одно дело туда добраться, а другое дело получить еще и доступ к этим материалам. И местные жители, они как-то стараются эту тему не поднимать, потому что одно дело, если они туда приехали, и как бы они первопоселенцы, а другое дело, если они истребили какое-то предыдущее коренное население. И тогда местные жители вроде как злодеи. Им не хочется чувствовать себя злодеями, поэтому проще про это все забыть, и пусть на полочке лежат, как бы и бог с ними. Вот. Но косточки-то есть, и они, правда, странные. Так что здесь тема сохраняется, а самое-то интересное, что это Палау, это Микронезия, там до ближайшей земли вообще довольно прилично далеко. И туда вот эти вот хоббиты, да, палауанские, должны были тоже каким-то образом вообще-то добраться. Такая же в точности история есть и на Новой Зеландии, где маори, приплывшие туда, согласно преданиям этих же самых маори, встретили некоторых маруиви или мауриори, маруриури, ну, в общем, я не силен в маорийском языке, которые тоже какие-то маленькие, черненькие, странненькие, и которых, естественно, тут же съели. Ну, это же были маори, они не могли иначе поступить. Более того, современные археологи, работающие на Новой Зеландии, шепотом и из-под тишка, и не под запись говорят, что у нас есть такие находки, ого, но мы никому не расскажем. Потому что, опять же, современные маори, они, ну, одно дело, когда это байки, а другое дело, когда это будет доказуемо, да, и мы найдем эти кости съеденные, и вроде как они уже злодеи, это как-то нехорошо. Ну, они же местные жители, они же аборигены, вот, политкорректности дела, и поэтому как бы не надо, чтобы они были злодеями. Вот, но это все такие уже околонаучные байки, про которые мы ничего толком не знаем. И вот эти все передающиеся шепотом какие-то там пересказы, это все так себе. Вот. Но сама тема такая же, как и на Флорисе, и на Сулавесе, и много где еще, в самых разных местах. А такие есть и в Европе, потому что в Европе, особенно в Северной Европе, есть байка про троллей. Тролли, они, опять же, то ли маленькие, то ли большие, какие-то очень плечистые, какие-то очень носатые, очень такие странные, с особыми знаниями, особенно в медицине, живут в пещерах, живут в горах, в очень каких-то странных местах, а у нас ведь есть неандертальцы. И неандертальцы соответствуют, они тоже носатые, очень плечистые, не очень высокие, но широкие, поэтому как бы вроде бы и большие, живут в пещерах и в горах, обладают познаниями в медицине, и мы про это точно знаем, и много всяких местных особенностей знают природы, которые незнакомы пришедшим со стороны сапиенсам, и поэтому, может быть, есть такое мнение, что байки про троллей возникли при встречах сапиенсов с неандертальцами. Причем, интересно, что неандертальцы жили на самом деле в Южной Европе, там, где сейчас в Скандинавии эти байки про троллей, там неандертальцев-то не было, там ледник лежал, там вообще жить нельзя было. Но сапиенсы пришли в Южную Европу, там, соответственно, общались с неандертальцами где-нибудь в Испании, да, там в Италии, во Франции. Потом новая волна сапиенсов с Ближнего Востока, уже земледельцев, вытеснила вот этих предыдущих на север. И сапиенсы с байками про неандертальцев оказались на севере, где теперь эти байки до сих пор вроде как и сохранили. Может быть и так. А может быть и наоборот. Потому что сведения о неандертальцах появились где-то с середины 19 века. И в этот момент их представляли, вот тут изображение, да, эти первые реконструкции неандертальцев, как таких ужасных горбатых мохнатых троглодитов. Очень таких странных, обезьяноподобных. Обезьяны-человек. И собиратели народных баек, в том числе во всякой Скандинавии, были образованными людьми. Они, когда приезжали в какую-нибудь деревню и записывали рассказы про троллей и всяких там прочих этих жителей, гномов каких-нибудь, да, они уже перед этим прочитали статью про находки в Дюссельдорфе, где, значит, найден обезьяна-человек, первобытный, горбатый, там и все такое прочее. И они, когда записывали байку про троллей, могли спроецировать туда свои знания о неандертальцах. Потому что в реальности, ну, во-первых, в 19 веке там записывалось не совсем буквально, а в пересказе там этого собирателя какого-нибудь там, Афанасьева, допустим, да, ну, если вот у нас Афанасьев там в этой, в Норвегии, я не знаю, честно говоря, имен, но не суть. А во-вторых, в народных байках обычно описания внешности-то нету практически никакого. Там просто как бы тролль. А на что он похож, никто не знает. Но и сами исследователи, и художники, и 19 века, да, и 20 века, когда стали это дело изображать, они, в общем-то, откуда брали образ тролля? В немалой степени, может быть, как раз из образа неандертальца. Поэтому, может быть, не тролли – это отражение воспоминаний о неандертальцах кроманьонских времен, а может быть, наоборот, как бы проекция неандертальцев в обратно народный фольклор. Такое тоже запросто может быть. Но не исключено, что и от сапиенсов, от первых кроманьонцев эта информация доросла. А дальше уже все это мутировало и пересекалось между собой. Потому что, как я уже упоминал, Юрий Березкин прекрасно показал, что мифологические сюжеты могут жить тысячи лет. Такое тоже могло быть. Ну, а за тысячи лет, понятно, в отсутствие самих неандертальцев, все это могло преобразоваться много-много раз. А может быть, неандертальцы вымерли и не так уж давно. Например, в Испании в пещере Агут найдены орудия, которые были исходно описаны как неандертальские, а потом, когда сделали датировку, оказалось, что там вообще до 8 тысяч лет. Это уже почти земледелие, на самом деле, было в это время. Ну, даже не почти, а было, собственно. Правда, потом выяснилось, что, скорее всего, это эпипалеолит. Это время, когда технология, в принципе, как бы немножко менялась, деградировала, и коряво сделанные отщепы, они что неандертальские, что сапиентные, в принципе, одно и то же. Но есть стоянки Шайтан-Каба, Мурзак-Каба, Шайтан-Каба и там какие-то еще в Крыму, ну, Шайтан-Каба самая близкая к нам датировка, тоже там 14-21 тысяча лет назад, совсем небольшая, 14 тысяч лет назад, да, это тоже уже на грани появления земледелия. И если в Агуте, это с большой вероятностью все-таки речь не про неандертальцев, а про эпипалеолит, то в Шайтан-Кабе это хорошее такое мустье. Вот. Ну и, наконец, под завершение, не только человекообразными существами богаты байки, а есть еще чудесное лохнесское чудище. Я не специалист в лохнесских чудищах, но тоже источников может быть довольно много. Ну, конечно, хочется, чтобы это был реликтовый плезиозавр. Но вот эта самая известная фотография оказалась подделкой, там чуть ли не какого-то пластилина слепленной. Вот. Не исключено, что это просто гнилое бревно. Тоже запросто такое может быть. И, наконец, современные метагеномные исследования, когда бралось ДНК из воды этого лохнесса, показали, что там очень много ДНК угрей, которые по каким-то там ручейкам туда заплывают и, в принципе, в изолированном озере могут вырастать, наверное, до приличных размеров. Ну, а когда рыбачок выходит порыбачить, да, и в тумане там вот какой-то угорь извивается горбами, то получается вполне себе успешный плезиозавр. Вот. Так что мораль проста. у нас есть много баек, у них могут быть какие-то основания в реальности, а могут и не быть. Наша фантазия богата. Так что не стесняйтесь проявлять свою фантазию. И не надо в каждой байке искать какое-то зерно истины. Иногда фантазия – это просто фантазия. Спасибо за внимание.
1: Станислав, но чтобы жизнь вам медом не казалась, мы пригласили вредного оппонента. Это палеонтолог Ярослав Попов, научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея. Ярослав, прошу вас на сцену. Вот только туда дальше не заходите. Вот здесь.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Все.
1: И на всякий случай, на чтобы между вами было расстояние какое-то, чисто даже не только с медицинской точки зрения.
2: Дистанцию, все в порядке. Да, я понял.
1: Прошу.
2: Ну что ж, Станислав Владимирович, я, конечно, небольшой специалист в людях, но зато как раз по лохнесским чудовищам что-то вроде бы знаю. Поэтому, раз уж вы так опрометчиво подняли таки эту тему, то именно про лохнесское чудовище я первый вопрос бы хотел бы вам задать. Вообще, сразу хочу сказать всем уважаемым зрителям, что я, в общем-то, не верю в лохнесское чудовище, и есть тому масса доказательств на самом деле, вот... Как справедливо заметил Станислав Владимирович, в принципе, самая известная эта фотография, она уже полностью была опровергнута. Собственно, даже те люди, которые делали вот эту модельку, потом признались. Но, правда, они подождали до конца своей, можно сказать, жизни. Вот там где-то лет через 60 после того, как была сделана фотография, признались. Но признались. Потом, в принципе, есть еще и масса других доказательств, которые не были названы. Ну, хотя бы просто... элементарное экологическое доказательство, потому что озеро Лохнесс, оно, конечно же, не то чтобы уж совсем маленькое. Вот как Станислав Владимирович в одной из своих лекций выразился, в принципе, на карте-то его видно. То есть оно уж не такое крошечное. Но по сравнению с другими озерами, ну так, прямо скажем, ну 50 километров площадь, 200 метров глубина, ну не очень большое. Ну и, в принципе, несложно посчитать, сколько там может быть всякой живности. Так и сделали, посчитали. Оказалось, что рыбы там не то чтобы очень много. И та рыба, которая содержится в озере Лохнесс, может прокормить, ну, где-то 15 чудищ. Вроде бы 15 чудищ – это не одно, это неплохо, но чтобы поддерживать постоянную популяцию, честно говоря, ну, прямо скажем, маловато. Потом есть с лохнесским чудовищем еще одна проблемка. Дело в том, что все-таки озеро-то Лохнесс, как известно, имеет ледниковое происхождение, то есть никогда оно соленым не было. А вот плезиозавру, любому уважающему себя, было бы неплохо жить в морях. Это я вам говорю как палеонтолог. Ну и, наконец, в принципе, если даже вот то, что видели, действительно там есть какое-то непонятное чудище, то, опять же, как палеонтолог, заверяю вас, что это ну, кто угодно, но точно не плезиозавр, потому что ни один уважающий себя плезиозавр вот так вот шею значит, этим лебедям изогнуть не сможет. Для этого шею придется сломать в нескольких местах. Ну и вообще ни у одного симпатичного плезиозавра не должно быть горбов. Ну, в общем, что-то с ним явно не то. Но, Станислав Владимирович, вы... Не назвали эти доказательства. Вы назвали самое последнее доказательство, которое буквально в прошлом году появилось по метагеномике. И это очень здорово, с одной стороны. Но с другой стороны, тут-то мне как раз есть за что зацепиться. Дело в том, что методы метагеномики позволяют изучить самые разные гены, которые есть в воде. И могу сообщить, если вдруг кто не знал, что с помощью методов метагеномики, например, обнаружили так называемых асгард-архей. Это вообще совершенно уникальные организмы, которых никто до сих пор ни разу не видел. И лишь по генам их изучили, и там описали Локи-архей, всяких Тор-архей и прочих там скандинавских персонажей. И лишь буквально через 10 лет наконец-то удалось культивировать их и посмотреть, что это вообще такое. И если уж говорить совсем откровенно, то вообще-то говоря, среди вот этих вот генов, которые находят, ну где-то половина вообще не поймешь от кого. Так вот, а теперь, внимание, вопрос. Собственно, где же гарантия, что среди этой кучи генов, которые мы не знаем от кого, нет генов от какого-нибудь лохнесского чудовища?
0: Ну, потому что если принять, что лохнесское чудовище – это крупное существо, у нас выбор, в принципе, крупных существ не такой большой, если по классам смотреть. Это может быть какой-нибудь очень большой моллюск, например, рептилия, рыба, амфибия, млекопитающая. Ну, вряд ли птица. Да? Ну, пусть птица еще до кучи там будет, там 7, допустим, там каких-то групп. И это довольно ограниченный набор. И их маркеры проверялись, я насколько знаю, по крайней мере, вот в этом метагеномном исследовании. Поэтому их-то можно было найти. А представить, что в одном озере живет прям вот большое существо, размером там несколько метров, которое относится к какому-то новому типу, даже там не классу, да, а вообще что-то прям совсем-совсем другое, без причем какого-то эволюционного начала, который бы мы хоть в каком-то виде где-то нашли, как-то совсем слабо верится. То есть с помощью вот таких метагеномных исследований можно найти чуть ли там не новое царство, действительно, вот эти все там Локи-Архей, там еще кого-то. Но это какая-то мелочь, это какая-то маленькая фигня, которую там глазом-то и не видать. Таких, да, это я не сомневаюсь, что можно там на любой грядке при желании там по новому классу там накопать. Но здесь-то речь о большой твари. И очень маловероятно, что это прямо новый класс или тип, неизвестный до сих пор вообще. А известные, они известны. Их бы, собственно, по этой ДНК бы определили.
2: Ладно, спасибо. Ну хорошо, тогда перейдем к кому-нибудь более известным, к любимым вам этим человечкам, маленьким и большим. Вот вы очень много рассказывали про разные легенды островов, про человечков маленьких, которых здесь обнаружили, там обнаружили, но очень мало рассказали про тех существ, которые вроде как должны были обитать где-то тут поблизости. А ведь я уверен, что наши уважаемые зрители, так же, как и я, читали Толкиена, и благодаря нему знают множество различных персонажей скандинавской мифологии, в том числе таких, как тролли, которые уже были названы, но также и гномы, и также и эльфы. И вроде бы, насколько мне известно, вот рядом со скандинавами никаких особо маленьких людей никогда не обитало, и вроде даже никто и не находил никаких их скелетов. Или, может, я что-то не знаю, может быть, там тоже какие-то хоббиты завалялись где-то рядышком поблизости. И есть ли какие-то свидетельства о людях, там, не знаю, с особо большими ушами, которые когда-то где-то жили, не знаю, маленькие, большие или хоть какие-то?
0: Но, к сожалению, про ископаемые уши мы не знаем ничего, потому что уши не сохраняются в ископаемом виде. Если бы найти отпечаток, допустим, там, спавшего неандертальца с отпечатком уха, вот это было бы классно. Но такого у нас нет. И насколько у них там острые ушки, не острые, мы не в курсе. Насчет гномов, во-первых, это могут быть те же самые неандертальцы, потому что они были в среднем на голову ниже, чем кроманьонцы. И ну, это уже достаточный как бы, повод для того, чтобы создать байку и про гномов тоже. То есть гномы, тролли, они даже, кстати, в мифологии более-менее родственные. Ну, я не силен, честно говоря, в этой мифологии. Но за, опять же, 30 тысяч лет мифология могла и создать несколько вариантов из одного исходника запросто. Вот, способности гномов, допустим, добывать что-то такое в земле, чего не знают сапиенсы, то есть знание месторождений, это знание местности, это неандертальские знания. То есть они там жили тысячи лет, они точно знали, где кремень, где роговик, где там еще что-нибудь, сланец какой-нибудь. Там тоже перлюзит, чтобы огонь зажигать, да, такая необычная способность. А сапиенсы, ну, не знали. И вот знания гномов такие есть. А кроме того, опять же, есть предшествующее скандинавам население. Например, саамы, которые ростом тоже там 1,5 метра до недавних пор были. Ну, сейчас они уже цивилизованные отъелись как бы. А недавно, пока они еще были оленеводами, они были реально самые низкие в Европе. И с точки зрения скандинавов, которые самые высокие в Европе, это гномы в чистом виде. И у них тоже есть какие-то необычные знания. Они все поголовно колдуны, само собой. Ну, всегда. Предшествующее население 100% колдуны. Это с точки зрения всех пришедших так. И вот они чем не гномы. А дальше уже, опять же, там 200 лет баек, и превращается совершенно новая порода людей, возникает, которая вот к реальности, к текущей уже отношения никого не имеет. Так что источников может быть и несколько. А в голове потом все это может соединяться запросто.
2: Прекрасно. Я очень рад, что вы снова упомянули про 30 тысяч лет, потому что как раз у меня была мысль задать вопросы на эту тему. Вот на самом деле, скажу честно, мне бы очень бы хотелось бы верить, если можно здесь так выражаться, но думаю, что можно, в принципе, почему нет, что 30 тысяч лет или там 50 тысяч лет какие-то легенды могут сохраняться. Но это было, правда, очень прикольно, это очень многое бы позволило бы прояснить о том, как выглядело прошлое людей и какие там события происходили. Ну и вот очень здорово, что вроде как и на Флоресе там хоббитов помнят, и троллей все еще скандинавы помнят. Но тогда возникает вопрос, а почему не помнят животных древних? Ведь вокруг обитала целая куча всяких тварей, которых сейчас уже нет. И ладно, там какая-нибудь мелочь, но, понятное дело, кто ее будет запоминать, вообще еще и в легендах там пересказывать. Ладно, какие-нибудь там, не знаю, пещерные медведи, пещерные волки, ну, прошу прощения, пещерные гиены какие-нибудь, да, там, пещерные львы. Вот, эти все существа, ну, они как похожи на современных, ну, и, в принципе, там в сказках периодически бывают какие-то более крупные существа. Но есть животные, которые были и большие, И, в принципе, сейчас таких уже на этих территориях нет. Например, ну, понятное дело, мамонты жили на территории Евразии, причем последний жил не 30 тысяч лет, как неандерталец, а всего-то 10 тысяч лет. А на острове Флорес известны хоботные стегодоны маленькие, которые, между прочим, 17 тысяч лет назад жили, тоже попозже, чем всякие хоббиты. Кстати, тоже были карликовые, что любопытно. Так вот, неужто вот эти всякие шлангоносы никак не отразились в легендах, хотя настолько вот прикольные и необычные существа, что надо было бы как-нибудь их запомнить. А вот про каких-то там непонятных людей вот все еще помнят.
0: Ну, во-первых, люди всегда привлекают больше внимания людей, и люди больше склонны рассказывать про людей и чего-то человекоподобное, нежели про вот шлангоносых. А во-вторых, эти байки такие есть, потому что у нас есть Куин Змей Горыныч о семи хоботах –